0: на обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Чаплина, Даниловка, Мельник, Гавриловка, Коломийцы, Любицкая и Ровная. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.
1: В Константиновке Донецкой Народной Республики, по данным Минобороны, штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия на всех направлениях, а также зачистку от разрозненных групп ВСУ на юго-западе города. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих. В Красном Лимане ДНР штурмовые отряды 25-й армии также продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 48 зданий. За сутки в городе уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Из-за атаки украинских беспилотников в Старобешевском районе ДНР погибли 3 мужчин, 13 человек пострадали, 1 женщина находится в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе. Перегрузка сетей, ставшая причиной перебоев, устранена за пределами региона, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, восстановление электроснабжения второй очереди будет закончено в ближайшее время. Все жители Курской области, которых незаконно удерживали на территории Украины, вернулись домой. Об этом президенту доложил уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. С момента назначения ее на эту должность удалось вернуть с подконтрольной Киеву территории свыше 500 наших бойцов.
2: Вообще, самое главное, Владимир Владимирович, о чем бы хотела сказать, это тема обмена военнопленными. Когда я начала свою деятельность, мне удалось выстроить коммуникацию с моим коллегой на Украине, Дмитрием Лубинец. Удалось установить коммуникацию, договориться о самом главном. Помимо обмена военнопленных, а мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают. Но самое вот важное из нашей гуманитарной миссии – удалось договориться, во-первых, о возвращении и воссоединении семей мирных граждан. И самое главное, вот радостная для меня новость, Владимир Владимирович, удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины.
1: Яна Лантратова отметила, что более 50% обращений в офис омбудсмена были связаны с темой спецоперации. Владимир Путин заявил, что новый уполномоченный по правам человека в России активно приступила к работе на этом посту. Россия требует от генерального секретаря Организации Объединенных Наций однозначного осуждения кровавых преступлений Киева, игнорирование организации прицельных атак Украины с многочисленными жертвами среди детей является красноречивым подтверждением двойных стандартов, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности этой организации. Она также отметила, что игнорирование руководством ООН атак ВСУ с жертвами среди детей поощряет террористические амбиции Киева. Для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов. Он сделал военные преступления частью своей стратегии, сказала Евстигнеева. Тегеран будет соблюдать свои обязательства по соглашению с США, если американская сторона поступит так же, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ранее Дональд Трамп анонсировал запланированные на вторник американо-иранские переговоры в Дохе, однако официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре. По его словам, визиты представителей двух стран в Доху просто совпали по времени. 30 стран участвуют в операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле, сообщил уполномоченный президент страны Делси Родригес. Семьи, утратившие жилье, будут временно размещены в специально создаваемых лагерях, сказала она. Власти обещают обеспечить их жильем до конца текущего года. Разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура, больницы, закрыт главный аэропорт страны. Спасатели и волонтеры тем временем продолжают разбирать завалы. Они призывают граждан страны принять участие в работах, поддержать пострадавших. Собака-спасатель породы бордер-колли в одиночку нашла и вытащила из-под обломков почти 100 человек. Всех живыми, сообщает итальянская газета «Репубблика». Как пишет издание, когда-то Колли щенком подобрали избитую и голодную. Так, Цунами, это ее имя, стало спасателем. Сейчас это одна из немногих венесуэльских собак с международной сертификацией. Несмотря на предпенсионный возраст, она работает в самых тяжелых условиях, спасая человеческие жизни. Напомню, землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. По последним данным, число погибших возросло до 1719. Сборная Парагвая обыграла немцев и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Далее вас ждут новости спорта. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В московском футбольном «Динамо» рассчитывают на Константина Тюкавина в следующем сезоне и не планируют продажу форварда этим летом даже за 30 миллионов евро. О том, что такую сумму готов выплатить «Зенит», ранее сообщал инсайдер Иван Карпов. Напомню, «Динамо» уже отклонило предложение «Зенита» в размере 25 миллионов евро. В испанском «Алавесе» прокомментировали информацию о возможном трансфере защитника Виктора Парады в «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которых не могу комментировать», сообщил спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес. Добавлю, что «Трансфермаркт» оценивает стоимость Парады в 2 миллиона евро. Новости хоккея. Как стало известно «Спортэкспрессу», нападающий Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в «Спартаке». Напомню, последние 3 года 33-летний игрок выступал за «Акбарс». ЦСКА достиг договоренности о подписании долгосрочного контракта с одним из самых талантливых юниоров мира и фаворитом драфта НХЛ 2027 года Назаром Приваловым. По итогам минувшего сезона 17-летний нападающий был признан лучшим новичком МХЛ. Агент Шуми Бабаев ищет нападающему Евгению Кузнецову контракт на 60 миллионов рублей в год, сообщает Матч ТВ. 34-летний форвард сейчас находится без контракта. Ранее нефтехимик предложил Кузнецову 30 миллионов рублей в год, что не устроило нападающего. Новый президент Международной шахматной федерации сможет восстановить права Федерации шахмат России и всех российских шахматистов. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Напомню, ранее действующий глава ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение выставить свою кандидатуру на президентские выборы. «Наша Федерация шахмат верит в победу представителя России, что после его избрания права Федерации шахмат России и российских шахматистов будут полностью восстановлены», подчеркнул Филатов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным центров области, сегодня в Петропавловске-Камчатском до плюс 13 градусов, облачно, временами дожди. В Екатеринбурге до 20 тепла, тоже дождливо. В Иркутске до 30 градусов, выше 0, жарко и без осадков. В Великом Новгороде плюс 27, кратковременные дожди и грозы. В Уфе тоже дождливо до плюс 20. В Самаре 17-19, тепла и дождливо. В Ростове-на-Дону воздух прогреется до плюс 28, без осадков. В Ставрополе до 24 градусов тепла, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге и Москве днем 25 градусов тепла, ночью до плюс 15. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И как всегда мы нашу автомобильную программу начинаем с обзора самых важных автомобильных новостей, которых было в последнее время немного. И эти новости так или иначе будут влиять на нашу жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Но кроме новостей существуют еще и сезонные темы, которые мы поднимаем каждый год. И вот сейчас давайте вспомним о важном моменте. Лето, многие хотят купаться и устремляются на своих автомобилях к воде поближе. Давайте сегодня обсудим, как правильно парковаться у воды, чтобы не получить штраф. Сам я на машине, честно говоря, на пляж только на один езжу в Подмосковье, но паркуюсь довольно далеко на парковке специальной и иду пешочком, потому что есть очень много тонкостей, связанных с парковкой у воды. Есть целый ряд законов, целый ряд строгих норм, которые четко прописывают, на каком расстоянии от воды в том или ином случае можно оставить автомобиль. Все эти законы категорически запрещают мыть автомобиль в водоеме в открытом. Для этого у нас есть мойки. Есть довольно высокие штрафы, если вы припаркуете автомобиль рядом с водой или, не дай бог, попытаетесь его помыть. Ну, давайте обратимся сейчас к специалисту. У нас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот я не помню навскидку этих цифр. Может, вы помните, на каком расстоянии от водоема нужно парковаться, чтобы не нарваться на штраф?
2: Смотрите, все зависит от того, какой водоем, да, водный объект. Если мы говорим про реки, там в зависимости от длины этой реки расстояние должно быть от 50 до 200 метров. Если мы говорим про водохранилища и озера, там расстояние в 50 метров. Если мы говорим про моря, там расстояние не менее 500 метров, причем там от максимальной величины подъема зеркала воды. Вот такие расстояния у нас предусмотрены действующим законодательством.
1: А кто контролирует, кто имеет право наложить штраф?
2: Смотрите, у нас природоохранное подразделение, обычно с сотрудниками полиции, Росприродоохраны выходят, да, в места массового скопления людей, где находятся автомобили, и составляют соответствующие протоколы, либо выносят постановление.
1: Я вас понимаю. А за мойку автомобиля в водоеме там же очень серьезные наказания?
2: Да, там в зависимости от того, причинен ущерб, не причинен ущерб, разнится размер штрафа. Но лучше не рисковать и вообще даже не пытаться помыть свой автомобиль в каком-либо водном объекте, потому что вы можете на серьезные денежные средства попасть.
1: Ну, я уж не говорю о том вреде природе, который вы нанесете.
2: И причем вам его тоже придется возмещать. Обычно Росприроднадзор отдельным исковым заявлением подает и размер причиненного ущерба охраняемому природному объекту.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Собираетесь на озеро, на речку, к морю. Внимательно посмотрите, изучите, где можно парковать автомобиль, где нельзя. Лучше не пытаться даже поставить его у самой кромки воды, как бы красиво это ни выглядело, а поставить на отдалении, так что быть уверенным, что инспектор, который может оказаться здесь в любую минуту, не предъявит вам претензии. Ну, давайте вместе беречь природу. А вот еще какая новость. В России могут увеличить штрафы за нарушение шумового режима транспортными средствами. Соответствующий законопроект поступил в Государственную Думу. Предусматривается повышение штрафов с 500 до 2500 рублей. Много разговоров идет по этому поводу. Есть московское предложение, пока немножко зависшее в воздухе, где предлагалось увеличить эти штрафы вообще на порядок, сделать их в зависимости от мощности двигателя, что с моей точки зрения, с инженерной точки зрения, не совсем правильно. Но много предложений, к сожалению, ни одно из них не дошло до уровня закона, хотя бы потому, что очень непонятно, как на сегодняшний день этот самый уровень шума замерять, определять и на основании чего наказывать шумные машины. Хотя, конечно, меня, как и других жителей крупных городов, так же, как всех автомобилистов, шумные машины сильно напрягают. И это может быть автомобиль с прямоточным глушителем, так называемый, или мотоцикл, специально сделанный так, чтобы показать свою крутость, едет и ревет, как истребитель на взлете. А может быть, как правило, это какая-нибудь девятка летом выезжает на столичные улицы, все окна открыты, а оттуда какая-то мелодия. На сегодняшний день существуют штрафы, как федеральные, так и региональные, но они применяются не так часто. Конечно, если кто-то на автомобиле остановился под вашим домом ночью и включил громкую музыку, или на вашей улице стритрейсеры оттачивают свое мастерство, тут вызывается полиция, и, в общем, можно и оштрафовать, и наказать этих людей, и прогнать оттуда. Но на улице в автоматическом режиме идут только разговоры, причем не только у нас, а во многих странах мира, что надо бы сделать какую-то систему, которая бы в потоке вычленяла шумные машины и в автоматическом режиме выписывала им штрафы. На сегодняшний день нет технологий, которые позволяют, особенно в потоке, где идет несколько полос движения, вычленить точно шумный автомобиль, потому что вероятность ошибки очень велика. Ну, представляете, например, едет три полосы движения в одну сторону, едут там три легковых автомобиля, и тут между ними проносится шумный мотоцикл. С таким же успехом камера, связанная с микрофоном, может назначить штраф любому из трех автомобилей, которые ехали, а мотоцикл поэтому пронесся просто так. В общем, технических проблем много. Нарушать тишину – это очень плохо. Если, еще раз говорю, стационарный какой-то источник шума еще можно наказать, с движущимися достаточно сложно, но работа идет и с точки зрения техники, и с точки зрения законодательства. Вот предложение очередное вышло. Но, насколько я знаю, уже есть отрицательный отзыв правительства на этот законопроект. А теперь давайте поговорим о рисках при покупке автомобиля с пробегом из-за рубежа. Это достаточно популярное направление, и, кстати, поток автомобилей из-за рубежа, пришедших к нам по параллельному импорту, растет. Всегда было модно, я, помнится, даже сам гонял машины для себя и для своих друзей когда-то из Европы. Но сейчас этот процесс достаточно сложный. Некоторые мои друзья так машины покупали, но, понимаете, в связи с тем, что усложнились логистические потоки, это раньше можно было купить машину в Германии и самостоятельно ее пригнать в Россию, благо дорога короткая. А теперь дорога очень длинная, обходная. Автомобиль будет ехать, может быть, даже несколько месяцев. Может быть, несколько переоформлений произойдет в разных странах. То есть не только там, условно говоря, где-то в Европе, а еще там в каких-нибудь Арабских Эмиратах, потом придет сюда. Сложный процесс. Неоднократно обсуждали тему, как надо выбирать фирму, которая привезет этот автомобиль. Ну и достаточно опасный процесс, потому что много мошенников в этой сфере, которые обещают золотые горы, и много случаев, когда берут деньги, предоплату или полностью оплату за автомобиль, а потом компания исчезает. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
3: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Собственно, многие покупатели уверены, что можно пробить ВИН-номер по базам данных, и это вполне достаточно, чтобы убедиться в чистоте судьбы автомобиля. Существует еще поверье, что именно в Европе продаются самые честные машины. Вы можете это прокомментировать?
3: Могу только прокомментировать, что, на мой взгляд, если уж так глобально, допустим, брать, что абсолютно, да, любой товар, неважно, машина это не машина, все, что дистанционно, человек должен отдавать себе отчет, что всегда есть определенный элемент риска. Если мы хотим минимум данный риск свести, то, на мой взгляд, это достигается путем усложнения двух мер. Если человек, ну, с сопутствующим признаком по каким-то, либо чувствует, что что-то не то со сделкой, либо есть очевидные признаки, например, когда там полностью предоплату с него требуют, не отвечает там на какие-то запросы касательно чистоты автомобиля. Ну, либо международную систему каким-то образом развивать, потому что сейчас, по факту, у каждой страны свои меры ответственности. И бывали случаи даже, когда человек покупает через автосалон импортированный, точнее, автомобиль, у которого даже изначально по пробивкам по базам, даже по европейским и по страховым базам, все в порядке, он приезжает в Россию, допустим, оформляется, он даже ездит на нем несколько месяцев, а потом получается, что приходит запрос по линии Интерпола, что возбуждено где-нибудь там в условных Нидерландах, в Бельгии, уголовное дело в угоне, допустим, автомобиля или подделки ВИН-номера. От этого никто не страхован, только развитием путем международных систем.
1: Случается. Скажите, пожалуйста, а как еще могут обмануть при покупке БУ машины из-за рубежа? На что стоит обратить внимание? Я так добавлю сразу, что надо обратить внимание на то, как и где уплачены все необходимые платежи, потому что автомобиль в угоне, да, бывает такое, но чаще, как я вижу, приходит из налоговой уведомление, что дорогой владелец, а вы должны доплатить утильсбор, да.
3: Да, совершенно верно, такая проблема есть, и нужно обращать внимание, сколько она в собственности у человека, у приобретателя, если особо подозрение, если он его приобрел, допустим, из-за рубежа недавно, месяц назад, то у него никаких больше посредников не было. то есть он является первоприобретателем автомобиля из-за рубежа, посмотреть по срокам, сколько он ей владел, и, соответственно, не полениться сделать каким-то образом совместно, не пойти в таможенные органы, в налоговые органы, сделать запрос об оплате утиль сбора, потому что, как вы правильно говорите, это у всех на слуху случай. Приобретается автомобиль, проходит там 3 месяца, он его начинает продавать, вроде все в порядке, а потом человек покупает, получает какое-нибудь уведомление о доплате 1,5-2 миллиона утиль сбора. Выясняется, что это гражданин не как, да, частное лицо вез, а вез так 5 или 10 автомобилей, ну, в коммерческих целях, когда он начисляет, соответственно, о чем покупатель не знал. Проверять, не хвататься сразу, потому что, как правило, человек видит машину чистую, вроде нормально, хочется купить. Подождите времени, поленитесь, сделайте запрос, не вместе съездить, официальный. Либо ты отдаешь пустоту 6, там, условно, 10-15 миллионов, либо ты ждешь месяца, и с вероятностью там 70-80% покупаешь чистый автомобиль.
4: Ясно. Спасибо вам большое, Екатерина. Ну, вывод один. Люди, будьте бдительны. Если вы хотите автомобиль любимой марки получить вот так из-за рубежа, то тут надо очень тщательно проверять все-все-все моменты, все пункты договора, искать надежную компанию, которая возьмется привезти вам этот автомобиль, и буквально каждую буковку договора читать внимательно, все документы изучать. В общем, процесс непростой. Может быть, проще пойти к официальному дилеру здесь. Хотя, конечно, любимые марки многие у официального дилера уже давно недоступны. И вот еще одна тема, которая особенно может быть важна в связи с тем, что у нас многие люди едут на дачи, дачный сезон у нас в разгаре. Тему, которую бы я назвал так: случилась авария, без паники. Именно что без паники, потому что авария – вещь такая, она может не зависеть от того, что у вас есть прекрасный опыт вождения, что у вас замечательный автомобиль. Может быть, у второго участника не такой опыт и не такой надежный автомобиль, но в любом случае паниковать не стоит. Тут главное – выдохните. Все самое страшное позади, а теперь начинаем действовать по алгоритму. Алгоритм заключается в следующем. Остановились, вышли из машины, как положено по правилам дорожного движения, быстро обозначили место ДТП, ну, то есть перед этим включили аварийку, поставили знак аварийной остановки, как положено, обозначили это место, чтобы вот никто из других участников дорожного движения не наехал на вас. Ну, и дальше начинаем не выяснять отношения, кто прав, кто виноват, а звонить. В первую очередь, если авария случилась на скоростной платной дороге, надо, конечно, звонить аварийным комиссарам, которые немедленно придут на помощь. Телефон достаточно простой, звездочка 2323. Ну, а если в других местах случилась авария, тут, конечно, надо сделать 2 звонка. Первое, может быть, позвонить в службы какие-то экстренные. Самый простой вариант — по телефону 112. В любом случае, надо бы сообщить о том, что вот такое случилось. Ну, и, соответственно, если вы видите, что повреждения невелики, я рекомендую в этой ситуации сказать по телефону офицеру полиции, на которого вас в конце концов выведут: вот повреждения невелики, мы стоим там-то, можно ли оформлять европротокол или обязательно вызывать. Как правило, сотрудник скажет, что оформляйте сами европротокол, потому что вам придется стоять долго. Эти разговоры все записываются, так что в случае чего, если вдруг один из участников начнет говорить, что вы оставили место ДТП, у вас есть подтверждение, что вот сказали так. Потому что если вы занимаете всю дорогу или одну из важных полос, видите, что повреждения невелики, быстро их сфотографировали и отодвинули автомобили хотя бы на обочину, чтобы, а, не подвергаться опасности, б, не мешать другим участникам движения. Ну, а дальше уже начинаем оформлять аварию по европротоколу. Имейте в виду, что есть несколько ступеней. Европротокол в любом случае оформляется, если нет пострадавших людей, повреждений только по железу, если участвуют 2 автомобиля, и последнее условие, если у обоих участников есть действующий полис ОСАГО. Если полиса хотя бы у одного участника нет, тогда придется в любом случае вызывать ДПС. Ну и дальше оформляется в зависимости от того, есть ли какие-то разногласия, есть ли общее решение, что виноват автомобиль А, его водитель, Б, или наоборот, тут одно дело, если нету согласия между участниками, другое дело. Оформить европротокол можно в бумажном виде, и это даст возможность получить пострадавшему до 100 тысяч рублей. Можно оформить уже в цифровом виде, более современные есть способы, есть, собственно, специальные порталы, называется один из них помощник ОСАГО, или через госуслуги можно оформить, или через приложение самих страховых компаний. Если сделано все правильно и все фотографии сделаны, как полагает там алгоритм, он вам будет подсказывать все ваши шаги, то, соответственно, вы получите в случае, когда согласны, что виноват конкретный человек, до 400 тысяч рублей, имейте в виду, а если нет согласия, то до 200 тысяч рублей. Но, если, еще раз говорю, есть у вас какие-то сомнения по этому поводу, можете после того, как оформите что-то на месте, подъехать на ближайший пост ДПС и там уже с сотрудниками полиции разобрать ситуацию на месте. Самое главное в этой ситуации, то, с чего я начинал, не надо паниковать, не надо впадать в истерику, надо выдохнуть и действовать по логичному вполне себе алгоритму.
0: Главная тема.
4: И вот какая очень важная тема. Лето у нас время отпусков и автомобильных путешествий. Ну и простейшее правило для тех, кто собирается в автопутешествие, это, конечно, проверить состояние своего автомобиля, убедиться, что он полностью готов к дальнему путешествию, ну и четко построить маршрут так, чтобы вы знали, где вы заправляетесь примерно хотя бы, где вы обедаете и где вы останавливаетесь на ночлег. И это залог того, что путешествие будет приятным и незабываемым в хорошем смысле этого слова. Но у нас сейчас на прямой линии вице-президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Грчан. Здравствуйте, Александр Мушегович.
5: Здравствуйте, Игорь Александрович, рад вас слушать.
4: Аналогично. Вот я про свои советы уже сказал. А куда бы вы рекомендовали автопутешественникам отправиться в июле? Самые популярные, самые неочевидные места назовите, вы же профессионал у нас.
5: Игорь Александрович, ну, смотрите, понятно, что дорожают авиабилеты, дорожают ЖД-билеты. И семьям, особенно большим семьям, им абсолютно невыгодно покупать по 5-6 авиабилетов там, или ЖД. А если говорим о ЖД, даже невозможно в одно купе попасть, а зачастую в один вагон. Поэтому путешествия любые, то, что там 1000, 2000 километров, понятно, что 2000 километров – это уже обязательно ночевка. Если вы едете на юг, там в той же Ростовской области очень много пунктов, где можно переночевать. Потому что, понятно, без ночевки вы не доедете на тот же Кавказ или в Сочи. Это то, что очевидно, да? Вот. А вот то, что не очевидно, куда я сам... Вот вы сказали, вы хотите на север, а я сам вот только собираюсь поехать в Южную Осетию, где летом, на самом деле, прохладно, плюс 25, там высоты 1000 метров, 2000 метров над уровнем моря, горные озера, снежные вершины, очень низкие цены, потрясающие гостеприимные люди. И главное, никаких пробок, да, легко преодолеть. Очень живописные места. Я вот недавно приехал и собираюсь уже поехать в августе, ну, либо в июле.
4: Замечательное направление. А вообще, насколько готова инфраструктура по всей стране? Я так понимаю, что по основным трассам все в порядке?
5: В общем, да. Мы видим, что мотели открываются. Все уже владельцы, инвесторы поняли, что не нужно где-то открывать в лесу, далеко от трассы. То есть люди понимают 3, 4, 5, ну, до 10 километров от трассы, так, чтобы человек мог спокойно съехать, там проехать 10-15 минут, а вы понимаете, что такое 15 минут на машине, это уже тишина, лес, водоем, то есть не нужно делать кровки там 50 километров от трассы, да, потом, а вот туалеты, заправки, общественное питание, все это появляется. Где-то недостаточно, кстати, на севере, там уже туго с и глэмпингами, кемпингами, на юге все-таки больше где жить.
4: Это естественно, север пока только мы обживаем. Спасибо вам большое и хороших Спасибо. Всем путешествий.
0: Путешествие.
4: Ну а теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы – путешествию. Я в прошлый раз начал рассказ о том, как в течение 3 дня с большим удовольствием перемещался по территории Воронежской области. Она находится недалеко от Москвы, в самом сердце России. Большая область, интересная, много интереснейших мест. Хотя, еще раз говорю, от Москвы совсем недалеко, 500 километров по великолепной современной трассе М4 «Дон». Но вот несколько мест, о которых я уже рассказывал, были для меня вновь, и вновь для меня был музей-заповедник Дивногорье. Хотя до этого раза два я ездил в скальные монастыри, которые там есть замечательные совершенно, Белогорский монастырь и Костромаровский. Ну а тут был музей-заповедник, это такой уникальный природно-археологический комплекс в Лискинском районе. И тут замечательное сочетание природы и истории. Уникальный комплекс с меловыми останцами. Есть такие пещерные храмы, там есть стоянки древних людей. Между прочим, есть руины средневековой Маяцкой крепости. Ну и природа сама по себе потрясающе красивая. Ну и главный туристический объект – это меловые скалы причудливой формы, головокружительные виды на степи Воронежской области. Очень все это красиво. Надо понимать, что много миллионов лет назад здесь было древнее море, и его наследие – это как раз мощные пласты мела, каньоны, каньоны, овраги. Это совершенно необычные и нетипичные для Средней России пейзажи. Так что очень все интересно. Гулять можно часами, самые разные есть экскурсии, перемещаться из одной исторической эпохи в другую. Вот вам древняя стоянка человека, есть такая там. Вот Средневековье, пожалуйста, появление первого монастыря. Крепость, опять же, средневековая, есть бронзовая эпоха там и современный, собственно, монастырь, который действует и тоже привлекает большое количество паломников. В общем, замечательное место, и туда хорошо добираться, хорошие дороги ведут из Воронежа, и от трассы Дон можно проехать, и других направлений. Людей там много, но, вы знаете, все уходят восхищенные. Я там был первый раз, еще хочу. Ну и, собственно, когда рассказываешь о Воронежской области, нельзя проехать мимо областного центра. Воронеж – замечательный современный город с населением более миллиона человек. К сожалению, исторических памятников в самом городе осталось не так много, как хотелось, потому что в годы Великой Отечественной войны здесь проходила линия фронта. Немцы так и не смогли взять город целиком, полгорода осталось под Красной армией. Жесточайшие бои были с артиллерией, с авиацией, поэтому его практически восстанавливать пришлось с нуля. Была даже такая мысль, а может быть, начинать строить в другом месте, просто площадку какую-то подобрать. Потом решили, все-таки нет. Ну, Воронеж – город исторический. Возник он в конце XVI века как крепость на пути набегов степных людей. Позже Воронеж стал известен как будущая столица, родина русского флота. Хотя вы скажете, какой флот он? До моря отсюда больше 500 километров? Нет. Здесь, собственно, река Воронеж впадает в Дон, а по Дону корабли могли попасть в Азовское море. И, собственно, Петр I приезжал сюда неоднократно, провел здесь более 500 дней, и здесь были построены первые русские корабли, которые по Дону спускались в Азовское море и участвовали в двух азовских походах Петра I. Ну и есть очень много мест, куда стоит сходить. Я могу порекомендовать художественный музей имени Ивана Крамского. Есть Воронежский литературный музей имени Ивана Никитина. Ну, а мое любимое место – это уже Адмиралтейская площадь и набережная. Там есть старинный корабль. Ну и плюс активно экскурсии организуют на корабликах по водохранилищу. Расскажут, покажут разные интересные места в городе. Вообще множество интересных мест. Я могу долго рассказывать о том, что надо посмотреть в Воронеже и Воронежской области. Но лучше поезжайте сами. Уверяю вас, не пожалеете.
0: Тест-драйв.
4: Ну и теперь несколько слов про автомобиль. Я не путешествовал на нем в Воронеж, потому что тогда у нас был автомобиль Ssangyong Rexton, вернее, КГМ Rexton, я уже о нем рассказывал. Я хочу рассказать об очередной премьере российского автомобиля, которая состоялась буквально на днях. Российская группа Solers выводит на рынок семейство новых легких коммерческих автомобилей Solers SF5. Это большой рестайлинг, серьезный рестайлинг автомобилей Solis Atlant, которые у нас уже несколько лет продаются в России, себя неплохо зарекомендовали. Более того, Solis SF5 – это первый российский автомобиль в своем классе, который серийно оснащается классическим автоматом. То есть, представляете, коммерческий автомобиль с автоматической коробкой, что создает, ну, хорошие условия для работы водителя, он просто не устает, особенно при работе в городе. И сейчас такие автомобили появляются у дилеров. Пока только один мотор у нас под капотом, это дизельный двигатель российского производства объемом 2,7 литра, 150 лошадиных сил, и соответствует он экологическому стандарту Евро-5. Кабина в новом автомобиле улучшенной отделки, продуманная эргономика, с усиленной шумоизоляцией, есть там все, включая там круиз-контроль, кондиционера, аудиосистему, ну и многое другое для комфорта водителя и для его безопасности. В базовой версии, между прочим, автомобиль оснащается АБС и ESC, подушками безопасности, ассистентом трогания на подъеме и многое другое. Разные модификации. Полной массой 3,5-4 тонны. Есть автобусы максимальной вместимостью 15 человек. Мне понравились варианты комби. Это грузопассажирский вариант, 7 пассажиров. Ну и, собственно, большой достаточно грузовой отсек. Вот подумаю, не взять ли мне такой для путешествия большой компании. Что интересно, гарантия на все версии Solers SF5 составляет 2 года без ограничения пробега. Расширенная гарантия на лакокрашенные покрытие и на автоматическую коробку производитель дает гарантию 4 года или 200 тысяч километров пробега. Между прочим, цены очень человеческие, что радует. Отметка стартовая 3 миллиона 270 тысяч рублей, а версии с автоматом всего на 150 тысяч рублей дороже. Это, в общем, небольшая разница. Так что вот такое интересное предложение на российском рынке от российской компании Solers. Максимально локализованный коммерческий автомобиль, который в некоторых случаях может быть, между прочим, и автомобилем для большой многодетной семьи. На этом наша программа подошла к концу. В студию для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.

0: 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе...
1: Большое исследование рынка труда выяснило, кого искусственный интеллект сделает богаче, а кого выталкивает на обочину. Студия Midjourney, которая прежде рисовала картинки, теперь строит спа-салон, где вас за минуту просканируют не хуже, чем на МРТ. И, наконец, летающий робот, который висит в воздухе как птица и подозрительно напоминает орнитоптера из фильма «Дюна». Кстати, если вы смотрели фильм Дени Вильнёва, то наверняка помните эти машины-стрекозы, парящие над барханами. Так вот, к концу выпуска выяснится, что наука подобралась к ним вплотную. Начнем с вопроса, который сейчас тревожит примерно всех. Отнимет ли искусственный интеллект мою работу? Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers выпустила большое исследование под названием «Барометр рабочих мест», проанализировав больше миллиарда вакансий на 6 континентах. И вывод оказался неожиданным. Массовое сокращение не видно. Наоборот, компании, которые сильнее всех завязаны на искусственный интеллект, нанимают людей быстрее остальных. У них рост штата составил 52%, против 36% у тех, кто внедряет нейросети неохотно. То есть пока все ровно наоборот, где больше искусственного интеллекта, там больше рабочих мест, а не меньше. Более того, у 20% компаний высшего эшелона производительность с 2018 года выросла на 163%, почти в пятеро выше по сравнению с теми, кто неохотно внедряет нейросети. Но есть и нюанс, и он важный. Рынок, по наблюдению аналитиков, расслаивается на два этажа. На верхнем — профессии, где нейросеть усиливает человека, берет на себя черновую работу, а итоговое решение остается за специалистом. Классический пример – врач-рентгенолог. Искусственный интеллект делает привычный разбор снимка, но окончательный диагноз, сложные случаи и разговор с пациентом остаются за человеком. Такие должности растут вдвое быстрее. На нижнем этаже – роли, где технологии просто упрощают работу и снижают требования к квалификации. Там перспективы куда скромнее. И вот цифры, которые стоит иметь в виду для тех, кто сейчас выбирает профессию. С 2018 года зарплаты в компаниях, плотно работающих с искусственным интеллектом, выросли на 24%. А средняя надбавка за умение работать с нейросетями достигла 62%. Специалист, который умеет работать с искусственным интеллектом, зарабатывает в среднем в 1,5 раза больше, чем коллеги, которые не умеют. Отдельно меня зацепила деталь, прямо продолжающая разговоры об образовании. Аналитики изучили 2,5 миллиона вакансий начального уровня в США и обнаружили интересный момент. Должности для новичков, сильнее всего затронутые искусственным интеллектом, теперь в 7 раз чаще требуют качеств, которые раньше спрашивали только с опытных сотрудников. Лидерство, стратегического мышления, умение собирать команду, логика жесткая, но понятная, рутину, на которой вчерашний выпускник набивал руку, теперь делает машина, а от живого человека сразу ждут того, что машина пока не умеет. И технология эта расходится по компаниям стремительно. За один только год число сотрудников, работающих с искусственным интеллектом, выросло на 84%. То есть нейросети уже давно вышли за пределы узкого круга инженеров. Любопытно, что в медицине, которую мы привели как пример, доля таких вакансий пока меньше 1%, так как отрасль пока еще осторожничает.
0: 20 мегабайт.
1: Студия Midjourney известна тем, что по текстовому описанию рисует красивые картинки. Так вот, теперь она объявила, что также займется медициной. И размах тут такой, что захватывает дух. Компания разрабатывает ультразвуковой сканер всего тела, который за 60 секунд строит подробную трехмерную карту внутренних органов по качеству, как утверждают разработчики, сравнимую с МРТ, но почти в 100 раз быстрее. Работает это как в научной фантастике. Человек заходит в неглубокий бассейн и медленно, со скоростью около 5 сантиметров в секунду, опускается на платформе сквозь кольцо датчиков. В кольце 500 000 крошечных элементов размером с песчинку, и каждый одновременно излучает ультразвук и ловит отраженное эхо. Принцип ровно тот же, который используют дельфины и летучие мыши – эхолокация. Звуковая волна меняет форму на границе ткани разной плотности. Вода, кожа, жир, мышцы, кость отражают ее по-разному, и система по этим измерениям восстанавливает строение тела с точностью до доли миллиметра. Объемы данных при этом чудовищные. Датчики выдают терабайты в секунду. Чтобы было понятнее, если перевести этот поток поток в обычное видео высокой четкости, то на одну секунду сканирования пришлось бы 500 часов записи. Переварить такое способны только тысячи компьютеров, работающих разом. И вот тут как раз и пригождается искусственный интеллект. Он разбирает срезы и помогает опознавать, где какой орган. Но самое любопытное не техника, а замысел. Midjourney хочет, чтобы обследование перестало быть походом к врачу и стало походом в спа. Первый такой салон планируют открыть в Сан-Франциско уже в 2027 году. Гидромассажные ванны, сауны, бассейны с холодной водой, комнаты отдыха, а сканирование будто побочная, почти незаметная часть визита, после которой у вас на руках карта состояния здоровья. Дальше больше. К 2028-му компания обещает выйти на новые города и перейти на сканеры третьего поколения с собственным, специально спроектированным кремниевым чипом, а к 31-му замахивается на 50 тысяч аппаратов по всему миру. Основатели верят, что массовая ранняя диагностика могла бы предотвратить до 30% всех смертей и вдвое срезать мировые расходы на медицину. И отдельно стоит отметить устройство самой компании. У Midjourney нет венчурных инвесторов, она живет на деньги сообщества своих пользователей и называет себя независимой исследовательской лабораторией. Редкость для проекта с такими амбициями. Все это звучит прекрасно, но я обязан добавить ложку дегтя. Во-первых, регулятор. Каждая диагностическая функция требует одобрения американского надзорного ведомства. Поэтому на старте компания будет осторожно показывать лишь карту состава тела, а не ставить диагнозы. А во-вторых, задумайтесь на секунду, что значит обширная база данных о состоянии здоровья каждого посетителя в руках частной компании. Удобство и тотальный сбор данных о вашем теле тут идут рука об руку, и об этой второй стороне медали стоит помнить. Ну и еще одна новость напоследок. Чисто инженерная и красивая. Помните летательные аппараты из фильма «Дюна» Дени Вильнёва? Те самые орнитоптеры, которые взмывают в небо над барханами планеты Аракис и на которых перемещаются главные герои. Машина часто машет крыльями, будто огромные стрекозы. Идея, которую фантасты подсмотрели у природы, проста. Чтобы держаться в воздухе, не обязательно строить самолет с жестким крылом или вертолет с винтом. Можно повторить за птицей или насекомым. И вот эта кинематографическая картинка только что обрела вполне реальное воплощение. Знаете главную дилемму летательных аппаратов? Квадрокоптеры и вертолеты прекрасно висят на месте, но жадно жрут энергию. Самолеты экономичны, но не умеют зависать. Немецкие инженеры из общества Макса Планка и Штутгартского университета нашли изящный выход и собрали робота, который висит в воздухе вообще без моторов. Назвали его «Флоти», от английского слова «парящий». Секрет в подражании птице. Вы, наверное, видели, как пустельга или коршун неподвижно висит над полем, не взмахивая крыльями. Они ловят восходящий поток воздуха и просто балансируют в нем. Флоти делает ровно то же самое. У него нет винтов для подъема, он использует только потоки воздуха, бьющие снизу со скоростью до 10 метров в секунду, то есть около 36 километров в час. А чтобы его не сдувало, на верхушке корпуса стоят 4 подвижные заслонки. Поворачивая их под разными углами, робот меняет сопротивление воздуха и сам выравнивается. Даже после резкого бокового толчка возвращается на место, как птица подправляет угол крыла. Точность такого балансирования стало возможной благодаря машинному обучению. Ученые провели сотни испытаний в аэродинамической трубе, скормили данные алгоритму, и тот в реальном времени вычислил, как развернуть заслонки, чтобы удерживать равновесие. Путь, кстати, был негладким. Первый плоский прототип при боковом порыве просто заваливался на бок. Помогли две простые идеи. Центр тяжести опустили как можно ниже, а жесткие заслонки заменили на изогнутые. После этого робот стал устойчивым сам по себе, без всяких хитрых алгоритмов, чистая физика и форма. Где это пригодится? Инженеры видят, например, такое применение. От инспекции заводских дымовых труб, где всегда есть сильная тяга вверх, до корректировки метеозондов и даже управления ракетами при входе в атмосферу. И это, между прочим, не первый их эксперимент в таком духе. Годом раньше та же команда собрала роботизированные крылья по образцу бабочек-монархов, которые машут вообще без батарей и электроники на одних магнитных полях. Мне в этих сюжетах нравится вот что. Пока одни компании заливают задачи терабайтами данных и тысячами компьютеров, другие просто внимательно смотрят, как держится в небе пустельга или летит бабочкой, и получают изящное решение почти даром. Иногда лучшая технология – это хорошо подсмотренная у природы идея. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!

0: 20 мегабайт. В центре внимания специальная военная операция.
1: Чем больше номенклатура наших средств противодействия вражеским беспилотникам и ракетам, тем, конечно, лучше и эффективнее это будет сбиваться.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
5: Вас приветствует Радио России, друзья. Большое спасибо, что вы с нами. Ну, а меня зовут Дмитрий Таиров. Да, психология, да. Нужное дело. Нужное, важное, полезное, многое разъясняющее. Итак, Алиса Метелина с нами, психолог, эксперт, специалист. Спасибо ей большое, Алиса, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Алиса Метелина, психолог, эксперт в области человеческих отношений. Поэтому мы будем говорить о жестах и мимике, жесты и мимика, как человека выдает его тело. Ну и будем говорить о личном общении в этом выпуске. Жесты и мимика, как человека выдает собственное тело в личном общении. Внимание, Алиса Метелина начинает, пожалуйста.
6: Ну, что мы можем сказать про жесты и мимику? Безусловно, 70% внимания вашего собеседника – это как раз ваши жесты и мимика, и они должны быть конгруентны, то есть соответствовать тому, что вы говорите. И если ваша мимика и жесты говорят немножко не то, и что-то такое про другое, в отличие от ваших слов, да, то в этом случае ничего хорошего не получится, потому что ваш партнер будет чувствовать недоверие, а на этом ничего не получится, и как бы отношений не построишь. Поэтому как же сделать так, чтобы расположить к себе собеседника в личном общении? Первое, конечно, с чего стоит начинать, особенно если мы будем сейчас говорить про отдельно, я сделаю такую ремарочку для мужчин и отдельно такую ремарочку для женщин. То, что касается обоих полов, это, наверное, открытость, некое как бы то, как вы показываете свои мотивы и показываете свои намерения. То есть это прямой взгляд в глаза. Почему это важно? Почему я бы сказала, это необходимо просто? Если вы смотрите человеку в глаза, то это говорит о вашей в нем заинтересованности. Все мои слова, все мои рекомендации вы можете проверять на своем опыте. И если вы говорите с человеком, но при этом вы отворачиваетесь от него и как бы говорите в другую сторону, то ваш оппонент тоже теряет интерес к вам автоматически. Так устроена наша психика, потому что мы разрываем таким образом контакт. Если мы смотрим непосредственно в глаза все это время, то человек непроизвольно слушает, потому что ваш, скажем так, прямой взгляд сигнализирует о двух вещах. Первое – это то, что ваш собеседник вам интересен и нравится. И второе – то, что вы сейчас будете нападать. Но для того, чтобы проявить как раз свою симпатию, стоит начать улыбаться. Потому что если вы говорите, и при этом вы улыбаетесь и держите контакт, то это, наверное, самая главная база любых взаимоотношений, и личных, и отношений, где там присутствуют там неформальные переговоры. Это контакт, который говорит о смелости, о том, что вам симпатичен собеседник, и, собственно говоря, улыбка, которая говорит о ваших намерениях. Дальше, на что стоит обратить внимание? Это, конечно же, осанка. О ней очень много говорится, о пользе ее и так далее, но мало кто задумывается, что когда мы не держим осанку и не держим спинку прямо, то люди считывают нас как неуверенных, даже если при этом мы чувствуем себя в целом неплохо и, в общем-то, спокойно. Но когда нас воспринимают как человека, который не уверен в чем-то, то с нами не хотят иметь дело. Причем не хотят иметь дело ни с точки зрения личного общения. Мы как бы сразу становимся ниже, наши акции падают. Ни с точки зрения делового общения. Мы проигрываем по всем статьям. Поэтому сидим, стоим, да, мы всегда должны держать спинку прямо. Мы должны держать контакт с собеседником взглядом и улыбаться. Не обязательно в 32 зуба, но обозначать улыбку на лице. То, что можно назвать доброжелательностью.
7: Да, надо еще уметь доброжелательно улыбаться. А то если ваша улыбка будет изображать, да, с какой-то саркастическим с оттенком таким, знаете...
6: Бывает.
7: Сатирическим.
6: Да, когда улыбочка такая кривоватенькая.
7: Да, такое, ехидненькая такая.
6: Да, да, да.
7: В глаза смотрит, ехидно улыбается. Что там у него на уме? Слава хороший, говорит, а на самом деле?
6: А вот здесь вот как раз вы затронули очень важную тему. Это то, что наши жесты нас выдают. И если мы разговариваем с человеком, улыбаемся, ему спинку держим прямо, и при этом скрестили руки на груди, мы ставим определенный барьер, и у нас получается дистанция. Мы как бы говорим открыто, но при этом мы закрыли ворота, потому что скрещенные руки на груди обозначают то, что я не готов открываться до конца. Поэтому руки лучше положить перед собой, даже сцепленные в замок ног, которые лежат на виду у вашего собеседника.
7: А если вы стоите?
6: Если вы стоите, в таком случае одну руку можно...
7: Не, по стойке смирно, надеюсь, не по стойке смирно.
6: Свобода, расслабленность должна быть. Вы можете что-то взять в руку, если вы чувствуете неудобство, вы можете себя занять. Это такой, знаете, как помощник, да, лайфхак для того, чтобы не нервничать и для того, чтобы расслабить в том числе собеседника. Вы можете взять в руку телефон или бутылку с водой или сумку, в конце концов, да. Вы можете положить руку на сумку или положить на стол, опереться на какой-нибудь подлокотник, на стенку. Вы можете расположить свои руки как угодно. Но главное не скрещивать их ни внизу, ни вверху, то есть не создавать дополнительный барьер между собой и собеседником. И если уж мы сейчас касаемся темы, которая имеет прямое отношение к личному, скажем так, к личному взаимодействию, да, мужчины и женщины, то, конечно же, я бы сказала, что женщинам нужно больше двигаться. Жестикуляция, богатая мимика – это все ваши козыри и ваш большой плюс. Почему? Да потому что, когда мы начинаем движение, то у мужчины включается инстинкт охотника, он начинает за вами наблюдать. Понятное дело, что если вы красивая женщина и вы замерли, то...
7: Так, на охоте продолжаем, так очень интересно.
6: Когда вы замерли, вы красивая женщина, на вас приятно смотреть, но... Через какое-то время наверняка были такие ситуации, когда вы там выглядели на все 100 баллов, но приходила менее симпатичная, но бойкая, шустрая, веселая и с богатой мимикой подруга, и она перетягивала внимание на себя. И вы смотрели и думали, ну как же так? А вот так? А вот так? Это так работает наша психика, так работает мужская психика. Поэтому, когда мы что-то говорим, мы жестикулируем. Если вы человек, которому жестикуляция дается с трудом, такое тоже бывает, то здесь вы как бы искусственно создаете, есть такие так называемые жесты привлекательности. Это длинные жесты, и, собственно говоря, что вы делаете? Вы кладете руку, прям можете это проделать, глядя в зеркало, и посмотреть потом, как это работает на коллегах, на друзьях, на своих мужчинах, в конце концов. Кладете руку себе на плечо и медленно, глядя мужчине в глаза, начинаете вести как бы наискосок, то есть левую руку на правое плечо и медленно, вот пока я говорю, считая про себя до 10, ведете руку через всю свою грудь. Потом можете дотронуться до своего лица. Это не пошло. Если не озвучить, если вот без моих объяснений, человек даже не мужчина, даже не поймет, что происходит.
7: Так, здорово.
6: На самом деле.
7: Хорошо, значит, а мужчине, давайте сразу, а мужчину в какую сторону водить руку?
6: И в мужчине в такой ситуации, конечно же, лучше, ну, как бы дотрагиваться до женщины, скажу я такую вот крамольную мысль, но в социально приемлемых зонах. То есть мужчина может потрогать какой-то предмет взять. То есть есть, скажем так, социально приемлемые самые прекрасные форматы взаимодействия физического мужчины и женщины. И если мужчина, когда женщина спускается, протягивает ей руку, выходит из машины, поддерживает ее под локоть, это все абсолютно прилично. Но женское сердце начинает биться сильнее, потому что мужчина, во-первых, прикасается, как бы приучая женщину к своим рукам, во-вторых, он показывает, что он готов о ней заботиться просто с помощью мельчайших, не требующих никаких дополнительных усилий движений.
5: Алиса Метелина, друзья, рассказывает нам очень секретные вещи, которыми руководствоваться нужно при общении человека с человеком, мужчиной и женщиной. Очень мало времени осталось, поэтому расскажите что-нибудь еще о женских хитростях.
6: О женских хитростях.
5: Значит, рука так, понятно, еще.
6: Да, длинные жесты, это прекрасно считаете про себя, и чего делать нельзя, это перестать улыбаться. Вот это вот очень важно. Если вы смотрите на мужчину, вот я сейчас смотрю, например, на Дмитрия, улыбаюсь ему, потом я отвожу глаза в сторону и убираю улыбку с лица. Дмитрий, что вы чувствуете сейчас?
7: Одиночество.
6: А, да. Поэтому возвращаемся глазами и никогда не убираем улыбку с лица.
5: Это Алиса Метелина, друзья, психолог, эксперт в области человеческих отношений. Вы все слышали, вы были очень внимательны, я тоже. Спасибо большое всем тоже. Благодарность друзьям. До новых встреч. С вами были Дмитрий Таиров и Алиса Метелина.
6: Удачной охоты.
0: Психология. История приемных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».

0: «Привет из Твери» Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
1: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
2: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
3: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
4: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Первое государственное «Радио России». Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
6: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
7: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
4: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Армии России за сутки нанесено поражение объектам ТЭК и транспорта Украины. Средствами ПВО сбиты 12 авиабомб и свыше 400 беспилотников самолетного типа. Уполномоченный по правам человека в России назвала поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом своей работы. Киев ударами по Запорожской АЭС в очередной раз пытается шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы, заявила постпред России при ООН Анна Евстигнеева. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Противник потерял за сутки на этом направлении свыше 485 военнослужащих, сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Чаплина, Даниловка, Мельник, Гавриловка, Коломийцы, Любицкая и Ровная. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.
1: Также сообщается, что ВСУ потеряли за сутки от действия группировки «Восток» 7 станций связи «Старлинк». В Константиновке Донецкой Народной Республики, по данным Минобороны, штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части города. За сутки уничтожено до 95 боевиков. В Красном Лимане ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, наступая на западном направлении, овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 48 зданий. За сутки в городе уничтожено порядка 40 украинских военнослужащих.

0: Армия России за сутки нанесено поражение объекта топливно-энергетического комплекса транспорта Украины, местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Средствами ПВО сбито 12 управляемых авиабомб, 415 беспилотников самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 75 украинских дронов над российскими регионами, Черным и Азовским морями. Из-за атаки украинских беспилотников на Старобешевский район Донецкой республики погибли трое мужчин. Тяжело ранена женщина, еще 13 человек пострадали. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова назвала поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом своей работы. Омбудсмен доложила Владимиру Путину, что более половины обращений в ее офис связаны с темой специальной военной операции.
1: Ко мне приходило много человек, это семьи участников СВО. И отсюда и вытекала законодательная история. Я внесла из прямого общения с людьми 102 законодательных предложения, касаемых темы специальной военной операции, многие стали федеральными законами. 14 мая, когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилось 14752 обращения. 52% – это тема специальной военной операции.
0: Яна Лантратова сообщила о возвращении всех жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины, и 550 российских военнослужащих с момента ее вступления в должность уполномоченного по правам человека. Михаил Мишустин отметил работу Совета Федерации по помощи участникам спецоперации. На встрече с председателем Верхней Палаты Парламента Валентиной Матвиенко глава правительства напомнил, что в прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей.
2: В прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. Они охватывают самые разные жизненные ситуации, от бесплатной юридической помощи до дополнительного отпуска для ухода за ранеными. Правительство также дало положительный отзыв на инициативу по жилью для этой категории граждан. Военные, в том числе в отставке, с ребенком-инвалидом с детства, теперь получают не очереди квадратные метры или соответствующую выплату, а регионы смогут вводить дополнительные меры поддержки для членов семей погибших.
0: Премьер-министр также заявил, что предстоит еще немало сделать по улучшению условий для жителей и деловой среды приграничных с Украиной регионов Белгородской, Брянской, Курской областей до 2030 года. Киев ударами по Запорожской АЭС в очередной раз пытается шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Выступая на совбезе, она отметила, что Зеленский стремится искусственно расширить географию конфликта на территории Беларуси, Польши и Прибалтики. И указала, что европейские страны играют с огнем. Им пора осознать, что Зеленский уже почти сорвался с поводка. При этом Евстигнеева отметила, что Россия обладает достаточным запасом сил, средств, политической воли, чтобы противостоять попыткам Запада нанести ей стратегическое поражение, заявила Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Взрыв в Монако стал первым терактом в истории княжества, заявил госминистр Кристоф Мерман. Неизвестный мужчина оставил рюкзак с бомбой у входа в здание и скрылся. В результате взрыва в Монако могли пострадать украинский олигарх Вадим Ермолаев, его супруга и их ребенок, сообщила газета «Фигаро». Ермолаев входит в список 100 самых богатых людей Украины и может быть связан с деятельностью мошеннических колл-центров. В России к четвергу, 2 июля, столбики термометров поднимутся до плюс 35 градусов. Об этом информационной службе «Вести» рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик подчеркнул, что субтропический поток сумеет прорваться даже к берегам Волги, в результате чего дневная температура на востоке русской равнины повысится до 22-27 градусов. Самая жаркая погода ожидается в южных широтах, где на пике прогревания будет уже плюс 30-35. Лишь немного прохладнее будет в средней полосе, плюс 27-32. Синоптик отметил, что знойный период будет кратковременным, и уже в тот же день северо-запад региона захватит более свежие воздушные массы Северной Атлантики. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В московском футбольном «Динамо» рассчитывают на Константина Тюкавина в следующем сезоне и не планируют продажу форварда этим летом даже за 30 миллионов евро. О том, что такую сумму готов выплатить «Зенит», ранее сообщал инсайдер Иван Карпов. Напомню, «Динамо» уже отклонило предложение «Зенита» в размере 25 миллионов евро. В испанском «Алавесе» прокомментировали информацию о возможном трансфере защитника Виктора Парады в «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которых не могу комментировать», сообщил спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес. Добавлю, что «Трансфермаркт» оценивает стоимость «Парады» в 2 миллиона евро. Новости хоккея. Как стало известно «Спортэкспрессу», нападающий Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в «Спартаке». Напомню, последние три года 33-летний игрок выступал за «АК Барс». ЦСКА достиг договоренности о подписании долгосрочного контракта с одним из самых талантливых юниоров мира и фаворитом драфта НХЛ 2027 года Назаром Приваловым. По итогам минувшего сезона 17-летний нападающий был признан лучшим новичком МХЛ. Агент Шуми Бабаев ищет нападающему Евгению Кузнецову контракт на 60 миллионов рублей в год, сообщает Матч ТВ. 34-летний форвард сейчас находится без контракта. Ранее нефтехимик предложил Кузнецову 30 миллионов рублей в год, что не устроило нападающего. Новый президент Международной шахматной федерации сможет восстановить права Федерации шахмат России и всех российских шахматистов. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Напомню, ранее действующий глава ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение выставить свою кандидатуру на президентские выборы. «Наша Федерация шахмат верит в победу представителя России, что после его избрания права Федерации шахмат России и российских шахматистов будут полностью восстановлены», подчеркнул Филатов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 18 градусов, переменной облачности, без осадков. В Тюмени воздух прогреется до 22 градусов, пройдут небольшие дожди. В Новосибирске до плюс 29, дождь и грозы. В Архангельске плюс 23-25, кратковременные осадки. В Кирове до 23 тепла, а также небольшие дожди. В Туле и Воронеже сухо, плюс 27-28. В Владикавказе до 23 градусов, выше 0 кратковременные дожди. В Ялте жара, плюс 33 градуса. В Санкт-Петербурге и Москве в течение дня без осадков, днем до плюс 25, по области до 28 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы.
10: Несколько раз мимо Большого театра последние пару недель, там просто какие-то райские кущи.
11: Вот об этом поговорим. О спорте сегодня у нас Андрей Кудряшов расскажет о том, почему растет спрос россиян на услуги детских тренеров по футболу, и о скандале в художественной гимнастике тоже поговорим. Ну и... перейдем к более серьезным также новостям. Мы поговорим о сальмонеллезе. Есть такая болезнь, она в очередной раз поразила один из регионов Российской Федерации. Ну, а в России стартовала приемная кампания вузы. С этого начнем. Второй час. Поехали.
5: Наше время.
11: более 620 тысяч бюджетных мест и около 83 тысяч целевых доступны абитуриентам.

0: в 2026 году и подать документы можно через госуслуги, лично в ВУЗе, можно по почте отправить, можно отслеживать на портале конкурсную ситуацию, давать согласие на зачисление, и прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля, прием на платное обучение завершится не позднее 20 сентября, а нововведение этого года, так называемые дни тишины, в эти дни абитуриенты не смогут менять поданные заявление на поступление. И больше всего бюджетных мест получили крупнейшие российские университеты, такие как МГУ, УРФУ, Казанский федеральный университет, ВШЭ, МГТУ имени Бауна и СПбГУ. Но вот единственное, что мне хочется, во-первых, вспомнить, также нам хочется, что впервые в истории ЕГЭ школьница из Москвы набрала 500 баллов за 5 экзаменов, Екатерина Малкова. А сегодня я видел где-то новость о том, что школьник из Подмосковья 4 экзамена сдавал и набрал...
1: Несколько человек из
0: набрал 400 баллов. Да. То есть еще были какие-то еще ребята. Были. В этом году, когда это впервые живет в истории ЕГЭ, видимо уровень растет наших
1: и школьников. И Санкт-Петербург отчитывался о том, что у них тоже очень много успешно сдавших ЕГЭ выпускников.
0: Единственное, вот читая эту информацию, я задался вопросом, а на что вот эти все... бакалавриаты и магистратуры не закончились. Давай мы и об этом, потому что мне кажется, что мы же вернулись к нормальной человеческой системе, которая была, ну, в Советском Союзе, давайте уж прямо скажем, и там никаких бакалавриатов не было. А с нами проректор президентской академии Владимир Колодкин. Владимир Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, приветствую
0: вас. Владимир Александрович, вначале ответьте на мой дилетантский вопрос, а когда мы окончательно перейдем вот к этой уже, ну, традиционной, что ли, системе, потому что мне казалось, что уже в этом году у нас ни магистратур, ни бакалавриатов нет, а вот в информации, которая перед нами говорит, она о том, что бюджетные места, бакалавриаты и специалитеты. Поясните, какая система высшего образования с 2026 года в России? Что-то уже изменилось или еще идет эта реформа?
2: И реформа еще идет, и пилотный эксперимент с внедрением новой системы, с переходом на специалитет, он немножечко расширен. Количество вузов, которые участвуют в этом эксперименте, увеличено было. Если я не ошибаюсь, их было около 10, а сейчас их количество увеличили до более чем 30. Но в целом Министерство науки и высшего образования отметило, что реформа будет завершена, планируется ее завершить до 2030 года. Она продлена.
0: Понятно. Важный момент, да, потому что у кого-то, может, недостоверная информация, а сейчас вот все услышали. Ну, а теперь, наверное, вот, кстати, с результатов, тех самых результатов ЕГЭ начнем. Это что? Какое-то уникальное явление, или эта информация нам, это событие, или эти несколько событий говорят нам о каком-то изменении, что ли, качества подготовки в школах? Что это такое вообще?
2: Ну, я оцениваю, знаете, вот есть понятие спорта высоких достижений. Есть люди, которые занимаются спортом, потому что это полезно, потому что им нужно заниматься. А есть люди, которые делают серьезный выбор в своей жизни и целятся именно на достижения, которые запомнятся человечеству, запомнятся в стране или даже в мире. И поэтому, если впервые за 25 лет существования единого государственного экзамена появился человек, который сдал все 5, ну, я не знаю, можно, может быть, и больше было попробовать, да, на 100 баллов, это, конечно, высокое достижение. Это сложная цель, она выполнена. Я смотрел на очень красивую девушку, мне кажется, молодчина, умничка и красивая, и умная. Но это скорее говорит о том, что это возможно. Это действительно возможно достигнуть, потому что раньше люди любили приговаривать, да вообще нормальный человек не способен такое достичь и выполнить. Вот видим, это возможно. Необходимы усилия, усидчивость. Я думаю, еще мы не одно интервью почитаем с девушкой.
0: Ну да, и будем внимательно.
2: Но это, мне кажется, ни о чем не говорит.
0: Вот, да, и будем внимательно, просто... кстати, следить за ее судьбой. И вот,
2: да, да.
0: Действительно, вот вы сказали, это ни о чем не говорит. А, например, об этой девушке это ведь что-то точно говорит.
2: Вот, гарантированно вот ли ей... девушке это говорит, да, многое, конечно.
0: Гарантированно ли ей успешное прохождение учебной программы в российском высшем учебном заведении после 500 баллов.
1: Ну, конечно, она сейчас выбирает вуз, и там очень интересные специальности у нее. Целый спектр.
2: Хитрый вопрос. Успешное окончание программы ей не гарантировано. Единственное, кто может гарантировать, она сама. Но то, что она будет выбирать вузы, это безусловно. То, что она станет медийной фигурой, это тоже безусловно. Но на самом деле, я даже могу сказать, статистика говорит у нас, мы тоже изучали этот вопрос. Ребята, которые успешно справляются с ЕГЭ, более чем, 75-80 баллов, 85, вот такие обычные отметки, они статистически лучше осваивают программу, правда, лучше.
0: Вот, поэтому, это важно.
1: Более того, она делилась своим опытом в интервью, я видела интервью с ней, она сказала, что для успешной сдачи ЕГЭ надо просто выбирать предметы, которые вам интересны. А проблема многих школьников в том, что им вообще никакие предметы не интересны. А давайте с вами сейчас поговорим относительно дней тишины, ведь это нововведение данного года, так называемые дни тишины. В эти дни абитуриенты не смогут менять поданное заявление на поступление. Вот можно узнать подробности, что это, зачем, что они дают и почему вообще пришли к этому нововведению?
2: Да, на самом деле это нововведение, которое давно просили внедрить российские университеты. Очень тяжело, на самом деле, было в тот самый день зачисления вузам справляться с хаосом, который мог появиться из-за этого. В чем проблема? В день, когда происходит зачисление, если абитуриент может отозвать свое заявление или согласие на поступление, то, получается, списки-то выстраиваются по приоритетам, и если хотя бы один из этого списка пропадает, то, получается, нужно перестраивать полностью весь список. И представьте, это могло превращаться в такую, знаете, бесконечную спираль изменений. И поэтому даже в день зачисления, даже издавая приказ, вузы могли столкнуться с тем, что списки менялись. И, казалось бы, молодой человек или девушка думали, что вот они уже зачислены, а они могли быть вытесненными или сместиться в позиции. Это очень сильно создавало нервную ситуацию, и поэтому вузы предложили, что хотя бы в день издания приказа ввести вот эту договоренность. В этот день абитуриент не может отозвать свое заявление, не может отозвать свое согласие на зачисление и каким-либо образом изменить ситуацию. После, пожалуйста, после этого дня тишины можно также, только уже будет процедура исключения из приказа зачисления. Можно также оповестить вуз, и вуз вас исключит из приказа зачисления. Но именно в день издания, подготовки этого приказа, когда сверяются данные, опять все сверяется, потому что это очень ответственный день, один из самых ответственных приемной кампании. Хотелось бы, чтобы ситуация замораживалась хотя бы на этом день.
0: Ну что ж, вроде такое небольшое изменение, оказывается, очень значительное, очень важное и снижающее нервную вот эту атмосферу, нервотрепку при поступлении. Владимир Колодкин, проректор президентской академии, был с нами и ответил на самые актуальные вопросы, связанные со стартом приемной кампании в вузы. А мы к следующей теме переходим.
3: Наше время.
1: Вспышка сальмонеллеза в Астраханской области. Уже вчера было ясно, что там больше 26 человек пострадали после употребления готовой продукции из кулинарного магазина. Рыбные котлеты это были. Вот Роспотребнадзор нас проинформировал. Сейчас магазин закрыт, и по предварительным данным эпидемиологического расследования причиной заболевания вот стало именно употребление этих самых котлет. Ну, Астраханская область вот остается, рыбный ведь такой достаточно район, остается только догадываться, что там за рыба была, что за котлеты, и как их изготавливали в магазине. Наверное, были какие-то нарушения санитарно-эпидемиологических требований, или что там, холодильное оборудование, может быть, плохо работало. Но у нас вопрос. Котлета, так сальмонеллез. Может быть, мы ошибаемся, но такое вот у нас ощущение. Это как-то связано? С чем это связано? С тем, что высокие температуры, ну и вообще как от сальмонеллеза уберечься? Может быть, есть какие-то нерушимые правила, какие продукты, если ты покупаешь, то ты играешь какую-то продуктовую рулетку? Да?
0: Ну да, рулетка. Русская продуктовая рулетка.
1: Да.
0: Лилит Аркелян, врач-инфекционист, педиатр с нами на связи. Лилит Лерниковна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Вот скажите...
1: Связь между летом и сальмонеллезом есть какая-то?
0: Где эта сальмонелла живет? Она что, летом себя более активно чувствует? Или в чем дело?
4: Можно сказать, что да, напрямую связь есть, потому что лето – это у нас что? Теплая погода, жара. Соответственно, все бактерии размножаются достаточно быстро, и продукты, соответственно, портятся быстрее. Поэтому малейшее какое-то нарушение каких-то холодовых хранений продуктов, готовых или сырых, конечно, может на все это влиять, к сожалению.
0: А вот скажите, какие должны быть железные такие правила, точно нерушимые, ни при каких условиях, не надо вот просто говорить, а ну сегодня можно, вот завтра я не буду, а сегодня можно, которые нельзя не нарушать, что нам никогда не покупать и никогда не есть, и, наверное, в какое время года или при каких условиях окружающей среды?
4: Ну, слово «никогда» использовать или покупать, это немножко очень неправильно было бы. Мы можем покупать все и есть все, но соблюдать определенные базовые требования к хранению и приготовлению этих продуктов. Например, сырые яйца или сырое мясо, конечно, не стоит есть. Не стоит есть салаты с майонезом, особенно летом, особенно на даче где-то на природе, если они там больше суток, да даже не суток, нескольких часов, двух часов не находились в холодильнике. Ну и, соответственно, термическая обработка всех продуктов, мойка этих продуктов. А, и самое главное, например, очень часто на кухне женщины сырое мясо режут на одной доске, и на этой же доске режут уже готовый какой-то продукт. Соответственно, что происходит? Перенос инфекции с ножом и с доской. Поэтому это все нужно соблюдать, и все будет хорошо.
0: А вот смотрите, вы сказали про сырое мясо. Я не буду называть блюдо, но я пару блюд из сырого мяса ем с удовольствием.
4: Да.
0: Ну да, правильно угадали. Точно-точно. Вот. И это получается, что и в ресторанах их не есть. И что, как вообще? Вот что, как быть?
4: Да, конечно, и в ресторанах может быть даже может быть такое, что человек, который готовит блюдо, технически, по симптомам, клинически не имеет никаких симптомов сальмонеллеза, но является носителем. Поэтому так тоже можно, кстати, заболеть.
0: Ну, вы, не знаю, да, просто я уже сейчас это в ступор. Может,
1: сейчас,
0: Оля,
1: мне кажется, рестораторы покрылись холодным потом.
0: Все-таки вы сказали это, что нельзя. Понимаете, вы боялись вот назвать что-то такое, не хотели, чтобы прямо вот огульно. А вот сейчас фактически мы с вами огульно как минимум одно блюдо, похоже, и парочку исключили из списка, из меню.
4: Да, ну смотрите, поэтому у нас и все сотрудники, которые работают в ресторанном бизнесе, в, там, не знаю, в столовых, проходят тщательный медицинский осмотр. И это очень важно, за этим очень хорошо следят, кстати. Поэтому тут прям молодцы, ребята.
0: Хорошо, ладно, ресторанам мы поверим, что у них там проходит осмотр. А вот этой приготовленной пищи, которую теперь так модно продавать
1: кулинария
0: в магазинах. Да, ну и кулинария вот сейчас. Одно дело была кулинария или кулинария, как ее правильно-то, которую раньше продавали в Советском Союзе, и сейчас это там какие-то готовые, ну не знаю, там
1: котлетки. Полуфабрикаты,
0: да. А сейчас прямо готовые ведь блюда продают направо и налево, готовая еда. А вот как к ней вообще относиться?
1: Тоже непонятно ведь, да, кто ее там собирал.
0: Кто там налил,
1: кто котлетки
0: супа, да,
1: лепил.
0: Кто в этот суп, плюнули ли в этот суп или еще что-то. Извините, конечно. Я уже после под впечатлением от тартара.
1: Мне кажется, что сейчас уже сети торговые напряглись и покрылись холодным потом после твоего очередного заявления. Вот что с этим делать?
4: Следите за хранением своих блюд, не нарушать условия этих хранения и, конечно, соблюдать сроки все использования, и все.
1: А сальмонеллы, они погибают при высокой температуре? Может быть,
4: конечно, я почему и говорила про то, что лучше все это термически обрабатывать.
1: А в микроволновке, то есть это надежный, да, способ?
4: Я бы не сказала, что прям надежно. Лучше, конечно, это более тщательно этим вопросом заняться.
0: То есть готовый суп из кулинарного отдела, его лучше заново вскипятить?
4: Конечно, она может быть,
0: да?
4: Смотрите, она же уже готова, соответственно, да, она уже на этапе, не знаю, нарезки продуктов, смешания этих продуктов может быть инфицирована. Поэтому то, что вы погреете его в микроволновке, маловероятно, что она его убьет. Но есть вероятность тоже небольшая.
0: В общем, к 100 градусам все надо приводить, к 100 градусам.
1: А какие симптомы? Вот давайте на этом, наверное, закончим. Ну, как сальмонеллез проявляется?
4: Сальмонеллез проявляется, как и любая, в принципе, другая кишечная инфекция. Это и высокая температура, 38-39, да? Это и жидкий стул многократный, рвота, тошнота. слабость, вялость, все, что, в принципе, бывает при любой другой кишечной инфекции. Поэтому здесь нужно... А, еще жажда, соответственно, это тоже относится к кишечным инфекциям. Сколько... Все, что может быть при обычном кишечной инфекции.
0: Сколько нас это преследовать будет, если, не дай Господь, мы заболеем этой болезнью?
4: А у нас каждый человек по-разному
0: вот так
4: болеет.
0: Вот так.
4: Поэтому
1: но сейчас как еще...
4: организм ваш реагирует.
1: Сейчас вот еще сезон фруктов, и надо напомнить о том, что их тоже надо тщательно мыть.
4: Да, можно сказать еще про инкубационный период. Что такое инкубационный период? Да, это от момента попадания бактерий до каких-то первых проявлений. На самом деле это даже от 6 часов до 2-3 суток. То есть это достаточно быстрое течение болезни. Вы вот сконтактировали, заболели, и быстро оно проявляется. Поэтому это тоже нужно иметь в виду.
0: Двое-трое суток не так это и быстро, Лилит. А Аркелян, врач-инфекционист, педиатр, попугала нас тут. Не знаю, что делать.
1: Ну, а вы, уважаемые слушатели, держите ухо востро. Вот видите, летом сейчас повышенная опасность заболеть сальмонеллезом, поэтому внимательно относитесь к тому, что кладете в свои тарелки и покупаете в магазине. Ну а далее у нас разговор о спорте с Андреем Кудряшовым. Ну, через минуту.
3: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой Игорем Шатровым. С нами Андрей Кудряшов. Здравствуй, Андрей.
9: Привет, Андрей.
10: Здрасте. Здрасте.
0: Ну что, опять футбол, да? Вообще можно без футбола как-то?
10: Легко. Вообще,
9: можно вообще без всего, без спорта можно.
0: Шутка. Тем более, когда чемпионат мира по футболу идет, и вдруг у нас такая тема неожиданная. Футбол.
9: Не-не-не, ну тема на самом деле хорошая, потому что мы сейчас о детях и подростках, как говорится, будем общаться.
0: Ну, это пошутил насчет ударения, ты знаешь, как правильно в этом слове ставится.
9: Ну, конечно же, да. Вот. Они действительно смотрят на крупные турниры, будь то там Лига чемпионов, там чемпионат России, ну и тем более чемпионат Европы, чемпионат мира, куда приезжают все главные звезды, там включая там Лионеля Месси и Роналду, и вот сейчас бразильцы играют с японцами, кстати, проигрывают 0-1 японцам уже.
0: Работы, они подсматривают.
9: Да. Нет, это моя работа, да, подсматривать, в смысле, за футбол. И на самом деле, ну, это нормальная такая психологическая история, быть похожим на кого-то, да, то есть строить, ну, ориентироваться на кого-то, да, на человека, который добился серьезного успеха в том или ином виде, в той или иной работе, и, естественно, ребята, которые хотят хорошо играть в футбол, да, они, посмотрев там на, к примеру, Лионеля Месси, который там в 38 5 мячей уже забил за три матча группового турнира, это серьезно, очень серьезное достижение.
1: Понятно, слушай, ну вот что... я помню, что был Виталий Павлов здесь, когда сидел на твоем месте. Он сказал, что подросткам вообще не интересен футбол.
9: Нет, ну
1: что
9: давайте...
1: он вообще теряет популярность.
9: Нет,
1: в нашей
9: ну давайте,
1: стране.
9: Давайте
1: молодежь
9: все-таки...
1: не хочет ходить на футбол.
9: Немножечко разделим, да, о каком возрасте подростковом мы говорим. Потому что там до 13, до 14 всем интересно, на самом деле. Понятно, что там в 15-16 уже немножко другие интересы, и в 17, да, там футбол ты можешь там одним...
0: Вот этим вот кудрявым мальчиком, который... Сейчас
9: да,
0: занимаются молодежью, да, им интересен футбол тоже, да?
9: Ну, нет, они уже, конечно, все-таки после 11 класса, у них сейчас немножко другие мысли, да, о поступлении, либо о продолжении какой-то трек жизни, да, понимать. То есть не только уже футбол, конечно, интересен, потому что уже другие жизненные интересы появляются.
0: Просто понимаешь, вот когда ты говоришь о футболе, почему я сейчас хочу тебя сбросить да, с коня с этого, да, футбольного, если вот есть такой конь, конечно, не знаю.
9: Есть.
0: Есть, да. Вот. Ну, ладно, вот есть художественная гимнастика. Я про Россию говорю. Есть там синхронное плавание. Есть там, ну, не знаю, даже хоккей. Ну, не, ну, нет у нас успеха в футболе, где наши Яшины новые, да и забыли,
9: да, ну, причем,
0: какой Яшин. Причем зачем выбирать то, вот, ну, понятно, что если русские
9: сильны... Потому что это самая популярная игра в мире.
0: Если русские сильны в художественной гимнастике, давайте пойдем в художественную гимнастику.
9: Ну, мальчики в художественной
0: гимнастике.
1: Синхронное плавание. В боксе там один дельфин есть.
0: В боксе, ну, русские, в боксе, да, русские сильны. В борьбе русские сильны.
9: В боксе лицо бьют. Ну, не всем хочется, чтобы тебе били лицо.
0: Я бокс тоже не очень люблю.
9: Из 9, из 10, точнее, 9
1: человек. Короче, Игорь велелся идти в хоккей.
9: В хоккей. А в хоккей шайба очень быстро летит. Это больно.
0: А мяч это не больно.
9: Ну, мяч это все-таки не так больно, да. В отличие от шайбы, которая...
1: зубы.
9: Да, может в зубы попасть. А мячиком его отвернешься, а шайба, конечно, побыстрее летит.
1: Слушай, давай поговорим лучше о том, сколько это стоит.
0: Да,
1: в выходные у меня была программа, которая называлась «Спорт для богатых». И мы с твоей начальницей Викторией Колосовой очень интересный разговор завели на эту тему, потому что, ну, действительно...
9: Как оскорбление сейчас.
1: Почему?
9: Да, я шучу. Да.
1: Мы все Вику очень любим, потому что звучат вот просто в ряде дисциплин какие-то чудовищные цифры. Теннис – 350 тысяч рублей в месяц минимум. Фигурное катание – 350 тысяч рублей минимум. Бальные танцы – то же самое.
9: Да.
1: Хоккей, если уже на каком-то более или менее серьезном уровне, тоже. А сколько стоит футбол? Потому что я знаю, что существуют даже летние лагеря, куда приглашают, ну, какого-то относительно известного, возможно, в прошлом футболиста, и там тоже просто лопатой гребут деньги вот за такие вот мастер-классы детишкам.
9: Ну, смотрите, мы сегодня связались с нашим экспертом Евгением Ловчевым-младшим, он как раз с детьми, да, тренирует детей и очень любит футбол, и он, собственно говоря, размышляет, почему вот такие турниры, как чемпионат мира, толкают большее количество людей, ребят, их родителей для занятия футболом.
11: Да, во время чемпионата это, можно сказать, вытекающее то, что дети, посмотрев, или взрослые, посмотрев, или взрослые с детьми, посмотрев чемпионат, решают заняться футболом. И поэтому, ну, наверное, не спрос на тренеров, в целом спрос на тренировки, скорее всего, это, ну, там, на какие-то регулярные тренировки. И я не думаю, что это какое-то что-то шедевральное сегодня произошло, ну, сегодня, в последнее время. То есть классическая история, так же было в 2018 году, так же было в 2022 году и в другие года.
9: Ну и как раз вот разговор о каких-нибудь известных футболистах, которые приезжают вот в эти детские лагеря, и ребята, может быть, да, открыв рот, смотрят на них и проводят какие-то тренировки, и это тоже добавляет популярности вот этим всем детским лагерям.
11: На самом деле понятно, что большинство футбольных школ проводят свои сборы летом, потому что, ну, детей все равно надо как-то занимать, надо тренировать. Вот. И здесь появление известных спортсменов тоже лишним не будет, потому что, возможно, дети, встретившись со своим там, кумиром, возможно, кумиром, вдохновятся еще больше, а потренировавшись с ним, ну, там, тем более будут счастливы. Да? Здесь же вопрос не только, что за эту там, одну или несколько тренировок надо многому научить этого ребенка. Тут вопрос наверняка у них идеологии. Это проходит, и что-то спортсмены рассказывают про свой карьерный путь, про то, как играли в каких-то командах и с кем. Я думаю, здесь вот это, наверное, даже больше интересно, чем просто разочек там посмотреть, как тебе показали упражнения. Скорее всего, такая, ну, совокупность факторов, что это люди, о которых они читали, слышали, видели по телевизору, и вот он занимается вместе с тобой на одном поле. И это классная история, ну, мне кажется, что это хуже от этого точно не будет.
9: Ну, если мы говорим, да, о ценнике, естественно, вот, это вот. Самое интересное. Вот,
1: я как раз хотел Игорю-то сказать. Он же говорит всем на хоккее идти, а хоккей — это лед. Это
9: аренда льда,
1: снаряжение,
9: амуниция,
1: это дорого. Конный спорт, это лошадь, это стойло, это вообше заоблачно.
9: Да не стойло, это ипподром надо найти еще.
1: Автогонки, это вообще, мама дорогая. Бальные танцы, костюмы, там что только нет.
9: И... Ну, смотрите, футбол...
1: Теннис — это корты, а футбол — это самое демократичное. Вот у тебя есть двор, и у тебя есть мяч.
9: Нет, нет, самое дешевое, конечно, купить мяч и пойти во двор, да, надев там кеды или какие-нибудь кроссовки.
1: Но
9: и пойти,
1: я уверена, что не все так просто.
9: Пойти постучать, да, но сейчас большинство футбольных таких площадок, они организованы внутри школ, мы об этом говорили, а школа закрыта забором. То есть, чтобы туда залезть, пройти поиграть, надо перелезть через забор и, соответственно, со всеми вытекающими. Там выйдет охранник, да, если сможет договориться, молодец, играйте дальше, да, или охранник откроет двери, может быть, школа решит, что запускать, да, людей, чтобы они играли. Но обычно так не происходит, да, потому что они несут ответственность, потому что, видимо, школа вкладывается, да, в этот стадион, то есть здесь проблема. То, что касается этих летних лагерей, то от 10 до 14 дней, ну, ценник где-то от 70 до 150 тысяч рублей. И надо понимать, что спортивного прогресса, естественно, за такой короткий срок вы просто там не сделают из вашего ребенка профессионала. Это надо абсолютно четко понимать. Это хорошая анимация будет, социализация, футбольный досуг, но не такая футбольная секция, которая растит изо дня в день, из месяца в месяц. Это занимает несколько лет, да, потому что если уж серьезно заниматься футболом, то это немножечко другой путь. Действительно, если мы говорим о таких лагерях, то ребенок попадает в атмосферу, может быть, большого футбола, если лагерь организован серьезным клубом. Действительно, там тренировки на отличных полях, смена обстановки, самостоятельность. Но, грубо говоря, минус в чем? Если ребенок и до этого целый год занимался футболом, да, то есть ему еще футбол на летних каникулах, но маловероятно, что нужен. А вот для ребят, которые этим не особо как бы занимались, оторвать от гаджетов, да, и, собственно говоря, две недели провести в таких, ну, достаточно, не могу сказать, что серьезных бытовых условиях, да, но, тем не менее, они выйти, побегать, да, постучать мячом, да, жить по режиму, ухаживать там за собой без мамы, это целая такая история, и она, на самом деле, очень и очень полезна.
0: Андрей, я думаю, что мы к этой теме еще будем в течение лета возвращаться, чемпионат мира закончится, наверное, подведем какой-то итог и об этом поговорим, как в России будет развиваться футбол. Вот, а у нас сейчас другая
1: про еще гимнастику тема.
9: Да, ну слушайте, у нас как странная, конечно, история с гимнастикой случилась. Сейчас с Викторией Колосовой мы попробуем дозвониться, она чуть более там подробно, может быть, и расскажет. С точки зрения политики, очень странная история. Этот Кубок мира, да, по-моему, было соревнование в Румынии, куда наших гимнасток допустили. Румыния — это ЕС, туда дали визы, все туда доехали, но мэр этого города, Клуж-Напок, по-моему, называется, он сказал, что... Мы договаривались о проведении этого соревнования еще до того, как российским гимнастам вернули гимн и флаг. Да.
0: Насколько я знаю, несколько федераций обратились в Международную федерацию.
9: Да, да, да. Сейчас мы об этом, да, будем вот поговорить. Виктория Колосова к нам присоединяется. Виктория Олеговна, здрасте.
1: Здравствуйте, Виктория.
9: Олеговна.
12: Да, добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер.
9: Расскажи про эти 11 федераций, зачем они это сделали, они тщательно протестуют, чтобы у россиянок отняли гимн и флаг.
0: Они хотят обратно. Опять в тюрьму, да. Зубную пасту затолкнуть, да?
12: Да, но дело все в том, что, конечно, тут зачинщица Федерация гимнастики Украины во главе с Ириной Дерюгиной не имется ей. Все она ищет причины, почему на чемпионате Европы ее гимнастка Анна Фрейчук выступила не так ярко, как хотелось бы. Ну вот видите, теперь во всем виноват российский флаг и гимн. Действительно, один из федераций. Они написали заявление, что они никак не хотят смириться с тем, что российские гимнастки будут присутствовать флагом и гимном. Но вот давайте для яркости демонстрации я вам расскажу, что вот буквально несколько дней назад закончился чемпионат Австрии по художественной гимнастике, да, издалека зайду. Так вот, первые три места выглядят так. Дина и Арина Миронские и Майя Никончук.
9: Австрия. Вот это пьедестал... Австрия? Да. Настоящий представитель Австрии, да-да-да.
12: Австрия, да. И, конечно же, если мы сейчас начнем перечислять всех гимнасток из всех 11 федераций, которые хотят лишить нас флага и гимна, то добрая половина, если не больше, будет представительницей именно российской школы. И вот здесь я вижу, какая-то вопиющая глупость и несправедливость.
9: Вик, такой вопрос, да, у нас просто минуту до конца. Международная федерация гимнастики как к этому отнесется или будет относиться, потому что они нам флаг гимн вернули, да, и тут такой, не демарш нашей страны, нормальный абсолютно поступок.
12: Я считаю, что если они пойдут на поводу этих 11 федераций во главе с Германией, которая это все учинила, с Дарьей Варфоломеевой, лучшей гимнасткой мира и олимпийской чемпионкой, то они будут выглядеть петрушками, самыми натуральными петрушками, которые не умеют держать свое слово и принимать решения взвешенные и грамотные.
9: То есть здесь какое-то жесткое решение по отношению к этим федерациям,
12: конечно,
9: да?
12: Конечно, они приняли, они вернули. Почему вообще этот вопрос берется на рассмотрение? Посмотрим, как будут развиваться события. Но, не знаю, на мой взгляд, это крайне смешно и нелепо. И прежде всего нелепо выглядит Международная федерация, которая вообще решила в этом разбираться. Угу. О своем же решении решила задуматься. Как-то так.
9: Спасибо, спасибо. Виктория Колосова была в нашем эфире с рассказом, да, об этих 11 федерациях, которые явно против возвращения россиянок. Но вообще, в принципе, идут споры, конечно. Надо было продолжать ли нашим девчонкам выступать, да, в нейтральном статусе. Какое решение уже принято, и уехали оттуда, и уехали, мне что кажется. Называется.
0: Мне кажется, много еще подобных историй по другим видам спорта,
9: да,
0: получим.
9: Да, год будет непростой для российского спорта.
1: Нам ли не привыкать?
9: Нет, что?
1: Нам ли привыкать, я бы вот так даже поправила.
9: Хорошо,
1: спасибо.
9: Что вы?
1: Андрей Кудряшов был с нами.
9: Спасибо, Андрей.
1: Далее мы вернемся к москвичам и будем говорить о цветочках.
3: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
13: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
13: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
15: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
14: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны.
16: На правах рекламы.
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
18: Добрый день, дорогие друзья! Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Но очень часто мужчины молчат о них, и это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
17: И каковы последствия?
18: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться.
17: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
18: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
17: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
18: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81-83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81-83.
17: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
18: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
17: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
18: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо.
17: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 700. 777-81-83. 8-800-777-81-83. Звонок анонимный. 8-800-777-81-83. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
18: Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора Простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
17: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на Простомаг?
18: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата Простомаг. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
17: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
18: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
17: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. 8 800 777 81-83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные закрепляются на занятых ранее позициях в Харьковской области. В ООН заслушали доклад о бесчинствах Киева и атаках на детей. С завтрашнего дня повысится пенсия у некоторых категорий граждан. Подробности далее. Российская армия уверенно наступает в Харьковской области. Подступая к селу Малое Волчье, бойцы сжимают в кольцо ВСУ, которые сосредоточены в соседней Варваровке. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. Также наши бойцы продолжают продвижение с направления населенного пункта Землянки. Параллельно с этим формируется буферная зона, отметил военный источник. При освобождении села Писанцы в Днепропетровской области военнослужащие группировки «Восток» уничтожили до взвода украинских солдат. Выжившие отступили. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе боев за населенный пункт войска уничтожили 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей подвоза, 7 надземных роботизированных комплексов и 23 гексокоптера типа «Баба-Яга». Напомню, об освобождении Писанцов и Новоселовки в Запорожской области Минобороны сообщила позавчера. С завтрашнего дня повысится пенсия у ряда граждан. Увеличение выплат коснется тех, чей жизненный статус к этому моменту изменился. Как пояснило агентство ТАСС, член Думского комитета по труду и соцполитике Екатерина Стенякина, к данной категории граждан относятся люди, получившие инвалидность первой группы. В таком случае фиксированная часть пенсии удвоится. Кроме того, повышение пенсии ожидают пенсионеров, у которых на иждивении появились дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет. В данном случае фиксированная часть пенсии будет увеличена в зависимости от числа иждивенцев. Кроме того, с завтрашнего дня на увеличение в размере четверти от фиксированной части пенсии могут рассчитывать труженики села, у которых общий трудовой стаж в отрасли перевалил за 30 лет. Депутат напомнила, что сейчас базовая фиксированная часть пенсии составляет 9 584 рубля. Оформить кредит с завтрашнего дня станет сложнее. С 1 июля банки меняют правила оценки доходов потребителей. Теперь при расчете среднемесячного дохода заемщика банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода. Об этом РИА Новости рассказала завкафедра мировых финансовых рынков РЭО имени Плеханова Светлана Фрумина. По ее словам, изменения в основном коснутся самозанятых, чей доход в некоторых случаях официально не подтвержден. Новые требования к оценке дохода будут способствовать более адекватной оценке долговой нагрузки на заемщика и снимут банковские риски невозврата долга, отметила Фрумина. Европа может оказаться втянута в конфликт с Москвой раньше 30-го года. Такое мнение высказал РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, проблема заключается не только в том, что Запад ведет подготовку к войне, но и в снижении

0: Снижение порога для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше планов, считает Полянский. Напомню, в Москве неоднократно назывался срок возможного нападения НАТО на Москву, о подготовке сил Альянса к столкновению в 30-м году заявил недавно глава МИДа Сергей Лавров. В ООН заслушали доклад о бесчинствах Киева и атаках на детей, в частности, на автобус с футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Минск призывает международное сообщество безоговорочно осудить совершенный 17 июня теракт. Об этом заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков. Он указал на имеющиеся у следствия неопровержимые доказательства причастности ВСУ к атаке на детей и напомнил, что подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру. В свою очередь, исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала конкретные фамилии лиц, которые стоят за атакой на автобус в Брянской области. Это трое рядовых исполнителей Ткаченко, Жуков и Наум, а также организаторы теракта из числа высокопоставленных военных чиновников и Бродви и Иващенко. Евстигнееву возмутило упорное молчание руководства ООН по поводу атак на детей, что говорит о его беззубости и политизированности в принятии решений.
1: Вызывает разочарование отсутствие у секретариата ООН смелости и принципиальности, чтобы назвать вещи своими именами. Объявить очевидным виновником трагедии в Брянской области и других чудовищных преступлений киевский режим. Вместо этого мы вновь слышим от международных чиновников одни и те же беззубые комментарии о недопустимости атак на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры. За этими общими словами скрываются политическая трусость и нежелание замечать преступления Зеленского, даже тогда, когда их жертвами становятся дети. При этом любые голословные обвинения в адрес нашей страны секретариатом ООН подхватываются мгновенно, без необходимой на то верификации.
0: По словам Евстигнеевой, западные покровители киевского режима прекрасно понимают, что их оружие идет не на защиту демократии, а на удары по мирным жителям и гражданским объектам. ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сумму более 5,5 миллиардов рублей. Речь идет о четырех компаниях: Московская областная инженерная компания, проект «Строймонтаж», региональная строительная производственная компания и «Время», пишет российская газета со ссылкой на материалы ведомства. Антимонопольщики полагают, что указанные организации могли заключить антиконкурентное соглашение для удержания высоких цен на торгах на выполнение комплекса работ в 5 городских округах Подмосковья, в Подольске, Щелково, Мытище, Долгопрудном и Талдомском. Речь идет о работах по реконструкции, капитальному и текущему ремонту, строительству и модернизации инженерной инфраструктуры. Если вина компании будет установлена, им грозят оборотные штрафы, подчеркнули в ФАС. Тегеран не приемлет стороннюю помощь в разминировании Ормузского пролива. Это ясно дал понять Западу замглавы МИДа Казем Гарип Абади. Таким образом, дипломат отверг планы президента Франции Эммануэля Макрона совместно с Оманом начать обезвреживание морского пути в проливе. Абади напомнила о пункте меморандума, в котором четко обозначены обязанности Ирана разминировать Ормуз. Ситуация весьма чувствительная и сложная, поэтому Тегеран не позволит кому-либо еще выполнять эту работу, пояснил представитель иранского МИДа в соцсети X. Россия сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов. По итогам прошлого года наша страна добыла 31,5 миллион карат алмазов. Это на 16% меньше, чем годом ранее, однако дает право сохранить за собой первое место в мире по их добыче. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертные сведения. В пятерку лидеров по добыче наряду с Россией вошли также Ботсвана, Ангола, Канада и Конго. Но я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Филиппа Аугусто из Трабзонспора. Стороны подписали контракт сроком на 4 года с опцией продления еще на один сезон. Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал информацию о том, что его клиент вскоре перейдет в Краснодар. Ранее издание «Армении Футбол» сообщило о том, что трансфер 23-летнего Захаряна может быть оформлен в ближайшие 2 недели. «Мне неизвестно ничего об интересе Краснодара к Арсену. В Сан-Себастьяне никто не знает об этом интересе. Арсен – футболист «Реал Сосьедад». Он накануне прилетел в Испанию на предсезонку с командой», – заявил Голубин «Спортэкспрессу». «Спартак» предложил 4 миллиона евро за вингера Ахмата Максима Самородова. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, это предложение не устроило клуб из Грозного. Отмечается, что стороны могут договориться о трансфере 24-летнего футболиста за 6-7 миллионов евро плюс бонусы. Ангелина Мельникова и Давид Белявский не примут участие в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет с 30 июня по 5 июля в Калуге. Это непростое решение было принято, чтобы поберечь ногу впереди чемпионата Европы, поэтому сейчас действительно важно подойти к нему здоровой и уверенной в своем теле, заявила Мельникова. Подготовка вышла скомканной, у меня не получилось достойно подготовить даже два своих коронных снаряда. К тому же на контрольной тренировке я получил небольшую травму, отметил Белявский. В завершении тенниса Роман Сафиулин пробился во второй раунд Уимблдона, победив за 3 часа 58 минут Андрея Рублева. На супер-тайбрейке пятого сета Рублев не реализовал два матчбола. Даниил Медведев был сильнее Марина Чилича 6-1, 6-2, 6-4. Отмечу, что в преддверии турнира российские теннисисты должны были подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 12-14 градусов, временами пройдут дожди. Во Владивостоке и Екатеринбурге 19-21, ожидаются небольшие осадки. В Челябинске 22-24 градуса, небольшие дожди. В Ханты-Мансийске 28-30, кратковременные дожди с грозами. В Омске 25-27 градусов, переменная облачность. В Иркутске 29-31, облачно. В Мурманске 19-21 градус, ожидаются кратковременные дожди. В Калининграде 24-26, в Кирове немного теплее 21-23, небольшие осадки. В Оренбурге 19-21 градус, облачно, временами пройдут дожди. В Ростове-на-Дону и Волгограде 27-29, в Сочи 25-27. В Санкт-Петербурге днем ожидается температура 24-26, в Москве без осадков и до 27. Сейчас в столице 17 градусов, ветер северный, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.
4: Неопалимая Купина. Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть седьмая.
5: Хорошо? Пойдет.
6: Женя, а ведь ваш автомат сейчас на весь мир разговаривает.
5: Ну и что ж, пусть все знают, что этот автомат сделан мною, ленинградской девушкой Женей Никитиной и моими подругами. Номер автомата 34689. Я хочу, чтобы его запомнили на фронте. Вместе с подругами я уже изготовила много автоматов. А теперь с каждым днем мы будем выпускать их все больше и больше. Без промаха, дорогие товарищи, растите захватчика наверняка.

0: Поднять бомбу!
1: Есть поднять бомбу!
0: Проверить замки!
1: Есть проверить замки!
0: Вернуть взрыватели!
1: Есть вернуть взрыватели!
0: Закрыть бомбы люки!
1: Есть закрыть бомбы люки!
0: Пулемет опробовали! Все в порядке!
2: Часто там она встречает утро розовый рассвет, речь танкист.

0: Странное дело, Антонина Федоровна все чаще начала задумываться о своей юности.
1: И не о ее героических деяниях, страданиях, жертвах, а о ее счастье, которое невозможно ни заменить героизмом, ни затмить жертвами.
2: После дождичка небеса простора.
1: Как детство. Немыслимо без игры и удивлений.
2: Голубей вода.
1: Так юность немыслима без любви и надежды. Даже там, не на фронте вообще, а в окопах конкретно, где смерть закономерна, как закономерна жизнь вдали от этих окопов. Даже там неистово любили свою незакономерную, будто по лотерее выигранную жизнь.
2: В городском саду флейты да валторны.
1: Неистово надеялись, что выигрыш этот непременно пойдет на тебя.
2: Хочется взлететь.
1: На это опирался знаменитый фронтовой оптимизм, без которого не только стране, командиру взвода не выиграть своего личного боя за три бревна через безымянные ручьи.
0: Было у нее такое сражение за три бревна? Было. В марте, когда днем таяло, а ночью подмерзало, когда снега пропитались водой, и люди проваливались до земли.
3: Приказано нам на тот бережок, Тонька. Речонка, конечно, название одно, однако препятствие. Твое направление атаки – отдельный куст. Видишь? Перед рассветом по свистку.
1: Можно 50 метров левее взять, товарищ старший лейтенант? Там мостик, три бревна сохранился. Снегом его запорошило. За полчаса до атаки троих с ручником вышли, чтобы прикрыли во время переправы. А солдат по бревнам.
3: Мудришь, Антонина, смысла не вижу.
1: Снега больно рыхлый, ротный. По пояс проваливаешься.
3: Бойцов простудить боишься?
1: Застрять боюсь. Завязнут ребят в каше этой. Снег и ноги не держит, и ступить не дает. Забуксуем в низинке, а ну как немец минами забросает. При ручном пулемете пошел пожилой боец. Как звали-то его, господи, забыла. А только помнится, погиб он возле тех трех бревен. При нем вторым номером парнишка Ярославец и один автоматчик. Лихой парень. Недавно из госпиталя во взвод прибыл и сам в прикрытие напросился.
4: Разрешите, товарищ лейтенант, за второй медалью слазить?
1: Глаза синие-синие. Ну, будто нарочно покрасил кто.
5: Как фамилия, ефрейтор?
4: Ефрейтор Середа.
0: Василий. Знала ли тогда, что то первая любовь ей улыбалась?
1: Другое знала. Сегодня не тронет. Сегодня не тронет, не смеет тронуть. Уж больно глазища у парня синие. Будто нарочно покрасил, чтоб девчонок с ума сводить.
0: И зачем тогда военврача упросила? Рос бы сейчас синеглазый Васильевич или Васильевна. И была бы ты, Тонька, и в самом деле, и мамой, и бабушкой. И не было бы счастливее тебя на всем белом свете. А рос бы сын или дочь. Васильевич. Книжка была почти закончена, когда совсем иные воспоминания вдруг обрушились на Иваншину. Лишили сна и покоя, причем те далекие времена, времена ее юности, теперь все чаще сталкивались в ней с относительно недавним прошлым. Порой Антонина Федоровна отчетливо видела торжества в собственной школе. Юбилейные, не юбилейные, пионерские сборы, треск барабанов, бойкое перечисление подвигов и героев. Вот дает дед, а? Одной гранатой всех немцев перебил. А, как в кино.
1: Герасим утопил собачку, и 150 лет рыдают над нею потрясенные дети, а мы... Без конца толкуем о 20 миллионах погибших и встречаем отсутствующие глаза. А они должны гореть, страдать, иначе и за перо браться не стоит. На другое утро, после той перестрелки, в которой тяжело ранили командира роты, случилось затишье. И комбат повел меня представляться командиру полка, подполковнику Зотову Илье Харитоновичу.
3: Лейтенант Иванщина зарекомендовал себя толковым взводным, товарищ подполковник. Думаю, что командиром роты будет геройским.
1: Илья Харитонович был по тогдашним моим представлениям весьма стар, и я очень его боялась. И так тянулось, что красная вся стала. А он взял да и по щеке меня погладил. И сказал то, что я на всю жизнь запомнила.
5: Знаешь, в чем командирский героизм, лейтенант? Первое, чтоб твой боец хотя бы разочек в сутки горячего похлебал, пусть из расчета котелок на двоих. Второе, чтоб твой боец хотя бы 4 часа в сутки лежа поспал, пусть в шинели и с винтовкой в обнимку. И третье, чтобы он, боец твой, всегда верил, что за спиной его полный порядок, мать здорова, дети сыты, и жена с другим не спит. А для этого надо что? О каждом бойце все знать. Кто он, откуда, чего ждет и о чем думает. Если все соблюдешь, при всех героем назову.
0: Этот отрывок она вписала вместо пространного рассказа о том, как лично провожала полковых разведчиков через ей одну известную лощинку. Как сутки пролежала в сугробе в 5 шагах от немецких окопов, пока разведка не вернулась. На рассвете лощинку надежно скрывали тени. Утренники стояли солнечные и морозные. И про то, на сколько минут немцы теряют ту лощинку из виду, во всем полку знала только она, командир взвода, по часам изучавшая движение всех теней в секторе своего наблюдения. За безопасный маршрут, за ожидание своих у немцев под носом, и короткий бой при отходе, когда все же потревожили противника, ее наградили солдатской медалью за отвагу. Но Иваншина заменила этот отрывок разговором с командиром полка.
6: Иваншина, АФ, фронтовые дни и ночи. Творческая заявка. И что ж вы с нами делаете, Антонина Федоровна? Мы заключали договор на ваши воспоминания о войне под условным названием «Фронтовые дни и ночи». Вот. Заявка содержит обещание поделиться с нашей молодежью уникальностью вашего опыта. А что мы получили в рукописи? Ха. Ваша фронтовая жизнь и деятельность показаны в следующем ракурсе. Вот, пожалуйста. Аборт. Убит любимый Вася. От страха при атаке ваша героиня, то есть вы, извините, мочитесь прямо в юбке. И ни одного военного эпизода, характеризующего командира взвода, кажется, как действительно героическую личность. Так в чем же заключается уникальность опыта? Что мы поведаем молодежи?
1: Правду.
6: Знаете, какую правду? Какую? О том, как писают от страха? Кому это надо? Ну ж, пожалуйста, приведите нам хотя бы один положительный пример, который бы... Ну, который бы... Который...
7: Ура! Полетит самолет, затрачит пулемет, закрохочут железные танки.
0: Нет, Антонина Федоровна не оглохла. Шум в ушах вдруг все заглушил и перехватило дыхание. Не в спину ударило, как обычно, а впервые стиснула грудь. Тупой тяжелой болью отдалось в сердце. И воздух застрял в горле.
1: Героизм вам положительный. А когда на 1000 солдат одна девчонка, это как? Не героизм? А спать в землянке 3 на 4 среди 20 грязных, потных, усталых, вонючих, завшививших с окопной тоски мужиков тоже? Не героизм? А по нужде куда бежать, когда кругом поле чистое, а до ближайшего сортира полста верст? Эх вы, указчики, чистенькие да надушенные, вас бы туда, часа бы на четыре, в то реальное, окопное, грязное, вонючее, пехотное, где вши и крысы, где трупы в трех шагах разлагаются, а рядом ровики полные дерьма, а воды, снегу котелок. А смену только через полмесяца обещали, да и то, если маршевая рота подойдет, а бани нет, и не будет, и неделями снегом умываешься тоже. Не героизм, эх вы, гладкие, не клевал вас петух.
8: А что это вы делаете-то, а? Вы что... Вы что делаете? Да что это такое? Отдайте! Вы что делаете? Помогите же! Помогите кто-нибудь! Помогите!
0: Олег склеил разорванные страницы, отвез работу директору издательства, все объяснил, попросил прочитать лично. Замечания оказались мелкими и конкретными. Антонина Федоровна быстро с ними справилась, и рукопись ушла в набор. До мая оставались считанные месяцы. Все стремились отрапортовать к празднику Победы. И уже в марте книжка Иваншиной вышла из печати.
9: Ну вот, тетя Тоня, а ты боялась.
1: Так ведь чем старше, тем боязливее.
0: Вторая половина дома, та, жильцам которой Иваншина отдала право первой очереди, опустела как-то незаметно.
9: Тут носишься, устраиваешь, и все вдруг гибнет от бабских капризов. Остается одно – разрабатывать новый план. Заручаться новой поддержкой.
0: На следующий день он возвращался с работы, нормально, еще засветло, и ноги сами занесли его на опустевшую половину. Олег бродил из квартиры в квартиру, шурша обрывками газет, обоев, книг и журналов, думая о поразительной беспечности и безответственности съехавших. После нас хоть пожар. В самом деле, опасность короткого замыкания, который предупреждал Олег домоуправление и пожарную охрану, лишь возросла с разъездом жильцов. Любая случайность могла сблизить оголенные концы проводки, могла вызвать искру, и тогда весь этот сухой, как порох, хлам и сор затлели бы, задымили, разгорелись бы и...
9: Вот уж тогда нам всем сразу квартиру выделят, верняк. Люди жалостливы.
0: Позвонили с киностудии имени Горького с просьбой уступить право экранизации. А вскоре известный режиссер прислал письмо. Он очень хотел сам писать сценарий, но непременно после консультации с автором. Антонина Федоровна почему-то испугалась, но и загордилась как бы тайком от себя самой, и в результате взаимодействия этих двух чувств вечером объявила, что ничего делать не собирается. Алла и Тонечка маленькая начали ее уговаривать, а Олег хмуро помалкивал. Иваншина объявила свое решение для него по преимуществу, а потому и ждала, вяло отшучиваясь.
9: «Дачу я снял. Тебе, тетя Тоня, природа нужна. Когда этот режиссер приехать намеревается?»
1: «Не знаю. Он ждет моего ответа».
9: «Напиши, чтобы не позже мая. Кино – дело нужное. Но одну тебя я в городе не оставлю».
1: «Считаешь, надо соглашаться?»
9: «Непременно. Твои героические дела требуют всесоюзного...»
1: «Прекрати. Не было у нас этого разговора. Все. Кончено».
0: Как и для каждого фронтовика, месяц май был для Антонины Федоровны Иваншиной совершенно особенным месяцем. В нем было самое яркое солнце, самые звонкие птицы и самые красивые цветы. Но в этом году счастливый май оказался иным. Весь апрель Олег был хмур и озабочен, особенно когда из соседней половины дома выехали жильцы. Отвечал не в попад, грубил Алле, куда-то все время уходил, кому-то звонил, с кем-то секретничал, что-то улаживал. Нет, 9 мая он, естественно, взял себя в руки, и все было как всегда. Но Антонина Федоровна уже так хорошо знала его, так чувствовала, так понимала и так любила, боясь признаться в этом даже в мыслях, что безошибочно отделяла искренность от обязательности.
1: У тебя что-нибудь случилось?
9: У меня? Что ты, тетя Тоня? У меня полный хоккей, как говорится.
0: Они успели праздничные пироги доесть, заторопился на дачу. Алле велел отпуск раньше времени выпросить, Валерика из детсада забрать, а озадаченный Иваншиной сказал:
9: «Обстоятельства диктуют, тетя Тоня, все потом объясню. Жди своего режиссера, за тобой пока Тонечка приглядит. Я с ней побеседовал. У нее как раз сессия, будет дома зубрить».
1: А может, ну его это кино?
9: Вот как раз кино нам прям позарез сейчас. Но Василий не за горами, оно денежек требует, а семья у нас одна. Одна, тетя Тоня, это уж навсегда.
0: И так он сказал, что Антонина Федоровна взлетела вдруг на седьмое небо. От небывалого счастья, от благодарности, от любви перехватило горло. Она поспешно оттерла слезы и молча погладила его по руке.
10: С той памятной ночи на даче до ужаса напуганная Тонечка маленькая притихла, как мышонок. Вовремя уходила, вовремя приходила, посещала только библиотеку, театр да музей и только в компании девочек. Весело рассказывала об институтских днях и горестно плакала по ночам. Соблазнов вокруг было великое множество, но она упорно гнала их от себя и побеждала, пока на ее пути не встретился он. Тот самый, который непременнейшим образом встречается рано или поздно каждой девушке. А когда встречается, все выученные правила, вложенные мамой аксиомы и нашептанные девичьи страхи разлетаются вдребезги. Он. Сейчас уже нет нужды называть его имя. Был иногородним. Учился в институте связи, жил в общежитии, подрабатывая мелким ремонтом, и не имел даже отдаленных знакомых, владеющих изолированным от мира пространством. Встречались в парке, в кино, в подъездах, теряли голову от первых прикосновений, уже ни о чем не могли говорить, потому что яростная сила рвала каждого в одиночку, требуя немедленно сей же миг сложиться в еще более мощную общую силу. В судьбу Тонечки маленькой впервые ворвалась любовь. Все расцветив в душе, посеяв счастье и надежды, сладкие слезы, тревожные ожидания, тайны, недомолвки и даже обманы.
1: Ты стала поздно возвращаться домой, девочка.
10: Я? Мы занимались. С Таней и Оксаной в библиотеке. И завтра тоже будем заниматься, потому что скоро сессия.
11: Вот ключ, видишь? Нет, скажи, ты видишь ключ?
10: Какой ключ? Зачем?
11: Тонечка, родная, умоляю, хозяева в отпуск укатили, а мне у них пол циклевать. Представляешь, какое счастье? Отдельное, двухкомнатное.
10: Но это невозможно! Невозможно, ну что я дома скажу?
11: Тонечка, ну это же впервые в нашей жизни. Первый раз мы будем вместе, никто нам не помешает. Целую ночь вместе, представляешь?
10: Я не знаю, что делать, не знаю, но я придумаю, слышишь? Я непременно что-нибудь придумаю.

0: я сегодня у Оксанки всю ночь заниматься буду.
1: Ты только звони. Слышишь? А лучше я сама Оксанке позвоню.
0: Зачем? Ну зачем? Я сказала про Оксанку. Ну лучше бы у Наташки, там телефона нет.
2: Так она подумала и, уходя незаметно, вытащила вилку из телефонной розетки в коридоре. А режиссер задерживался, перенося приезд с недели на неделю. 6-го, ну, максимум 8-го буду непременно. Никаких «но» не может более быть, Антонина Федоровна. Разговор этот происходил еще 2 июня, но она держала его в секрете, собираясь обрадовать Олега приятной неожиданностью. Он не расспрашивал ее, где-то озабоченно крутился, что-то делал, а 4-го вдруг объявил.
3: «Немедленно едем на дачу. Нечего здесь одной. Ничего с Тонечкой маленькой не случится. А там Алле трудно с Валериком. И вообще погода стоит, как на заказ. Скажи, чтоб Тонечка твои вещи собрала. Завтра возьму тебя на руки».
4: 7-го. Раньше 7-го я никак не смогу, Олежка. Никак.
3: «Я не могу, не могу оставить тебя одну, тетя Тонь. Ну пойми же, наконец, ну не капризничай».
2: Чем больше он просил, орал, распалялся и сердился, тем упрямее становилась Антонина Федоровна. Ей хотелось довести его до ярости, до гнева, до резкой ссоры с нею. Пусть он уйдет, отругав ее за упрямство, по-мужски хлопнет дверью, а потом, через каких-нибудь 2-3 дня, когда он хмурый, все еще сердитый, приедет за нею и возьмет ее на руки, она шепнет.
4: «Все в порядке, Олежка, мы можем переезжать. Я заработала кучу денег».
2: И вот во имя этой мгновенной радости, когда он весь расцветет, заулыбается, Антонина Федоровна и упрямилась в тот вечер.
3: «Ну зачем? Зачем эти штучки? За Тоньку боишься? Да она здоровенная тёлка».
4: «Вот за тёлку и боюсь. Я, ты, он, она, вместе дружная семья».
2: Олег действительно хлопнул дверью, исчерпав терпение и аргументы. И Иваншина засмеялась от счастья. Да, у нее была настоящая семья, в которой просят и ссорятся, улыбаются и хлопают дверью, умеют заботиться и злиться друг на друга тоже умеют. И это правильно, это и означает, что люди связаны не прохладной вежливостью, а горячей любовью.
5: Вы слушали 7-ю часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Жабраилова, Игорь Гордин, Алексей Вертков, Кирилл Вытоптов, Елена Доронина, Сергей Колесников, Мария Шашлова, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Есть у женщин свои секреты, которые помогают нам завоевать сердце любимого мужчины. Красивая одежда, духи, косметика, украшения, загадочная улыбка, наконец. Этот список был бы неполным, если бы мы забыли о специальной женской гимнастике. А такая существует. И она помогает нам поддерживать стать и грацию, которые представители сильного пола, прямо скажем, бьют на повал. Стоит взять эту гимнастику на вооружение. Автор комплекса, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Сегодня продолжим разучивать комплекс утренней гимнастики, разработанный специально для женщин. Вам понадобится коврик. Зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 15 упражнений для разных групп мышц. Кроме всего прочего, этот комплекс хорошо развивает внимание и координацию движений. Разучим его вторую часть. В ней 7 упражнений. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Итак, начнем. Лягте на живот. Ноги прямые. Руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу. Ладони упираются в пол. На счет раз-два, выпрямляя руки на вдохе, перейдите в положение, стоя на коленях с упором на руки. На счет 3-4, на выдохе вернитесь в исходное положение. Раз-два. 3-4. Раз-два. 3-4. Раз-два. 3-4. Продолжаем заниматься в положении лежа на животе. Руки на поясе. Большие пальцы в сторону поясницы. Ноги прямые. На счет раз-два на вдохе поднимите верхнюю часть туловища, прогнувшись в пояснице и сводя локти назад. На счет 3-4 на выдохе вернитесь в исходное положение. Раз-два. 3-4. Раз, два, 3-4. Раз, два, 3-4.

Перевернитесь на спину. Лежим. Руки вдоль туловища. Ноги прямые. На счет раз поднимите прямые ноги на 45 градусов. На счет два сделайте круг соединенными ногами вправо. На счет три сделайте круг ногами в противоположную сторону. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Дыхание произвольное. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Продолжайте лежа на спине. Руки в стороны. Ноги прямые. На счет раз, на вдохе, поднимите верхнюю часть туловища на 45 градусов с одновременным махом рук вперед. На счет 2-3 на выдохе вернитесь в исходное положение. Раз, 2-3. Раз, 2-3. Раз, 2-3.

Очень хорошо. Поменяем исходное положение. Сядьте. Руки в упоре сзади. Ноги прямые вместе. На счет раз согните ноги, подтянув их к ягодицам. На счет два выпрямите их и поднимите. На счет 3-4 верните ноги в исходное положение. Дыхание произвольное. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три.

Медленно встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки свободно свисают. В произвольном порядке спокойно наклоняйте голову вниз, вверх, поворачивайте в разные стороны. Дыхание произвольное. Завершая занятие, спокойно походите по комнате. Руки на поясе. В такт музыке высоко поднимайте колени, натягивая носок от себя. Сводите и разводите лопатки. Дыхание произвольное.

0: милые дамы, спасибо за компанию. Заниматься с вами одно удовольствие. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Если вы боретесь с лишним весом, этот простой прием поможет вам похудеть быстрее. Передаю микрофон Лене Симоновой.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: В теле человека есть нерв, который соединяет мозг с сердцем, легкими, желудком, кишечником, печенью и иммунной системой одновременно. Он проходит от ствола мозга вниз через шею, грудную клетку и брюшную полость и по пути иннервирует практически все внутренние органы. Его называют блуждающий нерв или вагус. И наука только начинает понимать, насколько он важен. 80% волокон вагуса афферентные. Это значит, что они передают информацию не от мозга к органам, а наоборот, от органов к мозгу. Сердце, кишечник, иммунные клетки постоянно отправляют сигналы наверх. Мозг получает эту информацию и регулирует воспаление, сердечный ритм, пищеварение, настроение и иммунный ответ. Тонус вагуса, то, насколько он активен в состоянии покоя, напрямую связан со здоровьем. Высокий вагусный тонус означает быстрое восстановление после стресса, низкий уровень воспаления и хорошую когнитивную функцию. Его можно измерить косвенно, через вариабельность сердечного ритма. Стимуляция вагуса уже применяется клинически. Процедура одобрена для лечения эпилепсии, резистентной депрессии, ожирения, реабилитации после инсульта, мигрени и ревматоидного артрита. 10-дневный курс неинвазивной стимуляции вагуса у пациентов с долгим ковидом значимо улучшил когнитивные функции, настроение, сон и снизил усталость. Сейчас исследователи изучают стимуляцию вагуса при рассеянном склерозе, аутизме и болезни Альцгеймера. Апрельский обзор этого года, охвативший более 600 исследований, подтвердил, что потенциал вагуса как терапевтической мишени только начинает раскрываться.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
5: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
4: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
6: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
4: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
5: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
4: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
10: На правах рекламы.
11: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
12: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
11: Но цифры действительно пугают.
12: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
11: Но почему это происходит?
12: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка избытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой: вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
11: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
12: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
11: А разве это не так?
12: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
13: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
11: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
14: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
11: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
14: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
13: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
11: А вот что насчет технологии производства?
14: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
11: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
14: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
13: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 10133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
14: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
13: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
11: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
13: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Радио России.

0: www.ktr.ru.
1: Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама.
3: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные сорвали попытку ВСУ снабдить позиции боеприпасами в районе Красного Лимана в ДНР. Минск раскрыл причину удара беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области. И венгров попросили экономить воду. В чем причина, расскажем в этом выпуске. 419 БПЛА уничтожили за ночь средства ПВО над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Войска группировки «Запад» уничтожили наземные роботизированные комплексы и пункт управления ударными беспилотниками ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Несмотря на активное сопротивление и помехи с помощью радиоэлектронной системы, наши FPV-дроны успешно ликвидировали технику противника, что позволило сорвать попытки ВСУ доставить продовольствие и боекомплект на свои позиции. Россиянам разъяснили, как будет работать принятый недавно закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. В случае рождения или усыновления второго и последующего ребенка родители смогут оформить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет без подтверждения снижения доходов. Об этом в беседе с Дума ТВ разъяснил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. При этом семьи с одним ребенком по-прежнему могут воспользоваться ипотечными каникулами сроком до 6 месяцев, однако для этого необходимо подтвердить снижение дохода не менее чем на 20%. А также и то, что платежи по ипотеке составляют не менее 40% семейного дохода. Для семей, в которых рождается или усыновляется второй и последующий ребенок, эти ограничения отменяются. Минск раскрыл причину удара беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области. Атака нужна Киеву для втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Такое мнение высказал постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совбеза международной организации в связи с атакой БПЛА на автобусы с белорусскими детьми. Дипломат призвал мировое сообщество безоговорочно осудить совершенный 17 июня теракт. В свою очередь, исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева обвинила руководство ООН в замалчивании фактов атак ВСУ на мирных граждан, что говорит о его трусости и беззубости.
2: Вызывает разочарование отсутствие у секретариата ООН смелости и принципиальности, чтобы назвать вещи своими именами. Объявить очевидным виновником трагедии в Брянской области и других чудовищных преступлений киевский режим. Вместо этого мы вновь слышим от международных чиновников одни и те же беззубые комментарии о недопустимости атак на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры. За этими общими словами скрываются политическая трусость и нежелание замечать преступления Зеленского даже тогда, когда их жертвами становятся дети. При этом любые голословные обвинения в адрес нашей страны секретариатом ООН подхватываются мгновенно, без необходимой на то верификации.
1: Как заявила Евстигнеева, Россия продолжит противостоять попыткам Запада нанести нам стратегическое поражение. Сил и средств у страны достаточно. Европа может оказаться втянута в конфликт с Москвой раньше 30-го года. Такое мнение высказал РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, проблема заключается не только в том, что Запад ведет подготовку к войне, но и в снижении порога для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше планов, считает Полянский. Напомню, в Москве неоднократно назывался срок возможного нападения НАТО на Москву, а о подготовке сил Альянса к столкновению в 30-м году заявлял недавно глава МИДа Сергей Лавров. Тегеран не приемлет стороннюю помощь в разминировании Ормузского пролива. Это ясно дал понять Западу замглавы МИДа Казем Гариб Абади. Таким образом, дипломат отверг планы президента Франции Эммануэля Макрона совместно с

0: Оманом начать обезвреживание морского пути в проливе. Абади напомнил о пункте меморандума, в котором четко обозначена обязанность Ирана разминировать Ормуз. Ситуация весьма чувствительная и сложная, поэтому Тегеран не позволит кому-либо еще выполнять эту работу, пояснил представитель иранского МИДа в соцсети X. Дональд Трамп возмутился дороговизной бензина. Президент потребовал от продавцов немедленно снизить цены на топливо, пригрозив неприятностями с законом всем, кто ослушается. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social. Трамп считает неоправданно высокими цены при стоимости барреля в $68. Приемлемый президент США назвал цену в $2.50 за галлон. Сейчас средняя цена на бензин в Штатах составляет $3.80, а в Калифорнии вовсе $5.50. Венгров попросили потреблять меньше воды. Ее необходимо тратить только на жизненно важные нужды. Мытье машин, а также наполнение бассейнов следует на время отложить. С таким призывом к своим гражданам на фоне установившейся в стране жары обратился венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, в стране объявлен третий наивысший уровень опасности жары. На фоне резкого роста потребления воды ее запасов критически не хватает. Серьезные проблемы с водоснабжением остаются в 120 населенных пунктах, где проживает около 7 тысяч человек. Если граждане не начнут экономить, система не сможет восполнить запасы из водохранилищ, уточнил премьер. Отмечу, что волна жары пришла в Венгрию из Франции, где столбики термометров держались на отметке в 42,5 градуса. От перегрева там погибли свыше 1000 человек. Но погода в столичном регионе берет реванш после непродолжительного похолодания в июне. Воздух на 4-5 градусов будет превышать климатическую норму, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Синоптическая ситуация в Центральной России обусловлена гребнем антициклона, поэтому в Москве и по области в Центральной России ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный не более 1-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице нашей Родины сегодня +25, +28, а это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Показания барометров стабильнее, 749 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве, реке у Звенигорода +19, в реках и озерах Центральной России от 17 до 21 градуса.
0: В Москве появились необычные сезонные вакансии. Об этом ТАСС сообщила карьерный эксперт Центра профессии будущего Ольга Бухвалова. Одно из таких предложений – эксперт по контролю качества арбузов. Сезонная работа продлится до сентября, а зарплата составляет от 90 тысяч рублей в месяц. Но еще одна необычная позиция – менеджер по закупкам зелени, доход от которой составляет ни многим ни мало 230 тысяч в месяц. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские теннисисты. Данил Медведев и Роман Сфиулин пробились во второй круг Уимблдона. Медведев был сильнее хорвата Марина Чилича со счетом 6-1, 6-2, 6-4. А Сфиулин взял верх над соотечественником Андреем Рублевым 6-4, 6-7, 3-6, 6-3, 7-6. В женской части турнира четыре россиянки – Анна Калинская, Мира Андреева, Екатерина Александрова и Анастасия Гасанова – по итогам понедельника пробились во второй раунд. А вот Анастасия Захарова уступила девятой ракетке мира Каролине Муховой из Чехии. Сборная Парагвая пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В 1/16 южноамериканская команда была сильнее немцев в серии пенальти со счетом 4-3. Основное дополнительное время закончились в ничью 1-1. В стартовом составе победителей на поле появился защитник московского «Динамо» Хуан Хосе Касарас, которого сменили на 99-й минуте. Бразильцы взяли верх над японцами 2-1, а марокканцы в послематчевой серии 11-метровых ударов обыграли нидерландцев 3-2. В игровое время команды разошлись миром 1-1. Грузинский «Ахмат» обыграл действующего чемпиона Боснии и Герцеговины по футболу «Борац» со счетом 3-1 в товарищеском матче. В составе российского клуба мячи забили Егошка Сентура, Алексей Касаджиков и Лечи Садулаев. Защитник «Сабаха» Игорь Нагейра переходит в Ростов в статус свободного агента. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что 31-летний бразильский футболист в прошлом сезоне за азербайджанский клуб провел 35 матчей и забил 2 мяча. Российский нападающий Максим Шабанов не получил квалификационного предложения от клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщается на сайте команды. 1 июля 25-летний форвард станет неограниченно свободным агентом. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода. В Магадане сегодня 17-19 градусов, облачно, без осадков. В Челябинске 22-24, пройдут небольшие дожди. В Омске 25-27, в Иркутске 29-31, в Архангельске 23-25 градусов. Ожидаются кратковременные осадки. В Оренбурге 19-21, дожди. В Самаре 17-19, пройдут кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге днем максимальная температура составит 24-26 градусов. В Москве без осадков и до 27. Сейчас в столице около 20, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
7: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8:12, 26 секунд точное московское время, вторник, на календаре 30 июня, последний день первого месяца лета, вот так сложно заверну. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова встречают этот последний день первого месяца лета вместе с вами.
8: О сложных вещах просто подхватываю я твой посыл. Здравствуйте, 8-9-2-5-222-99-90. Хотя не всегда это получается. Вот есть такие территории, которые называются особо охраняемыми природными территориями. Как я понимаю своим гуманитарным умом, это территории, где, ну, мягко говоря, ничего нельзя. Ну, практически ничего нельзя из того, что нарушит экологию, уникальные деревья, уникальный ландшафт и все прочее. Но как раз именно и деревья становятся разменной монетой, потому что когда мы узнаем о том, что...
7: Люди, которые должны были охранять эту зону, они ее губят. Это действительно печально. На самом деле в Сочи одна из самых горячих новостей, совсем не погода, а не температура моря, а, собственно, на главном, не побоюсь этого слова, курорте страны, да, устроили настоящий лесоповал. Неожиданно. Уникальные деревья пилили прямо на территории национального парка, чтобы вывести эти каштаны, эти дубы. В заповедном месте варварски проложили дорогу, и ущерб оценили в 270 миллионов рублей от строительства этой дороги.
8: Варварские методы, разумеется. Обвиняемыми по этому делу проходят бывшие руководители нацпарка сочинского и кавказского заповедника Владимир Атаян и Владимир Титов. Как говорят экологи, которые добились-таки возбуждения уголовного дела, эти фигуранты не препятствовали работам и даже пытались скрыть их последствия. Но самое интересное, что ранее, в январе этого года, уволили предыдущего директора этой самой особо охраняемой природной территории. Тогда выявили нарушение на 3 миллиарда рублей. Сейчас на 270 миллионов, а вот тогда на 3 миллиарда.
7: И непонятно, кто, что, как навредит следующий, и как он может навредить следующий руководитель, гипотетически, да. Но, тем не менее, Генеральная прокуратура регулярно мониторит все наши национальные парки, все наши особо охраняемые зоны и находит миллиардные нарушения при охране лесов и заповедников. Сочинская история не единичный случай, да, и Сочинский нацпарк не единственный случай в Сочи в самом, мы знаем. знаем, сколько было застроено на тех территориях, где нельзя было строить, да, сельхозземли, природоохраняемые земли. Потом все эти дома сносились, либо пытались через суд добиться. Некоторые дела до сих пор зависли в суде, уже много лет идут разбирательства. Что же все-таки делать с этими многочисленными ЖК, многочисленными домами, которые тоже зарегистрированы, да, Росреестров давал им право собственности людям. А теперь оказывается, что они на территории заповедников находятся.
8: Удивительные, конечно, вещи. Один из бывших сотрудников Сочинского нацпарка «Известиям» рассказал о том, что обратился к правоохранительным органам с заявлением о незаконной дороге. Только те люди, в отношении которых ведутся следственные мероприятия, никаких документов на эту дорогу на самом деле не имели. Хотя утверждали, что был госзаказ на прокладку дороги. Ну, 1,5 километра, но тем не менее это дорога. Какая разница? Хоть 200 метров. При всем при этом на бульдозере след был 7 или 8 километров. Почвенный покров получил колоссальный ущерб. Лес распилен, 270 миллионов рублей насчитали.
7: Да, ну почему рассечение территории особо охраняемой зоны, да, а дорога — это не только прямая угроза, например, для животных, у которых проложен маршрут, и они строго ходят по этому маршруту, да, это еще и нарушение гидрологического баланса грунтовых вод, а тяжелая техника, она давит на этот грунт, что может привести к перераспределению поверхностных слоев воды. Поэтому здесь действительно нужно особо серьезно подходить к тому, какой ущерб нанесен природе.
8: Попытаемся разобраться в этой истории. Нам поможет исполнительный директор Российского экологического движения «Алмурод» Расул Мухамедов. Алмурод, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: У нас эхо идет, наводка из приемника. Я попрошу вас от приемника чуть-чуть отдалиться, а пока мы спросим вас, как же так происходит, что территории, которые создаются для поддержания сложных экосистем, становятся объектом, ну, во-первых, чужой наживы, а с другой стороны, на этих территориях таким образом мы не защищаем их, а наоборот их ставим под прицел. Под прицел чьих-то интересов финансовых, не так ли?
9: Ну, у нас, к сожалению, особо охраняемые природные территории стали очень привлекательным местом для так называемых инвесторов. И у нас сплошь и рядом по всем направлениям идет серьезное давление. Дело в том, что мы начали развивать экологический туризм, и его все восприняли именно так, что нужно что-то на территории, особо охраняемой природной территории, что-то построить. Вот, и туда, соответственно, привлекать потом людей и так далее. Поэтому, ну, по Сочи у нас удар пришелся, понятно, что в первую очередь, это достаточно давняя история, там очень много споров идет, и уже очень много лет, поэтому то, что прокуратура добралась и начинает разбираться с законностью части там проведенных мероприятий, это очень хорошо. У нас есть такая же проблемная история и в ближнем, в Москве, в Подмосковье, в ближнем, тоже с дорогой, с такой же, непонятно куда проведенной, непонятно зачем. Поэтому у нас как бы есть очень много напряженных точек, но надо четко понимать, что с одной стороны мы все говорим о необходимости развивать экотуризм, о том, что надо открыть российскую природу для российских граждан. В условиях там усложненного выезда за рубеж у нас сейчас антропогенная нагрузка резко скакнула, то есть почти вдвое у нас количество туристов наших, кто у нас местным образом отдыхает, резко все подскочило. Готовность к этому у нас была минимальная, скажем так. Вот. А дальше у нас начинаются уже персональные проблемы, каждый по-своему трактует задачи, каждый по-своему трактует целевые свои установки, ну и надо там четко сказать, что вот серия уголовных дел по ОПТ и так далее говорит о том, что у Министерства природных ресурсов у нас очень короткая скамейка по сотрудникам, по всему остальному, то есть практически люди берутся, через полгода начинает выясняться, что они пришли не природу охранять, а пришли из коммерции, еще зачем-то. Вот, и с этим, конечно, надо что-то делать.
7: Да, вы знаете, здесь же вот, не только о дороге будет речь. Вот, например, с начала летнего сезона... У нас эхо идет. Отключите, пожалуйста, эфир.
10: Или громкую связь.
7: Очень...
9: Я разговариваю по телефону, просто у меня ничего не
7: Странно, у нас отражение идет. Хорошо, смотрите, с начала летнего сезона... Давайте попробуем вам перезвонить, что-то со связью у нас происходит. Вернемся буквально через минуту, а пока расскажу об еще одном скандале в Сочи. Собственно, разгорелся еще один скандал. Оказалось, что с посетителей, которые приезжают многочисленными, да, тысячами людей, стали взимать дополнительную плату за посещение всех трех круглогодичных горных курортов. Такую меру приняли как раз в Сочинском национальном парке, установив кассы, что вызвало, естественно, гнев туристов и гидов. Получается, что теперь гость должен купить не только скипас, летом почти до 3000 рублей, я напомню, а зимой вообще до 6000 с лишним прокатиться, собственно, на канатке. Ну и билет на посещение территории нацпарка и соответствующие КПП, которые, с которыми, собственно, возмущены отдыхающие, они их называют будками, установили рядом с кассами курортов. Стоимость 300 рублей. Если пройти без билета и проверит госинспектор, придется заплатить штраф 3000. При том, что создавали инфраструктуру и проложили экотропы сами курорты, а не национальный парк. А вот деньги берет национальный парк.
8: Ну что, коллеги, есть связь у нас? Да, Лура, давайте продолжим. Ну вот смотрите.
9: Да, добрый день.
8: Еще раз здравствуйте. Хорошая связь. На чем мы остановились?
7: Остановились мы на как раз втором скандале с сочинским нацпарком, который решил, что надо с туристов брать еще одну стоимость за посещение нацпарка 300 рублей, хотя строили и облагораживали все эти пешеходные дорожки сами курорты, а не нацпарк. Как вы к этому относитесь?
9: Ну, у нас дело в том, что есть постановление правительства, согласно которому особо охраняемые природные территории имеют право взимать за вход деньги. Вот, и многие, особенно региональные, особо охраняемые природные территории на этом живут. Вот, поэтому если говорить о том, что собирать деньги, наверное, нужно, потому что нужно поддерживать соответствующее состояние особо охраняемых природных территорий. Но с точки зрения, если они используют инфраструктуру, созданную другими, то это вопрос... чисто разбирательство двух юридических лиц между собой, вот, либо должна быть там компенсация была выплачена, либо еще что-то, ну, это пусть они между собой разбираются, но то, что на особо охраняемые природные территории вход желательно делать платным, чтобы хоть как-то софинансировали, люди участвовали в финансировании всех наших, охраны нашей природы, это, я считаю, что это такой факт достаточно важный.
8: Понятно.
9: Просто на бюджетах, на наших трещащих держать это довольно сложно.
8: Спасибо. Элмурод Расулмухамедов, исполнительный директор Российского экологического движения. Сразу вспоминается заявление главы Минприроды Александра Козлова, который продолжает возглавлять ведомство. Он отметил, что капитальное строительство и вырубка леса в заповедниках, особо охраняемых зонах нацпарков, попадут под запрет. Изменять их границы тоже нельзя будет. Но, тем не менее, мы понимаем, что, с одной стороны, есть распоряжение ведомства, его главы, а есть реалии. 3 миллиарда рублей Генпрокуратура насчитала ущерб двум территориям особо охраняемым. Это Сочинский нацпарк и Кавказский государственный биосферный заповедник. Но я так понимаю, что это не последние цифры. И вообще в целом, насколько серьезен ущерб таким территориям? Будем спрашивать.
7: А Максим Токарев, эколог, член экспертного совета Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, присоединяется к нашему эфиру. Максим Владимирович, доброе утро.
10: Доброе утро.
8: Здравствуйте.
7: Что же у нас происходит в наших заповедных зонах, в наших особо охраняемых зонах, и какой ущерб мы сами наносим нашему природному богатству?
10: Ну, если брать пример, вот, допустим, что произошло в Сочинском национальном парке, это, конечно, вопиющий случай, да, который поднимает целый ряд вопросов вот, об вообще эффективности, да, системы охраны природы России. Если даже вот оценивать ситуацию, да, которая произошла, она, конечно, не просто экологическое нарушение, да, это, во-первых, преступление вообще с высокой степенью общественной такой опасности, да. Ситуация выглядит как пример коррупции, злоупотребление, конечно, служебным положением внутри самой государственной структуры, вот это вот как раз ОПТ, да, призван как раз охранять природу. Ущерб 270 миллионов рублей. И действия вообще сотрудников национального парка указывают на не случайную, конечно же, ошибку, да, это как раз на организационную какую-то незаконную, к сожалению, деятельность, да, направленную на систематическую добычу ресурсов. Вообще, такой ущерб очень как бы серьезен, потому что 270 миллионов рублей это является вообще катастрофическим таким случаем, да?
8: Так еще и 3 миллиарда, я о которых говорю.
10: Да, и 3 миллиарда. Да, вот, допустим, даже вообще по лесному законодательству ущерб вообще свыше 150 тысяч рублей уже считается особо крупным. А тут и 270 миллионов, 3 миллиарда, ну то есть это вообще там чуть не в 2000 раз превышает вообще этот порог. Да, такой вообще ущерб означает, конечно, уничтожение уникальных лесных экосистем на значительной территории, гибель животных, невосполнимых вообще в ряде даже для биологического разнообразия вот этого как раз Сочинского национального парка, да. Здесь есть, конечно, один важный нюанс, это несмотря на то, что речь идет вообще об особо охраняемой территории, да, на момент как раз событий закон не выделял нарушений на таких территориях, так, в отдельный такой блок, да, более строгий состав преступлений, что произошло. Ну, вообще, по-хорошему, если по уголовному кодексу смотреть, то максимальное вообще наказание вот за такие вот как раз деяния, да, это там от 7 лет лишения свободы, то есть до 7, там, и приблизительно где-то от 1 до 3 миллионов рублей только штраф. Представляете, где-то на 3 миллиарда воровали, ну, то есть как вывезли, как сказать, пиломатериалы, а в итоге всего лишь там штраф на 3 миллиона рублей. Однако, кстати, существует, кстати, инициатива по ужесточению. Депутат, кстати, Государственной Думы предлагали, кстати, дополнить этот уголовный кодекс статьей, прямо предусматривающей наказание за незаконную рубку, именно как раз на особо охраняемой территории. Это как раз говорит о том, что действующее законодательство считается, ну, недостаточным пока. И вот таким образом текущее наказание может быть признано не вполне соразмерным, да, так как не учитывает особый статус территории, что и пытаются как раз исправить законодатели. Суд будет как раз принимать уже решение в рамках существующих статей, да, но общественный резонанс и позиции как раз прокуратуры могут как раз повлиять на саму строгость такого приговора. Да, мы знаем то, что вообще по-хорошему отвечать за такую вот именно деятельность должна, во-первых, администрация самих ОПТ, отслеживать вообще такие вот нарушения. Она обязана обеспечивать охрану территории. В данном случае именно как раз их сотрудники стали как раз нарушителями, да. Также государственные инспектора в области охраны окружающей среды должны осуществлять контроль и надзор на территории. Вообще, по-хорошему, на сумму 270 миллионов рублей, ну, по-хорошему, можно быть уже, наверное, спутниковый снимок, можно увидеть вообще как бы последствия, вообще как бы как это вообще...
8: Вот, собственно, об этом и говорят материалы проверки Генпрокуратуры, которая, собственно, проверила, в общем, законность исполнения своих проверок, и выяснились очень любопытные детали, я частично сейчас их приведу. Вот помимо того, что мы сейчас говорили с вами о сочинском направлении, да, южном, например, в Красноярском крае, Кировской и Тверской областях вообще отчуждали земли лесного фонда в частную собственность. Да?
7: В Нижегородской области через суд прокуроры добились возвращения свыше 750 гектаров. Не могу даже такие цифры назвать, понимаете, земель лесного фонда обратно в федеральную собственность.
8: Это все история с 90-х годов, когда огромные лесные участки передавались третьим лицам и не были включены в состав Государственного лесного фонда. Вот каков масштаб хищений у государства. А мы говорим о том, что люди вырубали лес в особо охраняемой природной зоне и строили туда дорогу, прокладывали дорогу. То есть не знать об этом, мягко говоря, было затруднительно. Знали об этом все, делились. Я так понимаю, если распутывать цепочку, а следствие этим занимается, то мало не покажется, согласитесь. Пойдут и отставки,
10: и вообще на особо охраняемой территории вообще запрещена какая-либо деятельность. Уж я помню, что там про дороги и прокладку труб, а сами сотрудники, ну, то есть прекрасно знают, какую деятельность можно вести. Вообще ОПТ создан для того, чтобы сохранять, во-первых, биоразнообразие, редкие виды краснокнижных растений и животных, и вырубка, ну, это просто, ну, кощунство, считаю, да, уничтожать. Конечно, сейчас там, я слышал, было время, когда пытаются упразднить вообще особо охраняемые территории, пересмотреть вообще законодательство, да, для чего они вообще созданы, эти ОПТ. Ну, надеюсь, не дойдет до того, что просто возьмут и все отменят, потому что, ну, будет тогда... Вот как вы сейчас пример привели, после 90-х годов большое количество было там лесфонда передано в частные руки, да, хотя по-хорошему я знаю, что как раз упразднили вот это вот лесничество, и большое количество просто неконтролируемое. То есть поля перестали обслуживаться, и просто лес засеялся. то есть эти
7: да,
10: полеи...
7: и потом его спокойно передали уже застройщикам. Спасибо, Максим Владимирович. Максим Токарев, эколог, член экспертного совета комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды был с нами на связи. Продолжим буквально через минуту.
11: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
12: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
11: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
13: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
15: Словарь русских говоров Забайкалья.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
13: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
7: 8:31 и 8 секунд, точное московское время, вторник, 30 июня, на календаре Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире. Сейчас поговорим о важном нашем партнере, нашем друге, который решил, что может и там работать, и здесь работать, и вообще делать все, что хочет, и перестал следить в том числе и за безопасностью своей продукции. Вот названы, например, потери Армении от остановки экспорта рыбы в Россию. Угу. Армения лишится почти всех доходов от продажи рыбы. 98%. Это 80 миллиардов долларов. Миллионов долларов, простите.
8: Это же тоже сельхозпродукция, да? Кстати говоря, Армения, рыба как-то не очень. Ну, понятно, третья страна транзитная, да? Но, тем не менее, все-таки примерно в 2% к ВВП армянской экономики оцениваются ограничения на экспорт сельхозпродукции и некоторые другие армянские товары в Россию. Напомню, что в конце мая Россельхознадзор временно ограничил импорт ряда...
7: овощей, ягод, да. Зелени, поставки минеральной воды. Джермук, кстати, ей тоже несколько человек отравилось в России буквально.
8: Цветочные продукции, импорт тоже ограничен.
7: Ну, это совпало с рядом недружественных по отношению к России шагов команды армянского премьер-министра Никола Пашиняна. А для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными, говорят эксперты, потому что выпадающие объемы легко компенсируют и отечественные производители, и соседние страны. Ну, в общем, проблемы в огурцах у нас не возникнет, и в томатах тоже.
8: Мы поговорили с аналитиком аграрного рынка, доктором экономических наук, профессором Леонидом Холодом, и вот какой комментарий Леонид Иванович нам предоставил.
16: Ну вот в моменте, вот тогда, когда отмена такого важного для Армении плодово-овощного рынка, как Российская Федерация, в моменте Армения теряет, собственно, весь этот рынок. У армян производство плодово-овощной продукции, ну, во всяком случае, его цифра мне попадалась в 2024 году, составляло где-то 1 300 000 тонн. В Российскую Федерацию из этого всего они поставляли десятую часть, то есть 10%. И при этом Российская Федерация забирала у них порядка 90-95% всего. Поэтому если Российская Федерация закрывается, то они теряют весь плодово-овощной экспорт практически, там за небольшим исключением, и 10% рынка сбыта. Для нас это не очень чувствительно, потому что ну, там 103, даже если в 2025 году увеличился объем, ну, допустим, там 110-115 тысяч тонн, но это капля в море. У нас в год импортируется порядка 6 миллионов тонн всего этого хозяйства. Там, конечно, есть, может быть, менее тонкие вещи, чем черешня или абрикосы, но, тем не менее, у нас гигантский объем приобретения плодово-овощной продукции из-за рубежа, ну, в силу там климатических причин даже, исходя из этого. Поэтому они теряют практически весь рынок. А это критично, но экономика же подвижна. Дело все в том, что объем-то небольшой. Диаспоры армянские, в том числе и в Европе, и в других странах, довольно-таки большие. И там, конечно, у них и семейные завязки есть, и клановые завязки есть. И эти диаспоры заняты в разных отраслях, в том числе и в торговле. Армянские абрикосы, шеллах армянский, один из самых лучших абрикосов на свете. То есть со временем они, конечно, рынок себе найдут. Просто сколько времени это займет и возможно ли это сделать в этом году? В этом году вряд ли. За пару лет они, в общем-то, этот объем продадут в какие-нибудь другие страны. Тем более там еще много зависит от обещаний, которые им дали. Насколько я знаю, им было дано обещание в Европейском Союзе максимально оказать содействие в продвижении их продукции на европейский рынок, который очень большой. В Европе проживает ни много ни мало миллионов, наверное, под 400 человек вместе с мигрантами. И, в общем, потребителей много, а объемы армянские небольшие. Конечно, Армения страна не самая большая, а рынок, ну, он есть, он существует, но что же не единственная отрасль. И потом я еще раз хочу вот повторить, что мы не знаем действия европейцев в данном случае. Если они настроены Армении там помогать, то там не такие большие деньги нужно инвестировать, чтобы эту дыру забить. Тем более, что, ну, во-первых, Пашинян собирался лишнюю продукцию, которая образуется, выкупать у фермеров. И, во-вторых, они вроде бы как собирались помогать, государству собиралось помогать продвигать продукцию на другие рынки. Это болезненно, это нанесет большой удар по экономике, чтобы она рассыпалась по этому поводу. Не знаю, там, по-моему, и другие отрасли есть, которые в данном случае, может быть, не так сильно зависимы от внешней торговли. Вот по коньяку, да, там могут быть проблемы по самой коньячной отрасли, потому что главные владельцы торгового знака, французы, не очень любят напитки, которые называются коньяком, а произведены не во Франции. То есть они явно помогать в Европе продвигать чужой товар вряд ли будут, но единственное, что они могут там скупать материалы для коньяка. Это немножко понижает позицию армян как производителей аутентичного напитка, потому что когда они становятся просто поставщиками сырья, там могут быть проблемы. Я не думаю, что это может привести к краху армянской экономики, тем более, что наши оппоненты декларируют желание помочь, а Армения такая большая, там не такая большая помощь нужна.
7: Да, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод комментировал эту ситуацию. Ну, вообще, для России, например, Армения остается небольшим торговым партнером, обеспечивая, ну, около 1% российского импорта и чуть больше процента экспорта. Для Армении же ситуация, ну, абсолютно противоположная, потому что Россия является ключевым внешнеэкономическим партнером, на который приходится 37% импорта и 35% экспорта. Поэтому, ну, понимаем, для кого последствия будут тяжелее.
8: Но, тем не менее, смотрите, что касается Армении, то в первом квартале этого года был зафиксирован экономический рост почти в 4%. Ну, надо опять же смотреть, какова инфляция. Если инфляция больше, то, в общем-то, и понятно, что роста-то как такового и нет. Но вместе с тем мы понимаем, что другая экономика, мягко говоря, не блещет. Да? Отрицательный рост, например, в горнодобывающей промышленности, это такая, знаете, формулировка аналитиков, то есть падение, громкое падение в 37%. И многие другие отрасли экономики армянской не блещут.
7: Ну, давайте посмотрим вообще правде в глаза. Экономика – это не только какие-то деньги, рынки, поставки и так далее, это еще и люди. А вот если посмотреть на занятость в Армении, то можно смело говорить, что здесь не только обвалится ВВП, да, а здесь сотни хозяйств лишат прибыли, тысячи жителей лишат сел, причем небольших каких-то местностей, лишат своих рабочих мест, потому что их товары никому не нужны. Обещание правительства, что всем компенсируют, значит, выпавшие доходы, ну, это, по-моему, был популизм предвыборный, исключительно для того, чтобы набрать побольше голосов.
8: По прогнозам внешних институтов, уровень безработицы в Армении в этом году составит 12,8%. Власти продолжают искать некую формулу спроса и предложения на рынке труда. Ну, а дела в армянской экономике мы обсудим с экспертом. С нами на связи Анастасия Прикладова, кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова. Анастасия Александровна, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Ну вот смотрите, сельское хозяйство в Армении занимает 8%, треть буквально населения страны занята аграрным сектором. Собственно, что же дальше-то? Население Армении 3 миллиона.
17: Конечно, для населения потеря российского рынка – это существенный ущерб. Да, как уже говорилось, порядка 2% ВВП будет выпадать из-за ограничений, которые ввела Россия. Поэтому если для каких-то крупных предприятий, которые и на внутренний рынок работают, и на другие зарубежные рынки, это еще не так критично, то для небольших хозяйств, которые занимаются, ну, допустим, выращиванием фруктов, овощей, да, или какие-то, может быть, напитки, да, поставляют в Россию, то это, конечно, весьма-весьма печально и сложно для конкретных небольших предприятий.
8: Хорошо. А насколько выглядит логичным, да, дальнейшее движение Армении в сторону, я не знаю, ну, здравого смысла, если бы оно такое...
7: Кому они помидоры-то этим летом повезут?
8: Действительно, или сгниют по дороге.
17: Ну, видимо, придется им, не знаю, зарплату выдавать помидорами. Но на самом деле ситуация, правда, сложная. И если оценивать трезво, да, и чисто с экономической точки зрения, то, конечно, им нужно решать проблему. Да, а не просто ждать, пока, ну, что-то само собой решится. Потому что мы знаем, что по тем же фруктам и овощам ориентируясь на российский рынок, да, и доля российского рынка в экспорте чуть ли не 100%. 90, ну, по некоторым позициям 90%, где-то 95-99%. Да, то есть мы понимаем, полностью ориентированы на российский рынок. Куда они денут эту продукцию, ну, непонятно на самом деле.
8: В этом сезоне уже непонятно. На следующий сезон они могут договориться. Но другое дело, выживут ли фермеры и аграрии. Вот есть оценки, что долговременная потеря армянскими аграриями российского рынка спровоцирует крах армянской экономики. То есть, если на несколько лет, то все. Верно? Справедливые оценки?
17: Ну, если говорить про крах экономики, это, скажем так, крах сектора экономики, это да. Потому что, если мы говорим о долгосрочной перспективе, конечно, здесь же не только про конкретные предприятия по выращиванию фруктов, овощей или, не знаю, по рыбоводству. Здесь еще и смежные отрасли, те же перевозки грузов, поставщики сырья, не знаю, кормов для рыбы, какие-то пестициды, удобрения и прочее, прочее, прочее. То есть, конечно, здесь в долгосрочной перспективе, здесь мы не про 2% ВВП говорим, да, а здесь уже будет кратное увеличение. И, кстати, еще стоит заметить, что сейчас время для Армении не очень такое подходящее, да, сейчас сезон, поэтому ущерб от вот этих ограничений в краткосрочной перспективе, они гораздо выше, чем были бы, если бы ограничения вводились, ну, скажем, зимой. Поэтому, конечно, здесь, может быть, не глобально, да, рухнет экономика, но в долгосрочной перспективе целые сектора могут просто потерять свои позиции, и банкротство предприятий будут, ну и, соответственно, напряжение в экономике, в целом, в социальной сфере и так далее.
7: Ну так, может, это шанс для Армении, может, мы зря тут, знаете, обсуждаем, шанс для Армении стать технологической державой, не знаю, технологическим центром на территории СНГ, притянуть кучу IT-специалистов, не знаю, открыть свою силиконовую долину. Может быть, им просто вот как раз даем шанс переустроить экономику и сделать другие ориентиры?
8: Уйти от аграрного профиля к цифровому?
17: Ну, может быть, внутри Армении такая позиция и продвигается, но мы понимаем, что вряд ли фермер начнет заниматься IT-разработками какими-то, да, или пойти и какие-то станки разрабатывать. То есть из фермера, инженера у нас вряд ли получится. То есть все равно будет проблема именно с безработицей, да, с занятостью населения. Конечно, инвестиции могут прийти, возможно, они придут. То есть если Армения ориентирована на западные рынки, западные инвестиции могут туда прийти. Но все равно проблем-то это не решит. То есть для конкретного семейного какого-то предприятия, да, для небольшой фирмы, эти инвестиции в производство, в IT-сферу, они, по сути, ничего не значат и никак не помогут.
8: Понятно, спасибо. Анастасия Прикладова, кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова. Что касается цветов из Армении, они тоже, как мы отметили, попали под ограничения Россельхознадзора. 135 случаев стали основанием для нарушения при ввозе в 96 миллионов штук, что, в общем, 77% от общего числа выявленных за минувший год нарушений.
7: 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Ждем ваших сообщений. Также подключайтесь к нашим каналам в Максе и в Телеграме. И читайте самые свежие новости на вести.ру. Мы вернемся буквально через минуту.
18: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
20: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
21: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
20: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
18: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
22: На правах рекламы.
23: Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
24: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Ока. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Ока.
23: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Ока говорят как о новой революции в офтальмологии?
24: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Ока. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
23: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Ока подробнее, пожалуйста.
24: Дюна Око – это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Око – это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
23: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
24: Да.
23: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Око?
24: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что Дюна Око прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которая вызвана переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
23: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
24: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Око, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. А Дюна Око не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Око, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
23: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
24: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Око держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Око и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте Дюна Око по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
23: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
24: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Око, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме Дюна Око будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна Око, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0400. Повторю еще раз. 8 800 220 0400. 2-0. Звонки и доставка бесплатные.
23: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Ока?
24: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Ока – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении, и что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. Сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Ока прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
23: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
24: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
23: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Ока?
24: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
23: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Ока нужен всем, кто заботится о зрении?
24: Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
0: Радио России. И все это музыка. Реклама.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам.

0: Европейский источник. Евродепутат от Люксембурга Фернан Хартхайзер подчеркнул, что целью визовых ограничений является дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму. При этом, по словам чиновника, в конечном итоге подобные меры нанесут ущерб в первую очередь западноевропейской экономике и, скорее всего, не достигнут своей изначальной цели. По данным СМИ, в Евросоюзе также обсуждается предложение о пересмотре решения по поводу уже выданных гражданам России шенгенских виз и ВНЖ в европейских странах. Минск предостерег Киев от угроз. Любые попытки давления или запугивания в адрес Беларуси и ее руководства недопустимы. Об этом заявил постпред Республики при ООН Валентин Рыбаков в ходе срочного заседания Совбеза ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими детьми. Он отметил, что Беларусь настоятельно рекомендует не испытывать терпения белорусской стороны и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости. Касаясь теракта в Брянской области, Рыбаков призвал международное сообщество безоговорочно осудить атаку на мирных граждан Белоруссии. У абитуриентов есть еще время подать заявление на бюджетные места в вузах. Данная кампания завершится 25 июля. Об этом сообщил агентству ТАСС заместитель министра науки и высшего образования Андрей Мельчук. По сведениям ведомства, за первую неделю свыше 245 тысяч поступающих подали порядка 590 тысяч заявлений. И напомню, что абитуриент может подать документы в несколько вузов одновременно. Жильцы могут получить деньги за сдачу крыши дома в аренду. О данной норме закона напомнил член Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. В интервью парламентской газете он привел в пример установку на крыше оборудования для обеспечения интернетом жильцов. Если оно применяется только для многоквартирного дома, то плата за использование общего имущества не взимается. Но если речь идет, например, о базовой станции сотовой связи на крыше, которую оператор использует не только для данного дома, но и для покрытия района, тогда жители вправе потребовать оплаты. Для согласования этого вопроса, а также стоимости аренды за эксплуатацию крыши, жильцы должны организовать собрание. ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сумму более 5,5 миллиардов рублей. Речь идет о четырех компаниях: Московская областная инженерная компания, проект «Строймонтаж», региональная строительная производственная компания и «Время», пишет российская газета со ссылкой на материалы ведомства. Антимонопольщики полагают, что указанные организации могли заключить антиконкурентные соглашения для удержания высоких цен на торгах на выполнение комплекса работ в 5 городских округах Подмосковья: в Подольске, Щелково, Мытище, Долгопрудном и Талдомском. Если вина компании будет установлена, им грозят оборотные штрафы, подчеркнули в ФАС. Водителям рассказали способы сэкономить на обслуживании авто. На объемы кошелька влияют мониторинг технического состояния автомобиля и своевременная замена масла. Как рассказал РИА Новости эксперт Евгений Липовицкий, следует большое внимание уделить своевременности обслуживания машины. К примеру, если производитель рекомендует менять масло раз в 8-10 тысяч километров пробега, то лучше подстраховаться и делать это раз в 7,5 тысяч. Эксперт также предостерег автовладельцев от закупки запчастей в сервисных центрах, поскольку там их продают с наценкой. Дешевле обойдется ремонт у частного мастера и самостоятельная покупка комплектующих. Ну а столичные водители в эту субботу испытают некоторые неудобства. В связи с проведением велогонки будет ограничено движение транспорта на ряде улиц и набережных на западе Москвы. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы. Так, 4 июля с 15 часов до окончания мероприятия будет закрыто движение на улице Косыгина от Ленинского проспекта до Воробьевского шоссе в обоих направлениях. По Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко и участку Мичуринского проспекта от улицы Косыгина до дома 6. Также с 16 до 20 движение перекроют на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта в обоих направлениях. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда. Жара в столице достигнет пиковых значений в четверг, а уже в пятницу на регион опустится прохладный фронт, который принесет дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве и по области в Центральной России ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный не более 1-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице нашей Родины сегодня +25, +28, а это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Показания барометров стабильнее, 749 миллиметров ртутного столба. Завтра в среду тоже солнечно, без осадков. Ночью 15-18, днем 26-29. Индекс ультрафиолета достигнет будет высоких значений 8 единиц. Ну и в четверг потепление достигнет своего пика. В условиях ясной ночи будет 14-17, а днем столбики термометра поднимутся до плюс 27, плюс 30. Это на 5-6 градусов выше нормы. Ну и на этом жаркое дыхание из Европы будет прервано, поскольку в пятницу

0: пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, что и понизит дневную температуру до положенной на макушку лета значений плюс 24-27 градусов.
1: Историю про Элли и Татошку не иначе как вспоминают в Кошеве Свердловской области. Во время смерча, который пронесся над городом 22 июня, в одном из частных дворов сильным ветром унесло будку с собакой. Все это время хозяева не знали о судьбе питомца, и вот накануне пришла радостная новость. Оказывается, будку унесло в лес. Собака выжила и вернулась к разрушенному частному дому. Местные жители узнали пса и нашли его хозяев. По словам горожан, животное было сильно голодно, к тому же у него немного была повреждена спина.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские теннисистки. Анна Калинская, Мира Андреева, Екатерина Александрова и Анастасия Гасанова вышли во второй круг Уимблдона. Калинская обыграла Магдалену Фрех из Польши со счетом 7-6-6-4. Мира Андреева была сильнее Магдалинет из Польши 7-5-6-4. Екатерина Александрова нанесла поражение пани Удварди из Венгрии 6-4-6-2. Гасанова победила колумбийку Эмилиану Аранго 6-3-6-1. А вот Анастасия Захарова уступила девятой ракетке мира Каролине Муховой из Чехии 3-6-2-6. В мужской части турнира Даниил Медведев сломил сопротивление хорвата Марина Чилича 6-1-6-2-6-4. А Роман Сфюлин взял верх над соотечественником Андреем Рублевым 6-4-6-7-3-6-6-3-7-6. Сборная Нидерландов не смогла пробиться в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Голландцы уступили в серии пенальти марокканцам со счетом 2-3. В основное дополнительное время команды разошлись миром 1-1. С таким же счетом завершилась встреча между немцами и парагвайцами, а в серии послематчевых 11-метровых ударов, точнее, были южноамериканцы 4-3. В еще одном поединке бразильцы взяли верх над японцами 2-1. Клуб Национальной хоккейной лиги Каролина Харрикейнс сделал квалификационное предложение российскому защитнику Александру Никишину. Об этом сообщается на сайте команды. Также квалификационное предложение получил российский нападающий Каролины Виктор Неучев. Еще один россиянин, вратарь Амир Мифтахов, предложение не получил и станет с 1 июля неограниченно свободным агентом. Американский баскетболист Джеремайя Мартин покинул «Локомотив Кубань» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается на официальном сайте краснодарского клуба «Единой лиги ВТБ». 30-летний разыгрывающий провел за красно-зеленых 42 матча. В среднем он набирал более 13 очков за игру. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 17-19 градусов, небольшие дожди. В Тюмени 20-22, небольшие осадки. В Новосибирске 27-29, синоптики обещают кратковременные дожди. В Мурманске 19-21, пройдут дожди. В Сыктывкаре 22-24 градуса. В Уфе 18-20, облачно, временами пройдут осадки. В Пензе и Ярославле 25-27. В Санкт-Петербурге днем максимальная температура составит 24-26. В Москве без осадков и до 27 градусов. Сейчас в столице 19 градусов, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Чем еще удивить можете?
2: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха» – радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
3: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
4: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла.
5: А? Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
1: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. В центре внимания специальная военная операция.
6: Чем больше номенклатура наших средств противодействия вражеским беспилотникам и ракетам, тем, конечно, лучше и эффективнее это будет сбиваться.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
9: 9 часов 12 минут, 17 секунд, точное московское время. 30 июня, последний день первого летнего месяца, но это не повод как-то печалиться, потому что новостей много, мы их все готовы обсуждать.
10: Ну и погода прекрасная на большинстве территории России. Если вы слышали только что наши новости, наверняка слышали, что говорят про погоду. Ну, в общем, хорошая погода, по крайней мере, в Москве. 8-925-222-99-92 это наш мессенджер. Пишите ваши сообщения, также заходите в наш канал в Максе, в Телеграме, и последние, самые свежие новости читайте на вести.ру. Но сейчас обсудим финансовый вопрос нашей кредитной истории и изменения в ипотеке.
0: Сигналы. Деньги вперед.
9: Деньги вперед, а изменения чуть позже, да? Потому что если
10: уже
9: говорить,
10: завтрашнего дня, я бы сказала.
9: Изменения завтрашнего дня, но они поставлены на паузу. Потому что льготная ипотека, которая была анонсирована, что с 1 июля в России изменятся параметры семейной ипотеки, такая новость, она теперь пока поставлена на паузу. И, значит, о чем мы говорим? О том, что у нас масса других новостей. С 1 июля меняется порядок формирования кредитной истории. Теперь будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах.
10: Да, с 1 июля в кредитную историю россиян добавят сведения о предыдущих кредиторах, об этом действительно говорят в кредитных бюро. И, собственно, на текущий момент при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит. Сейчас там будут полные данные.
9: Получается, что теперь, точнее нет, до недавнего времени кредитные бюро не знали всего о своих заемщиках. Неужели? Получается, теперь восполняется та самая лакуна, которая была неизвестна. Как же это могло произойти и что теперь меняется? Спросим директора по риск-методологии и дата-аналитики Объединенного кредитного бюро Николая Филиппова. Он нам поможет, надеюсь, разобраться. Николай, здравствуйте.
11: Доброе утро.
10: Доброе утро. Что же за перемены нас ждут уже с завтрашнего дня? И как это изменит вообще формирование нашей кредитной истории?
11: Давайте начнем с самого простого. Напомним, что это такое. Есть федеральный закон о кредитной истории. Он так и называется. В рамках которого каждый кредитор, если в кредитной жизни и заемщика, либо физического лица, либо юридического лица, происходят какие-то события, он информацию об этом обязан передать в хотя бы одно бюро кредитных историй. Такую информацию кредитное бюро хранят и в дальнейшем кредиторам предоставляют. Таким образом, когда вы пойдете за очередным кредитом, ваш кредитор, даже встретив вас первый раз, сможет запросить ваш кредитный отчет в бюро кредитных историй и посмотреть, какие вы на себя обязательства брали, как по ним расплачивались, допускали ли просрочки, таким образом оценить уровень вашей закредитованности и благонадежности. И дальше уже, опираясь в том числе на это, принимать решения. И надо сказать, что закон, он живой, да, и постоянно в состав кредитной истории добавляются новые сведения. Вот, например, год назад в состав кредитной истории, наверное, вы все знаете, были добавлены сведения о самозапрете, да, с 1 марта прошлого года. И вот с 1 апреля этого года в кредитную историю добавили сведения о рассрочках, операторе сервисов рассрочек с 1 апреля, если сумма кредита превышает 50 тысяч рублей, тоже обязаны передавать сведения бюро кредитных историй. И вот очередное изменение, оно уже состоится с завтрашнего дня. И надо сказать, что сведения о предыдущих кредиторах – это далеко не самое главное новшество. Главное новшество заключается в том, что кредиторы начнут передавать в бюро кредитных историй так называемые сведения для предупреждения возможного мошенничества. Это часть большой концепции. По поручению президента России было издано несколько законов, которые направлены на предотвращение мошенничества. Это вот один из элементов, вот помимо самозапрета, который запустился в прошлом году. В чем суть? Суть в том, что все кредиторы будут обязаны буквально в режиме онлайн, практически реального времени, передавать сведения о том, какие заявки от каких физических лиц они принимают, когда они принимают решение, одобрили или отказали, когда они подписали сведения, подписали кредитный договор и когда они выдали деньги. Вот. А почему это позволяет выявить мошенничество? Очень распространена до сих пор схема, когда по поддельным документам, либо с другой подделкой личности, например, взломав аккаунт в госуслугах, мошенник обращается сразу в несколько организаций, получает в них одновременно, а сейчас это очень просто, да, онлайн обратиться за кредитом, да, или за микрозаймом, получает везде одобрение и в течение буквально одного дня, да,
10: собирает... Снимает везде, что может, то и соберет.
11: Да, вот. И раньше такие сведения кредиторы обязаны были передавать бюро кредитных историй не позднее, чем на второй рабочий день. Ну, то есть с большим запозданием на второй рабочий день. А сейчас, 1 июля, новое требование говорит о том, что такие сведения надо передавать, сведения рассмотреть заявок, надо передавать в течение полчаса. Вот. И у бюро кредитных историй будет еще 15 минут, чтобы загрузить их в базу данных кредитных историй. Таким образом, эти сведения попадут в кредитную историю быстро, что позволит всем кредиторам, всему банковскому сообществу очень быстро узнавать, что какой-то клиент подал несколько заявок. И вот эта вот борьба против множественных выдач, да, она окажется эффективной, она не будет запоздалой. Это первое изменение, которое случится с 1 июля. Второе изменение, как вы правильно сказали, в бюро кредитных историй будут передавать сведения о предыдущих кредиторах. Это что значит? Очень часто кредитор, когда выдает кредит, он этот кредит, как актив, он может переуступить другому кредитору. Ну, там самый простой вариант – это ипотечный кредит, который выдал банк и в дальнейшем переуступает ипотечному агенту, например, Дом РФ. И поскольку эти два кредитора, тот, который продал кредит, тот, который купил кредит, они могут передавать в разные бюро кредитных историй, вот в том бюро в кредитных историй, в который новый кредитор передает, оно может не знать, а кто был предыдущим кредитором. Потому что до этого, до 1 июля этого года, необходимо ли было лишь передавать, кому ты передал кредит. А если ты новый кредитор, да, ты не передал, ты купил, но обязанности передавать информацию, у кого купил этот кредит, не было. Вот теперь она возникает, да, и вот эта вот цепочка, она с двух сторон смыкает. С одной стороны, кредитор, который уступает, будет передавать информацию, как и ранее передавал, о том, кому он этот кредит уступил, а тот кредитор, который эту информацию, этот кредит купил, он передаст информацию о том, у кого купил. И тогда в каждом бюро кредитных историй, неважно, куда передает конкретный кредитор, а бюро кредитных историй сейчас все на рынке, будет информация и откуда купил, и куда продал.
10: Да, ну а что это изменит для нас с вами непосредственно? Ничего, то есть это будет исключительно для понимания кредиторов, где вы, у кого и когда занимали.
11: Если вы получите кредитный отчет и увидите кредит, который был переуступлен, порой очень сложно найти концы, а кем же этот кредит был выдан. Ну, потому что если кредитор поменялся, вы видите нового кредитора, и, возможно, не до конца понимаете факт переуступки прав требований по этому кредиту. Да, вот, например, да, вы брали кредит, ну, в каком-то банке, да, он уступил ипотечному агенту, например, Дом РФ. Открываете кредитный отчет, видите там информацию о том, что кредитор Дом РФ. Действительно так, но вы-то кредит, и у вас в голове записано, что вы брали кредит не в Дом РФ, а в каком-то банке конкретном. И вот раньше, да, информация была только про Дом РФ. А теперь будет написано, что вы взяли в конкретном банке, который уступил Дом РФ. И тогда общее понимание картины, что же было с вашим кредитом, оно в кредитном отчете складывается.
10: Да, спасибо, Николай. Николай Филиппов, директор по риск-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро, был с нами на связи. Ну, рекомендуем вам регулярно проверять свою кредитную историю, даже если вы не брали кредиты. Сделать это можно через госуслуги совершенно бесплатно, поэтому напоминаем о такой возможности. Пользуйтесь этим, смотрите, чтобы никто лишний в вашу кредитную историю не попал, да, и чтобы на вас никто не взял кредит. А еще, кстати, напомню про самозапрет на кредиты. Если вы не планируете брать никакие займы, то сделайте это и обезопасьте себя от действий мошенников.
9: Все это очень просто. Несколькими кликами в ваших приложениях, на госуслугах, в аккаунтах вы это можете сделать.
10: Продолжаем говорить про семейную ипотеку, да. Хочется поговорить, все-таки важная тема, и вот, как анонсировал уже Кирилл, Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки. После 1 октября говорят, что будут пересматривать параметры кредитов с господдержкой. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. Как это будет после 1 октября, пока непонятно, но вот взяли тайм-аут для понимания, как же лучше и поддерживать семьи с детьми, при этом не устраивать веерную раздачу семейных ипотек, как это было до этого со льготными ипотеками, да, когда можно было 10 льготных ипотек, 26, я помню, в одни руки взять. Ну вот, собственно, помощь станет более адресной, а сейчас никаких изменений не ожидается, дали люфт на несколько месяцев.
9: Да, действительно, до 1 октября. Обсудим. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархотов у нас на связи. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
9: Ну, накануне и профильный вице-премьер Марат Хуснуллин, и Минфин практически синхронно выпустили заявление о том, что наиболее приемлемый вариант модернизации, актуализации, я бы сказал, программы «Семейная ипотека» выберут до 1 октября. То есть пока сейчас остается все на прежних основаниях. А с чем связано такое решение? И, может быть, что-то прям совсем-совсем хорошее придумают, да? Можно надеяться?
12: Не, надеяться всегда можно. Надежда умирает последней, как известно. Но мы уже видели проекты вот этих двух новых модифицированных программ семейной ипотеки. Я напомню, что там зависит от, собственно, количества детей, условий выделения такого государственно субсидируемого ипотечного кредита, но разница там колеблется в пределах 2% пунктов. То есть одно количество детей, например, 12%, другое количество детей 10%. С точки зрения обычного человека, гражданина, который желает получить жилищные условия, 2% пункта – это приблизительно 5-7%, может быть, 10% от ежемесячного платежа. То есть в одном случае 30 тысяч, не 30, ну, а в другом случае, соответственно, 27. То есть на самом деле это не прям так, чтобы сильно какая-то разница была. Но при этом основная проблема состоит в том, что непонятно объем все-таки бюджетных ассигнований, которые надо закладывать в бюджет для софинансирования этой самой ипотеки. И хочется, с одной стороны, простимулировать рождаемость, демографическую ситуацию улучшить, с другой стороны, не перестратить деньги, как это было в период, например, 19-20 года, когда льготная ипотека была, так сказать, на полном ходу. И, к сожалению, многие, не имеющие отношения вот к целевой аудитории этой программы, в льготной ипотеке не получили кредиты.
10: Поэтому, да, инвесторами они стали, знаете, не многодетными папами и мамами, а инвесторами. Покупали по несколько
12: совершенно
10: квартир.
12: Совершенно верно, да. Да, но на самом деле ситуация может развернуться в обратную сторону. Вот это вот затоваривание квартирами инвестиционными, может тренд изменить цену, он может поменяться. И вот эти запасы квартирные, в совокупности с тем, что не продано на рынке, а сейчас это около 70 миллионов квадратных метров, оно все может давить на рынок, и цены развернутся в обратную сторону, инвесторы тоже начнут продавать квартиры, и будет как бы такая совсем другая конъюнктура. Вот как раз вот такая ситуация бы помогла решению жилищного вопроса для семей, потому что квартиры бы подешевели, это сильное уменьшение ежемесячного платежа. А вот 10 или 12% по ипотеке, мне кажется, это не так важно.
10: Ох, как сейчас застройщики-то нас, если слушают, возмущаются, знаете. В смысле подешевеет? Мы тут по себестоимости буквально продаем. Мы тут настроили, мы тут старались,
9: убыток
10: работаем
9: в убыток.
12: Ну, строительство – это очень важная отрасль, потому что она аккумулирует в основном и отечественное ресурсное сырье, так сказать, отечественную рабочую силу. Мы прекрасно понимаем, это очень важно. Но, с другой стороны, индексировать, значит, стоимость квадратного метра несколько раз выше самой официальной инфляции каждый год – это тоже, мне кажется, перезакладывание, переизбыток. Поэтому, конечно, были и тучные годы, но сейчас пришли не тучные годы. В этом смысле строителям, конечно, надо приготовиться.
9: За время действия льготной семейной ипотеки с 2018 года, среди ночи разбуди, я расскажу, да, выдано 2 миллиона кредитов, сообщали в госкорпорации Дом РФ. То есть, получается, округлить этот 8 лет, получается, сколько у нас? 2 миллиона делим на 8, получается 250 тысяч кредитов в год. Делим на 12, получается 20 тысяч кредитов в месяц по всей огромной, необъятной стране. Можно ли говорить об эффективности этой программы в целом, да? И какой она должна быть, чтобы, ну, в год выдавали по 5 миллионов льготных ипотек, по 7, по 8 миллионов льготных ипотек?
12: Здесь, конечно, разница в нюансах. Дело в том, что, безусловно, льготная ипотечная программа – это огромный инструмент поддержки рынка, который трудно переоценить. Действительно, он превратил элитарный инструмент в виде ипотеки, недоступный большинству населения, превратил вполне в доступный, реализуемый на практике способ решения жилищной проблемы. Поэтому это как мера, безусловно, очень эффективная. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека стала вообще нашим спутником и уже почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, и все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека не по 12%, не по 10%, но гораздо более льготная. Как-то 2% типа Дальнего Востока. Вот, тогда это действительно работает. То есть таргетируемая программа, при этом рыночная программа не сильно хуже с точки зрения привлекательности. Когда у вас рыночная программа ипотека под 16,5%, а льготная под 6%, ну, это очень сильный так называемый пузырь. Поэтому в этом смысле надо стремиться к тому, чтобы у нас, в принципе, выдалось больше ипотеки, но ипотека больше была не льготная, а рыночная, и рыночная ипотека была доступна. Вот об этом надо говорить, то есть она была независима от бюджета. То есть это, конечно, требует и снижения процентных ставок, и более разумного роста цен на жилье, если он вообще должен быть.
10: Да, ну вот пока мы видим, что за последнюю неделю только два крупных ипотечных банка решили снизить ставки по рыночным программам ипотеки. Остальные участники рынка не планируют делать это в ближайшее время из-за решения, собственно, Центробанка замедлить темпы снижения ключевой ставки. Благодарим, Андрей Валерьевич. Андрей Бархота, кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка, был с нами на связи. Обсуждали мы семейную ипотеку, ставки по семейной ипотеке. Вернемся буквально через минуту.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
0: Сигналы точного времени.
10: Сигналы точного времени в эфире. 9 часов 31 минута и 10 секунд. Точное московское время. Вторник на календаре 30 июня. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
9: Здравствуйте. Продолжаем программу. Продолжаем знакомить вас с самым важным. Ну и настало время поговорить о наших горячо любимых зумерах, которые продолжают совершенствовать рынок туризма в том числе.
10: Они устроили настоящую революцию в индустрии туризма. В общем, они готовы променять любимые миллениалами all-inclusive с круглосуточным доступом к бару, к мини-бару, в общем, к еде, к отдыху. Они предпочитают все-таки уединение, тишину и здоровый сон.
9: Ну вот они, понимаешь, те, кто, в общем, уходит на обед и не возвращается в офис, да, они по-другому смотрят на мир, за что им безмерный респект и уважуха, потому что посмотреть и стать мудрыми в их юные годы, ну, это не каждому дано.
10: Слушай, мне кажется, я немного зумер сама по себе, потому что я тоже не люблю отели, все включено. А, несмотря на то, что
9: я
10: для многих это вершина беззаботности, для меня это очень скучный формат, совершенно не мой. То есть я вот как зумеры готова вместе с утра заниматься йогой, в общем, пить свежевыжатые соки и менять, собственно, индустрию туризма вместе с зумерами.
9: Да, чего они хотят-то на самом деле, и почему вдруг сейчас мы начали говорить о том, что им не интересны вот те самые плюшки в туристическом бизнесе, которыми восторгались предыдущие поколения. Чего хотят зумеры, и как они меняют свои предпочтения, как их предпочтения меняют, в общем-то, парадигму
10: отрасли. Целую большую индустрию.
9: Именно так. Вот об этом мы и условились поговорить с экспертом Российского союза туриндустрии, партнер агентства Trends Travel Consulting Марией Киселёвой у нас на связи. Мария, здравствуйте.
15: Доброе утро.
10: Доброе утро, Мария. Ну, что же предпочитают зумеры, почему их не привлекает all-inclusive, значит, шведский стол, бесконечное количество баров на территории отеля, в общем, рядышком морешко, куча таких же людей, как они. Почему они предпочитают уединение и эксклюзивность?
15: Да, зумеры, можно сказать, что это такое первое поколение, явление, которое платит прежде всего не за включенные опции, а за право быть скорее исключенным из толпы. А, зумеры как раз отменили, как вы сказали, уже не просто шведский стол, они отменили саму идею отпуска на прокат, где все предсказуемо, все включено. А, можно сказать, что их девиз: если я могу пережить эти же эмоции в соседнем торговом центре, то это не отпуск. И мировой туризм уже в том числе пересобрался под этот запрос. Раньше рынок, мы помним все, продавал сытость, лень, но сегодня зумер покупает прежде всего, можно сказать, даже голод по смыслу и усилия над собой. Что же они покупают вместо шведского стола? Самый актуальный продукт дня, и в маркетинге мы называем его такое заботливое исключение лишнего. То есть не у нас есть все, а мы убрали все, что мешает вам перезагрузиться. Можно сказать, что не все включено, а стало
9: все исключено.
15: Исключено, да, это локации без Wi-Fi, номера без телевизоров, меню без сахара, без алкоголя.
9: Без глютена.
15: без глютена происходит прежде всего такое пакетирование впечатлений, а не услуг. И старая модель была, когда мы продавали койко-место плюс питание, сегодня мы продаем прежде всего трансформацию и сюжет. Не тур 7 дней на море, а 7 дней, которые тебе вернут сон.
10: Хорошо,
15: это,
10: ну смотрите,
15: специальная иная упаковка.
10: Зумер — это уже давно не дети, это вполне себе взрослые состоявшиеся личности, у которых свои предпочтения. Тут уже ориентация на альфу идет, значит, кто там еще следом за ними. Тем не менее, готовы ли зумеры платить больше и тратить больше денег на отпуск, чтобы эту индустрию это менять и диктовать ей свои условия?
15: Да, приведу несколько цифр для эфира. Можно с уверенностью сказать, что чек не падает, он перераспределяется, и средний бюджет не снижается, он как раз мигрирует, и можно сказать, что даже это парадокс такой дорогой аскезы. Раньше 70% уходило на перелеты и отель, все включено, теперь 70% это... уникальная событийная ткань, такой локальный гид-антрополог, труднодоступные мастерские, биохакинг-практики, йоги, вход в закрытые сообщества. Вот таким образом сегодня перераспределяется бюджет.
9: Скажите, пожалуйста, а можно ли говорить о том, что те самые зумеры, в общем, здесь в эфире обсуждаем, ну, мягко говоря, поступают крайне разумно, задавая вообще общий тренд на то, как следует вообще быть с туризмом, с отдыхом. Ведь согласитесь, 7 дней детокса – это то, о чем, ну, мы все втайне мешаем. Потому что так или иначе...
10: Мечтаем,
9: я, конечно, оговорился.
10: У меня до отпуска просто немного осталось.
9: Я знаю, сколько осталось. 17 дней, ты говорил, я все помню. Так вот, может быть, у нас нам надо поучиться у зумеров, как правильно располагаться, как готовиться к отпуску.
15: Вы знаете, появился на самом деле целый гигантский сегмент такой оплаченной аналоговой среды. И зумеры платят сегодня не за люкс белья, не за гарантированное, а прежде всего за гарантированное отсутствие шума, рекламы, уведомлений. И даже тишина стала таким товаром с маржой, рынок платного офлайна. И, собственно, вот парадокс заключается в том, чтобы организовать аутентичную бедность, такой дикий кемпинг, жизнь в юрте, питание с огорода стоит даже дороже, чем, например, крутой пятизвездочный отель. Такой эффект дорогой простоты, аскетика как новый премиум.
10: Хорошо, ну а где баланс для туристической отрасли? Вот на что она сейчас готова ориентироваться? Вы знаете, мода, она же быстротечна, а all-inclusive вечно жив.
15: Да, конечно, ну, нужно переориентироваться и продавать через соло-позиционирование, создавать контент не просто про отдых для всех, а прежде всего, наверное, про такую экспедицию внутрь себя. И туроператоры, которые делают программы с запросом «Поехали молча», растут в геометрической прогрессии, и мы это видим. Запрос на подобные туры огромный.
9: Знаете, посмотрел, есть такие туры, прям классно звучат. Поездку оплатила мама, я остановлюсь у друзей. Это тоже зумерская история? Дешево и сердито?
15: Это тоже зумерская история, да. И главное, что сегодня продает только пользовательский контент, вот то, о чем вы сказали, как раз с авторской эстетикой.
10: Ну, подождите, каучсерфинг придумали вообще в Советском Союзе. Слушайте, каучсерф в Советском Союзе процветал. Это когда ты собираешься в отпуск исключительно к людям, где можно пожить бесплатно, и чаще всего это твои родные или твои друзья в другом регионе. И это было так принято. Потом это уже ушло в мир, и это назвали каучсерфингом.
15: Да, коллеги.
9: Именно. А как зумеры вообще видят путешествия? Это повод отдохнуть или что-то новое узнать? И, например, они едут как часто? При условии «мы можем и едем» или «хотели бы чаще, но пока не получается, слишком часто меняю работу» или что-то вроде этого?
15: Давайте начнем с какого-то вопроса. Действительно, зумеры сегодня хотят путешествовать чаще. Это поездки несколько раз в год, но более короткой продолжительности.
10: Да, понятно. Ну, вы знаете, в любом случае отпуск – это прекрасно. А по поводу соло-поездок, действительно, зумеры предпочитают путешествовать в одиночку. И насколько одиночный тур дороже, чем отправиться в отпуск вдвоем или втроем, там, компанией? Мария?
15: Соло-поездки сегодня приобретают огромный запрос, и действительно, они стоят дороже, чем такой массовый групповой туризм, который предшествовал вот этому времени.
9: Понятно, спасибо. Мария Киселева помогала нам в особенностях туризма по-зумерски разобраться, эксперт Российского союза туриндустрии. Только каждый пятый зумер путешествует регулярно, четверть не путешествует вообще.
10: Они еще и нервничают, понимаешь? Проблема-то стрессу. Еще и в психологии. Они страдают хронической тревожностью. Хотя, мне кажется, что этим страдают сегодня все. Но, в общем, то, что у них есть шведский стол, которым можно объесться, сломать свою фигуру, да, испортить свой график режим, это вызывает панику, поэтому проще отправиться в неизвестность, но понимая, что утром ты проснешься на йогу, значит, потом ты идешь позавтракать и многое другое. Ну, в общем, отдыхать хорошо, отдыхать должны не только зумеры, но и мы с вами. Всем желаем хорошего дня. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова были все это утро вместе с вами.
9: До встречи, будьте здоровы.
10: Берегите себя.
0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
16: В этот день, 85 лет назад, 30 июня 1941 года, в Советском Союзе был создан чрезвычайный орган управления – Государственный комитет обороны. ГКО обладал всей полнотой власти в военной, политической и хозяйственной областях. В военное время появление ГКО было мерой совершенно необходимой. Мало кто теперь помнит, но на местах были созданы городские комитеты обороны, а также институт уполномоченных ГКО на республиканском уровне. С другой стороны, все советские партийные и правоохранительные инстанции исполняли директивы ГКО. Исключительный характер этой инстанции подчеркивал в своих мемуарах маршал Жуков, цитирую. По образцу Ленинского совета рабочей и крестьянской обороны в период гражданской войны был создан ГКО во главе со Сталиным. Он сосредоточил в себе всю полноту власти. На заседаниях комитета, которые проходили в любое время суток, как правило, в Кремле или на даче Сталина, обсуждались важнейшие вопросы. Очень часто вспыхивали острые споры. Если к единому мнению не приходили, тут же создавалась комиссия, которой поручалось доложить согласованные предложения. Конец цитаты. Добавим, что первым решением ГКО стало принятое 1 июля постановление об организации производства средних танков Т-34 на заводе «Красное Сормово». А что касается идеи создания ГКО как центра максимальной централизации руководства, то она была выдвинута на совещании, на котором сам Сталин не присутствовал. Были Молотов, Берия, Маленков, Ворошилов, Микоян и Вознесенский. Согласовав свои взгляды, эта группа потом приехала на ближнюю дачу Сталина, где и был окончательно согласован первый состав ГКО, в который, кстати, Микоян и Вознесенский не попали. Они станут членами комитета только в феврале 42-го. Косвенно на то, что переход страны в мобилизационное русло происходил с трудом, подтверждает и тот факт, что главный военный орган, Ставка Верховного Командования со Сталиным во главе, будет создан лишь 10 июля 41-го года. А возникшую в первый день войны 23 июня Ставку Главного Командования возглавлял в те дни маршал Тимошенко. Да, Семен Константинович Тимошенко с формальной точки зрения был главкомом на протяжении первых 2,5 недель войны. А Сталин в эти дни был в кавычках всего лишь членом Ставки наряду с Жуковым, Буденным, Ворошиловым, Молотовым и адмиралом Кузнецовым. Последний, кстати, в своих мемуарах, весьма резких и нелицеприятных, потом напишет. Первые заседания Ставки в июне 41-го проходили без участия Сталина. Председательствовал нарком обороны Тимошенко. Нетрудно было заметить, что он не подготовлен к той должности, которую занимают. Да и члены Ставки тоже. Функции каждого были неясны. Более того, члены Ставки не собирались подчиняться наркому обороны, наоборот, требуя от него информации и даже отчета о его действиях. Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культбригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культбригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
3: Счастье – это навык.
2: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то. То сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
6: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
5: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
6: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии Self-Dox Vision. Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
5: О каких именно преимуществах идет речь?
6: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция – Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
6: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавные мерцания от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезней. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
5: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
6: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость, видение и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
5: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей, количество ограничено. Телефон 8 800 777 6060. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
6: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
5: Как происходит процесс лечения Vision?
6: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза, и дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности о Vision по телефону 8 800 777 60 60 И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
5: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
6: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России бесплатно.
5: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России.
7: 30 июня. Москва.
0: Радио России «Орел». Реклама.
8: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
9: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
10: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
11: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
12: Радио России 102.3 FM в Орле.

Продолжает наносить удары по укрытиям с живой силой противника, не позволяя украинским формированиям, сбегающим из Константиновки, создавать новые рубежи обороны в прилегающих населенных пунктах. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили разрозненные группы ВСУ. Пытаясь уйти из-под огневого удара, противник укрылся в одном из частных домов в Алексеево-Дружковке, пригороде Константиновки. Точным ударом артиллеристы накрыли огнем укрытие вместе с живой силой ВСУ. Свыше 60 беспилотников сбито с вечера на подступах к Москве. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в Максе. Дроны ликвидировали в Домодедове, Чехове, Егорьевске, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Броницах, Раменском, Ступино, Коломне. В Егорьевске беспилотник рухнул на частный дом. Погиб маленький ребенок. Еще трое членов семьи находятся в больнице. В Дубне повреждено административное здание. На местах атак работают экстренные и оперативные службы. С завтрашнего дня повысится пенсия у ряда граждан. Увеличение выплат коснется тех, чей жизненный статус к этому моменту изменился. Как пояснило агентство ТАСС, член Думского комитета по труду и соцполитике Екатерина Стенякина, к данной категории граждан относятся люди, получившие инвалидность первой группы. В таком случае фиксированная часть пенсии удвоится. Кроме того, повышение пенсии ожидает пенсионеров, у которых на иждивении появились дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет. В данном случае фиксированная часть пенсии будет увеличена в зависимости от числа иждивенцев. Кроме того, с завтрашнего дня на увеличение в размере четверти от фиксированной части пенсии могут рассчитывать труженики села, у которых общий трудовой стаж в отрасли перевалил за 30 лет. Депутат напомнила, что сейчас базовая фиксированная часть пенсии составляет 9 584 рубля. Россиянам разъяснили, как будет работать принятый недавно закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. В случае рождения или усыновления второго и последующего ребенка родители смогут оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет без подтверждения снижения доходов. Об этом в беседе с Дума ТВ разъяснил первый зампредседателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. При этом семьи с одним ребенком по-прежнему могут воспользоваться ипотечными каникулами сроком до 6 месяцев, однако для этого необходимо подтвердить снижение дохода не менее чем на 20%, а также то, что платежи по ипотеке составляют не менее 40% семейного дохода. Для семей, в которых рождается или усыновляется второй и последующий ребенок, эти ограничения отменяются. Между тем, вокруг рыночной ипотеки наблюдается оживление. Это стало возможным после постепенного снижения доли ипотеки с господдержкой. Такой вывод сделали в беседе с ведомостями эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги». По данным аналитиков, если еще в январе объем льготной ипотеки превышал 80%, то в апреле он немногим превысил 50%. И напомню, в Центробанке не раз критиковали действия властей по поддержке и накачиванию льготной ипотеки, что разгоняло спрос на недвижимость и негативно отражалось на стоимости квадратных метров. Оформить кредит с завтрашнего дня станет сложнее. С 1 июля банки меняют правила оценки доходов потребителей. Теперь при расчете среднемесячного дохода заемщика банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода. Об этом РИА Новости рассказал завкафедра мировых финансовых рынков РЭО Плеханова Светлана Фрумина. По ее словам, изменения в основном коснутся самозанятых, чей доход в некоторых случаях официально не подтвержден. Новые требования к оценке дохода будут способствовать более адекватной оценке долговой нагрузки на заемщика и снимут банковские риски невозврата долга, отметила Фрумина. В Монако расследуют взрыв в подъезде жилого дома. Взрывчатка сработала в тот момент, когда из него выходили трое человек. Власти расценили происшествие как теракт, указав, что это первый подобный случай в истории княжества. По словам госминистра Монако Кристофера Мирмана, взрывное устройство было начинено болтами и дробью. О личностях пострадавших официальной информации пока нет. Вместе с тем ряд французских СМИ предполагает, что речь может идти об украинском олигархе Вадиме Ермолаеве, его супруге и сыне. Канцлер Германии Фридрих Мерц необычно прокомментировал вылет из сборной с 1/16 чемпионата мира по футболу от команды Парагвая. На своей странице в соцсети X он написал, что национальная команда показала отчетливую и отличную игру, несмотря на болезненное поражение. Пост Мерца вызвал критическую реакцию пользователей. И напомню, матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу проходил в Бостоне в США. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти победу одержала команда из Парагвая со счетом 4-3. Президент этой страны Сантьяго Пенья объявил 30 июня праздничным днем в связи с победой над сборной Германии и выходом национальной команды в 1/8 финала.
Россия сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов. По итогам прошлого года наша страна добыла 31,5 миллион карат алмазов. Это на 16% меньше, чем годом ранее, однако дает право сохранить за собой первое место в мире по их добыче. Об этом сообщает РИА Новости.

0: новости со ссылкой на экспертные сведения. В пятерку лидеров по добыче наряду с Россией вошли также Ботсвана, Ангола, Канада и Конго. Погода в столичном регионе бьет реванш после непродолжительного похолодания в июне. Воздух на 4-5 градусов будет превышать климатическую норму, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Синоптическая ситуация в Центральной России обусловлена гребнем антициклона, поэтому в Москве и по области в Центральной России ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный не более 1-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице нашей Родины сегодня плюс 25, плюс 28, а это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Показания барометров стабильнее 749 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве, реке у Звенигорода +19, в реках и озерах Центральной России от 17 до 21 градуса.
0: К погоде мы еще вернемся, а пока эфир продолжит события в мире спорта.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские теннисистки Анна Калинская, Мира Андреева, Екатерина Александрова и Анастасия Гасанова вышли во второй круг Уимблдона. Калинская обыграла Магдалину Фрех из Польши со счетом 7-6, 6-4. Андреева была сильнее Магдалинет из Польши 7-5, 6-4. Александрова нанесла поражение Пани Удварди из Венгрии 6-4, 6-2. Гасанова победила колумбийку Эмилиану Аранго 6-3, 6-1. А вот Анастасия Захарова уступила Каролине Муховой из Чехии. В мужской части турнира Даниил Медведев сломил сопротивление хорватов Марина Чилича, а Роман Сафиулин взял верх над Андреем Рублевым. Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Бразильцы в первом раунде плей-оффа взяли верх над японцами со счетом 2-1. Весь матч в составе победителей отыграл защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. Парагвайцы в серии пенальти были точнее немцев 4-3. В основное дополнительное время команды разошлись миром 1-1. С таким же счетом закончилось игровое время и в поединке между нидерландцами и марокканцами в серии пенальти победили африканцы 3-2. Полузащитник сборной Мали Калиду Сидибе перешел в грозненский футбольный клуб «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба команды. Контракт с 27-летним воспитанником французского Пари Сен-Жермен рассчитан на 3 года. В минувшем сезоне Сидибе играл за клуб второй по силе французской лиги «Генгам». Европейский гимнастический союз перенес внеочередную генассамблею, на которой должна была состояться ратификация решения о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов. Генеральная ассамблея должна была пройти 29 июня. Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман заявил, что 11 национальных федераций направили письмо в European Gymnastics с просьбой запретить российский флаг и гимн на соревнованиях в Европе. Нью-Джерси предложил новый контракт российскому нападающему Арсению Грицуку. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги. 25-летний форвард выступает за Нью-Джерси с 2005 года. В минувшем сезоне он за 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
0: Во Владивостоке и Екатеринбурге 19-21 градус, облачно, небольшие осадки. В Тюмени 20-22 градуса, небольшие дожди. В Омске 25-27 градусов, в Иркутске 29-31. В Архангельске кратковременные дожди, температура составит 23-25. В Пензе и Ярославле 25-27, небольшая облачность. В Ростове-на-Дону и в Волгограде 27-29 градусов, а в Ставрополе и Нальчике 22-24 пройдут кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня днем максимальная температура составит 24-26 градусов. В Москве без осадков и до 27. Сейчас в столице 24 градуса.

0: История приемных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: У нас девочка самая старшая. Так интересно получилось, нам звонит начальница опеки, и она просит на 3 месяца, заберите ее, пожалуйста, потому что некуда ее из детского дома. А ей было 17,5, грубо говоря, и нужно искать семью.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог Данила Гуреев об антироссийском курсе в Великобритании.
2: Но это исторически обосновано, потому что если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. А британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофобия – это национальная политика, которая уже больше 2 веков.
3: Все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
2: Ну да, надеяться на то, что российско-британские отношения хотя бы в какой-то перспективе будут нормализованы. Нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
6: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наш — это Дмитрий Схинин и Юрий Геворкян, и, конечно же, ваша. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там много уникального эксклюзивного контента, который дополняет наши эфиры. А еще там можно нас не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции машем ручками, я машу за всех, передаем привет и показываем, что все, что вы видите и слышите,
7: неправда,
6: происходит
7: уже махал
6: в режиме реального времени, без всякого подлога, все по-настоящему. Да, Дим?
7: Слушай, ты это запомнил? Ты перед сном повторяешь этот вступительный спич?
6: Не нравится — придумай что-нибудь свое. А пока я скажу, что у нас сегодня будет. Мы сегодня внезапно поговорим про футбол аж 2 раза. Не обойдется и без чемпионата мира, но сначала поговорим про грустные переходы в российском футболе. Лично я считаю, что это одно сплошное разочарование, что...
7: сформулируй мысль о разочаровании. Ты, может, проснулся
6: ожидания,
7: сегодня?
6: Ожидания были большие.
7: Какие?
6: Что Спирциан куда-нибудь в какой-нибудь хороший чемпионат уедет.
7: Кома.
6: Батраков куда-нибудь.
7: ПСЖ.
6: А Кома что? Участник Лиги Чемпионов.
7: Я ничего не говорю, я просто уточняю.
6: Батраков в ПСЖ. Тюкавин.
7: Куда?
6: Ну, ты
7: куда?
6: Я думал, ты скажешь «Спартак». Нет, Тюкавин останется. За «Динамо» будет пахать, приносить вашим этим бело-голубым победы. А в итоге мы подробнее про это поговорим, какое разочарование. Фу, отвратительно. Не могу говорить про это. Вот, а потом мы поговорим про то, что 6 женщин на мужском чемпионате мира.
7: Это про арбитров.
6: Женщин-арбитров, да, поговорим с Игорем Федотовым, футбольным судьей, оценим, что он думает по этому поводу. В общем, это уже не эксперимент, это норма, это сигнал, наверное, всему футбольному сообществу, что женщины-судьи в футболе — это теперь привычно, не нужно этого бояться. Ну, а в конце поговорим про то, как Центр адаптивных дисциплин открыли в Костромской области. Такие центры по всей стране по поручению президента создаются. Вот в Костроме это один из первых. Что в нем будет, как он будет функционировать, об этом поговорим с нашей коллегой Анной Мельниковой. Ну а пока давайте к нашему футболу.
0: «Наша трибуна». Футбол.
7: Да, давайте поговорим про футбол. Будем успокаивать Юру, потому что у него прям сплошное разочарование. Ну, во-первых, по-моему, еще про Спартаку официально не объявили.
6: Ну, не официально не объявили, но все уже прокомментировали.
7: Все уже в курсе, все прокомментировали, да, безусловно. Здесь определенный выбор, но нету предложений из-за рубежа хороших, серьезных, которые бы устроили Краснодар. А Краснодар любит зарабатывать на своих воспитанниках, и тем более на таких статусных. Поэтому здесь еще и второй момент — это личка, которую Спартаку предлагает.
6: Марсел. Извините, лично, но это шутки
7: Марсел,
6: за 300.
7: Да, за 300 — это личный контракт, около 6 миллионов в год. Арабы, да, в состоянии платить такие бешеные деньги. Человек не просто себя обеспечит на всю оставшуюся жизнь, а, кажется, и внуков, поиграв там 3 года, условно говоря, за арабов. 26 лет Спартаку, в 29 может поехать где-нибудь попылить годик-другой еще в Европе, в каком-нибудь
6: Гавре. Ты реально думаешь, что Спартаку в 29 лет с послужным списком Саудовской Аравии будет кому-то интересен в Европе? У нас кто-то в таком возрасте из российских игроков уезжал? У нас Далер Кузяев куда
7: в
6: уехал?
7: Гавр. Говорю, условно, Гавр.
6: И чем это закончилось?
7: Ну, ничем. Ну,
6: вот
7: опять,
6: именно.
7: Ну, человек закрыл гештальт, поиграл в Европе, все.
6: Вернулся в Россию, теперь не нужен в Рубине.
7: Ну, не нужен, все. Попробует Спартаку.
6: Что он полезного?
7: Вернется
6: Что полезного он принес из Европы, Кузяев?
7: Ничего не могу сказать, что он полезного вот принес. Он не усилил Рубин, безусловно. Не знаю, как Спартаку. Может быть, он там Краснодар 2 усилит по возвращению из Гавра, условно.
6: У нас вообще после Европы куда-то в другую Европу переходили игроки? Ну, кроме вот...
7: Кокорин там был.
6: Ну, давай.
7: За Фиорентину купил.
6: Значился. За Фиорентину он значился. Теперь...
7: Не, он там поиграл чуть-чуть, поиграл, неправда. Но потом поехал играть грекам.
6: Никто не помнит. Вернее, до сих пор никто не понимает ни в России, ни в Италии.
7: Чалов там у нас, опять-таки, уехал в Грецию, поиграл в Турции.
6: Нет, хорошо, давай топ-5 Европы. Давай, начинается группа.
7: Ладно, все, давай спорить не будем. У нас эксперты уже...
6: Любительская футбольная лига.
7: Температура повышается, жара наступает, эксперты закиснут сейчас.
6: Да, давай пригласим на нашу трибуну прекрасных гостей. Это Андрей Вдовин, шеф-редактор проекта «Комсомольской правды» КП «Спорта», Эдуард Мор, футбольный обозреватель, комментатор, чемпион России по футболу. Эдуард, Андрей, доброе утро, очень-очень рады вас слышать.
8: Доброе утро.
7: Так, Эдуард...
8: Доброе утро.
7: Ой, Эдуарда слышу.
8: Сразу скажу, я не комментатор, я не комментирую.
6: Эксперт. Хорошо, простите.
7: Эксперт. Да. Ладно, давайте попробуем все дружно успокоить Юру и скажем, что во время чемпионата мира, на время чемпионата мира, практически во многих клубах, особенно в европейских, замораживается любая трансферная деятельность.
6: Понятно, все смотрят, что там будет, кого
7: что
6: бы
7: там
6: нам
7: будет,
6: прикупить.
7: Кого бы прикупить. Все ждут, опять-таки, продажи тоже не забываем, потому что все хотят подороже, и вдруг их актив подрастет на чемпионате мира. Срубит побольше денег, соответственно, будет побольше денег на условного Батракова.
6: Все-таки
7: Юра прав.
6: Батракова, который на чемпионате мира не играет. Сидят европейские клубы, смотрят чемпионат мира и думают, а где Батраков?
7: Условного Дембеле возьмет, продаст, а потом на освободившиеся деньги Батраков и
6: Я надеюсь, все наши слушатели могут оценить твою шутку, что ПСЖ продает Дембеле, чтобы купить Батракова.
7: Нет, Батракова еще там...
6: Если бы ты выступал с футбольным стендапом, это было бы прекрасно, Дим. Что думают наши гости? Вот что думает Андрей Вдовин по этому поводу?
8: Ну, я думаю, что и правы, и Дима. Почему? Потому что действительно чемпионат мира — это затишье на трансферном рынке, прежде всего российском. Ну и плюс у российских клубов есть некое свое преимущество в том, что закрывается трансферное окно попозже, чем в Европе. И на этом преимуществе, мне кажется, наши команды научились играть, наши менеджеры. И поэтому будут выжидать до последнего, если мы говорим именно о покупках достаточно таких хороших. Да, и будут ждать, может быть, закрытие трансферного рынка в Европе, чтобы потом выцепить какой-то такой вот, который...
7: Андрей, быть... у Юры разочарование от того, что наши не уезжают в топ-5.
8: Да. А куда? А кто должен уехать?
7: Ну вот он Спартаку хотел сплавить куда-то в Прома.
6: Спартаку,
8: 29 лет, вы сами сказали, да? Надо пора уже...
7: Не-не, ему 26. 26, у него сейчас 26. 29 у него по истечению контракта, по-моему.
8: Да. И на самом деле ходила по рынку такую историю, такой слух, что, может быть, Спиртяна туда берут на полгода, чтобы, потому что напрямую продать не могут именно из России. Не знаю, насколько это верно. Если такая личка, о которой вы говорите, 6 миллионов, она действительно имеет место быть, я не знаю, кто из европейских клубов может это повторить. Не знаю. В общем, Спиртян, я бы не ставил бы крест на Спиртяне. Я думаю, что, возможно, хотя бы в аренду он еще в Европу куда-нибудь и съездит именно и транзитом через арабские страны. Mm-hmm. Что касается Батракова, я не удивлюсь, если он окажется в «Зените». Что касается Тюкавина, я удивлюсь, если он окажется в «Зените». Вот, в общем-то, все.
7: Так. Давайте теперь Эдуарда спросим. Эдуард, готовы успокоить Юру или нет?
6: Да хватит всех призывать меня успокоить.
7: Да потому что ты очень переживаешь.
6: Дим, я не переживаю.
7: Наши слушатели даже не знают, не видели, как ты там издевался надо мной в чатике по поводу Тюкавина.
6: Вот, хорошо.
9: Да, в чем проблема-то? По поводу Спиртяна вы уже все сказали. Ждали хорошее предложение, да, чтобы это прям было приятно, потому что, знаешь, для Галицкого это не вопрос денег. Это вопрос престижа, он хотел сделать все максимально хорошо и для Эдуарда, и для команды в плане имиджа. Но не было предложений из той команды, которая бы устроила Краснодар и Спиртяна, поэтому, соответственно, принято решение очень хорошее по поводу Саудовской Аравии, где он в любом случае останется в плюсе, потому что заработает много денег. И при удачном раскладе, учитывая, что за Саудовской Аравией сейчас наблюдают, на самом деле, и оттуда можно и в аренду уйти, и в хороший клуб, в том числе на постоянной основе. То есть двери там не закрываются, и при этом финансово он будет очень хорошо защищен. То, что Спиртян и заслужил. И Краснодар, кстати, еще в долгу не останется, тоже на него получит хорошие деньги. Так что я, честно говоря, здесь вижу только одни плюсы.
6: Да, но вот есть еще пример. Ладно, хорошо, со Спиртяном разобрались, деньги, бабло побеждает зло. Хотелось бы узнать вот про Тюкавина. Вот Андрей считает, что Тюкавин не перейдет в «Зенит». Хотя сам Константин в одном из недавних интервью призвал болельщиков отнестись с пониманием.
7: Давай ты не будешь выдергивать из контекста.
6: Давай.
7: Да? Ну,
6: давай.
7: Это подгрузительная фраза. Он сказал о том, что как бы он имеет долгосрочный контракт с «Динамо», и этот разговор возможен только если клубу это предложение и этот переход будет интересен. Давай от этого
9: оттолкнуть. Я в целом понимаю, о чем идет речь. Угу. И здесь, ну, вряд ли я вам скажу вот прям напрямую все, что вы можете додумать.
6: Так.
9: В принципе, я владею здесь там, информацией по этой ситуации. Очень сложно отказать «Зениту», если «Зенит» хочет какого-то футболиста приобрести в России. И здесь дело не в самом Тюкавине, в принципе, сложно отказать. Вот. И поэтому, естественно, если тебе руководство говорит, да, Константин, мы тебе все, но мы считаем, что предложение нужно принимать, но он же не скажет, нет, вы знаете, а я не пойду.
6: Почему?
9: Так что здесь это предложение будет очень хорошее для всех, и для «Динамо», и для Тюкавина. И опять же, Тюкавин на чем настаивает постоянно, и о чем он говорит? Что я сам инициативу проявлять не буду. Я не приду к руководству с просьбой продать меня в «Зенит», потому что я «Динамец», я вырос, я люблю футбольный клуб «Динамо» и так далее, я хочу в России. Но если мне руководство скажет, Константин, вот, вы знаете, мы вот считаем, что вам лучше перейти там, до нашего клуба, мы там деньги заработаем туда-сюда, он не скажет, нет, я не перейду. Вот и все.
6: Настоящий динамовский патриот. Все ради клуба. Клуб скажет, да. Уходи, ухожу.
9: Да. Партия сказала надо, да. Потому он здесь есть. Примерно вот так, да.
6: Все. Больше бы таких футболистов во всех клубах.
7: Мне прям даже интересно,
6: России.
7: А кто там у «Динамо» не сможет отказать «Зениту» из руководства. Там, по-моему, немного такие равнозначные, равновесные фигуры. Да, «Зенит» просто богаче.
6: Да.
7: Да. Но «Динамо», возвращая Шварца, сейчас как бы рассчитывает на некий шаг вперед. И продавать Тюкавина сейчас это называется обрубать собственные же амбиции.
6: Ну, не знаю. Мне кажется, деньги никому не помешают в современных реалиях.
7: Нет, в России деньги, конечно, хорошо, но...
6: Везде хорошо.
7: Деньги
6: не только в России.
7: Деньги в российском футболе – это еще не гарантия того, что ты купишь себе адекватную замену.
6: Да, ну, Захаряна купят.
7: Зачем Захарянова? Они продают нападающего.
6: Ну, Спирнова...
9: Причем сейчас уже, извините, купил уже одного футболиста, да, центрального нападающего.
7: Да, Аугусто.
9: Тюкавина купит второго. то это уже у них прямо закроют все, что угодно, и там Соболев, в принципе, вот...
7: Соболев не нужен уже будет.
6: Нет, я про Краснодар, что Спиртяна продадут, Захаряна купят...
7: А там уже все провергли.
6: Ну ладно.
9: Это... Но вы знаете, у них же разные позиции. Давайте не забивать, что это одно другому никак не мешает. Потому что Захарян — это игрок крайне нападающий, это игрок на тех местах, где играют Сай Бач, вот там с ними там проблемы, там травмы и так далее. То Захарян, то если возьмут, его возьмут на место крайнего нападающего. А Спиртян — это десятка, это надо порядно возвращать. Это немножко разные вещи.
6: Андрей, а как вы относитесь, вот была теория такая, что стоимость официальная, ну не официальная, а оценочная на трансфер-маркете, Спиртяна 25 миллионов евро, мол, в Европе никто ему за него больше 12 не предлагал по понятным причинам, а тут пришли саудиты и предложили еще 5 миллионов сверху, и Краснодар не устоял. То есть действительно и существует проблема того, что наши игроки в Европе готовы платить только половину цены за наших игроков, поэтому клубы неохотно их будут туда продавать, даже если будет предложение.
9: Это так и есть, потому что на самом деле, ну, сложно. И сложно потом эти майки продавать. Вы же понимаете, там условно, там, Месси можно купить там за миллиард, даже сейчас, там, когда ему 40 лет, или Криштиану Роналду. Да. В первый же день продать футболок на 2 миллиарда. И так далее. И потом спонсорские контракты. И сколько бы ты за него не отдал, он может в напоре не уходить. Он все эти суммы уже отобьет, и клуб уйдет в огромный плюс. Просто потому, что они его пришли. Еще раз говорю, за любые деньги можно покупать, давать любую зарплату. Клуб заработает по-любому на таких футболистах, там, или сопоставимых. Понятно? А здесь ты, когда предлагаешь деньги, ты их, по сути, когда вот мы берем футболистов, мы их, по сути, выбрасываем. Почему? Потому что обратно это эффект, реакция коммерческая, ее никакой нет. Поэтому, да, это разные вещи. И, конечно, все, если ты платишь большие деньги, то ты учитываешь маркетинговые права, там, рекламу, где ты можешь его с его участием делать, там, эти атрибутику продавать, на чем ты можешь отдачить. Это же нужно все учитывать, когда мы говорим про сумму футболистов. Конечно, наши футболисты не раскручены, их никто не знает. Там Асуна Спиртян никто не знает в Европе, да? Поэтому за него давать деньги такие, ты же их не отобьешь, я имею в виду, что и в Европе. Да. Нужно брать тех футболистов, где ты можешь отбить не только в спортивном плане, но и в коммерческом.
6: Андрей, а что вы думаете по этому поводу?
9: Потому что эти суммы, они берутся не с потолка.
6: Да. Андрей?
8: Я думаю, что у нас несколько ограничен рынок, да, в силу политических некоторых обстоятельств. И купить игрока из России может себе позволить далеко не каждый клуб, далеко не каждый владелец клуба. И поэтому это суживает как раз вот рынок. Ну, хорошо, там, ПСЖ со своими владельцами может купить человека из России. Английские клубы, я так понимаю, не могут себе такого позволить. Большая часть голландских клубов не может себе позволить именно из российского клуба взять футболиста. Это, в общем-то, тоже отражает, на цену влияет продажа.
6: То есть у нас для наших футболистов единственный шанс напрямую в Европу оказаться – это ПСЖ. Ну или там, где есть шейхи,
7: либо которым... Кипр.
8: Ну, Сербия. Через Сербию тоже можно как-то проникнуть куда-то.
7: Ну, не знаю, там Технезян, но пока вроде бы к нему никакого интереса
9: Турция
7: нет.
9: Турция еще, да? На самом деле...
8: через Турцию, через Турцию тоже.
9: Сербию, пожалуйста. Турция – очень сильный чемпионат. Вот самый, на мой взгляд, самый лучший путь через Турцию. Он на виду, играет топ-футболистов, пожалуйста.
6: Но у нас...
9: Как у нас логистика куда угодно в Европу, сейчас у нас или в Америку через Турцию, так и в футбольном плане. Ничего не меняется.
8: Ну, Спиртяна через Турцию тоже в силу происхождения армянского туда.
6: Да, я вот тоже себе хотел сказать, что очень странно, что Спиртян будет играть.
7: Но он не будет играть в Турцию, он будет играть в Саудовской Аравии.
6: Да, он будет играть в Саудовской Аравии. За 30 миллионов.
7: Юр, я вообще в любом случае предлагаю нам на все трансферные телодвижения посмотреть...
6: Наложить бан.
7: Не то чтобы наложить бан, а смотреть на них недели через две после окончания чемпионата мира. Когда зашевелятся все зарубежные клубы, начнут что-то думать, что-то смотреть, и появятся у них какие-то деньги. И потом уже...
6: Просто сейчас речь идет про две большие звезды российского чемпионата. Спиртян — это вообще самый результативный игрок прошлого сезона по гол плюс пас. Тюкавин чуть ли не наша главная бомбардирская надежда.
7: Ну,
6: ожиданий много, а по факту, вот как партия сказала Динамо, уходи в «Зенит». Ну, он уходит в «Зенит».
7: Ну, не уходит в «Зенит».
6: Ну, нам Эдуард намекнул, что трудно отказать.
7: Трудно отказать, но это не значит, что невозможно.
6: Ну, посмотрим.
7: Ладно, хорошо, поживем, увидим. Я тут, конечно, с Юрой спорить не буду. Он в этом вопросе очень упрям. Он вообще не обиделся, что Тюкаев напрямую отказал Спартаку.
6: Я не обиделся. Мне, как болельщику Спартака, конечно, безразлично. Конечно, я бы не хотел видеть Тюкаева в Спартаке.
7: Конечно. Да. А Зобнин захотел... Нормально, да?
6: Так на разных позициях играют.
7: Да люди. Какая разница, он же из Динамо пришел.
6: Спасибо Андрею, спасибо Эдуарду, что нашли время для нашей программы. Напомню, гостями были Андрей Вдовин и Эдуард Мор. Ну, а через минуту вернемся в эфир, оставайтесь с нами.
0: Наша трибуна. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
10: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Футбол.
6: Ну что ж, возвращаемся на нашу трибуну. Наши это Дмитрий Схинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваши. Поэтому пишите 8-925-222-9992. Обсудили переходы в российском футболе. На мой взгляд, сплошное разочарование. Дима призывает поспокойнее относиться, подождать конца чемпионата мира. Может быть... Скауты ПСЖ так насмотрятся чемпионата мира, что купят все-таки Батракова, который там не играет. Ладно, ну давайте поговорим про чемпионат мира, но не про игроков и не про результаты сенсационные.
7: Ну, ты скажи, они на самом деле сенсационные. Ну, мало кто ожидал, что Германия отлетит. В принципе, наверное, как и Нидерланды.
6: Я вообще ничего не... Ну, я как бы... Мне кажется, на любом чемпионате мира всегда нужно ожидать каких-то... сенсации, сюрпризов.
7: Ну, чтобы в один день две?
6: Нормально.
7: Нормально? Ладно,
6: нормально.
7: Хорошо.
6: Мы поговорим про чемпионат мира, но про судей, про 6 женщин, которые на нем представлены. В 22-м году в Катаре впервые допустила FIFA женщин к судейству на мужском чемпионате мира, а вот сейчас уже там 6 судей представлены, не все. 2 главных арбитра, 3 ассистентки, 1 арбитр ВАР. Понятно, что больше матчей, больше сборных, больше нужно человеческих ресурсов, в том числе и судейских, но тем не менее, женщины-судьи — это уже норма в футболе.
7: Ну, я бы вот пока не торопился.
6: Хорошо. Давай нам
7: давай
6: для нас начала, рассудит давай, наш гость.
7: Да, представим нашего гостя. Это арбитр в прошлом, сейчас футбольный эксперт Игорь Федотов. Будем говорить про Тори Пенса, Катю Ицель-Гарсии. Это женщины, которые работают в поле главными арбитрами. 3 ассистентки: Брук Мэю, Кэтрин Несбит и Сандра Рамирес. При этом надо отметить, что Пенса с Мэю и Несбит, они составляют единую бригаду и 2 матча уже отслужили на групповом этапе. И один видеоарбитр Татьяна Гусман. Игорь, доброе утро.
14: Здравствуйте.
7: Да, Юра говорит о том, что теперь появление женщин – это уже не эксперимент со стороны FIFA. Вот вы согласны с этим утверждением?
14: Ну, то, что не эксперимент, с одной стороны, эксперимент, потому что все-таки, если вы посмотрите принадлежность арбитров, это американка и испаноговорящая. Соответственно, не все находятся... Северная и Южная Америка, это все рядышком. Вот. Ни одного европейского арбитра в лице женщины не представлено. Поэтому это, скорее всего, опять же, американский ход такой, пиар, там, для продвижения арбитров Латинской Америки, Северной Америки, женского футбола.
7: Игорь, наверное, с учетом повестки, да, немного феминистической.
14: Ну, может быть, не знаю. Пока, если мы говорим вообще то, что сейчас они отработали, пока какого-то криминала как такового я не вижу. Вот, а то, что это будет теперь продолжаться, это точно.
7: Вопрос только в том, насколько это будет массово, да, потому что я так понимаю, что FIFA решит сохранить нынешний формат турнира с 48 сборными, соответственно, те самые 107 матчей, как были, так и остались, соответственно, и чуть больше возможностей пригласить женщину.
14: Да, если так все останется, если в действительности форматы им понравятся, мы еще не можем говорить, понравится он или нет. Потому что все-таки появились команды, которые, ну, действительно, ну, попали чисто случайно, скажем так, на чемпионат мира.
7: Типа Германии.
14: Проходные, да, сборная Германии. Вот. И если это все останется, то следующий чемпионат мира женщин будет уже больше. Не могу сказать по поводу главных, там все-таки немножко здесь сложнее с главными, а по ассистентам и арбитров ВАР будет точно больше.
6: Так, а наш футбол российский возьмет, ну, посмотрит на чемпионат мира, скажет, а давайте у нас будет больше...
7: Веры Опейкину продвигать дальше.
14: Не получается у нас, понимаете, если говорим мы про Веру Опейкину, ну, хороший человек — это не профессия, согласитесь. Так. И что спасает в данном моменте, что спасло американского арбитра, ну, девушку, которая вот сейчас отработала, это ВАР. Если бы не ВАР, то были бы ошибки, ну, одна, я вообще считаю, что, ну, не ключевая, потому что Эквадор выиграл, а если бы остался счет 1-0, то это была бы ключевая ошибка, которая повлияла на результаты, окончательный счет, соответственно, где бы победила бы сборная Германии, Эквадор бы не попал. А в бытность ВАР, который... Ну все, мы уже говорим, что ВАР – это уже неизбежность, которая просто улучшается, улучшается и улучшается. Соответственно, арбитры женщины могут спокойно привлекаться, они, если они понимают движение, если они разбираются в футболе, могут правильно фиксировать нарушения правил, движение, выбор позиции, то есть все. И плюс им ставят хороших арбитров ВАР. И если вы заметили, то англоговорящие арбитры, они только с англоговорящими. Угу. Испаноговорящие, они только с испаноговорящими. Вот. И, ну, я считаю, что это проблема, потому что все-таки надо мешать, это чемпионат мира, и все судьи должны, они все сдают английский язык. А испанцы, испаноговорящие, как, насколько вы знаете, и франкоговорящие, они... По-английски не бенеми.
7: Ну, да. Может быть, им разрешили... Слушай, там же в первом туре какой-то арбитр бразильский.
6: Да, фамилия.
14: Бразильский. Вот он вообще не разговаривает. Да, он даже не может...
7: Объявить решение после изменений, после просмотра ВАР. Что-то он там пробурчал, и все были просто в глубочайшем лингвистическом шоке.
6: Зато мемы появились по этому поводу. В чемпионат тоже в плюсе.
14: Но это не помешало его назначить на 1-16 с Марокко и Германия-Марокко. И, соответственно, плюс он принимал сложные решения в матче открытия. То есть это, оказывается, не главный критерий для арбитров, которые хотят стать FIFA. Вот. И женщины, они будут появляться. Я как главным арбитром, я еще уже сказал, это сложнее их найти, просто сложнее, потому что там все-таки должно быть что-то мужское еще, харизма, уметь принимать сложные решения, персональные качества, общение с игроками. Вот, сложнее. С ассистентами чуть попроще, и их будет, конечно, в разы больше.
6: Да, Игорь, а вам не кажется, что женщины-арбитров за ошибки критикуют больше, чем мужчины-арбитров?
7: И жестче.
6: Да.
14: Ну, я бы так не сказал. Я особо-то про американку-то особо ничего не услышал. Наоборот, я слышал, что ее жалеют, что даже в той позиции, в которой она находилась, там ВАР должен был вмешаться, там китайский арбитр должен был вмешаться и помочь ей, потому что там в голову прилетела буца, вот, за верховой мяч, и как-то ее все жалеют. Это и то же самое, этот синдром, он проявляется со стороны футболистов. Футболисты очень, скажем так, лояльно относятся к арбитру, девушке-судьи. Они стараются не прессовать. Что бы они сказали мужчине, они этого не делают. Они про себя могут пробурчать, куда-то уйти, отвернуться, но прямо в лицо. Они
7: прям
14: не будут
7: подкаблучники
14: это говорить.
7: Какие-то.
14: Да, да. Нет,
6: почему подкаблучники? Джентльмены, Дима.
14: Потому что они боятся. Потому что есть момент, что... Ну как, они не знают, что ожидать.
6: Ну да.
7: Да, от женщины потому никогда не знаешь, что ожидать.
14: Работают очень... Девушки на мужских матчах работают очень мало. Ну, в отличие, там, допустим, есть арбитры премьер-лиги, Костяк, да, все их знают. Mm-hmm. И они крутятся по командам, обслуживают одни и те же команды, и футболисты их уже знают, они привыкли. Административные клуба, они знают, что от него ожидать. И тут появляется девушка. Это вот проблема, говорю, вот у нас, у Веры Опейкиной, это то, что хороший человек – это не профессия. У нее нестабильность. В ФНЛ у нее просто нестабильность. Она может хорошо отработать, а может просто навалять так, что там не соберешь.
6: Ну, может, с опытом Веры
14: Авара
6: Опейкиной.
14: Нет, понимаете? Авара нет.
7: Да, в ФНЛ нет авара.
14: Если дать какую-нибудь, найти игру ей в премьер-лиге, и именно с ВАР, чтобы она поработала, посмотреть. На Кубке там она работала. Вот, но все равно посмотреть, вот как она будет. И в действительности, может, у нее появится уверенность в этом плане, и ей будет легче.
6: Да.
14: Потому что вот это, как что-то происходит в КНЛ, у нее проблемы возникают.
6: Согласен, Игорь. У нас, к сожалению, время поджимает. Спасибо большое за разбор и за то, что согласились принять участие в нашей программе. Напомним, это был Игорь Федотов, футбольный эксперт, в прошлом футбольный судья. Спасибо ему еще раз большое. Ну, а мы двигаемся дальше.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
6: Центры адаптивных дисциплин по всей стране создаются по поручению Владимира Путина. И вот один из первых создан в Костромской области на базе отделения водно-гребного спорта школы Олимпийского резерва имени Александра Голубева. И подробнее нам про это расскажет наша коллега из Костромы Анна Мельникова. Анна, доброе утро, очень рада вас слышать.
15: Доброе утро. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, слушатели Радио России. Действительно, в Костромской области открылся демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Здесь любой будний день с 10 утра и до 7 вечера костромичи могут узнать о возможностях адаптивной физкультуры. Для участников, ветеранов СВО оборудовали тренажеры для грибных силовых тренировок. Есть условия для велоспорта, пауэрлифтинга, пулевой стрельбы. И давайте послушаем, что говорит директор спортивной школы Олимпийского резерва имени Голубева Олег Ченцов.
16: У нас открылся демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту Костромской области. 7 видов спорта. Это гребля на байдарке и каноэ, это велоспорт, мини-футбол, полевая стрельба, шашки-шахматы, пауэрлифтинг. Вот эти виды спорта мы показывали, эти виды спорта будут у нас заниматься все инвалиды и участники СВО. Например, человек пришел к нам на грибную базу, мы ему показываем ролик. А выбирайте, каким видом спорта вы хотите на сегодняшний момент заниматься. Он смотрит, что-то может попробовать у нас и сказать, да, я буду заниматься, например, мини-футболом. Мы ему даем адрес, он идет к этому тренеру, его записывают, он занимается этим для себя. Или если ему понравится, он будет там выполнять разряды, выступать на соревнованиях различного уровня. У нас, например, по легкой атлетике Зайцева, толкание ядра, 2 раза выступала уже на Олимпийских играх. В этом году она заняла 3-е место на чемпионате мира. Она мастер спорта международного класса у нас.
15: Центр по адаптивному спорту будет посещать ветеран специальной военной операции Александр Пикалов. Он с детства занимался спортом, тяжелой атлетикой, греко-римской борьбой, самбо, стрельбой. И говорит, именно спорт помог встать на ноги после тяжелого ранения в зоне специальной военной операции. А ветеран СВО Кирилл Рогачев активно тренируется почти каждый день, участвует в соревнованиях и недавно уже подтвердил звание кандидата в мастера спорта по многоборью. А сейчас его задача выполнить норматив мастера спорта. Кроме того, Кирилл начал осваивать новый для себя вид спорта – гребля на байдарках и каноэ. Давайте послушаем, что он рассказывает.
17: Всю свою жизнь занимаюсь различными видами спорта. Карате, греко-римская борьба, вольная борьба. Во время проведения специальной военной операции получил травму спины. И привычными видами спорта, такими как борьба, нет возможности заниматься. Но, попробовав себя в грибном спорте, понял, что это интересно, что это работа в команде. И есть возможность попасть в паралимпийскую, например, сборную страны. Участие в вооруженном конфликте у меня не первое, и самый лучший способ выйти из вот этого так называемого реактивного состояния – это сменить направление. Там мы жаждем, да, победить. И аналогично в спорте спортсмены все делают для победы. Над собой, над противником, над соперником, над «не могу просто». Поэтому реабилитация спортом – это очень достойно и очень серьезно. Инициатива однозначно должна развиваться для того, чтобы у каждого ветерана появилась надежда, мечта и вторая жизнь.
6: Ну, лучше не скажешь. Спорт адаптивный, это дает надежду и вторую жизнь каждому ветерану. Анна, спасибо большое прекрасные пленки, за прекрасных гостей, которых вы записали. Напомним, что про центр адаптивного спорта, который открылся в Костромской области, нам рассказывала наша коллега из Костромы Анна Мельникова. Спасибо ей еще раз большое. Ну, а мы прощаемся с вами...
7: До пятницы.
6: До пятницы. Будьте здоровы, берегите себя, все будет хорошо. Пока.
7: До свидания.
0: Наша трибуна. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть пятая.
18: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
20: На правах рекламы.
21: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
22: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
23: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
21: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
23: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
21: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
23: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе – Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
22: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
23: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла Таволги.
22: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок.
1: А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, Таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
23: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты Таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло Таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло Таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
22: А за что сегодня ценится масло Таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары Таволги.
23: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что Таволга лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы Таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты Таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 по покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
22: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
23: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
22: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
23: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, «Пей масло». Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
21: Отличный жизненный девиз, кстати. «Сил мало, пей масло».
23: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
21: Все это масло Таволги.
23: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
21: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
23: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
21: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
23: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
21: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. В центре внимания. Радио России «Орел». Реклама.
2: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
3: Если заблудились в лесу, Потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
4: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
5: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска ударили по десяткам АЗС на Украине. В Москве сегодня прощаются с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым. Массовое отравление людей произошло в якутском городе Мирный. Подробности далее. 25 автозаправочных станций и несколько цистерн

0: а также организаторы теракта из числа высокопоставленных военных чиновников Бродви и Иващенко. Евстигнееву возмутило упорное молчание руководства ООН по поводу атак на детей, что говорит о его беззубости и политизированности в принятии решений. Минск предостерег Киев от угроз. Любые попытки давления или запугивания в адрес Беларуси и ее руководства недопустимы. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред республики при организации Валентин Рыбаков. Он отметил, что Беларусь настоятельно рекомендует не испытывать терпения белорусской стороны и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости и нерешительности. Другим темам. Выплаты по ОСАГО могут подрасти. Это стало возможным благодаря изменениям правил расчета стоимости ремонта авто, которые вступят в силу уже с 11 июля. Об этом говорится на сайте Банка России. Согласно указанию регулятора, при определении средней стоимости запчастей больше не будут учитываться цены аналогов, если они более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Еще одно изменение касается деталей одноразового использования, таких как уплотнители, наклейки и другие расходные элементы. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей. Центробанк полагает, что в результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна подрасти как минимум на 10%. Большая вода пришла на Урал. В Свердловской области подтоплены больше десятка населенных пунктов. Из-за потопления мостов нарушено автотранспортное сообщение с 17 районами. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона. Наиболее сложная ситуация возникла в Нижнесергинском городском поселении, где введен режим ЧС. Тем временем в Первоуральске временно ограничена подача холодной воды. Местные власти организовали подвоз питьевой воды. Пятеро взрослых и младенец пострадали в ДТП с иномарками под Иркутском. Авария произошла в Усольском районе на автодороге между населенными пунктами Большежилкино и Култук. Об этом сообщили в региональном главке МВД. По информации госавтоинспекторов, женщина за рулем «Тойота» допустила столкновение с автомобилем «Хонда», после чего обе машины оказались в кювете. Помощь врачей потребовалась водителям и четверым пассажирам, в том числе новорожденному ребенку, которого перевозили без специального детского кресла. В центре имени Блохина начали лечить новой вакциной против меланомы. Программа рассчитана на взрослых пациентов. В нее включают больных с метастазами в лимфоузлах, а также не получивших ранее иммунно- и химиотерапию. Напомню, разрешение на применение вакцины «Неовак» Минздрав выдал в феврале. Препарат разработан учеными центра имени Гамалеи, а также радиологии Минздрава. Венгров попросили потреблять меньше воды. Ее необходимо тратить только на жизненно важные нужды, а вот мытье машин, а также наполнение бассейнов следует на время отложить. С таким призывом к своим гражданам на фоне установившейся в стране жары обратился венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, в стране объявлен третий наивысший уровень опасности жары. На фоне резкого роста потребления воды ее запасов критически не хватает. И отмечу, что волна жары пришла в Венгрию из Франции, где столбики термометров держались на отметке в 42,5 градуса от перегрева. Там погибли свыше 1000 человек. Два театральных поезда из Владивостока и Севастополя завершили свое российское турне в Москве. Составы сегодня встречали на Киевском вокзале. Поезда восточного и южного направлений стартовали в мае. Оба в общей сложности проехали десятки тысяч километров и совершили остановки в 40 городах. Актерские бригады прямо на станциях разворачивали сцену, проводили фестивали, образовательные мероприятия, а также мастер-классы. Нынешняя культурная акция была посвящена 150-летию Союза театральных деятелей России. Обсыпанный бриллиантами золотой перстень подарили Дональду Трампу в честь 250-летия независимости США. Дорогой подарок президенту вручил Всемирный алмазный центр Антверпена. В перстне инкрустирован 321 природный бриллиант и 75 иных драгоценных камней. Как пояснили в компании, Штаты являются ключевым торговым партнером на протяжении поколений, и перстень станет символом этих тесных экономических отношений. Погода в столичном регионе берет реванш после непродолжительного похолодания в июне. Воздух на 4-5 градусов будет превышать климатическую норму, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится гребнем антициклона, поэтому в Москве и по области в Центральной России ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный не более 1-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице нашей Родины сегодня плюс 25, плюс 28, а это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Показания барометров стабильнее 749 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве, реке у Звенигорода плюс 19, в реках и озерах Центральной России от 17 до 21 градуса.

0: Я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в сезоне 26-27 до международных соревнований в нейтральном статусе. В сообщении, опубликованном ICU, заявлено, что принятые меры в отношении фигуристов России и Беларуси отменены. Спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации в качестве нейтральных атлетов без государственной символики, а именно национальных флагов, гимнов и экипировки. Эти же требования применяются к вспомогательному персоналу. Также в организации заявили, что количество квот на соревнования для россиян будет рассчитываться в соответствии с их результатами и рейтингом. Неочередная Генеральная Ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой должна состояться ратификация решения о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов, пройдет не позднее 3 августа. Об этом сообщается на сайте организации. Защитник Василий Чаров покинул футбольный «Факел» после завершения срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского клуба. Руководство «Факела» не стало активировать опцию о продлении контракта 30-летнего футболиста еще на год. Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о продлении контракта защитником Ильей Пастуховым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Нападающий Егор Чинахов и защитник Александр Алексеев вошли в число игроков, которым Питтсбург предложил контракты. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. А вот «Коламбус» не стал делать квалификационное предложение российскому защитнику Егору Замуле. Баскетбольный клуб «Уникс» рассматривает хорватского специалиста Милана Каракаша в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщают российские СМИ. По информации источников, Каракаш может возглавить команду после 1 июля, срок, до которого действующий тренер Велимир Пирасович может принять решение о завершении своего контракта. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: И о погоде на завтра, 1 июля. В Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Магадане 14-16, в Екатеринбурге 23-25 кратковременные осадки. В Петрозаводске и Вологде 22-24 облачно. В Великом Новгороде 25-27. В Нижнем Новгороде, в Пензе и Владимире 27-29 градусов. А в Волгограде, Краснодаре и Севастополе и Ялте завтра 30-32 небольшая облачность. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем максимальная температура составит 25-27 градусов. В Москве завтра сухо и жарко, воздух прогреется до 20 градусов. Сейчас в Москве 24 градуса, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме.

0: История приемных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: У нас девочка самая старшая. Так интересно получилось, нам звонит начальница опеки, и она просит на 3 месяца, заберите ее, пожалуйста, потому что ну некуда ее из детского дома. А ей было 17,5, грубо говоря, и нужно искать семью.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
3: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
4: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взломов, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните про Илью Муромца? Он не знал, что там 33 года на печке лежал с паузой.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
3: Продолжается канал «Слушаем». Прямой эфир на Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, друзья. В начале этого часа я напомню вам номер для сообщений 8-925-222-99-92. Пожалуйста, присылайте ваши сообщения, замечания, вопросы. Все зачитываю, на все отвечаю. Мы будем сейчас говорить про детей, которые находятся в детских домах, по заявлениям собственных родителей. Вот совершеннейшая дикость, кажется, да, человеку, неискушенному в этих вопросах. Но, тем не менее, цифры говорят об следующей истории. Более 25 тысяч детей в России находятся в детдомах и приютах по заявлениям собственных родителей, согласно данным профильных благотворительных фондов. В прошлом году на встрече с Владимиром Путиным уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что четверть детей в детдомах находится необоснованно. Вот в департаменте социального развития, как пишет газета «Известия», в департаменте социального развития Тюменской области заявили, что в этом году 11 родителей добровольно отдали детей в детский дом из-за материальных и жилищных проблем. И потом не забрали их обратно в семью. Дети, у которых есть родители, не лишенные родительских прав, по словам экспертов, составляют около половины всех подопечных детских домов в России. Несмотря на то, что в официальной статистике их общее число не называется, внимание им нужно уделять особое. Это потенциальные, иногда и скрытые сироты. Как в России помогают семьям, которые вынуждены временно передавать детей в интернатные учреждения? Вот давайте об этом поговорим. С нами на прямой связи программный директор благотворительного фонда «Дети наши» Светлана Строганова. Светлана Витальевна, приветствую вас. Здравствуйте. Светлана Валерьевна, прошу прощения.
9: Здравствуйте, да, добрый день.
3: Я, знаете, хочу понять сначала логику, наверное, тех родителей, которые детей своих отдают в детские дома. Как это вообще?
9: Ну, тут разные, конечно же, разными путями каждый родитель приходит к такому решению. Основные, ну вот если ключевые, скажем так, причины, да, почему это происходит. Первое, конечно же, в основном это сложные материальные какие-то эксцессы или кризисы, возникающие в семье. Ну, например, довольно часто это сельские или деревенские семьи. Скажем, у них там пронил пол, сломалась печка, там пол дома сгорело. И условия становятся такие, в которых опека уже говорит, что здесь опасно для ребенка. И тогда это как формат помощи, что ли, да, который может предложить государство семье, ну вот временно поместите ребенка в учреждение, пока вы пытаетесь решать свои тут материальные проблемы. Далее бывает такая ситуация, что, например, в семье у кого-то из родителей или у обоих алкогольная зависимость, и тогда тоже специалисты системы защиты детства, профилактики сиротства, да, они говорят, ну, давайте вы пока, значит, решайте, как-то лечитесь, там, что-то еще делайте, вот, и ребеночка временно давайте, чтобы нам у вас не забирать, не изымать, потому что как только изъяли ребенка, нужно в течение 7 дней выходить с ограничением или лишением прав. Вот, чтобы этого избежать, давайте вы добровольно вот сейчас поместите, да, напишите, что в связи с трудной жизненной ситуацией просим ребеночка разместить, а мы пока вот будем с вами этими делами заниматься. Я не уверена вообще, что можно как вот избавившись от ребенка решать свои вот эти вот проблемы. Ну, да. Ну, и иногда родители, наоборот, начинают еще и больше, извините, употреблять, да, то есть ребенка нет, вообще
3: слушай,
9: ничего не
3: держит. А вот то, о чем я прочитал в статье, что потом не возвращаются обратно, детей не забирают, то есть отдают и забывают, что ли, о них, как вот здесь...
9: Не то чтобы забывают, а просто бывают такие неразрешимые проблемы, из которых выбраться очень тяжело, да, вот эта бедность, например, вот у них там нету дохода, они... пытаются, например, там этот дом свой, допустим, сгоревший, ну вот откуда? Ну нет у них денег, да, государство вроде как денег им не дает. Здесь есть такой перекос, что содержание ребенка в детском доме, оно государство обходится там от 100 до 150 тысяч в месяц, а иногда и до 200, да, если ребенок с инвалидностью. Вот. А денег вот выделить, чтобы починить печку, у государства нет. К счастью, есть, конечно же, фонды, которые там где-то включаются и помогают, но фондов тоже на все не хватит, на всех не хватит. Вот. Иногда бывают ситуации, ну, действительно вынужденные, например, мама одиночка, у нее нет родственников, ей нужно лечь в больницу, у нее там какое-нибудь длительное лечение. И вот куда ей ребенка девать в этой ситуации?
3: Вот. Но это если нет родственников, даже дальних, возможно, потому что мне, по моему ощущению, да, ребенку лучше все-таки где-то с родными все-таки людьми оставаться, нежели чем...
9: Абсолютно верно. Здесь ваше ощущение, оно абсолютно истинное и правильное, потому что ребенку в системе очень сложно, это незнакомые люди, это полная потеря вообще... всего, что привычно окружает ребенка. Свой дом, свои игрушки, своя школа, свое...
3: Сегодня в достаточные меры принимаются для того, чтобы количество вот этих самых детей при, так сказать, простите, живых родителях, да, находящихся в интернатах, чтобы их количество как-то сократить, причем радикально сократить. Вот что сегодня? Какие-то программы работают? Еще что-то происходит? Каково будущее у этих детей?
9: Ну вот смотрите, сейчас, к счастью, государство все-таки курс на семьи сбережения взяло, причем активный такой. И вот эти вот цифры, да, что 25, например, тысяч, они там находятся временно по заявлению, это даже не статистика фондов, вот как вы сказали, это, собственно, сама Мария Алексеевна Львова-Белова-то и декларировала, потому что они проехали с инспекцией по практически всем регионам и по многим-многим учреждениям, да, где все подняли, перетрясли. И действительно очень много избыточного помещения и изъятий даже очень много. Там, где можно было бы спасти и сохранить детей в семье. Вот, сейчас идет курс на семьи сбережения. Значит, сейчас уже с осени вот этого года во многих регионах заработают различные отделения, создаваемый фонд такой защиты детства, он де юре создан в 2020 году, но вот сейчас он в 2026 году будет активно разворачиваться. Вот. Плюс многие благотворительные фонды начинают работать не на помощь детям в детских домах, а в первую очередь на то, чтобы ребенок не попал в детский дом, да, то есть это та самая профилактика вот этого социального сиротства. То есть 90% детей в детских домах имеют родителей или близких родственников. Вот это... конечно,
3: ужасающие цифра
9: ужасающая. То есть живые есть родные родители часто, бабушки, дедушки, тети, дяди, а дети находятся в детских домах.
3: Спасибо.
9: Но, к счастью, в общем,
3: Но мы будем говорить, безусловно, об этой проблеме еще не раз и вернемся к ней при, так сказать, очередном развитии каких-то событий вокруг всей этой истории. Почему так происходит и что это за родители такие, и как эта программа должна, так сказать, сохранять будущее и детей вот в этих самых условиях, в которых они находятся в интернате. Об этом обо всем, друзья, будем говорить. А с нами на связи напрямую была Светлана Строганова, программный директор благотворительного фонда «Дети наши». Давайте сейчас послушаем рубрику традиционную «Вас не обманут» Алексея Гвоздева, а затем про косметологические организации, которые лицензии не имеют, но их огромное количество.
10: «Вас не обманут».
11: Здравствуйте. Эксперты по кибербезопасности рассказали о новой схеме мошенников. Они выдают себя за сотрудников пенсионного фонда или финансовых консультантов и уверяют, что нужно срочно перевести накопление в другой негосударственный пенсионный фонд, чтобы получить больший доход или обезопасить деньги. По сути, они надеются, что вы переведете деньги прямо им самим. Но если они получат доступ к вашим счетам и личным данным, уже будут довольны. Злоумышленники могут просить коды из СМС, логины, пароли от портала госуслуг. Этого достаточно, чтобы снять деньги, оформить кредит или продать данные третьим лицам. Так что эксперты призывают проверять любую информацию только на официальных сайтах. Никогда не сообщать пароли и коды по телефону и не торопиться с переводом накоплений. Только за последний год россияне потеряли около 3 миллиардов рублей инвестиционного дохода из-за досрочной смены пенсионного фонда, подсчитали в Центробанке. И это даже без участия мошенников. Причиной стала рекордная за 7 лет активность переходных компаний. Главным драйвером переходов стала программа долгосрочных сбережений – ПДС, запущенная в 2024 году. Она позволяет перевести деньги, накопленные в рамках обязательного пенсионного страхования, однако воспользоваться этой возможностью могут только клиенты негосударственных пенсионных фондов. Но если программа долгосрочных сбережений, в которой государство докладывает госденьги активным участникам, катализатор перевода денег из одного фонда в другой, то банки и их сотрудники нередко инициаторы. Часто люди досрочно меняя страховщика, не понимая, что лишается накопленного инвестиционного дохода. Они приходят в банк или заходят в банковское приложение, и им говорят или они видят, что у банка льготные условия по кредитам или повышенные ставки по вкладам в обмен на перевод накоплений. Так что проверяйте в Социальном фонде России или на портале госуслуги, в каком именно году вы можете сменить страховщика без потери инвестиционного дохода. Это, как правило, раз в 5 лет. А МВД России сообщает о новой мошеннической схеме, где аферисты предлагают купить топливо без очереди, а в результате получают доступ к аккаунтам желающих. Злоумышленники создают сайты, где просят указать номер телефона, привязанный к Telegram, и ввести присланный код. Также мошенники могут представляться сотрудниками региональных министерств и предлагать именные талоны на топливо, которые якобы активируются через СМС-код. В любом случае, кодами из СМС и пуш-уведомлениями не делитесь ни с кем. Это простое правило поможет вам избежать очень многих проблем. А если в телефонном разговоре или в переписке вас просят поделиться кодом, вот вам и подсказка: с вами на связи обманщик. Аферисты запустили в Telegram еще поддельного бота, который маскируется под сервис оформления социальных выплат и обещает крупное денежное вознаграждение. Через переписку выманивают персональные данные, а затем требуют перевод за оформление так называемого гарантированного талона. Полицейские говорят, вот вам еще один признак обмана. Чтобы получить деньги, вам предлагают вначале заплатить деньги. Не ведитесь, не дайте мошенникам заработать.
3: Свыше 60% медицинских косметологий в России работают без лицензии, с незарегистрированными в системе маркировки препаратами, без уплаты налогов и выполнения требований по безопасности. Общественники просят Генпрокуратуру и правительство принять меры в отношении нелегального бизнеса. Ну а в Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты наличие серого рынка признают. При этом считают, что решить проблему исключительно за счет ужесточения контроля и наказаний не удастся. Цифры приводит издание тоже «Известия». Лишь 80% компаний работают полностью в правовом поле. Это исследование было такое проведенное. При этом 792 организации оказывают медицинские услуги без обязательной лицензии. Еще у 156 лицензированных клиник отсутствуют сведения о легальных закупках препаратов и медицинских изделий. Все это может говорить об использовании продукции с неподтвержденным происхождением. Ну, сами понимаете, друзья, что, конечно, в итоге-то все это может опасность представлять для клиентов всех этих косметологических клиник. И с нами на прямой связи председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Павел Сергеевич, приветствую вас.
12: Здравствуйте.
3: Вообще странная история, да? У нас на каждом шагу косметологические эти кабинеты. И такое ощущение, что, в общем, никому и дела нет до того, кто там работает, чем они там занимаются, есть у них лицензия, нет ли у них лицензии. Люди на этом, причем, сколачивают приличные состояния, между прочим. А многих, по моим, вот, например, только данным, бывают серьезные проблемы со здоровьем у некоторых клиентов, но как-то все это пытаются эти недипломированные специалисты, в кавычках, всю эту историю замять. Что скажете, когда же на этом, наконец-то, рынке какой-нибудь порядок у нас появится?
12: Ну, смотрите, у нас 28 тысяч точек, которые работают в области индустрии красоты. При этом к медицинским услугам относятся эпиляция, инъекции, там, гиалуроновой кислоты, ботокс, татуаж, пирсинг, пилинг, отбеливание зубов, гигиена вообще рта. И даже консультации по питанию относятся к медицинским услугам. Строго говоря, нужно там каждого второго блогера, так сказать, тоже привлекать к ответственности за то, что он оказывает консультации по питанию, не имея соответствующей медицинской лицензии. Кстати, медицинский массаж тоже относится к медицинским услугам. Да. Так вот, значит, госпошлина сама за получение лицензии стоит 7,5 тысяч рублей. Но для того, чтобы ее получить, нужно,
3: немного.
12: Нужно привести в соответствии с СанПином помещение, там оборудование специальной вентиляции, договор на утилизацию медицинских отходов заключить. Значит, все там необходимое оборудование, виды иметь, подключиться к системе ЕИС, то есть от государственной информационной системы, еще кучу всего требуется. То есть там то, что он по кругу там выходит для бизнеса, ну, там 1250 как минимум, плюс еще, то есть само помещение.

0: обучение должно установленным требованиям соответствовать. То есть, если там задача просто там ногти попилить, да, то, в принципе, это и дома может человек делать. Вот, поэтому, в общем, как бы с одной стороны есть неотрегулированный рынок, с другой стороны, что отрегулировать, ну, чрезмерно жесткие требования существуют. Поэтому такая ситуация. Я что-то сомневаюсь, что там сидят миллиардеры и пилят ногти там или, так сказать, делают татуаж, да, то есть это, скорее всего, так сказать, люди, которые просто все зарабатывают на хлеб, большую часть, и достаточно небольшие деньги.
1: А то как есть, вы считаете?
0: Требовать от них вот таких вложений, ну, просто...
1: Хорошо, вложений, допустим, требовать, может быть, и бесперспективно, но что же делать-то с этим? Так и оставить, как есть, все, да, и каждый раз, читая в новостях о том, что у кого-то что-то отвалилось после очередного укола из клиентов, да, говорить, ну что, сам виноват, не проверил, так сказать, первоисточник, как говорят у нас у журналистов.
0: Во-первых, так сказать, если там человек пострадал, то в любом случае имеет клиника лицензию, не имеет, это все равно уголовная ответственность, то есть все равно, так сказать, там возбуждается соответствующее дело, и дальше там уже регулируется в судебном порядке, либо, так сказать, привлекается к уголовной ответственности люди, либо, значит, как-то договариваются о компенсациях и так далее. Если говорить про то, какая ответственность за деятельность без лицензии, ну, для граждан 2500 рублей. Для ООО это 50 тысяч рублей максимум, да, то есть там для ИП это 5 тысяч рублей. То есть, в принципе, ответственность не такая большая, с одной стороны, с другой стороны, все равно незаконное предпринимательство, там есть там повторные нарушения и так далее. То есть там изъятие предметов административного правонарушения, то есть там просто могут там взять и прийти, все забрать, то есть все, что там есть, да. И, в общем-то, все равно ничего хорошего. Поэтому нужно, с одной стороны, может быть, часть процедур, которые попадают под медицинские услуги, подсократить, а за частью процедуры, так сказать, более серьезный надзор осуществлять. Ну, например, там инъекции ботокса, да, то есть вот, ну, люди там сами не понимают, для чего, да, то есть здесь нужно как бы нормальную консультацию. Что касается консультации по питанию, то это вообще надо из медицинских услуг исключать, на мой взгляд, потому что это бред, да, то есть как и татуаж перманентный.
1: Ну, согласен.
0: То есть, вот, ну, то есть, понимаете, или там пилинг, да, ну, почистили там пятки. Там,
1: 15 секунд, да, остается у нас. Да. Павел Сергеевич, большое спасибо вам за комментарий, за этот. Понятное дело, что, конечно, из перечня можно вывести кое-что, что уж не такого, так сказать, не возымеет такого страшного воздействия на организм, даже если им занимается криворукий какой-то специалист, а вовсе, может, даже не специалист вовсе. Павел Шапкин был с нами на прямой связи, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Через минуту вернусь к вам.
2: В центре внимания специальная военная операция.
3: Чем больше номенклатура наших средств противодействия вражеским беспилотникам и ракетам, тем, конечно, лучше и эффективнее это будет сбиваться.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Слушаем.
1: 8-925-222-99-92 номер для ваших сообщений. Прежние друзья, присылайте сообщения, зачитываю все. В МВД рассказали о новой социальной программе. Называется она «Продвижение безопасности». Ну, а чего она касается? У нас дело в том, что более трети всех аварий с пострадавшими происходит в стране на перекрестках. Об этом сообщил замначальника ГАИ Олег Панарин, и, как он справедливо отметил, главная проблема перекрестков — пересечение их на одном уровне. Ну, вообще так устроен, так устроена планета Земля. Здесь необходимо разводить маршруты пешеходов и тех, кто управляет такими средствами передвижения, как, например, велосипеды и электросамокаты. Практика показывает, большинство происшествий происходит потому,

0: что многим из участников дорожного движения просто неведомы правила дорожного движения. Их знают только водители, которые недавно закончили обучение, сдали экзамены в ГИБДД, и это понятно. Поскольку у молодых действительно натаскивают на знание билетов, но кроме водителей есть другие участники дорожного движения, например, пешеходы, а они вообще ничего не знают. Максим Кадаков, автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем». Максим Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
1: Дмитрий, здравствуйте, рад вас слышать.
0: Взаимно. Что за программа такая про движение безопасности? Она насколько вообще серьезно, так сказать, заглядывает в будущее и призвана сократить количество этих самых ДТП на перекрестках?
1: Посмотрите, проблем на самом деле действительно есть, и действительно у нас огромное количество таких ДТП происходит. И я был на пресс-конференции, когда Олег Евгеньевич Панарин об этом говорил. Проблема большая. Я вам, знаете, что скажу? У нас на самом деле никто в стране не знает, сколько в нашей стране перекрестков.
0: Да.
1: Мы даже такой, да, даже такой статистики не знаем, да. Вот, поэтому и много, и отсюда вот даже с такого простого, казалось бы, вопроса, да, угу, начинаются эти проблемы. Может, и не надо знать, но точно никто не знает, даже приблизительно, может, только так прикидывать. Вот, а в основном эта программа направлена, которую будут в первую очередь раскручивать в этом году, там, в третьем, четвертом квартале, она направлена все-таки на подрастающее поколение, на молодежь, на школьников, на студентов, ну, то есть вот на молодежь.
0: Да.
1: В широком смысле этого слова. Причем на молодежь, извините за тавтологию, молодую. А то у нас сейчас молодежь, знаете, иногда людей до 40 лет принято считать. Я говорю именно про... Да-да-да. Вот людей там до 20, до 25, потому что будут проходить всякие обучающие программы, конкурсы, будут проводить конкурсы в общеобразовательных учреждениях для того, чтобы систем, чтобы молодежь снимала всячески интересные, на их взгляд, ролики, которые, да, пропагандируют безопасное передвижение по дорогам, по пешеходным переходам, ну и
0: у
1: так
0: нас...
1: далее. И там даже какие-то призы интересные установлены. То есть вот на это направлено. То есть смысл в чем? Водители, как вы правильно сказали, и так правила дорожного движения, ну они хотя бы знают, не всегда исполняют, но хотя бы знают. Угу. На водителей и так огромная ответственность висит, да, потому что он управляет источником повышенной опасности. А на пешеходах, на самокатчиках, на велосипедистах вообще непонятно, какая ответственность. И делают, что хотят.
0: Это правда, это вообще большая головная боль. Я, знаете, на что обратил внимание, как водитель, да, вот у нас дорогу в неположенных местах переходят люди старшего возраста обычно, перебегают. Те самые граждане, которым мы издалека сигналим, которые без головы просто перебегают, да, они считают, может быть, что они...
1: И тащат за руку еще и детей.
0: И бывает, да, и такое, да. И вот это, конечно, катастрофа. И здесь надо еще отметить, кстати, вот вы сказали про детей, и я хочу тоже сказать еще вот такую вещь. В сельских местностях, там, где деревни, СНТ, дачи, вот сейчас лето началось, родители как будто тоже, вот я не знаю, безумные какие-то, они сажают на эти квадроциклы маленьких детей вперед, перед собой, вот посадили там на какое-то, да, место, сами взялись за руль, поехали куда-то, там ребенку 2-3 года, и от любой кочки он просто вылетает, естественно, он без шлема, без всего. Это родителей вообще тоже не заботит, это никого не заботит. Вот что у нас с самосознанием-то в этом смысле творится? Мы что, правда считаем в большей степени, что мы какие-то бессмертные, и русский авось, так сказать, со мной не случится точно ничего?
1: Ну, тут, знаете, тут же такая интересная, и не я, не так смотреть, с какой стороны смотреть. Вот если мы на секундочку вернемся назад, там, в советские времена, просто вспомните, если кто помнит, посмотрите на типичное колесо обозрения, например, да, там, в 70-е годы, в каком-нибудь городе областном. Это такие открытые кабинки с поручнями, и такая цепочечка на входе висит. И, да, а кабинка такая, вот прям когда человек сидит, просто по пояс она, да, сзади спиночка такая железная, и все.
0: Страшное
1: и каким-то образом мы, да, и каким-то образом мы катались и не боялись, да. А сейчас кабинка, это прям безопасность, то все закрыто там на 25 засов. Я к чему говорю? Что, в общем-то, и раньше оно было так же, просто сейчас стало в целом опаснее. Почему? Потому что техника стала мощнее, потому что ее стало больше, потому что стало казаться, что доступно и возможно все. Хочешь на гидроцикле, хочешь на квадроцикле, давай ребенка покатаем так, сяк и так далее. Ведь раньше тоже были ДТП с детьми, когда на мотоциклах в сельские местности возили, как вы говорите, на баке. Это нормально было вообще на бак ребенка посадить. Другое дело, что сейчас действительно вот скорости стали другие. Какая-то общая безбашенность, не знаю, с чем это связано. Я не должен этого говорить, не должен. Но я скажу, что я не против того, чтобы где-то аккуратно, на радость ребенка, провести со скоростью там 5 км в час на баке мотоцикла. На всю жизнь ребенок запомнит, радость и так далее. Но когда с ребенком начинают ехать со скоростью 30-40 км в час или выезжают на дорогу, вот это вот действительно я с вами согласен. Ну, мужики взрослые, у вас в голове вообще что-нибудь там есть? Вы о чем вы думаете? Вы-то упадете, может быть, дело закончится сломанной рукой. А маленький ребенок упадет, ну, это просто, я не знаю, калекой останется. На это правда. Давайте как-то все-таки думать об этом.
0: Как социальной компании вот этой самой можно подтянуть хотя бы какую-то часть, достучаться до сознания наших пешеходов, до сознания тех родителей, кто вот так детей возит?
1: До родителей можно достучаться через детей, как это ни странно. Мне очень симпатично, что я вот особенно в крупных каких-то новых детских садах чаще всего это вижу. Ну так, проезжая где-то мимо, просто у меня около дома детский сад есть. Где микрогородок такой нарисован. Прям кусок асфальта, разметка, будочка, где написано ДПС, что-то, знаки какие-то. Ну, это прям маленький кусочек, но детям этого достаточно. Я считаю, что вот с детского возраста, с детского сада нужно детям прививать вот эти знания. И чтобы дети, а ведь у нас так когда-то такое было, чтобы ребенок маме говорил: мама, а вот здесь нельзя переходить. Вот ты меня тащишь за руку, а здесь нельзя. Нам говорили, что переходить нужно только по пешеходному переходу. Только так, потому что по-другому, видимо, никак. Ну, вот у нас по-другому не получается. Годы идут, ведь на каждом пешеходном переходе инспектора не поставишь. Это нереально. Камеры через Face ID штрафовать, ну, это тоже, это нас ждет, но все-таки это будет не завтра, а через какое-то время. Поэтому нужно пытаться достучаться до детей. Дорога – это не компьютерная игра. 10 жизней в запасе нет, есть только одна. Да. И голова, руки и ноги стоят гораздо дороже, чем то время, которое ты хочешь сократить, тебе 40 секунд. Вот. А поскольку мы сейчас, наверное, закончим разговор, я просто хочу успеть 30 секунд. Друзья, вот давайте мы все вместе просто будем помогать госавтоинспекции. Госавтоинспекция 3 июля исполняется 90 лет. Я хочу поздравить всех.
0: Между прочим, так.
1: Да, всех, кто следит за порядком на дороге, потому что, ну, без них тоже будет совсем плохо. И
0: без них уже сейчас плохо во многом, потому что, исчезли они, и мы только на камеры полагаемся, а к чему это все приводит, так уже известно, и говорили мы об этом неоднократно. Максим, спасибо вам большое. Максим Кадаков, автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем», был с нами на прямой связи. Друзья, ну, мы еще, конечно же, поговорим о 90-летии в ГАИ и о новых программах, а сейчас просто еще раз напомню, что в 40 российских регионах запустили социальную программу про движение безопасности, направленную на снижение аварийности на перекрестках. Ну и для тех, кто следит за нашими автомобильными рубриками и новостями, тот знает точно совершенно, что тема эта будет продолжена у нас в ближайших программах. Михаил Притеченский, далее песня по случаю, затем вернусь к вам, у нас московский блок впереди еще.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В июне 1976 года, то есть полвека назад, на экраны вышел фильм «Стрелы Робин Гуда», один из самых больших кинохитов того времени. Режиссер Сергей Тарасов создал сценарий на основе английских легенд о благородном разбойнике Робин Гуде. Он пригласил на главную роль Бориса Хмельницкого, одну из звезд театра на Таганке. А еще решил, что фильм будет музыкальным, с песнями Владимира Высоцкого. Бард написал 6 баллад о времени, вольных стрелках, ненависти, коротком счастье, любви и борьбе. Мало того, предполагалось, что он сыграет роль шута, но в Госкино его кандидатуру зарубили, хотя рижская студия, где снимали фильм, дала добро. Мало того, песни тоже запретили. В результате лента вышла с двумя композициями Раймонда Паулса на стихи Льва Прозоровского. Лишь в конце 80-х 30-х фильм выпустили в оригинальной версии с песнями Владимира Высоцкого, которые, кстати, вошли в продолжение этой ленты. Фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
4: Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь, скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это

0: и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. На правах рекламы.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
4: Ну а к чему может привести развитие артроза?
5: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
4: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
5: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
4: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
5: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
4: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
5: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Упродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
5: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
4: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
5: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка. 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок. Комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
4: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
5: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
4: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
5: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
4: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Радио России. Первое государственное. Реклама.
6: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
8: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
9: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Сразу три населенных пункта освободили за сутки российские военные. Кремль призвал международное сообщество осудить преступления киевского режима по отношению к мирному населению. И большая вода пришла на Урал. Подробности далее. Российские военнослужащие в течение суток освободили Малиновку в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 142 районах. Средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотников ВСУ самолетного типа. Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1300 военнослужащих. В Красном Лимане ДНР бойцы продолжают уверенное наступление. За сутки военные заняли еще 54 здания, а в Константиновке в ходе боев штурмовые подразделения южной группировки войск продолжают зачистку. За сутки освобождено еще 30 зданий. Кремль вновь призвал международное сообщество осудить преступления киевского режима по отношению к мирному населению, в которых гибнут дети. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
12: Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима. Об этом должны знать все. И об этом должны помнить все. Мы еще раз, пользуясь случаем, хотели бы обратить внимание международного сообщества, привлечь внимание международного сообщества к этим преступным

0: вопросами. И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива.
1: К другим темам. Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице. Глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей. На церемонию прощания с бывшим министром обороны пришел целый ряд действующих высокопоставленных чиновников: Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Сергей Нарышкин, Эльвира Набиуллина, Владимир Колокольцев и другие политики. Напомню, Сергея Иванова не стало 26 июня. В разное время он занимал посты министра обороны, вице-премьера, а также был руководителем администрации. Президента. Похоронит политического деятеля на Троекуровском кладбище в Москве. Трое украинских шпионов отправятся в тюрьму. Западный окружной военный суд приговорил россиян на сроки от 12 до 25 лет лишения свободы. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным силовиков, агенты Киева получали задания кураторов через мессенджеры в Telegram. В их задачи входила передача сведений об оборонных предприятиях и их сотрудниках, объектах критической инфраструктуры и правоохранительных органов. Кроме того, шпионы планировали совершить теракты в Костромской, Смоленской и Тульской областях. Выплаты по ОСАГО могут подрасти. С 11 июля меняются правила расчета стоимости ремонта авто. Об этом говорится на сайте Банка России. Согласно указанию регулятора, при определении средней стоимости запчастей больше не будут учитываться цены аналогов, если они более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Еще одно изменение коснется деталей одноразового использования, таких как уплотнители, наклейки и другие расходные элементы. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Сейчас есть лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей. Центробанк полагает, что в результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна подрасти на 10%. Социальный уровень врачей повышают в ДНР. В этом году зарплаты медиков и среднего медперсонала достигли средних показателей по стране. Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения республики Константин Масников. По его словам, кадровый дефицит медиков в регионе стараются закрыть за счет активного привлечения к работе выпускников Донецкого государственного медуниверситета имени Горького. Ребятам выделяют служебное жилье, земельные участки, а также развивают инвестиционное строительство, подытожил Масников. Аферисты активно используют игры для обмана детей. Они внедряются в игровые чаты и группы в мессенджерах, где обещают детям бонусы и бесплатную игровую валюту. С таким предупреждением выступил в интервью РИА Новости доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. По его словам, за бесплатные бонусы ребенка просят сделать скриншот экрана телефона родителей. Так аферисты узнают, какие банковские приложения установлены на устройстве. Далее под видом подтверждения аккаунта или активации бонусов детей просят назвать номер телефона и коды из СМС. В некоторых случаях ребенка уговаривают самостоятельно зайти в мобильный банк родителей и перевести деньги на сторонние счета, предупредил Щербаченко. Большая вода пришла на Урал. В Свердловской области подтоплены больше десятка населенных пунктов. Из-за потопления мостов нарушено автотранспортное сообщение с 17 районами. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона. Наиболее сложная ситуация возникла в Нижнесергинском городском поселении, где введен режим ЧС. Тем временем в Первоуральске временно ограничена подача холодной воды. Франция обвинила Штаты в жаре. По убеждению заммэра французской столицы Одри Пульвари, именно США виноваты в выбросах парниковых газов, из-за которых теперь страдают французы, сообщает российская газета. Особую обиду парижанки вызвало то, что в Америке шутят и даже издеваются над европейцами, которые не способны якобы противостоять зною. Особенно много критики идет в отношении того, что в Европе до сих пор сопротивляются такому чуду технологий, как кондиционер. Между тем, либеральные элиты настаивают на том, что именно сплит-системы являются причиной глобального потепления, и от них следует отказаться. Я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Международный союз конькобежцев объяснил, почему именно сейчас принял решение допустить российских и белорусских фигуристов до международных соревнований. Принимая во внимание заявление МОК в декабре 2025 года и мае 2026 и памятуя о том, что право на участие не должно определяться по гражданству, Совет принял решение ослабить эти меры на контролируемой основе с участием заинтересованных фигуристов, которые готовы выступать в качестве нейтральных спортсменов. При принятии решения Совет также учел события в рамках олимпийского движения, включая позиции, действия других международных федераций, некоторые

0: из которых ослабили или сняли свои ограничения, говорится в заявлении ICU. Напомню, ранее сегодня организация допустила российских спортсменов до турниров под своей гидой в нейтральном статусе сезона 26-27. Неочередная Генеральная Ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой должна состояться ратификация решения о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов, пройдет не позднее 3 августа, сообщается на сайте организации. Защитник Василий Чуров покинул футбольный «Факел» после завершения срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского клуба. Руководство «Факел» не стало активировать опцию о продлении контракта 30-летнего футболиста еще на год. Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о продлении контракта защитником Ильей Пастуховым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Нападающий Егор Чинахов и защитник Александр Алексеев вошли в число игроков, которым Питтсбург предложил контракты. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. А вот «Коламбус» не стал делать квалификационное предложение российскому защитнику Егору Замуле. Баскетбольный клуб «Уникс» рассматривает хорватского специалиста Милана Каракаша в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщают российские СМИ. По информации источников, Каракаш может возглавить команду после 1 июля, срок, до которого действующий тренер Велимир Перасович может принять решение о завершении своего контракта. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода.
2: И о погоде на завтра, 1 июля. В Южно-Сахалинске 16-18 градусов, облачно, пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке 17-19 градусов, в Челябинске 23-25, небольшие осадки. В Новосибирске 28-30, в Иркутске 27-29, вечером ожидается дождь с грозой. В Великом Новгороде завтра 25-27. В Ростове-на-Дону 32-34 без осадков. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем максимальная температура составит 25-27 градусов. В Москве завтра сухо и жарко, воздух прогреется до 29. Сейчас в столице 26 градусов, ветер западный 1 метр в секунду.

0: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
1: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
2: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
1: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
3: Ну да, стараюсь.
1: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
4: Меня заставили.
5: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
7: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
8: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
9: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Радио России. История.
10: Российский радио университет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами будем заниматься строительством Римской империи во времена императора Адриана. Как Адриан управлял экономикой, мы уже начали разбирать в прошлый раз, но все-таки, что такое Римская империя в его правлении? И самое интересное, как империя вела периферийные войны, особенно Третью Иудейскую войну, последствия которой мы ощущаем до сих пор. С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, автору цикла «История Рима», замечательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору Московского экономического института, почетному работнику высшего профессионального образования России Игорю Олеговичу Князькому. Здравствуйте, Игорь Олегович.
12: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
11: Император Адриан, его любимая Греция, его любовь к искусствам, его понимание государственного управления и то, что он стал фактически отцом римской бюрократии. Об этом все мы говорили в прошлый раз. Но все-таки мы не договорили, что такое его экономические реформы. Собственно говоря, Рим, остановивший войны, наступательные войны и перешедший к стратегической обороне. Как римляне почувствовали последствия этого изменения, стратегического изменения курса императора?
12: Я уже упоминал этого замечательного человека, выдающийся английский историк Бёрли, автор одной из биографий Адриана, называл «The Restless Emperor», то есть беспокойный, не, можно сказать, неугомонный император. Адриан, да, эллинофил, это верно, все, поклонник самых разных видов искусства, это все было, это так, но никто, как он, так ответственно, пожалуй, относился к своим императорским обязанностям. Причем он стремился объехать всю империю, все ведь воочию, везде, так сказать, себя проявить. Это было не показно, это было глубоко искреннее. Он хотел быть именно достойнейшим правителем Рима. Да, эллинофил по духу, по культуре, но римлянин до мозга костей, как император. Это безусловно. Во что же вливались его поездки? Не просто, конечно, он инспектировал, мы помним, Британию, там вал Адриана построен, проинспектировал опасную, естественно, традиционно рейнскую границу, все это так, побывал даже на Британии, на юге Испании. Но главное, это было другое. он стремился обустраивать все регионы империи. До этого времени, скажем так, главной заботой императора было что? Был Рим. Конечно, Адриан его без забот не оставит, мы еще поговорим. Италия, само собой. Но вот в чем особенность Адриана? Во-первых, скажешь сразу такую важную вещь, что он уравнял Италию с другими владениями Римской империи по управлению. Это было шоком для Римского Сената, который привык, что император управляет провинциями, Виталий хозяин все-таки. Сенат нет. Теперь император. Четыре консуляра распределили власть Виталий. Все. Теперь это император. Но самое главное другое. Внимание провинциям уделяется не меньшее. Он понимает главное. Чтобы империя процветала, все провинции должны быть в равном положении. Все подданные империи должны ощущать заботу высшей власти. И потому почитать ее как свою власть, а не чуждую, навязанную власть завоевателей, покорителей, угнетателей. Понимаете? Это важнейший момент. Важнейший. Принес эти меняется комплектация римской армии. Италийцы там более не составляют большинства. Нет. Охотно принимаются уроженцы самых разных провинций. Самых разных. Там, разумеется, и германцы, которые давно уже служат Риму. Ну, само собой, галлы, испанцы, панонцы, народы Малой Азии и Северной Африки. Армия становится подлинно всеимперской. Именно при Адриане начинается этот поворот. Иные даже ставят Адриану упрек, что началась варваризация римской армии, которая потом станет катастрофической. Но это спустя несколько столетий еще. Пару столетий тогда будет сложно. При Адриане ничего подобного не было. Но главное другое. Исключительная забота об обустройстве провинции. По всей империи, где бы он ни побывал, что прежде всего происходит? Прокладываются дороги, первоклассные римские дороги. Где надо, сооружаются акведуки, водопроводы. Основываются новые города. Самый знаменитый из них – город Адрианополь, недалеко от Босфора, Малой Азии, в нынешней европейской Турции, который сейчас называют по-турецки Эдирне. Город Адрианополь. Очень, кстати, заметный город потом в русской истории. Адрианопольский мир. Русские не разбрали Адрианополь. Но город, построенный Адрианом, замечательный город. Более того, ведь возникает естественная проблема. Строятся дороги, акведуки, новые порты открываются. Понимаете, в чем дело? Города. На это нужны очень большие деньги. Мы помним, как в начале правления он погасил возможность недовольства. Зачем? Была еще частью сохранена дакийская добыча, кое-какая добыча оказалась с Кавказа, с Месопотамии. Но это все быстро ушло. Что дальше? Так вот, что вводит Адриан? Он создает, как бы сейчас сказали, инвестиционные сообщества. Акционерные общества, можно тоже сказать, большие. Активно участвует государство, но не только государство. Государство должно чтобы присматривать за иными участниками. Богатые крупные сообщества, отдельные богатые граждане в этом охотно участвуют. Хотя потому, что они понимают, что это строительство ведется впрок, что это все со временем окупится. Вот это новый способ зарабатывания денег государством для государственного же строительства, буквально в смысле этого слова. И что вот что особенно важно, замечательный и, может быть, первый в мире пример бизнес-государственного сотрудничества. То, что сейчас в мире является одной из важнейших статей, так сказать, развития мировой экономики, сотрудничества бизнеса и государства. Вот, пожалуйста, вам первый пример. Мы говорили, первый он создает основу будущих цехов в городах. А теперь что? Первое. Сообщество, бизнеса, и опять не только бизнес, но и сообщество, бизнес, и государство. Причем весьма успешные. Некоторые стоят даже и так в восторге ожидают, что Адриан за 20 с его шведского правления построил столько, сколько все правители Рима от августа до Ромула Августу. Ну, конечно, преувеличение. Но тем не менее второго такого яркого в экономическом плане проявления мы не найдем. И главное, что все это очень успешно работает. Строятся самые разные здания. Адриан стремится еще и украсить империю. В Риме строится великолепный и по его задумке грандиозный храм, который должен быть самым грандиозным храмом империи, храм Венеры и Ромы. Венера, покровица Энея, все потомки основали Рим, Рома, богиня, собственно, Рима. План строительства храма разработал сам Адриан. Адриан увлекался чем только угодно, и архитектурой, и живописью, и поэзией, и литературой, ну, в общем, всем, что только можно. Ну, разумеется, специалистом это не было, тысяча дел государственных, военных. Я бы назвал его блистательным дилетантом. Но вот здесь, разработав план, тоже был план величайшего храма, открыл его особенной гордости, он представил его человек, который лучше всех в империи. Знал эти дела Аполлодор из Дамаска. Мы помним этого гениального инженера, великого архитектора. Но надо сказать, что Аполлодор Дамасский был великий профессионал, потому на любой дилетантизм реагировал очень остро. Он как-то то ли не понял, то ли скорее даже не пожелал понять, что план сей к нему направлен для одобрения с легкими поправками. Он его, как высокий профессионал, любой дилетантский план жестоко раскритиковал. В чем-то даже высмеял. Статуи, которые должны быть в храме, были слишком велики, как он сказал, что если вдруг богиням захочется выйти из храма, они через дверь не пройдут. Ну, это уже явно издевка, вообще-то. В общем-то, что и фундамент надо строить иначе, очень много там иначе надо расстроить, понятное дело. В общем-то, для Адриана был удар. Он тоже с площади времени, когда он был просто Публием Адрианом, одним из приближенных Трояна, ну, так сказать, дальним родственником, еще фигурой, которой никто не мог прозреть будущего Августа. Он как-то показывал тому же уже известнейшему человеку Аполлодору, тоже, знаете, как он близок к Трояну, свои рисунки. Тот-то близливо к ним отнес, сказал, ладно, и продолжай рисовать свои тыквы. Здесь он и тыквы припомнил, и провал своего плана. Финал самый страшный, который только мог быть. Аполлодора уже задние числа обвинили в растрате каких-то там денег, которых он никогда не растратил. Все понимают, что не так. И он погиб. Но эта смерть, пожалуй, наряду с смертью четырех маршалов гордых, одно из самых тяжких преступлений Адриана. Пожалуй, может быть, даже самое тяжкое. В общем-то. Это сколько заслуг этого гениального архитектора, гениального инженера. И уровень так высок, что простить это не получается. Не получается. В общем-то. Храм-то был построен, его, так сказать, счастье, значительно даже сохранился в Риме. Это так, это известно, в общем-то. Ну, вот видите, за одно хвалим, за другое. Адриан очень противоречивая личность. Очень противоречивая. И вот такие жертвы, которые он, так сказать, принес на алтарь своего правления, поневоле заставляют задуматься, что не зря многие все-таки сопоставляли его с Нероном.
11: Игорь Олегович, все-таки я понимаю, император... императорская власть, божественное происхождение. Но когда говорят об императоре, который организовал экономику Рима таким образом, это было божественное провидение, либо у него были классные советники, либо он сам был просто хорошим экономистом, который, ну, полез не в свое дело. Условно говоря, блестящий экономист пошел в дела архитекторов и зодчих. В данном случае ведь то, как выстроена была история и с фактически прообразами цехов ремесленников, и с налоговой системой, и с тем, как вы описывали, акционерное общество, фактически кейнсианская политика задолго до американского кейнсианства. Вот это все, ну, вы извините, сейчас за многие вещи сейчас дали бы Нобелевскую премию в области экономики, да? Все-таки для того, чтобы поддерживать такой темп, нужно было, чтобы бюджет был сбалансирован. Нужно, чтобы империя держалась. Но империя, она не существует в вакууме. Существуют провинции, возможно, мятежные, возможно, племена на перифериях. И вот здесь все-таки нужно балансировать между экономическим развитием и военным бюджетом, содержанием армии. А легионы-то в каком были состоянии? Праздная армия – это угроза для трона.
12: Андриан, надо ему должное, это понимал лучше всех в империи. Никаких праздных легионов в течение 20 лет управления в Риме в империи не будет. В армии появляется новая богиня. Да, римляне чтили военных богов. Марса, само собой, Белону, богиню. Появляется третья. Богиня – дисциплина. Самая жесткая из всех трех. Понимаете? Ей поклоняться положено всем. Дисциплина, несмотря на мирное время, поддерживает самым жестким образом. Он, обижая империю, разумеется, похищает легионы. И там проверки самые серьезные, проводят учения самым серьезным образом, причем не только, ну, понятно, там, где Британия, Каледонская граница, там, знаете, не очень-то забалуешь. Там легионы не до праздности. Что с севера дикий Каледон, что с юга мятежные бриты, там не отдохнешь. Германская граница по Рейну, мы тоже понимаем, что такое. Да и Дунайская граница тоже, само собой. Там всякие сарматы, северные фракиции. Помимо даков там их хватало и так далее. А, например, он посещает третий легион в Африке. Ну что, Северная Африка, благополучная территория. Никаких опасных соседей, там где-то далеко на юге какие-то гараманты, знаете, диковатые, но не очень-то опасные. Поэтому там легиону самое оно, что? Праздновать, так сказать, свое пребывание в такой тихой мирной провинции. Но приехал император и проводит жесточайшую проверку. Что интересно, это было очень любопытно. Там уже заждались дождей. Давно не было дождей. А дожди нужны, тем более хозяйственная провинция. И тут, как только прибыл Адриан, пошли дожди. То есть боги благословили, что называется, его приход. И вот легион подвергнут самому серьезному испытанию. Но к чести офицеров легиона, центурионов, трибунов, самого легата, испытание легион выдержал. И из кого он покритиковал, так конницу. Конница, конная Алла, решительно пошла в атаку, изобразив ее, но при этом как-то рассыпалась по равнине. И он тут же сделал самое суровое замечание. В случае контратаки противника вы были бы разбиты. Нельзя терять строй. В общем-то. То есть он ничего не спускал. Так что за легионы переживать незачем. Все было в полном порядке. Кроме того, чему он уделяет огромное внимание? Да, Рим как бы рабовладельческое государство, так? Так, интересно. А кого он предпочитает видеть на горных работах? Там же кто, как правило, трудится, горнодобывающие труды. Так кто это? Рабы! Преступники. Сказать, что вы рабы, либо тем более преступники, горели желанием успешно работать, не приходится. Какая-то успешная работа, она ничего не изменит в их положении. Раб, он и раб пожизненный, и главное, когда на таких работах нет доброго хозяина, который мог бы отпустить. Что это преступники, они там пожизненно. Что он делает? По возможности. Или самые рудники он передает в частную собственность. И там работают у хозяина наемные рабочие. производительность труда резко возрастает. Резко возрастают и доходы государства. Между прочим, тоже. Далее. Вот интересно, в чем перки Северной Африки. Она здесь как раз очень хорошо упомянута нами. Вспомним Нерона, недоброй памяти. Когда, говорится, казна оказалась пуста из-за всех его причуд, начал искать деньги, помните историю сокровища Гедона, хотел в Африке обнаружить, какой-то сумасшедшему там наплел, что он их видел во сне. Но главное другое, ему сообщили, что там есть 6 богатейших землевладельцев, что почти вся земля провинции Африки в их руках. Разумеется, их лишили жизни, а провинции отошли, земли в провинции отошли к императору. Но императорская власть управлять этим не умела, толком земли пришли в запустение. И уже при Флавиях Веспасиан призывает желающих эти земли распахивать. В общем-то, гарантируя, что эти земли за ним могут и остаться. Так называемый закон Манциана, он так был назван. Так вот, при Адриане это уже принимает значение системы. Земли эти широко сдаются именно конкретно людям, готовым заняться выращиванием хлеба, зерновых, сады, виноградники, огороды. В общем, весь спектр сельхозпродукции. Причем гарантируется следующее. Пока вы арендаторы. Но если вы эти земли сможете и передавать своим детям, в хорошем состоянии, если будет продолжаться обработка, они становятся вашей собственностью. То есть создается широкий слой мелких, эффективных частных собственников. Никакого рабского труда, между прочим. И Африка снова расцветает. Тут же что еще было перед этим? Многие крупные хозяева решили, что далеко не так уж выгодно разводить там огороды, сады, даже тем более зерновые. Земли там богатые, трава растет замечательно. Там очень хорошо на подножном корм выращивать крупный рогатый скот. Поэтому ряд полей пришли в запустение, зато, так сказать, гуляют там быки и коровы. Знаете, как в средневековой Англии, когда начались огораживания, поздно в средневековой Англии, говорили, овцы пожирают людей. Здесь, так сказать, быки и коровы пожарят на сельское хозяйство. Адриан это прекратил. Ну, в общем, разумеется, животность там осталась, должно, никто не спорит. Но снова расцвело настоящее сельское хозяйство. Знаменитые оливки североафриканцы, знаменитый инжир, который встречался Марк Порций, когда он старший, и призывал, так сказать, покончить с Карфагеном, не говоря уже о поставках пшеницы. Слова предстоящей провинции. И это касается не только Северной Африки. Египет. В Египте в царские времена на Птолемеев были обширные земли, так называют царские земли. То есть собственность правящей династии Птолемеев. Так вот, времена Адриана, что мы узнаем? Термин царские земли присутствует по-прежнему, хотя их не царские, понятное дело. Но на них, как и в Северной Африке, частные земельные хозяйства. То самое массовый собственник. Эффективный собственник. Вот в чем дело-то. И Малайзия то же самое, Греция. Вот в Афинах проблема. Все масло Аттики уходит в другие провинции. А в Аттике оно непомерно дорогое. Обращается к Адриану. Говорится, Цезарь, помоги. Как помочь? Приказать ценам стоять? Как я это здесь пользуюсь, ценам приказать стоять. Адриан умный человек, разбирается в экономике. Приказывать ценам нельзя. Он просто велит ограничить вывоз масла за пределы Аттики. И оно резко дешевеет. То же самое с продажей рыбы. Он убирает посредников, чтобы те, кто рыбу добывает, могли ее и продавать. Рыба резко дешевеет, и опять-таки те, кто занимается рыболовством, процветают. Причем, вы говорили, правильно вы, Дима, сказали, что у него могли быть советники. Да, был советник, философ, он же очень толковый экономист, как оказывается. Дион Хрисостом, Дион Златоуст. сохранилась его эвбейская речь как раз о том, как надо осваивать пустынные, но плодородные земли. Пускай до любых желающих. Не возражайте, кто даже без спроса начнет их распахивать. Если он распахал и способен платить налоги, замечательно. Эта земля переходит в его собственность.
11: Игорь Олегович, нужен ваш комментарий. Когда вы все это рассказываете, у меня буквально вот такие флешбеки, вспышки в голове, ощущение дежавю. Мы вывели в Российском радиоуниверситете блестящий, огромный цикл «Петр Великий и его империя». Когда вы рассказали о том, что Адриан в частную собственность передал каменоломни и каменное дело, я немедленно вспомнил промышленников Демидовых, которых при Петре, которым были переданы Урал, уральские земли. И для наших радиослушателей, возможно, будет интересно, но Демидовы не, так сказать, не именем государя установили там рабский режим, как нам иногда показывали, а у местных крестьян выкупали землю для обустройства заводов. Вся земля была куплена, вольнонаемные люди нанимались для строительства завода. То есть отсюда вопрос. Насколько Петр Алексеевич знал римскую историю и мог полагаться на такие уже экономический учебник императора Адриана?
12: Ну, Петр вообще историей очень увлекался. Кстати, нашу родную русскую историю знал прекрасно. Интересовался историей Западной Европы. Ну, кто русские цари? Правда, не его династия, а будущая династия. Согласно сказанию великих князей Владимирских, они потомки кого? Гая Юлия Цезаря. Иван Грозный, правда, Цезаря забывал, начинал свою династию с Августа. Понятно, почему. Цезарь плохо кончил. Август правил 44 года. Понятно. То есть от Первого Рима царственную власть мы получили уже от Второго Рима, мы из Третьего Рима. Хотя Петр Святослав сегодня что-то любил выражение, но он его прекрасно знал и понимал. Поэтому он старался учиться у всех, у кого стоит учиться. Мы не знаем, действительно, знал ли он о политике Адриана, но мыслил в той же категории. Кстати, один из ближайших сподвижников, выдающийся человек, полководец, государственный деятель, князь Дмитрий Михайлович Голицын, говорил, что он знал о планах Петра, что пока в России еще не вырос настоящий собственник. Поэтому мы должны начинать с государственных предприятий. Но по мере того, как будет вырастать уже собственник, человек, способный управлять, будем собственность государств передавать в частные руки. То есть эффективная приватизация. Не приватизация ради приватизации, боже упаси. Мы знаем, что это такое. Эффективная приватизация, когда передается в лучшие руки.
11: Получается, что у империи есть свои экономические законы развития. Вот то, что мы сейчас называем государственно-частное партнерство, при императорах тоже имело место. И еще какое, особенно с учетом фронтира империи. Но насколько спокоен был фронтир империи, вы уже сказали, и в Африке, и в других регионах управляются каменные работы, управляются цены на масло, продажа рыбы, ну просто колоссальное направление деятельности империи, но насколько спокойно в самой империи, особенно на периферии?
12: Ну, конечно, на разных границах было по-разному. Мы уже говорили о Британии, и исчез целый легион, причем первоклассный, 9-й испанский легион, исчез и все. Такие вот границы в непокорной Британии. Безусловно, Дунайская граница никогда не была спокойной тоже. Не случайно он дважды будет посещать Дакию и укреплять ее, поскольку северные фракийцы Дакии частью истреблены, частью проданы в рабство, заселяется уже романизованным населением, римским населением территория, но за Карпатами остались иные северные фракийцы, римы недружественные. В степях нижнедунайских гуляют сарматы, отменные войны, конечно. О спокойной границе говорить не приходится. Ну, на Кавказе, там, знаете ли, новая волна появилась. Когда Гоголь занимался русской историей, он писал про Центральную Азию, что она как вулкан постоянно выплескивала лавы кочевых народов. Но здесь идет о тюрко-монгольских народах Центральной Азии. до тюрко-монгольских народов, начиная с гунов, были другие – иранские народы, иранцы. Иран выплескивал огромные массы кочевников. Это киммерийцы. За ними кто? Скифы. За скифами сарматы. А вот во время Адриана появляются кочевники, чьи нам хорошо знакомы, до сих пор на картах нашей страны присутствуют – аланы. Часто маленький сиракасский народ иранскими корнями, дальние потомки тех самых аланов. Но тогда это была огромная сила, которая составляла десятки тысяч конниц. Причем в чем особенность? Это была тяжелая латная конница. И, скажем так, на равнине даже римской пехоте и легкооружной конницы с ней сталкиваться было крайне нежелательно. Так что их появление в Передней Азии тоже, знаете ли, мы еще поговорим о том, как Флавий Ариан сумел остановить аланов, но это будет несколько позже. С Парфией было все спокойно. В общем-то, парфяне вернули свое, римляне после печального опыта Трояна за Евфрат уже не стремились. По понятным причинам, в общем-то, по понятным. Хотя там требовалось держать серьезную силу. И если бы парфяне заметили, что римляне там ослабли, сами понимаешь, что могло быть. Но вот была одна очень неспокойная провинция. Прежде всего, речь идет, конечно, об Иудее. Иудея уже пережила тяжелую войну при Нероне и во время года четырех императоров, потом Флавий, сын правящего императора Юстиниана, Тит, сумел закончить эту войну, разрушив Иерусалим. Но это была очень тяжелая война. И в начале этой войны римляне терпели серьезные поражения. Очень серьезные. Потом мы знаем, что иудеи нанесли жестокий удар в спину Трояну во времена его бестактного главы походов, когда одни выходят к Каспию, другие к Персидскому заливу. Вот, Парфия завоевана, все, захвачена Парфия. Сенат его так называет, легион продолжает покрыть Парфию, тут на тебе. Удар с тылу, и парфяне тоже ожили. Мы помним, как все произошло. Но тогда это Вторая Иудейская война, чем особенность ее? Там восстала диаспора. Кипр, Киренаика, Египет, Финикия, там. Сама Иудея была спокойна. Почему? Там появились самозванные мессии в провинции. Разумеется, Синедрион, первосвященники иудейские не могли признать самозванных мессий. Призвать иудеи типа самозванного мессии где-то в диаспоре было нельзя. Кроме того, очевидно, память о Трояне, виноват, о Веспасиане и его сыне Тите была еще крепка. Но вот теперь при Адриане назревали очень серьезные события. Казалось бы, Нерва, потом Троян пошли на встречу иудеям. У них же был традиционный храмовый налог. Так вот, Веспасиан велел этот налог платить не храму, который был разрушен, а в римскую казну. Нерва, потом это подтвердил Троян, отменил плату этого налога в римскую казну, теперь им распоряжалась иудейская религиозная верхушка. То есть это был снова иудейский внутренний налог. Но при Адриане все стало меняться в худшую сторону.
11: А давайте, Игорь Олегович, мы это обсудим после небольшого перерыва, потому что все-таки нужно разобраться с тем, как и почему Иудея всякий раз становилась занозой в Римской империи, и это мы с нашими уважаемыми радиослушателями как раз разберем после перерыва. И я напоминаю уважаемым радиослушателям, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и все выпуски нашего проекта «История Рима» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте, YouTube канал Дмитрий Кононыхин. Мы вернемся. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте. В студии Юрий Левин. 13 часов 45 минут.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске 6 автомобильных дорог Орла капитально отремонтируют в этом году. В двух районах областного центра десятки домов временно останутся без горячей воды. Неудобства связаны с ремонтом тепломагистралей. Мценский район отметит 98-летие со дня создания. Праздничные мероприятия состоятся 5 июля. Далее об этих и других событиях подробно. 6 автодорог «Орла» капитально отремонтируют в этом году. Стоимость работ превысила 1 000 000 000 рублей. Об этом заседании правительства области рассказал мэр города Юрий Парахин.
2: Это улица Колхозная, улица Комсомольская, Салтыкова-Щедрина, Игнатова, Сурена-Шаумяная и Машиностроительная. Продолжается реконструкция улицы Авиационная. Кроме того, в рамках дополнительно доведенных средств Дорожного фонда Орловской области планируется отремонтировать еще 2 объекта. Это улица Скворцова и переулок Николая Кузнецова. Сроки завершения работ до конца года. На восстановление верхних слоев дорожной одежды предусмотрено 70 миллионов рублей, в рамках которых спецавтобаза проводит ямочный ремонт дорог горячим асфальтобетоном. По состоянию на 25 июня ремонт асфальтового покрытия горячим асфальтом выполнен на площади больше 27 тысяч квадратных метров. Также нами продолжаются работы в частной жилой застройке и завершается капитальный ремонт 70 объектов.
1: В следующем году планируют отремонтировать улицу Третью Курскую и Наугорское шоссе. 1 июля в Орле начнется ремонт тепломагистралей в Северном и Советском районах. Это часть подготовки к отопительному сезону. В Северном районе с 1 по 5 июля подачу горячей воды остановят из-за ремонта подземного участка тепломагистрали на пересечении улиц Бурова и Космонавтов. 2 июля в Советском районе начнется модернизация второго участка тепломагистрали на улице 60-летия Октября. Работы продлятся до 31 августа. С полным перечнем домов, попадающих под отключение горячего водоснабжения, можно ознакомиться на официальных страницах городской администрации в соцсетях. В деревне Глазунова Мценского района капитально отремонтировали 2 участка водопровода. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ. Специалисты обновили участки водопровода на улицах Мира и Центральной. Работы провели в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Через несколько дней Мценский район отметит 98-летие. Народные гуляния за околицей пройдут в Отрадинском сельском поселении 5 июля. Как сообщили в администрации района, для посетителей готовят концертную и интерактивную программу, выставку самоваров, дегустацию местной продукции, казачьи забавы. Будут организованы мастер-классы и фотозоны. Начнутся праздничные торжества в 10 часов утра. А в поселке Колпна на перекрестках улиц Советской и Комсомольской, а также Интернациональной и 13-й армии появились новые светофоры. Об этом сообщила районная газета «За изобилие». Эти изменения стали частью капитального ремонта дорог Дросково-Колпна и Колпна-Моховое границы Курской области. Из Орловской области в Азербайджан отправили первую партию сухой молочной сыворотки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. 20 тонн продукции доставили в Баку автомобильным транспортом. Отмечается, что с начала года орловский производитель также экспортировал 775 тонн молочной продукции в Узбекистан. Вечером 29 июня в Свердловском районе случилась трагедия. По данным регионального управления ГАИ, погиб 51-летний водитель «Нивы». Предполагается, что машина сама начала движение и съехала в водоем. Автоинспекторы призывают автолюбителей лишний раз убеждаться в том, что после остановки они исключили возможность самостоятельного движения машины или ее использования в отсутствии хозяина. Тему безопасности продолжит сотрудник пресс-службы регионального главка МЧС России Антон Ухин. В пришкольных лагерях проводятся занятия по безопасности на воде.
3: Лето в самом разгаре, и на всей территории области работают оздоровительные пришкольные лагеря. При этом остро стоит вопрос обеспечения безопасности на водоемах, чтобы отдых не обернулся бедой. А поэтому сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводят занятия с детьми в пришкольных и загородных лагерях. Очень важно напоминать детям о той опасности, которая подстерегает на воде в случае нарушения ими правил купания. Особенно это касается детей, которые находятся у воды без присмотра взрослых. Одно из таких занятий сотрудники центра ГИМС провели в летнем лагере школы номер 3 города Орла. Инспекторы провели разъяснительные беседы об опасностях, которые подстерегают детей воды, рассказали им об основных правилах отдыха вблизи водоемов, о том, для чего и как используются спасательные средства, рассказали, как необходимо вызывать спасателей в случае происшествия, научили детей, как оказывать помощь утопающему и первую помощь пострадавшему. А также ребятам вручили памятки по действиям в случае чрезвычайного происшествия на воде.
1: Инспекторы ГИМС надеются, что после полезных и познавательных занятий никто из детей не подойдет к воде без присмотра родителей, и все правила безопасного поведения на водных объектах будут ими строго соблюдаться. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские пляжники выиграли первенство ЦФО. Окружной турнир среди спортсменов в возрасте не старше 17 лет состоялся в Орле накануне. В борьбе за медали приняли участие 15 женских пар и 11 мужских. Лучшими в зачете юношей стали орловские пляжники Игорь Мельников и Алексей Цицуев. Они получили право выступить на первенстве страны. Футбольный клуб «Орел» проиграл на выезде пензенскому «Зениту». Матч второй лиги состоялся в минувшие выходные. Итог поражения нашей команды со счетом 1-3. В составе хозяев забили Александр Родионов, Максим Попцов и Никита Колесин. Зелено-белые смогли отквитать один мяч усилиями Даниила Арсентьева. Следующий матч футбольный клуб «Орел» проведет дома. 4 июля в гости к «Орлам» приедет липецкий «Металлург». С новостями спорта познакомила Анастасия Торохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Ночью 15 градусов. Днем воздух прогреется до 30 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северный и северо-восточный. Скорость 2-3 метра в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Слабая магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама. Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
2: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Три села в зоне СВО перешли под контроль российских войск. Россия осуществляет контакты с другими странами относительно возможного импорта нефтепродуктов. И в столичный регион пришла жара. Далее подробнее. Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции взяли под контроль три села – Ровное и Лесное в Запорожской области, а также Малиновку в ДНР, сообщает Министерство обороны. Российская армия продолжает уничтожение ВСУ в северо-западной части Красного Лимана. Подразделения группировки «Запад» овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 54 здания. Зачистка идет также в Константиновке. Установлен контроль над 30 зданиями, заявили в Министерстве обороны. Кроме того, ВКС России поразили бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500. Пункты временной дислокации ВСУ в Орехове и Краснополье уничтожены до 40 боевиков. Также за сутки вооруженные силы России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемой ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, информирует российское оборонное ведомство. Россия осуществляет контакты с другими странами относительно возможного импорта нефтепродуктов, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, из каких стран может быть налажен импорт нефтепродуктов.
4: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
3: Дмитрий Песков отметил, что вице-премьер Александр Новак в ручном режиме ежедневно занимается ситуацией на рынке топлива. Ключевую ставку Банка России следует снижать. Реальные ставки в экономике слишком высокие. Экономику уже

0: Приморья, и к ним хочет присоединиться все больше добровольцев, как местных, так и из других регионов России. Об этом рассказал брат пилота пропавшего воздушного судна. Мужчина подтвердил, что поиски активно ведутся с воздуха и на земле, на территории, куда указывали свидетельские показания, где были зафиксированы радиопомехи. Как ранее сообщалось, экипаж вертолета «Робинсон» авиакомпании «Гранат», выполнявший лесопатрулирование, перестал выходить на связь днем 21 июня. На борту находились 2 человека. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Спартак» предлагает Сочи 1 миллион евро за трансфер 21-летнего вратаря Александра Дегтева, сообщает «Метарейтингс». Информация источников: в Сочи нет окончательного решения по поводу будущего своего вратаря. Клуб может отказаться от продажи Дегтева и оставить голкипера на следующий сезон. «Рубин» объявил об уходе 33-летнего полузащитника Далера Кузяева. Игрок покидает команду по истечении срока контракта. Стороны не стали активировать опцию продления соглашения на 1 год. Агент полузащитника Ростова Мохаммада Махиби Шахриар Тхуни подтвердил интерес к игроку со стороны австрийского Зальцбурга. Контракт иранского футболиста с южанами заканчивается 30 июня. Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о продлении контракта с защитником Ильей Пастуховым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 27-28. Нападающий Егор Чинахов и защитник Александр Алексеев вошли в число игроков, которым Питтсбург предложил контракты. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. А вот «Коламбус» не стал делать квалификационное предложение российскому защитнику Егору Замуле. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что российские конькобежцы собираются выступить на этапах Кубка мира в октябре и ноябре после допуска со стороны Международного союза конькобежцев. Ранее сегодня ICU допустил российских спортсменов до турнира под эгидой организации в нейтральном статусе сезона 26-27. Неочередная Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой должна состояться ратификация решения о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов, пройдет не позднее 3 августа, сообщается на сайте организации. Баскетбольный «Уникс» рассматривает хорватского специалиста Милана Каракаша в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщают российские СМИ. По информации источников, Каракаш может возглавить команду после 1 июля. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода.
0: В Калуге завтра малооблачно, плюс 29. В Твери переменная облачность, плюс 26. В Ярославле переменная облачность, плюс 25. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 30. В Липецке небольшой дождь, плюс 30. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 29. В Смоленске переменная облачность, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 16, днем плюс 25. В Москве в среду ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 16, днем плюс 25, ветер северный 4,6 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про татаро-монгольское нашествие. Это государственный союз, это особенность федеративного устройства Орды, это действительно иго, разорение, непомерная дань и закат русской государственности, или вообще что это? Помогает нам в этом разобраться доктор исторических наук, главный научный сотрудник, заместитель директора Института российской истории Российской академии наук Антон Горский. Антон Анатольевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: После Дмитрия Донского, когда Тахтамыш признает по факту вертикаль управления за Москвой в русских землях, с этого момента все остальные князья, которые были на территории Руси, оказываются в каком положении? Ну, вот тот же Михаил Тверской. Я прошу прощения, ведь если же я правильно помню, то вслед за Дмитрием

0: Донским у нас начинается чуть ли не 50 лет совершенно дичайшей княжеской междоусобицы.
1: Не сразу после Дмитрия Донского, а после 1425 года, на четверть века, да, начинается пора междоусобицы. Что касается положения других князей, то здесь Тохтамыш попытался создать некие такие противовесы, признав, что великое княжение, то есть территория Владимирского княжества, на наследственном праве принадлежит московскому князю. Он в то же время других князей, которые оставались еще независимыми относительно в северо-восточной Руси, это Тверские, Нижегородско-Суздальские и Ярославские князья, они были выведены из подчинения великому князю Владимирскому. То есть Тверской князь стал главой Великого княжества Тверского, как мы говорим, на будущие 100 лет, вплоть до присоединения Тверского княжества в Москве. Суздальско-Нижегородские князья тоже оказались в таком положении, но ненадолго. Правда, в 1392 году тот же Тохтамыш передал ярлык на Нижегородское княжение, Нижегородское великое княжение к тому времени уже, Василию I. И, соответственно, местные князья оказались в его подчинении. Ну, Ярославское княжество было политически незначительным. То есть, вот именно такая была ситуация после 1383 года. Ну и в эпоху Василия I, то есть до, с 1389 по 1425 годы, происходила такая ситуация с 1395 года, начинаем, когда в Орде снова произошла вспышка междоусобной борьбы. Это было связано с тем, что Орда была разгромлена Тимуром, который ходил походами на Тохтамыша, монгольским правителем Средней Азии.
0: Всплыла вот та старая история разных улусов?
1: Ну, в какой-то мере, да. Тимур создавал свою державу. Он тоже, кстати, не был чингизидом, как и Мамай. И вот вражда с Тохтамышем, она, которого сначала он поддерживал, кстати, чтобы тот взял верх над противниками своей в Орде, она, тем не менее, привела к разгрому Орды и, кстати, к упадку ее городов впоследствии. И после этого долгое время в Орде фактическая власть принадлежала, опять-таки, временщику Едигею, который, как и Мамай, не принадлежал к династии чингизидов-джучидов. И в это время великий князь Московский фактически, ну, формально как бы не выступая против верховной власти Орды, а тем не менее дань очень долгое время не уплачивал. Но когда Едигей пал, это 1419 год, после этого как бы выплата дани была возобновлена. То есть очень важную роль играло то, что фактическую власть в Орде осуществляет законный правитель или нет. Если нет, то ситуация такая, что можно не соблюдать в какой-то мере
0: нашу
1: независимость. Нет, платить есть кому. Хан-то при Едигее тоже, как при Мамае, бывал, и формально вроде как бы ситуация обычная, но на самом деле прекрасно осознавалось, вот есть прямые свидетельства в источниках, что ситуация в Орде как бы не легитимная, ну говоря современным языком, что всем управляет незаконный правитель на самом деле. Что касается более позднего времени, эпохи, которая началась с 1425 года, то там действительно имела место длительная борьба за великое княжение между Юрием Дмитриевичем, это следующий по старшинству сын Дмитрия Донского, а затем его сыновьями, и Василием Васильевичем, сыном Василия I, которому, собственно, Василий I по завещанию и передал великое княжение. Ну, собственно, шла она до 1453 года, и, конечно, в это время особых приращений к владением великих князей московских не было. Другое дело, что происходило в это время в Орде. В Орде свои были сложности. Как раз 30-е и 40-е годы – это время 15 века. Это время распада, собственно, Орды на несколько политических образований. Тогда образуются Крымское ханство, Казанское ханство, Ногайская Орда на левобережье Нижней Волги. Там несколько, значит, позже и Сибирское ханство возникает. Казахская Орда. И при этом центральная как бы территория Орды, вот это между Днепром и Волгой, так, в основном, и далее вплоть до Северного Кавказа, это политическое образование на Руси принято было называть Большей Ордой. Ну, обычно у нас это пишется в литературе как Большая Орда, но, скорее всего, здесь имелся в виду смысл, что она главная. То есть, говорят современным языком, ударение надо ставить на первое слово «большая орда». Главная из орд. Вот ее правители, их верховную власть на Руси признавали, и им выплачивалась дань. Ну, не регулярно, конечно, потому что свои тут между коллизией там боролись за власть разные ордынские правители в это время. Но формально вот власть правителя Большей Орды, она продолжала признаваться. При том, что вот другие политические образования, Крымское, Казанское ханство и другие, их никогда, их правителей за верховных правителей над русскими землями никогда не считали.
2: Можем ли мы говорить о том, что с самого начала ордынского нашествия, ордынского завоевания, в 40-е годы 13 века, русская цивилизация просто постепенно выдавливалась на северо-восток? Ну, условно говоря, Киевская Русь, просто физически прекратив свое существование, свою государственность, свое там, народное население, традиции, язык, культуру и все остальное, постепенно выдавило туда, вот в сторону Владимирского княжества, Московского княжества, Тверского княжества и так далее.
1: Ну, это было бы некоторым преувеличением все-таки говорить о том, что прямо все население там или большая часть переселилась на север. Оснований нет, но в какой-то мере, конечно, происходит ослабление южных и западных русских земель. Это далеко не сразу. Не сразу после нашествия исчезает то же самое Киевское княжество, Черниговская земля, Галицко-Волынская, Смоленская. Нет, они существуют еще достаточно долгое время. Киевская, Черниговская до середины, даже третьей четверти XIV века, Галицко-Волынская до середины XIV века, Смоленская до начала XV века. Но постепенно их территории со временем отказываются под властью Великого княжества Литовского, которое распространило свое влияние на русские земли. Сначала на Полоцкую, которая, кстати, не знала ордынской власти. Потом вот на эти центральные, южные и западные русские земли. Ну, правда, Черниговская не полностью вошла в состав Великого княжества Литовского. Часть вот княжества Верховья Хаки, так называемые Верховские княжества, они сохранили относительную самостоятельность и потом уже вошли в состав московского государства. Но в целом, да, конечно, северо-восточная Русь, которая так, Суздальская земля, как ее в монгольский период называли, если в домонгольский период это одна из сильнейших земель на Руси, наряду со Смоленской, Волынской и Черниговской, то со второй половины XIII века и далее, конечно, это сильнейшее политическое образование на Руси, вот то, которое возглавлял великий князь Владимирский, и, соответственно, не случайно именно здесь, собственно, и формируется единое российское государство.
2: Факт, который запал просто в голову чуть ли не из учебника со времен школы, вот оттуда из 90-х, что первым осколком ордынского образования, которое, в свою очередь, стало платить дань русским княжествам, это было Касимовское ханство. И это, соответственно, середина уже 15 века. В какой момент начинается вот этот закат Орды и закат Ига? 1480 год как условная точка стояния на Угре, но ведь в истории же не бывает ничего одномоментно.
1: Ну, разумеется, вот уже, собственно, с конца XIV века ситуация меняется. Каким образом? Не только дань там становится относительно, видимо, несколько меньше, чем во времена того же узбека. Но главное, что с этого времени правители Орды уже не могут влиять на политические процессы, происходившие внутри Руси. Скажем, невозможно вообразить в XV веке, собственно, такую ситуацию, как когда в конце XIII века, когда Брянское княжество, сильнейшее княжество Черниговской земли, было передано в состав Смоленской земли, отдано смоленским князьям, представителям другой княжеской ветви. Или когда было создано Нижегородское княжество в 1341 году ханом Узбеком и отдано Суздальскому князю. В XV веке на внутренние процессы на Руси Орда уже не влияет. Только взимание дани, ну, как бывали конфликты разного рода. Следующий шаг – это вот уже когда, если при Василии I, Василии II власть ордынского хана все-таки признавалась, если это реальные легитимные ханы, он действительно правит, то при Иване III уже происходят перемены серьезные. Во многом они, конечно, связаны не только с ослаблением Орды, но и с тем, что как раз в это время происходит падение Византийской империи и начинает пробивать себе дорогу мысль, что московские великие князья имеют право на наследие Византийской империи, то есть могут считать себя царями. А царь – это титул, который равный титулу Орды. Следующий этап – это 1472 год, когда Ахмат, хан Большей Орды, совершил поход против Ивана III, пытался идти на Москву, был отражен, и после этого была прекращена выплата дани. И стояние на Угре, поход Ахмата 1480 года – это уже попытка восстановить, собственно, власть над московским великим княжеством, которое фактически уже 8 лет как не признавалось московской стороной.
2: То есть, по сути, закат окончательно власти, начиная с 1472 года, с отражения похода Ахмата.
1: Ну, это важная очень веха. Да. Я бы сказал, не менее важная, чем 1480 год.
2: Существует конкретная дата? Вот дальше все, дальше иго закончилось.
1: Ну, смотря откуда отсчитывать. Можно отсчитывать от прекращения выплаты дани. Это вот, значит, конец 1972 года, где-то там было принято это решение. Можно отсчитывать с 1480 года, когда попытка эту выплату дани восстановить была сорвана, и затем там почти сразу Ахмат был убит своими соперниками. Можно с этого времени. Но в целом, конечно, это вот 1470-е годы. Вот время падения окончательной ордынской власти.
3: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
2: В студии журналист Алексей Штейнбух и главный научный сотрудник, заместитель директора Академического института российской истории, доктор исторических наук, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Антон Горский. Мы сегодня заканчиваем разговор про татаро-монгольское нашествие, про татаро-монгольское иго. С точки зрения наших западных соседей, и Великое княжество Литовское, и там по отдельности Литва и Польша, и Венгрия, и вся остальная Европа. Орда – это что? И самое главное, как внутри Орды выглядели русские княжества?
1: Ну, Орда воспринималась как империя, императором, ну или цесарем по-польски. Назывался ее правитель. Ну и, разумеется, то, что русские земли находятся в зависимости, это нашим соседям было очевидно. Тут надо еще сказать, что достаточно часто такой тезис звучит, что вот русские земли, которые входили в состав Великого княжества Литовского, они, входя в него, избавлялись от ордынской власти, и поэтому чуть ли даже не добровольно туда стремиться. На самом деле, далеко не добровольно, как правило, путем применения силы они входили в Великое княжество Литовское, но главное то, что выплата дани с этих территорий, она продолжалась под литовской властью. То есть литовские князья заключали соглашения с ордынскими правителями, получали ярлыки на русские земли, вот, которые в них входили, и продолжали с них выплачивать дань. Более того, дань эта продолжала выплачиваться и тогда, когда уже, собственно, Орды, ну вот ее главного наследника, Большей Орды, уже не существовало. Она прекратила существование в 1502 году, захваченная крымским ханом. Но дань продолжала платиться только уже крымским ханам. И они выдавали ярлыки вплоть до 60-х годов XVI века великим князьям литовским, они же, как правило, польские короли, на русские земли, которые в состав Великого княжества Литовского.
2: Это то, что касается вот ближайших соседей. Это ВКЛ и это Польша. А вот чуть-чуть подальше. У нас же середина XVI века, вовсю переписка Ивана Грозного с Елизаветой Английской. И там чуть ли не матримониальный брак планировали устраивать. А вот с учетом того, что тут ВКЛ до сих пор за ярлык деньги платит, это как соотносилось?
1: Ну, ВКЛ-то платила за ярлык, а на земли, которые входили в состав российского государства, никаких ярлыков уже в XVI веке не выдавалось. Так что здесь полностью суверенно.
2: Но при всем при этом проблема Крыма у нас решилась только при Петре и Екатерине.
1: Ну, какая, смотря, проблема имеется в виду? Это военная опасность, набеги и те выплаты, которые как откуп от этих набегов часто делались, но иногда вот пишут, вот дань платили там крымскому хану 1700 года. Это принципиально другой платеж. И дело тут не в размерах, а выплаты и крупные. Но это именовалось поминками, то есть это как посольские дары. Крымские ханы могли, конечно, воображать, что это некий остаток былой зависимости от их предков, но фактически это совершенно другое. Также и Литва платила, кстати говоря, и в 17 веке Великое княжество Литовское, ну, Речь Посполитая, что, да, эти самые же поминки платили. Так что это просто уже другой этап отношений.
2: Вот в этой ситуации, когда в 15 веке, мы сейчас чуть-чуть назад откатимся, в 15 веке на Руси междоусобица князей, но при всем при этом монгольского владычества уже особо нету. Внешняя политика Руси в этот момент хоть как-то ориентировалась на то, что происходит в Орде, особенно направленная на Запад? Или все, про Орду потихонечку забыли, туда периодически деньги отправляем, ну и как бы и все?
1: Ну, если говорить об эпохе Василия II, то... Нет, ну здесь не было, собственно, конечно, ориентации на Орду, потому что в самой Орде происходили междоусобицы. И, скажем, в конце 30-х и 40-е годы там, собственно, было два противоборствующих хана. Кичи Мухаммед, это вот отец Ахмата, и Сеид Ахмед. А помимо этого еще был Улуг Мухаммед, который был когда-то, значит, ханом всей Орды, затем был издан. И вот был конфликт с ним, он ушел в Казань, в конце концов. Это образовалось Казанское ханство в середине 40-х годов. Но вот были эти два противоборствующих правителя, и было неясно, значит, кого из них признавать, значит, ну, сюзереном, условно говоря. Вроде, значит, признавали двоих, и, как говорится, как ясно из последующих событий, каждому из них отправлялась половина дани, которая в Орду предназначалось, ну, там 7 с небольшим тысяч с великого княжения Владимирского и Московского предполагалось. Вот каждый получал половину этой суммы. Потом Сеид Ахмед потерпел поражение, в конце концов, в 50-е годы он уже укрывается на территории Литвы. И стали признавать вот одного Кичи Мухаммеда, а потом его сыновей. Ну, кстати, дань, которую им платили, она... осталось вот в этой половинной, значит, сумме 3600 рублей. Так что коллизии одновременно происходили вот эти междоусобные и в Северо-Восточной Руси, и в самой Орде.
2: В какой момент Орда окончательно прекратила быть, если не субъектом международных отношений, то как минимум объектом, на который кто-то ориентируется?
1: Это после Ахматовой эпохи, так называемой. Значит, в начале 1481 года погибает Ахмат, который попытался в 70-е годы восстановить былое могущество Орды. Ему на время там даже Крым удавалось подчинить. Астраханское ханство, которое формировалось, пытался он и в Средней Азии там действовать. Но после его гибели уже 20 лет существовала вот Большая Орда. Там его сыновья, они тоже боролись между собой все время. Вот эти 20 лет до 1502 года – это последний вот такой этап, когда какую-то роль эта Орда, точнее, ее вот осколок, вот эта Большая Орда, какую-то роль играла. Мы, конечно, знаем, что это вот ее последние годы. Тогда, разумеется, люди того времени этого не знали и допускали, наверное, что она может снова усилиться, как бывало и раньше, в периоды ослабления, потом вроде бы объединения под властью какого-то сильного правителя. Вот когда произошло окончательное падение Большой Орды, там было, собственно, два таких союза. Значит, хан Орды, его союзником был великий князь Литовский Александр Казимирович, а союзником его противника, вот эти Ахматовичи, крымского хана Менгли-Гирея, был Иван III. Вот эти коалиции между собой и боролись. В 1502 году Менгли-Гирей взял, как это в источниках характеризуется, Орду шейха Ахмета, сына Ахмата, и ее остатки были включены в состав Крымского ханства. Остатки подданных ее. Вот, собственно, с этого момента Орда исчезает из политической сцены. Крымские ханы как бы считают себя с этого времени главными наследниками Орды, но, конечно, их роль была несопоставима с ролью Орды в эпоху ее могущества.
2: Крымчаки, вот подданные там хана Ахмата, подданные крымских ханов. И вот те монголо-татары времен Батыя, времен Джучи, это один и тот же, по сути, этнос?
1: Ну, с точки зрения этнической, конечно, серьезные изменения происходили за это время. Ну, мы говорим о монгольском нашествии, монгольской империи. Ну, собственно, монголов было не так много уже и в составе войск Батыи, тем более после того, как ушли вот отряды других чингизидов из Восточной Европы. Там, собственно, монголы, конечно, составляли костяк, но были в меньшинстве. В основу составили, конечно, тюркские кочевники, это потомки половцев, в первую очередь. Для среднего побожья это в многом потомки волжских булгар. Так что, конечно, те народы, которые вот принято называть татарами впоследствии, они в определенной мере являются только потомками населения, которое было в 13 веке восточнее. То есть здесь перемены, конечно, происходили значительно.
2: Вот все вот эти вот истории с фамилиями, с датами, с направлениями, с союзами, корпус источников какой, мы откуда все это знаем?
1: Источников тут достаточно много, если говорить о 13 веке монгольских завоеваниях, говорят источники. Ну, из востока на запад перечислять китайские, корейские, японские, арабские, ну, по языку, персидские, грузинские, армянские, западноевропейские.
2: Это все сохранившийся корпус источников?
1: Ну, конечно, да. Ну, и русских источников здесь немало, и это и нарративные, летописные памятники, и документальные источники, актовые. Так что здесь источники можно долго перечислять.
2: Ну вот, условно говоря, времена Батыя – это какой корпус источников, если мы смотрим с точки зрения истории Руси и русских княжеств?
1: Нашествие Батыя? Да. Ну, здесь, опять-таки, русские источники – это летописные. В первую очередь, ну, нашествие Батыя отражено, разумеется, вот эти вот этот западный поход монголов отражен во многих других источниках, и арабские, и персидские, и китайские, и западноевропейские.
2: Это все существует в переводе на современный русский язык? Или надо работать с оригиналом?
1: Ну, большая часть переведена, да.
2: Переводы – это период какой? 20 век? Вот сейчас последние годы? Или этот перевод, который формировался на протяжении, достаточно, там, начиная с 19
1: века? Ну, разные. Есть и переводы 19 века, и есть совсем недавний вот корпус китайских источников, например. Вот, не так давно был переведен «Золотая Орда» в источниках издания Храпачевского. То есть разного времени научные переводы есть.
2: Ну что ж, вот так, с точки зрения историка, выглядел период владычества Орды на территории русских княжеств. Кто-то может говорить о том, что это экспансия чуть ли не организации геноцида и выметание всех русских жителей с исконно русских территорий, с выдавливанием их на северо-восточные территории. Кто-то говорит о том, что это нормальная экспансия империи и включение в ее состав территорий и политических образований, которые не сумели ей сопротивляться и которым на это не хватило сил. В любом случае, 240 лет, которые достаточно радикально повлияли на всю историю русских княжеств и последующую историю Руси. Помогал нам в этом разобраться главный научный сотрудник, заместитель директора Академического института российской истории, доктор исторических наук, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Антон Горский. Антон Анатольевич, спасибо.
1: Спасибо и вам.
2: На сегодня это все. Мы проговорили про то, как выглядела история 240 лет под внешним управлением для русских княжеств. В студии был Алексей Штейнбух. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. Всего доброго. Пока.
3: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
4: Вы слушаете Радио России, и это неплохо, друзья, скажу я вам, Дмитрий Таиров, потому что довольно интересная программа в эфире, и, конечно же, интереснейший эксперт, наша любимая Ольга Ивановна Маховская.
5: Здравствуйте.
4: Приветствуем вас. Кажется, я говорил уже, да, что я Дмитрий Таиров, повторюсь, не постесняюсь, потому что сейчас озвучу тему. Давайте вернемся, может быть, А может быть, и не вернемся, может быть, как раз спроецируем то, что раньше называлось книгой жалоб и предложений, на современные варианты вот такого социального ответа, социальные варианты
5: жалоб. Да, почему люди жалуются?
4: Да, на современную интерактивность, на современные варианты обратной связи.
5: Ну, вы, конечно, так масштабно поставили вопрос, потому что раньше это очень тщеславно, им хочется поделиться, рассказать.
4: Ага. И сам

0: расколется.
1: Это же параллельно тому, что он критикует всех остальных, одновременно он рассказывает о своих собственных достижениях, фактически сообщает о себе личную информацию.
2: Но это опять вариант нарцисса? Или вариант чего? Вариант не сложившейся, не состоявшейся фигуры? Что это такое?
1: Ну, обиженными на жизнь уже. Да-да. Они хотят
2: поле
1: теперь...
2: перейдено уже.
1: Да.
2: Пройдено.
1: Подводя итоги жизни, они хотят отомстить хоть кому-нибудь. А теперь так ведут себя подростки. Мы их называем мальчики-старики. Потому что вот этой фазы зрелости, карьера, семья и так далее, у них, скорее всего, не будет. Вот теперь вся жизнь их будет проходить в таком режиме. Потому что это такая траектория, которую пока мы ждем от молодых людей, что что-то произойдет, жизнь уходит, и мы видим, как они стареют и так и остаются одни.
2: Хорошо, а если с глазу на глаз, да, вы говорите, разоблачать? Мы разоблачаем всего лишь природу происходящего. А вот такого гуся поймать, значит, и в глаза ему сказать, ты понимаешь, что ты мальчик-старик? Его это заденет? Твое мировоззрение, оно...
1: Ну, вы знаете, я так никогда... Ты понимаешь, что ты нарцисс? Да, вот сказать нарциссу, это довольно бесполезно, потому что он никакую критику не воспринимает. Нет,
2: здесь нарцисс-то он еще как раз нарцисс, слишком красивый цветок.
1: Еще скажет, что комплимент.
2: Во всех мифах он им воспримет как комплимент. А вот если ему сказать, что ты мальчик-старик, что у тебя мировоззрение сутяги, которому лет 70, да, ну, в любом случае, за гораздо старше, чем ты, и ты уже, понимаете, внутри прогнил уже со своим-то вот таким... вот якобы ревизионистским отношением к происходящему. Это заденет его?
1: Я думаю, что это его заденет. Но он, конечно, не покажет. Он может теперь вас как источник, как человека, который знает о нем все.
2: Он найдет, да.
1: То он будет вас преследовать с особой силой.
2: Очередная цель в жизни, я понял, да.
1: Такой выбор, не хочется с ним связываться, да, потому что ничего хорошего не будет.
2: И тем не менее, это.
1: А тем не менее, его надо как-то разоблачать и изолировать.
2: Надо подобных, да.
1: Да? Да. Ну, это не обязательно рассказывать, кто он, знаете, надо.
2: Его же оружием.
1: Его же оружием надо разоблачать действия, о том, что здесь ложный донос, автор этого письма известный сутяга. Да, вот мы должны дискредитировать сам источник. Остановить его будет трудно.
2: Я думаю, что, подводя итог нашей беседы, которую так мы и назовем «Мальчики-старики», да, или «Отзывы в современном мире», не верьте анонимкам. Все эти вот анонимы, а хотя и с никами, и с прочими якобы открытыми забралами, сами для себя делайте правильные ли выводы, неправильные ли выводы, но такое есть, и это обстоятельство, эта ситуация нашего современного существования была затронута в программе «Психология».
1: Вы правы. Тем не менее, почему-то есть любители почитать плохие отзывы.
2: Да, да. Но
1: это другая тема, другой персонаж для следующей нашей программы.
2: С нами наша замечательная Ольга Ивановна Маховская. Спасибо большое.
1: А всего доброго.
2: Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья. Я тоже вам говорю спасибо и до свидания.
3: Психология. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны.
9: На правах рекламы.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.

0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
0: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
1: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 30 20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
0: Но я с удовольствием на них отвечу.
1: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
0: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
1: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
0: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения, и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует «Бальзам доктор Хорошев для зрения».
0: А для начала я хочу отметить, что «Бальзам доктор Хорошев для зрения» — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействуют друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30-20.
1: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
0: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам доктор Хорошев для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20-8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. В центре внимания. Радио России «Орел». Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
5: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
6: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Индекс производства сельхозпродукции в Курской области стабильно увеличивается. Российская армия продолжает уничтожение ВСУ в северо-западной части Красного Лимана. Еврокомиссия объявила выделение Украины почти 4 миллиардов евро на закупку беспилотников. Далее подробнее. Рост инвестиционной привлекательности региона фиксируется в Курской области. Регион вошел в тройку лидеров в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Президент обратил внимание на ситуацию в агропромышленном комплексе области и отметил, что индекс производства сельхозпродукции в сообщении Кремля. Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции взяли под контроль 3 села Ровное и Лесное в Запорожской области, а также Малиновку в ДНР, сообщает Министерство обороны. Российская армия продолжает уничтожение ВСУ в северо-западной части Красного Лимана. Подразделения группировки «Запад» овладели 4 опорными пунктами ВСУ и заняли 54 здания. Зачистка идет также в Константиновке. Установлен контроль над 30 зданиями, заявили в Министерстве обороны.

Кроме того, ВКС России поразили бомбами ФАП-3000 и ФАП-500 пункты временной дислокации ВСУ в Орехове и Краснополье, уничтожены до 40 боевиков. Также за сутки вооруженные силы России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры.

0: Логистику ВСУ западнее Красного Лимана бьют точечно по переправам и тропам, лишая противника возможности провести ротацию.
1: На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Запад» продолжают охват самого населенного пункта, лишая противника возможности отхода. В самом Красном Лимане бои разворачиваются уже в центре железнодорожных путей, а также севернее, в районе нескольких озер Лиман и Голубое. Также российские подразделения продолжают удавливать противника из городской застройки. И наши подразделения перерезают логистические цепи противника западнее.
2: На австрийского Зальцбурга. Контракт иранского футболиста с южанами заканчивается 30 июня. Защитник хоккейного «Авангарда» Артем Блажиевский продолжит карьеру в московском «Динамо». Во вторник, 30 июня, мечи объявили о расторжении контракта с игроком по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации. Нападающий Горчин Ахов и защитник Александр Алексеев вошли в число игроков, которым Питтсбург предложил контракты. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. А вот «Коламбус» не стал делать квалификационное предложение российскому защитнику Егору Замуле. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что российские конькобежцы собираются выступить на этапах Кубка мира в октябре и ноябре после допуска со стороны Международного союза конькобежцев. Ранее сегодня ICU допустила российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона 26-27. Баскетбольный «Уникс» рассматривает хорватского специалиста Милана Кракаша в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщают российские СМИ. По информации источников, Кракаш может возглавить команду после 1 июля, срок, до которого действующий тренер Велимир Пирасович может принять решение о завершении своего контракта. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Погода.
0: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 27, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске небольшой дождь, плюс 24, в Рязани небольшой дождь, плюс 29, в Краснодаре ясно, плюс 31, в Майкопе ясно, плюс 29, в Ставрополе ясно, плюс 26, в Донецке ясно, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 16, днем плюс 25. В Москве в среду ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 16, днем плюс 25, ветер северный 4,6 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Встречаем утро бодро и легко.
1: А это не вредно?
2: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
3: это что-то на уровне детского счастья, детского
4: восторга. Да, да, что мы выяснили.
5: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
6: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
0: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
3: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
4: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России «Карелия». Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
9: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России «Карелия». Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
10: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и

0: Мессенджере Макс. В прямом эфире.
1: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
2: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
3: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать сегодня в нашей программе. И напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, активно принимайте участие в нашей беседе. Все видим, все читаем. Звонить на этот номер не нужно, мы не ответим, но сообщение спокойно можно написать с любого мессенджера, а также подключайтесь к нашей видеотрансляции, где вы можете наблюдать за нашим эфиром. Мы теперь доступны в таком формате и в мессенджере Макс, ну и, конечно же, остались в Телеграме и на платформе ВКонтакте. И не забывайте про портал вести.ру, где собраны все актуальные новости наших коллег.
4: Да, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как и всегда, собрали для вас самые интересные резонансные новости. И начинаем мы, конечно же, с Ростовской области. Свыше 60 беспилотников было ликвидировано над Ростовской областью. Все подробности у нашего корреспондента. Наталья Губская уже у нас на связи. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Наталья.
6: Да, коллеги, добрый день. У нас очень напряженный сегодня день. Вы сказали, больше 60 вражеских дронов. Это только ночью. Вот буквально 3 минуты назад пришла СМС об очередном отбое беспилотной опасности. Кроме ночных прилетов, а это 2 города: Гуково, Таганрог, 5 районов, Тарасовский, Верхний Донской, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский районы подверглись атаке. Слава богу, пострадавших и разрушений нет. Утром пришла Миллеровский и Чертковский район были повторно атакованы, тоже без разрушений. И вот буквально около получаса назад поступила информация об атаке на Каменск-Шахтинский. Зачастили почему-то. Но ключевое, что нет разрушений, нет пострадавших. У нас ключевое разрушение последних дней в Ростовской области, я думаю, все знают, вся страна знает, это Самбекские высоты. Да, после панорамы обороны Севастополя 10 июня. Ну, вот это вряд ли совпадение. Очевидно, бьют, что по символам народной славы бьют наши враги. Музей панорама в Севастополе во время Великой Отечественной попадала под обстрел, горел в 1942 году, а связь нашего музея «Самбекские высоты» с Великой Отечественной заключается в том, что именно на этом месте и в 1941, и в 1942, и в 1943 были массовые, очень тяжелые сражения проходили, там гитлеровцы свой фронт организовали, и наши пытались его пробить. Согласно статистике, 800 тысяч человек своей жизни на этих рубежах положили. Легендарный Мюсфронт, в честь него именно в 1980 году был воздвигнут мемориал, а в 2020 на народные деньги вокруг этого мемориала организовали целый музейный комплекс. Там есть и Аллея Славы, и Река Жизни, и часовня в память об ушедших воинах, памятник солдату-освободителю, невероятный такой, колоссальный, очень трепетный. Сад памяти есть, есть зона, где вас созданы оборонительные укрепления, то там можно прийти и буквально и блиндажи, и землянки, и орудия реальные потрогать своими руками, к истории прикоснуться. Вот именно по этому месту и ударил противник 27 числа, это суббота минувшая была, 2000 квадратных метров площадь, есть и музей, Донской военно-исторический музей, и информационно-выставочный центр. Вот именно он, информационно-выставочный центр, и попал под удар, под разрушение. По последним новостям, ну, о разрушениях сейчас расскажу, главное люди, конечно, изначально 12 человек, вот самая массовая история, 12 человек были травмированы, 10 госпитализировали, 8 очень быстро выписали, а вот 2 еще под наблюдением медиков, это бабушка и 7-летняя девочка, которые были, ну, потому что суббота, естественно, люди пришли познакомиться с историей, с культурой, вот попали под удар. У бабушки небольшая травма голени и, вот как врачи констатируют, психологический шок. от произошедшего. Девочка была сначала в больнице Таганрога, потом ее перевели в ростовскую клинику, и там продолжают оказывать помощь. Но все под контролем, состояние стабильное. Ну а что касается разрушений информационного выставочного центра, коллеги, то повреждены кровля, фасад, внутренние помещения самого центра. Экспозиция не пострадала. Сейчас оценивают состояние мультимедийного оборудования, потому что оно очень серьезное, интересное для того, чтобы людям разных возрастов приходящих было интересно проводить время. Вот сейчас это все оценивают. Комиссия регионального Минкульта, регионального Минстроя. До конца недели будет подготовлена документация, и уже накануне вечером было заявлено, областные власти заявили, что ремонт здания, ремонт внутренних помещений должен завершиться до 1 ноября, и при этом акцент делается на том, чтобы как можно раньше, еще и раньше завершения ремонта, начал работать музей. И при этом хотят еще дополнительно усилить меры безопасности, чтобы при проведении массовых мероприятий в будущем люди, приходящие на эту территорию, были максимально защищены. Вот такая ситуация к этому часу, коллеги. Будем вас держать в курсе, как все развивается.
4: Спасибо большое. Это была Наталья Губская из Ростовской области. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
5: Ну, теперь отправляемся в Свердловскую область и поговорим о том, что какие сейчас последствия испытывает регион после сокрушительного торнадо. Пострадало 25 человек. И также хотим обратить внимание, что в Свердловской Кушве началась вакцинация от гепатита А в связи с чрезвычайной ситуацией. Ну, все постепенно. Начнем с торнадо. У нас на связи наш коллега-корреспондент Альберт Мусин. Альберт, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Да, коллеги, добрый вечер.
5: Альберт, ну, пожалуйста, расскажите, какая сейчас оперативная обстановка, что известно на данный момент. Давайте начнем с торнадо, последствия его.
7: Ну, известно главное, что никакого повторного удара и, в принципе, дальнейшего разгула стихии все-таки не случилось, хотя было экстренное предупреждение о том, что будет штормовой ветер. И поэтому Кушву сейчас активно восстанавливают. На домах сейчас работают аварийные бригады, которые помогают быстро восстанавливать крыши, отстраивать их. Потому что в основном сейчас активнее всего работа идет на тех домах, где более-менее сами коробки домов уцелели, где крыши были закрыты полиэтиленом, потому что люди там все-таки жили, укрывались от дождя. А те дома, которые сейчас наиболее разрушены, их сейчас оценивают специальные комиссии, ходят специалисты и смотрят, какие из них можно восстановить, а какие нужно сносить и отстраивать заново, и тут уже работа будет идти адресно. Ну да, как вы уже правильно сказали, что пострадало суммарно 25 человек, всего повреждены 123 дома, полностью снесло вихрем 32 дома. Сейчас в ликвидации последствий продолжают участвовать 54 специалиста, 11 единиц спецтехники и 22 единицы без бензомоторных инструментов, то есть это пилы и прочие такие ручные инструменты. Также привлечены ресурсы авиабазы, задействованы там сотрудники из подразделений Нижнего Тагила, Новой Ляли, Верхотурии и Серова соседнего. Также забилось русло реки Кушевы, его сейчас уже почти полностью расчистили, и подтоплений уже не происходит. Та вода, которая пришла, она сейчас постепенно уходит. И отдельное здесь, конечно, внимание уделяется вакцинации от гепатита А, потому что это вот та самая болезнь, которая наиболее подвержены территории, пострадавшие от подобных катаклизмов, то есть вообще такие штормы, они всегда сопровождаются разрушениями, подтоплениями, перебоями водоснабжения и нарушением работы канализации, из-за чего резко возрастает риск распространения кишечных и вирусных инфекций, а гепатит А, он как раз и передается фекально-оральным путем через загрязненную воду и продукты. А Кушва все-таки это небольшой город, где часть города – это многоэтажная застройка, а часть все-таки – это частные подворья, которые берут свою воду из скважины. Скважины – это подземные воды, которые в такие катаклизмы, они как раз и заражаются. Поэтому сейчас в городе развернуто сразу два крупных пункта вакцинации. О том, как они работают, нам рассказал, собственно говоря, глава Кушвы Михаил Слепухин. Давайте послушаем.
5: Давайте.
8: Значит, но мы без них уже открыли, значит, пункт прививки прямо в администрации, потому что люди приходят в администрацию писать заявления, доносить документы. Ну, постоянный поток людей идет в администрацию, поэтому здесь легче их предложить, завести в кабинет и провакцинировать. А вторая группа работает непосредственно на месте, значит, вот этого вот нашего поражения смерчем. Сейчас, насколько мне известно, вакцинировано около 40%, по-моему, населения пострадавшего, может даже больше, потому что не все там находятся в этом очаге, они туда приходят и уходят. А вот из тех, кто проживает там, я даже думаю, что даже больше 50% уже вакцинировано.
7: А вот сейчас ситуация, да, остается на контроле и региональных властей, а также санитарных врачей, потому что вот эта вакцинация, она была развернута властями Куши вместе с Роспотребнадзором, сотрудниками, которые также приехали туда на территорию и помогли в организации, оперативной организации этой вакцинации. К сожалению, остается классическая проблема любой вакцинации – это отказники, которые говорят, нам это не нужно, да, нам это не важно. Именно поэтому, к сожалению, все-таки 100% результата добиться вряд ли получится, но, тем не менее, все-таки стараются обходить и по дворам, и вот в администрации, куда приходят люди, буквально ловить каждого, кто приходит, и, ну, работа все-таки продолжается. И сейчас вот охватывают наиболее уязвимые группы и максимально обеспечивают информированное население. Ну вот мы с вами тоже сейчас такой вклад в это делаем.
5: Да, Альберт, а скажите, пожалуйста, вот мы буквально на той неделе с вами обсуждали, что вот торнадо, который прошел у вас в регионе, он достаточно нетипичен для вашей местности, но так или иначе, были ли прежде подобные случаи, когда из-за стихийных бедствий инфекция распространялась по региону?
7: Скажу так, на моем опыте работы с журналистом я подобных случаев, резких вспышек таких вот вирусных инфекций я не припомню. Если и было, то это было крайне очагово, и с этим очень быстро справлялись. А чтобы это было именно массово, все-таки нет, потому что со стихиями у нас регион, вообще большой Урал, Уральский федеральный округ, сталкивается не первый год и довольно регулярно происходит, и поэтому все подобные схемы, подобные протоколы оперативного реагирования, они все-таки существуют, они отработаны, и в данном случае вот мы видим, что все в рабочем режиме, никаких экстренных заседаний и срочного мозгового штурма, что с этим делать, конечно, не происходит, все по плану.
4: Спасибо большое, это был Альберт Мусин. Говорили мы о последствиях торнадо Свердловской области. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
4: И вот только мы на той неделе с тобой, Иван, говорили о том, что нужно купаться только в специально оборудованных местах. И был у нас эксперт, который предупреждал об этом. Так. И что мы сегодня видим?
5: Да более того, мы вчера вот с Наташей тоже об этом обсуждали. И в Алтае мы говорили, сейчас как раз мы в Алтае отправимся, но небольшое лирическое отступление. В Алтае запустили вот очередной замечательный, скажем так, круиз по Телецкому озеру и водный отдых. Распространяется и развивается там. Но вот, к сожалению, печальные новости пришли к нам из Алтайского края, потому что там растет число погибших на стихийных пляжах. А стихийные пляжи — это у нас что? Это какие-то водоемы, речки.
4: Это, в общем-то, любой берег водоема.
5: Да, да, который не оборудован и на котором определенно стоит знак, что купание запрещено, но люди, к сожалению, пренебрегают безопасностью, и из-за этого сами и страдают. Ну, сейчас будем разбираться с нашим корреспондентом, как так выходит, и предпринимаются ли какие-то действия. Юлия Веснина у нас на связи. Юлия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, коллеги. Действительно, статистика печальная этим летом. С начала вот купального сезона, по данным МЧС, уже утонули в Алтайском крае 24 человека, 9 из них дети. Спасатели бьют тревогу, потому что в последние вот эти 10 дней только, да, вот как люди активно купаются, а число погибших стабильно растет. И эта статистика, она больше, чем в предыдущие сезоны. И практически все трагические случаи – это результат купания и ныряния на диких пляжах. Надо признать, что оборудованных площадок, разрешенных мест для купания в нашем регионе тоже стало меньше. За 5 лет число пляжей сократилось с 61 до 45. Не всем людям также по карману платные бассейны и пляжи. В крае уже задумались, чтобы восстанавливать некоторые пляжи. Кроме того, принято решение, что во время жары, там, где вот есть эти места опасные, тоже проходили, чтобы патрулирование спасателей, эта практика сегодня сегодня работает в Бийске. Матросы-спасатели Бийской службы спасения дежурят даже на пляже, который временно закрыт из-за резкого изменения глубины. На этом участке реки, запрещенном для купания, совсем недавно утонул 18-летний парень. Его заметили, но не успели спасти, рассказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда Денис Ванюшин. Давайте его послушаем.
10: Большой приток, так как город становится вахтовым, здесь много приезжает гостей. Еще они, то есть, не понимают, где пляжи какие. На ту неделю был случай, когда парень утонул, сдал экзамен последний и, соответственно, решил искупаться, пришел поплавать. Плавать он не умел. Он купался на территории, где аншлаги, купание запрещено. Соответственно, на 3 метрах его потом достали. Это единственный трагический случай, и дай бог последний он будет. А предпосылки были, то есть матросы уже доставали людей. Опять же, алкоголь, опять же, брошенные дети. Родители на работе, дети сами приходят. То есть маме, папе сказала, что он там друга, а на самом деле они пошли на воду купаться. Матросы пресекают все это. Матросы обучены с удостоверениями, экипированы полностью. То есть со знаниями оказания первой медицинской помощи, помощи при утоплении. В 11 часов они уже дежурство открывают на пляже, то есть разворачивают пост спасательный. И в 20:00 они снимаются с поста.
9: Ну и в Бийске выбрали люди сами лучшего спасателя сезона. Народное признание получил 62-летний матрос-спасатель пляжа Сергей Грайнмайер. Предлагаю его послушать.
11: Да меня уже весь пляж знает, здесь Сережа, ребятишки уже подходят, здороваются, бабушки, там, мамы подходят. У них идет ко мне такое доверие. Смотрю, допустим, приходит группа, и подхожу, здравствуйте, ребятки. Кто с вами старше? Нет никого старшего, говорят. Ну, мы, говорит, будем тихо себе. Говорю, мальчишки, давайте сделаем следующим образом. Вы будете купаться прямо возле меня. Нигде не разбредаясь по всему пляжу, а вот непосредственно возле моего поста. Я буду за вами наблюдать, смотреть. Вода мутная, течение большое. Я же понимаю, что они хотят искупаться. Я все это прекрасно понимаю. Но опять же смотрю на модель поведения ребенка, как он себя ведет. Если он хитрит, пытается лукавить, тогда это уже другой вопрос. То есть вот я уже из собственного опыта убедился, что профилактика, то информационное просветительство, которое идет вот именно с моей стороны в отношении вот родителей, мамочек, оно, мне кажется, дает больше эффекта. Я этому уделяю очень много внимания.
9: Да, и бичане поблагодарили матроса Сергея Грайнмайера в социальных сетях. Люди написали, что именно благодаря таким спасателям отдых у воды становится безопаснее.
4: И это действительно так, и судя по этому короткому интервью, понятно, что это прям такой спасатель-психолог, можно сказать, который может найти подход даже к каким-то подросткам, которые не хотят слушаться. Да, настоящий пример. Мы благодарим нашего корреспондента. Юлия Веснина была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Алтайском крае, к сожалению, растет число погибших на стихийных пляжах и что делается в качестве профилактики в регионе. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
0: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
12: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
13: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
5: Мария Тарабаева и Иван Фурсов продолжают вести программу «Разное время». И сейчас отправляемся на западный рубеж нашей страны, в Калининградскую область, и продолжаем тему летнего отдыха. И,
4: почти тропики там, да, можно вот так сказать.
5: И, к сожалению, есть и отрицательная сторона такого досуга. Это, конечно же, аномальная жара, что вызывает, к сожалению, иногда и летальные исходы. И вот Калининграде аномальная июньская жара, которая установилась там в области несколько дней назад и вообще установила рекорд для первого месяца лета за всю историю метеонаблюдений с 1947 года.
4: Вот такие рекорды, да, сложно представить. Все подробности, как же регион справляется с такой жарой и вообще есть ли сейчас место на калининградских пляжах, узнаем у Алексея Анкудинова, он уже у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Алексей.
16: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, у нас побиты температурные рекорды, причем

0: За всю историю метеонаблюдений таких жарких дней, такого зноя еще здесь не было. Вот по данным гидрометцентра по области, ну мы берем среднюю температуру, она превысила 34 градуса тепла, предыдущий рекорд был 32, хотя я лично смотрел погодные сервисы онлайн, и мне показывали разные результаты, там вплоть до 38 градусов. Сам провел все выходные на Балтийского моря в Светлогорске, потому что, наверное, это самый такой прохладный, да, город-курорт в Калининграде, ввиду того, что он на возвышенности, там много сосен, и в их тени можно укрыться. На пляже, конечно, тоже провел время, старался выбирать наименее знойные, жаркие часы, которые вот, характеризуются не таким агрессивным солнцем. Но что сказать, море зацвело, там уже появились вот сине-зеленые водоросли. Конечно, это не очень благоприятно для рыбы. Если такая погода будет продолжаться дальше, то ученые прогнозируют заморы. Например, в заливах Калининградском, да, и Курском уже в такие дни бывают заморы рыб. Я сам лично видел уже там мелкую рыбешку, которая, к сожалению, погибла из-за нехватки кислорода. Ну и о том, какие еще последствия могут быть от таких аномальных природных рекордов, рассказал доцент БФУ имени Канта Николай Белов. Давайте послушаем его комментарии.
1: Все это не очень благоприятно для ихтиофауны, потому что у нас сине-зеленые водоросли начинают цвести очень активно. Для человека пока это не предоставляет особой, опасности, если, конечно, не бегать и не пить эту воду. Но можно там, как бы, в самом плохом случае получить условное раздражение, некую аллергическую реакцию. Ну, возможно, это для детей. Модели показывают полярные результаты. То есть по одним моделям у нас возможно возвращение волн тепла через несколько недель в той же итерации, как сейчас. По другим моделям мы возвращаемся к условно-климатическому норме нашей.
0: Да, действительно, вот насчет угрозы отравлений могу подтвердить на личном примере, потому что ездил на море с детьми, и у меня как раз-таки старшему ребенку на следующий день стало плохо, его тошнило, вот. Он провел в воде достаточно много времени. Хорошо, что к вечеру состояние улучшилось, пришлось там и препараты дать, вот, которые восстанавливают водный баланс. Ну, конечно, тяжело переносится эта жара, и по данным Минздрава очень много вызовов было и скорой помощи. Конечно, такой печальной статистики, которая фиксируется в странах Европы, да, вот я читал, что там, да, во Франции больше 1000 случаев, у, да, нас, слава богу, нет, ну, наверное, потому что есть где спрятаться, много деревьев в Калининграде, ну, и многие, конечно, все стараются
2: сэкономить бензин,
0: топливо,
2: да,
0: да, поэтому электрички были загружены, но не могу сказать, что вот я как-то столкнулся с этой проблемой, когда возвращался с того же Светлогорска,
2: да,
0: достаточно было свободно при посадке в Светлогорске, а уже там в Пионерском подсели люди, но это, скорее всего, как раз-таки жители Калининградской области, потому что они стараются вот ездить в Пионерский, зная, что там широкий пляж, когда в Светлогорске надо пройти чуть дальше, потому что там еще до сих пор продолжается ремонт променада.
2: Да.
0: Ну, все, конечно, накупались, наотдыхались в этом плане, но жара, конечно, очень тяжелая, и люди изнывали от нее. Конечно, в домах тяжело, особенно у тех, кого окна выходят на южную сторону. Если окна выходят на одну сторону, как у меня дома, например, то это просто невыносимо. У меня нет кондиционера, я использовал вентилятор, но теперь задумываюсь о покупке кондиционера, хотя вот на самом деле я считаю это не самым безопасным устройством, опять же, потому что у меня дети, и мы знаем, как этот воздух циркулирует. Здесь есть определенные негативные
2: последствия. Но так или иначе, несколько дней вот такой аномальной жары заставляют задуматься о том, что все-таки какие-то,
0: конечно,
2: меры нужно,
0: да,
2: принять. Мы благодарим нашего корреспондента Алексея Анкудинова из Калининграда. Был у нас на связи, говорили мы о том, что все рекорды побиты, аномальная жара в Калининграде, собственно говоря, вот несколько дней уже как стоит. Сейчас будем говорить с экспертом, кто в зоне риска сейчас. Аномальную жару такую же ждут и в столице нашей Родины, буквально вот завтра мы уже, я думаю, что, да, насладимся,
3: да,
2: в кавычках,
3: вот, да,
2: аномальными
3: уже
2: температурами.
3: Июль подступает.
2: Да. Елизавета Николаевна Алдаева у нас на связи, врач общей практики городской поликлиники номер 220 города Москвы. Елизавета Николаевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Да, добрый день.
3: Елизавета Николаевна, ну вот, возможно, вы слышали нашу беседу, но хочется еще раз напомнить нашим радиослушателям, что, конечно же, такая жара, тем более аномальная, предоставляет

0: точнее, не предоставляет, а представляет опасность для многих категорий возрастов, и как нам обезопасить себя, какие меры предосторожности нам стоит принимать, чтобы избежать тяжелых последствий?
1: Да, жара – это не всегда какой-то дискомфорт, а часто еще и серьезная угроза здоровью. В зоне риска чаще всего пожилые люди, люди в возрасте старше 65 лет, потому что с возрастом наша система терморегуляции работает менее эффективно, и пожилые люди не всегда могут почувствовать вот этого опасного перегрева. А вторая категория – это дети, естественно. Если у пожилых, например, терморегуляция работает менее эффективно, то у детей, в принципе, то же самое, только она еще не развита в совершенстве. И у детей, в принципе, чуть другая система терморегуляции. Также люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, с артериальной гипертонией, с диабетом, с органами дыхания, например, астма. Люди с ожирением, потому что у них, в принципе, ввиду веса может быть одышка, высокая температура, это усиливает дискомфорт. И люди в состоянии алкогольного опьянения, разумеется.
0: Да, алкоголем не стоит злоупотреблять вообще в целом, и тем более и в жару. А тогда вот давайте напомним, что нам делать, если мы себя, неважно, почувствовали, какие первые шаги стоит предпринять?
1: Да, можно почувствовать симптомы так называемого теплового удара. Вы можете чувствовать сильную головную боль, голова может кружиться, вы можете почувствовать тошноту, может быть, рвота у вас, может быть, одышка, ощущение сердцебиения, потливости, слабости. Что мы делаем в таком случае? Перемещаемся или перемещаем пострадавшего в тень, в прохладное проветриваемое помещение. Лучше положить человека в горизонтальное положение, приложить по возможности холодный какой-то компресс к колбу, шее, к запястьям. Можно мелкими глотками попить прохладной воды, но не очень холодной. И если лучше не становится, то советую вызвать скорую помощь.
0: А почему нельзя пить очень холодную воду?
1: Потому что контраст, так же, как и с кондиционерами, например. Многие думают, что если экстремальная жара, мы поставим кондиционер, например, на 16 градусов, и так будет легче. Нет, с риском резкие перепады температур тоже опасны для организма. Поэтому если на улице очень жарко, кондиционер достаточно выставить, например, на 26 градусов. Этого будет совершенно достаточно организму, чтобы не перегреваться. А вот если вы поставите на 16, то там тоже можно почувствовать определенные неприятные симптомы. Поэтому это никогда не нужно делать.
2: Елизавета Николаевна, а в целом, если мы говорим о температуре и в помещении, и если вот мы смотрим прогноз погоды, какие температуры можно уже отнести к экстремальным, когда уже стоит обратить внимание, что ну, нужно следить за своим самочувствием?
1: В любом случае, все, что выше 30 градусов, да. Особенно учитываем жаркие часы, например, с 11 где-то до 16, когда солнце максимально находится у нас с вами наверху, и мы можем перегреваться больше всего. Соответственно, в эти часы мы и надеваем панамки, кепки, любые головные уборы. Если выходим на улицу дома, можно закрыть окна и шторы, чтобы не впускать горячий воздух. Поэтому если вы решили, опять же, проветрить помещение, то лучше это делать либо утром, либо поздно вечером, когда воздух еще прохладный, и вы можете каким-то образом охладить помещение.
2: Еще бытует мнение, что кондиционеры могут, ну, вот прям, что называется, продуть, да, человека. Некоторые жалуются на боли в шее и так далее. Это действительно может наступить из-за использования кондиционера? Ведь ни для кого не секрет, что с наступлением жары, мне кажется, в любом офисе люди делятся на два лагеря. Включи и выключи. Вот как быть?
1: И
2: что
1: выключи.
0: Это всегда есть, да.
1: Да, если мы говорим о продуть шею, и она начинает болеть, такое действительно возможно. Холодный поток воздуха может вызвать так называемый миозит. Это просто воспаление мышцы. Вот. Если мы говорим об ОРВИ, о какой-то простуде, да, когда мы заболели, температура, кашель, это тоже может вызвать кондиционер, только в том случае, если он не проходит обслуживание, фильтр не чистится. Тут дело не в холодном воздухе, а в бактериях, которые могут поселиться в фильтрах. И тогда дело не в самом потоке воздуха, а в том, что мы вдыхаем.
2: Вместе с этим потоком.
1: Мы можем просто подхватить. Да, да.
2: Спасибо большое. Спасибо. Благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Елизавета Николаевна Алдаева была у нас на связи. Врач общей практики городской поликлиники номер 220 города Москвы. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
6: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
5: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
6: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
5: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
6: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм. Включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Головная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях. И как следствие улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90%

0: 40% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
1: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
0: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами. Вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
1: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
0: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8-800-777-2082.
1: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
0: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
1: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
0: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
1: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу, а я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082 ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Письма с фронта и на... Радио России «Орел». Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
5: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
6: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно. А пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
2: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
7: Московское время, 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Три села в зоне СВО за минувшие сутки перешли под контроль российских войск. Около 9 тысяч школьников стали 100-бальниками. По итогам ЕГЭ и Иран проведет переговоры с Катаром по меморандуму США. Далее подробнее. После запуска энергоблока Курской АЭС появился большой запас доступной энергии. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече в Кремле с Владимиром Путиным.
9: В этом году наш первый энергоблок Курской АЭС, хорошо это знаете, начал поставлять электроэнергию в единую энергосистему страны. Теперь у нас есть большой запас надежной и доступной энергии. Ну и по поводу энергии хочу также отдельно вам сказать спасибо. Вы давали поручение по снижению тарифной нагрузки для региона. Мы сейчас вместе с правительством Минэнерго прорабатываем такие решения, которые позволят тарифы сдерживать и дальше.
8: В ходе встречи Владимир Путин заслушал доклад о проблеме дольщиков в Курской области.
9: Проблема дольщиков, когда на сертификат за разрушенное помещение претендовали сразу несколько собственников, и люди оказывались заложниками друг друга. Это ремонт так называемых размороженных домов, которые впрямую не пострадали от действий ВСУ, но пришли в негодность, и люди туда не могут пока вернуться. Докладываю, что ваши поручения выполнены, в постановление правительства внесены соответствующие изменения.
10: А по земельным участкам?
9: Да, Владимир Владимирович, и по земельным участкам. При первом же докладе вам в феврале прошлого года вы этот вопрос передо мной ставили. В прошлом году Государственная Дума приняла соответствующий федеральный закон. Мы работали с моими бывшими коллегами над ним вместе. И теперь у людей, получивших сертификаты и отказавшихся от жилья, разрушенного земельных участков под ним расположен, есть право обратно эту землю получить сразу в собственность, безвозмездно, но при условии, что они там будут строиться. Вы тогда сказали, чтобы земля не зарастала лопухами.
10: Ну, нормально работает это.
9: Закон принят, региональные акты у нас приняты. Я рассчитываю на то, что люди эти меры поддержки, конечно же, воспользуются.
8: Губернатор Курской области также подчеркнул героизм всех курян, в особенности аграриев, которые самоотверженно выходят в поле, несмотря на угрозы прилета украинских дронов, а также строителей, энергетиков и медиков. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. При обсуждении международной региональной повестки дня Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель, информирует пресс-служба российского лидера. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий овладели двумя селами Ровной и Лесной Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. А войска южной группировки в результате активных боевых действий освободили Малиновку в Донецкой Народной Республике. Освобождение Лесного позволило подразделениям группировки войск «Восток» закрепиться на новом рубеже и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке. Занятие села создает условия для дальнейших действий в районе Даниловки и развитие продвижения на юго-западном направлении Запорожской области в сторону Тимошовки, отметили в Министерстве обороны. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение подразделений ВСУ в северо-западной части города. По данным ведомства, подразделения группировки «Запад» овладели 4 опорными пунктами ВСУ и заняли 54 здания. В течение суток в Красном Лимане потери армии Украины составили более 30 военнослужащих. Служащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 2 наземных роботехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения южной группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части города и освободили 30 зданий. По информации ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 90 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных роботехнических комплексов. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировками.

0: оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены смогут выступать в личных и командных соревнованиях. В тех случаях, когда на турнирах будут применяться квоты, число нейтральных спортсменов будет определяться теми же критериями, что применимы ко всем фигуристам, а именно результатами и рейтингом. Также стало известно о том, что Международный союз конькобежцев пока не планирует проводить соревнования на территории России и Белоруссии. Московский футбольный «Спартак» на официальном сайте объявил об уходе из команды 35-летнего нападающего Антона Заболотного. Футболист покинул клуб по истечении срока контракта. За «Спартак» Заболотный выступал с лета прошлого года, провел 16 матчей, в которых не забил ни одного мяча. Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Напомню, Германия проиграла Парагваю на ослабленном отсутствием сборной России чемпионате мира в 1/16 финала. Нойер является рекордсменом сборной Германии по проведенным матчам на чемпионатах мира. Кроме этого, Нойер выиграл со сборной Германии чемпионат мира 2014 года. Теперь новости на хоккее. Защитник Артем Блажиевский продолжит карьеру в московском «Динамо», пишет «Спортэкспресс». Ранее «Авангард» объявил о расторжении контракта с 32-летним хоккеистом по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Курской области о строительстве Центра адаптивных видов спорта, ориентированного на ветеранов СВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн по итогам встречи с главой государства. И пока это все новости спорта.
2: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 17. В Архангельске облачно с прояснениями, плюс 19. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 25. В Петрозаводске пасмурно, плюс 23. В Сыктывкаре пасмурно, плюс 25. В Элисте ясно, плюс 30. В Махачкале ясно, плюс 29. В Владикавказе облачно с прояснениями, плюс 25. В Грозном ясно, плюс 31. В Херсоне малооблачно, плюс 33. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 16, днем плюс 25. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 16, днем плюс 26. Ветер северный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В Орловской области планируют ввести график заправки автомобилей по госномерам и дням недели. Подходит к завершению открытый конкурс на лучший бренд области. Покровский район передал еще одну гуманитарную посылку бойцам СВО. Далее об этих и других событиях подробно. В Орловской области планируют ввести график заправки автомобилей по госномерам и дням недели. Об этом губернатор сообщил во время прямого эфира в социальных сетях, комментируя ситуацию, сложившуюся на бензозаправках. Андрей Клычков подчеркнул, что проблема больших очередей связана с ажиотажным спросом.
2: Первый аспект. Я благодарен, что у нас жители наши орловские уже фотографируют, выкладывают вот тех, кто по 3-4 раза закатываются, сливают и потом вдоль очереди катаются и предлагают бензин уже по 150, по 300 рублей. Такая ситуация есть. Это нарушение законодательства. И мы с силовиками договорились, что они начнут свои рейды. Я думаю, что экономическая безопасность у нас тоже это отработает. Не должны люди страдать из-за того, что кто-то у нас решил на этом заработать. Поэтому первый этап, который будет на сегодняшний день, закончить эту эпопею с перекупами. Второй момент. На улице жара. Хранение топлива в квартирах, больших объемах, гаражах не соответствует мерам безопасности.

0: опасности, и тоже имейте в виду, что это чревато определенным
1: курсных предложений. На сайте орел.рф можно изучить все варианты, а проголосовать за один из трех лучших можно через госуслуги. Покровский район передал еще одну гуманитарную посылку бойцам СВО. В формировании груза приняли участие неравнодушные жители и волонтеры. Военнослужащим, выполняющим боевые задачи, собрали и отправили дизельный генератор, электровелосипед, маскировочную сеть, газовые баллончики, одежду и продукты питания. В Ливнах перед судом предстанет студент техникума. Подробности расскажет старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Каргин.
2: Следствием установлено, что в октябре 2025 года обвиняемый находился в техникуме, где похитил сим-карту преподавателя, при помощи которой произвел покупку товаров на одном из маркетплейсов на общую сумму свыше 74 тысяч рублей. Также в октябре 2025 года молодой человек открыл счет в банковском учреждении области. У него имелся доступ к электронным средствам платежа по счету, которые он в нарушении действующего законодательства сбыл неустановленному лицу для неправомерного оборота денежных средств. В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено. Обвиняемый полностью признал вину в совершенных преступлениях.
1: Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Летние каникулы – время повышенного внимания к безопасности детей и подростков. В местах отдыха с ними регулярно встречаются полицейские и спасатели. Сотрудники транспортной полиции не остаются в стороне и рассказывают о безопасности на железных дорогах. Тему продолжит начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции «Орел» Евгения Шмелева.
3: Часть несовершеннолетних пользуются железнодорожным транспортом или пересекают железнодорожные пути при следовании в школу, на тренировку. Часть детей ищут приключения, причем в самых неподходящих для таких забав местах. К сожалению, железная дорога – это еще и зона повышенной опасности. Каждый год на железнодорожных путях гибнут дети. На железной дороге эксплуатируется контактная сеть на постоянном токе напряжением 3000 вольт. Учитывая огромное напряжение в контактной сети, чтобы получить смертельный ожог, достаточно приблизиться к контактному проводу на расстоянии менее 2 метров. Основными причинами получения травм являются грубые нарушения ими правил безопасности на железнодорожном транспорте, хождение по путям в неустановленных местах, неоправданная ничем спешка и беспечность, нежелание пользоваться пешеходными мостами, тоннелями и настилами, незнание правил безопасности на железнодорожном транспорте. Шалости детей, накладывающих посторонние предметы на железнодорожные пути, бросающих камни в пассажирские поезда, электрички и локомотивы, приводят к получению различной тяжести травм пассажиров, к сбоям в движении поездов и создают угрозу безопасности движения поездов, а также получению травм самим детьми. Несчастные случаи происходят тогда, когда железнодорожное полотно используется как пешеходные дорожки, что категорически запрещено. Поэтому каждый человек, находящийся вблизи железной дороги, должен проявлять повышенную бдительность.
1: Зафиксированы случаи травмирования подростков, которые слушают музыку в наушниках, находясь в зоне повышенной опасности. Поэтому, приближаясь к железной дороге, необходимо их снять. Также сотрудники линейного отдела полиции на станции «Орел» напоминают, что нельзя передвигаться по путям, так как можно оказаться между 2 встречными поездами, и человека может затянуть воздушным вихрем под колеса. Театр «Свободное пространство» завершил 49-й сезон. На днях там подвели итоги премии зрительских симпатий «Хрустальная рампа». Лучшей премьерой сезона признан спектакль «В ночь перед Рождеством» режиссер Вера Анненкова. Приз «Дебют года» достался Матвею Репину. Лучшая женская роль у Эльвиры Узенбаевой в роли Анны Карениной. А приз «Лучшая мужская роль» присудили Михаилу Артемьеву за роль Каренина. Выпуск продолжит новости от нашего спортивного обозревателя. Далее прогноз погоды.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец Лаврент Оганесян завоевал 2 медали первенства России по грэпплингу. Соревнования среди старших

юношей в возрасте 18-20 лет состоялись в Уфе. В дисциплинах грэплинг и грэплинг-ги наш спортсмен поднялся на вторую строчку пьедестала. Молодежка «Орла» крупно уступила ливенскому «Витязю» в рамках первенства Союза Федерации Футбола «Центр». Матч прошел в минувшие выходные в Ливнах. Итог встречи – поражение нашей команды со счетом 1-4. Единственный гол на счету Ярослава Симбирева. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области переменная облачность. Местами пройдут дожди. Ночью 15 градусов, днем воздух прогреется до 30 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северный и северо-восточный. Скорость 2-3 метра в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Слабая магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
0: Вы слушаете Радио России «Орел».
2: Из фондов радио.
3: История победы. От Бреста до Берлина. Программа о самых крупных сражениях Великой Отечественной.

0: Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен. Доктор исторических наук профессор Сергей Минаков рассказывает, с парада солдаты действительно уходили в окопы, на войну. Однако именно патриотизм людей поколения войны позволил гордо и решительно торжествовать назло врагу. Каждый, и стар, и млад, и опытный полководец, и ничего не смыслящий в военном деле мальчишка, все стремились записаться в добровольцы и пойти на войну. Это стремление в них укрепил тот парад. Сергей Тимофеевич поделился с нами историей своей семьи.
1: Нужно сказать, что вот этот вот патриотический порыв, ну, на самом деле, это не пропаганда. Вот люди шли, добровольцами записывались. Я приведу два эпизода, вот просто из рассказов старших. Дядька мой, это очень интересная была личность, как рассказывали. Он гимназистом был, убежал на фронт в гражданскую войну, в Красной армии. 15 лет ему было. Потом вернулся, он в 20-м году пришел, там все думали, что ну пропал парень и все. Тогда многие же бежали. Началась война, у него была там, и потом работа тяжелая, сердце было слабое. Но работал в военкомате. Он сам, сколько раз отказывали, все добился, что его отправили на фронт. В 1942 году комиссаром батальона. И он погиб под Керчью в 1942 году. Пропал без вести. То ли утонул там, переправлялись через Керченский пролив, когда там многие бежали, там разгром был сильный под Керчью. То ли в этих каменоломниках, Джимышкайских, где там партизанили, то ли попал в плен, расстрелял комиссаров, они обычно расстреливали. Вот это вот один. А другой это соседка была. Я видел пожилой женщины, у нее трое сыновей было. Вот один из них средний. Младший был молодой совсем, а среднего, как война началась, его призвали. 19 лет парню. Вот он через товарища передал письмо, прислали и сразу их бросили. Летом, прям 41-го года. Говорит, мы нас в атаку пошли, у нас оружия не было. Сказали, там подберете. И он в скором времени погиб. Вот это тогда вот как затыкали эти дыры, делалось во многом сознательно. Вот у меня отец родной, он был кадровым военным, летчиком был. Но он в это время был майором, то есть летчик уже опытный достаточно. Их не отправляли на фронт. Сказали, нет, вы должны учить пока. Потом придет ваше время, а вы пока учите. И тоже, как там, многие же мало подготовлены.
0: Ни один немецкий самолет не достиг площади. Для защиты парада с воздуха с фронта были сняты истребители, общее число которых составило 550 единиц. Как было сообщено на следующий день, на рубежах города силами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками ПВО Москвы было сбито 34 немецких самолета. Так как войск для парада не хватало, в Москву были стянуты подразделения с фронта, курсанты, кавалеристы. В ночь на 7 ноября, по указанию Сталина, кремлевские звезды были расчехлены и зажжены от маскировки, освобожден мавзолей Ленина. В 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены советского правительства, остававшиеся в Москве. На командном пункте находился генерал армии Георгий Жуков. В 8 часов утра по всем громкоговорителям, которые в те дни не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора. Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Командовал парадом начальник гарнизона столицы генерал-лейтенант Павел Артемьев. Принимал маршал Советского Союза Семен Будённый. В 8 часов из ворот Спасской башни на коне выехал Будённый. После рапорта командующего парадом и объезда войск с речью к войскам и народу обратился председатель Государственного комитета обороны, верховный главнокомандующий и нарком обороны СССР Иосиф Сталин.
2: Товарищи красноармейцы, игра в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков. Враг не так силен, как и изображает некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его больной. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик. И гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную, уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тираны, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Выведите эту войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Бутусова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. Смерть немецким оккупантам! Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед победа!
0: Он уже мог говорить о некоторых успехах в битве под Москвой. На ряде направлений враг был остановлен, наметилась стабилизация положения. Противник переходил к обороне. Главные цели немецкой операции «Тайфун» достигнуты не были. Взять стремительным наступлением столицу фашистам не удалось.

Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты артиллерийского училища. С развернутыми знаменами под боевые революционные марши, исполняемые оркестром штаба Московского военного округа под управлением Василия Агапкина, автора знаменитого «Прощания славянки», шли по главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по Красной площади двинулись конница, знаменитые пулеметные тачанки, прошли танки Т-34 и КВ. Всего в параде участвовало около 28,5 тысяч человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. По понятным причинам авиация не принимала участия.

0: засев по радио. Он продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух армии не сломлен. На трибунах по обе стороны мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные в столице корреспонденты иностранных газет. Парад на Красной площади слышал весь мир. Репортаж о нем вел известный советский радиокомментатор и журналист Вадим Синявский. Сергей Минаков рассказывает, образованные люди знали, насколько тяжело положение дел в советской армии и что немцы уже под Москвой. Однако в своих солдат верил каждый.
1: Люди даже многие не верили, не может быть. Тайги до британских морей, Красная армия всех свиней, не может такого быть. И когда видели, как быстрыми флажки, кто-то следил, как быстро подвигаются немецкие войска, люди, образованная часть, конечно, она в первую очередь. Что происходит? Почему так происходит? А в целом-то точной информации у людей не было. Цензурируемые все подробности, степень разгрома, отступают, да, на заранее подготовленные позиции, так официально сообщается. Заманивают, все помнили, Наполеон тоже наступал, мы отступали, заманивали, как говорится, кто-то так... И потом человеку свойственно все-таки как-то успокаивать себя. Не может быть. Жить в состоянии обреченности очень тяжело. Большинство людей все-таки ищут надежды. Не может быть, все равно, наверное, какая-то так. Но не может быть, чтобы наша команда не такое была. То есть это одно. Второе, конечно, нужно было поднять дух. Как могли воздействовать парад на Красной площади эмоционально на советского человека, который видел? Значит, мы все-таки сильны. Сталин сам вам вышел. Ноябрь, враг наступает, но там идут стройные ряды, людей вооруженных, нет, армии разгромлены в паническом состоянии, а они идут в бой. И людей это, конечно, эмоционально укрепляло в мысли, мы победим, не может такого быть, чтобы мы не победили. Вот этот моральный фактор был, я думаю, самый главный, надо было показать все. И этот парад показать, как он проходит, и все это заснять хорошо, растиражировать. Пусть все люди смотрят, ничего страшного нету. Мы проводим парад, никто Москву не бомбит, ничего, мы не боимся никого. То есть, значит, Сталин на месте, никуда не уехал, власть. Вот это вот моральное воздействие сильное. Хотя ходили прямо с парада на поле боя, отправлялись туда. Парад должен показать силу. У нас силы есть, вот мы, так, сибирские стрелки, вот мы, они шли в полушубках, хорошо одеты, все это. Какого-то, кстати, развала в Красной армии нет, она крепка, она сильна, и техника идет. Вот, так что и Москву отстоим, и все сделаем. Отстояли.

0: Виктор Коростышевский. Парад 1941 года.
1: Застывшая за ночь звенела брусчатка, как залпы гремели марши аккорды. У маршала в левой руке перчатка летит на коне осанисто гордый. Рубиновый свет полыхает снова, пусть только сегодня, но все же от исторического до Покрова прошли, и у мира мороз по коже. Тот день не забудет Красная площадь, потомки расскажут об этом былины. Земля напоила сынов своих мощью, и к фронту шагали уже исполины. Мальчишке 14 лет от роду, он самый юный участник парада. Слукавил, конечно, дважды по году, но выжил, такая ему награда. Парад в осажденной, тревожной столице, в ритме едином все сердцебиенья. Светлеют надеждой солдатские лица, это предчувствие наступления. В окопах врага призрак смерти витает, страхом могильным сменилась бравада. Русское мужество их убивает, им грезилась тень другого парада. Кремлевские звезды алым мерцанием били сильнее фашистского тигра. Верховный привычно непроницаем, но он свою битву сегодня выиграл.
0: 6 и 7 ноября 1941 года советское командование спланировало и осуществило ряд сильных ударов по врагу на Можайском, Волоколамском и Малоярославецком направлениях. Поэтому прямо с парада на главной площади страны бойцы Красной Армии отправлялись на фронт. В течение войны парады больше не проводились. Войска прошли по Красной площади лишь в мае 1945 года.

0: История Победы. От Бреста до Берлина. Программа о самых крупных сражениях Великой Отечественной.
1: Вы слушали передачу из фондов радио.
0: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: Радио России «Орел» представляет проект Орловского областного центра народного творчества «Сказки Орловской губернии». Слушайте, удивляйтесь и фантазируйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Юрий Левин. Вновь вслушиваемся в предание старины глубокой. Продолжаем знакомство со сказками Орловской губернии. С нами автор аудиопроекта, который, мы знаем, пришелся по душе нашим радиослушателям. В сказку нас снова поведет заведующий отделом областного центра народного творчества Мария Макарова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы хотим познакомить вас с уникальными сказками Орловской губернии, записанными этнографом и писателем Иосифом Федоровичем Калинниковым в начале 20 века. Впервые собрание сказок было издано в 1998 году. Мы уверены, что со многими сказочными героями и сюжетами вы встретитесь впервые.
3: Как клад брали. Приснился мужику сон. Клад с бабою взять на барской земле. Проснулся он утром и думает:
4: как же с ней взять? Ее и за язык не тянут, а все как ни на есть по деревне пустят.
3: А он охотник был.
4: Ну,
3: думает,
4: ладно ж, коль так, я ж тебя обману.
3: Пошел в лес железо глянуть. В железо заяц попался.
4: Так, дело.
3: На речке кубарь вынул, щука барахтается.
4: И это к месту.
3: Взял он в кубарь зайца всадил, а в железо щуку. Вернулся домой.
4: Ну, баба, счастье нам привалило.
5: Какое, муженек?
4: Клад нам с тобой брать.
5: Иди что?
4: На барской земле.
5: Пойдем.
4: Пожди малость, дай солнцу зайти. У вечерней пойдем.
5: А у бабы терпения нет.
4: Ты пополудневать приготовь. Как пополудную, так и айдайте. Только уговор. Не брехать, чтобы...

0: пополудновали и в лес к ночи. Достали в лесу из земли горшок с золотом.
1: Ну ладно, помалкивай только. Ночевать в лесу надобно. Потому, ежели пойдем сейчас по деревне, собак распугаем. А народ, куда ж это Иван с бабою на ночь глядя ходили?
0: Заночевали в лесу. Баба храпит, а мужик сидит, горшок караулит. Золото. Чуть глянула зорька, мужик говорит:
1: ну, Будя, домой пора ворочаться.
0: А про себя думает:
1: я ж тебя обдурю сейчас.
0: Идут по лесу.
1: А ну, баб, давай глянем, нет ли в железах чего?
0: Баба вперед.
2: Глянь-ка, муженек, в железах-то что? Застряла щука. Как же это так?
1: Ну, всяк бывает. Ты молчи только, не то еще будет.
0: Идут мимо речки.
1: Давай кубари глянем, нет ли там чего?
0: Баба опять первая вытянула кубарь, а там заяц.
2: Как же это так, муженек?
1: Сама видишь, зайцы в воду полезли, а щука на берег подалась. Быть не миновать светопредставления.
2: Что ж делать-то?
1: А вот что! Разводи костер, уху варить будем. Прохорчился я что-то с вечера.
2: И то правда твоя. А я и полбутылки припасла.
0: Костер развели, сварили уху. Мужик бабу почует.
1: Выпей, небось ничего не сделается.
0: Баба, почитай, и вылокала полбутылку всю.
2: Поели, попили, пошли.

0: им мимо двора барского не миновать идти. А в закуте на дворе бык ревет. Баба говорит:
1: «Что это? Мужичок такой ревет!»
2: «Да это черт барина за ухи дерет, а он и ревет!»
0: Пришли домой. Мужик на палате, баба за водой с ведрами. Стоит возле колодца и позевывает. Соседки ей:
3: «Что-то ты, гуменька, ай, не выспалась.
4: Когда ж спать было?
3: А что?»
4: «Да мы с мужиком клад брали».
1: «Где же то?»
4: «На барской земле взяли. Сон ему такой приснился. Без меня, вишь, клад не дался бы. Такой зарок ему дать бы».
3: «И много же взяли?»
4: «Горшок целый золотом. Не сказывай никому только. Да знает мужик мой, чем попадя измолотит».
1: «Стану я рассказывать! Что ты?»
0: По секрету. День другой по деревне и пошел слух:
3: «Иван с бабою на барской земле клад взяли».
0: Барин дознался.
5: «Позвать Ивана!»
0: За Иваном послал. Приходят к мужику.
1: «Барин тебя требует!»
2: «Зачем это?»
1: «До тебя дело есть».
0: Иван к барину:
2: «Зачем, барин, звать изволили?
5: Иван, ты клад на моей земле брал?»
2: «Что вы, барин, и знать не знаю, какой такой клад?»
5: «До меня слух дошел, бабы сказывали».
2: «Так ты, барин, с бабой спрашивай».
5: «Твоё ж говорила».
2: «А вы ее спросите сами».
5: «Послать за Марьей!»
0: Пришли в хату.
2: «Тебя барин требует».
1: Она в голос. Пришла к барину. Бух ему в ноги.
4: «А вот истинный бог. На твоей земле брали».
0: Мужик к ней:
2: «Да ты по порядку сказывай, как было».
1: А мужик мой и говорит: «Сон мне такой объявился. Клад с тобою на барской земле брать без тебя не удастся».
5: «Ну?»
1: «Взяли мы горшок с золотом, а он и говорит: ночевать надо в лесу. Идти никак невозможно. Собак потому распугаем всех».
0: Иван про себя:
2: «Вишь, чё баба городит.
5: А ты не мешай, Иван, сказывать.
2: Ты послушай, барин, что дальше будет».
5: «Ну?»
1: «Взяли мы горшок с золотом, переночевали. Идем себе, мужик и говорит мой: давай глянем, нет ли чего в железах. Глянули, а там щука».
2: «Ты, барин, только послушай».
1: «Идем мимо речки. Опять он мне: давай в кубарях глянем. Глянули, заяц попался».
5: «Иван, что она? Рехнулась, что ли?»
2: «Сами видите, барин.
5: Когда ж это было?»
1: «И что же ты, барин, этого не помнишь? Было это, когда тебя черт за ухи драл, а ты быком ревел. Неужели этого не помнишь?»
5: «Прогнать ее со двора! Рехнулась баба! Прав ты, Иван».
2: «То-то, барин! Ты, баб, ты побольше слушай! Не то еще наговорят тебе!»
0: Надул мужик бабу! И клад-таки взял с бабы.

«Как клад брали» называлась сказка, которую нам сегодня рассказали талантливые сотрудники Орловского областного центра народного творчества. До новых встреч! У микрофона Юрий Левин.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске 6 автомобильных дорог Орла капитально отремонтируют в этом году. В 2 районах областного центра десятки домов временно останутся без горячей воды. Неудобства связаны с ремонтом тепломагистралей. Мценский район отметит 98-летие со дня создания. Праздничные мероприятия состоятся 5 июля. Далее об этих и других событиях подробно. 6 автодорог Орла капитально отремонтируют в этом году. Стоимость работ превысила 1 000 000 000 рублей. А в поселке Колпна на перекрестках улиц Советской и Комсомольской, а также Интернациональной и 13-й армии появились новые светофоры. Об этом сообщила районная газета «За изобилие». Эти изменения стали частью капитального ремонта дорог Дросково-Колпна и Колпна-Маховое, границы Курской области. Из Орловской области в Азербайджан отправили первую партию сухой молочной сыворотки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. 20 тонн продукции доставили в Баку автомобильным транспортом. Отмечается, что с начала года орловский производитель также экспортировал 775 тонн молочной продукции в Узбекистан. Вечером 29 июня в Свердловском районе случилась трагедия. По данным регионального управления ГАИ, погиб 51-летний водитель Нивы. Предполагается, что машина сама начала движение и съехала в водоем. Автоинспекторы призывают автолюбителей лишний раз убеждаться в том, что после остановки они исключили возможность самостоятельного движения машины или ее использования в отсутствии хозяина. Тему безопасности продолжит сотрудник пресс-службы регионального главка МЧС России Антон Ухин. В пришкольных лагерях проводятся занятия по безопасности на воде.
2: Лето в самом разгаре, и на всей территории области работают оздоровительные пришкольные лагеря. При этом остро стоит вопрос обеспечения безопасности на водоемах, чтобы отдых не обернулся бедой. А поэтому сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводят занятия с детьми в пришкольных и загородных лагерях. Очень важно напоминать детям о той опасности, которая подстерегает на воде в случае нарушения ими.

0: правил купания. Особенно это касается детей, которые находятся у воды без присмотра взрослых. Одно из таких занятий сотрудники центра ГИМС провели в летнем лагере школы номер 3 города Орла. Инспекторы провели разъяснительные беседы об опасностях, которые подстерегают детей воды, рассказали им об основных правилах отдыха вблизи водоемов, о том, для чего и как используются спасательные средства, рассказали, как необходимо вызывать спасателей в случае происшествия, научили детей, как оказывать помощь утопающему и первую помощь пострадавшему. А также ребятам вручили памятки по действиям в случае чрезвычайного происшествия на воде.
1: Инспекторы ГИМС надеются, что после полезных и познавательных занятий никто из детей не подойдет к воде без присмотра родителей, и все правила безопасного поведения на водных объектах будут ими строго соблюдаться. Далее новости спорта и прогноз погоды.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские пляжники выиграли первенство ЦФО. Окружной турнир среди спортсменов в возрасте не старше 17 лет состоялся в Орле накануне. В борьбе за медали приняли участие 15 женских пар и 11 мужских. Лучшими в зачете юношей стали орловские пляжники Игорь Мельников и Алексей Цицуев. Они получили право выступить на первенстве страны. Футбольный клуб «Орел» проиграл на выезде пензенскому «Зениту». Матч второй лиги состоялся в минувшие выходные. Итог поражения нашей команды со счетом 1-3. В составе хозяев забили Александр Родионов, Максим Попцов и Никита Колесин. Зелено-белые смогли отквитать один мяч усилиями Даниила Арсентьева. Следующий матч футбольный клуб «Орел» проведет дома. 4 июля в гости к «Орлам» приедет липецкий «Металлург». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Торохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области переменная облачность. Местами пройдут дожди. Ночью 15 градусов, днем воздух прогреется до 30 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северный и северо-восточный. Скорость 2-3 метра в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Слабая магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама.
1: Вам предлагают инвестировать деньги? Обещают сверхдоход намного больше, чем ставка по вкладам? Будьте бдительны. За супервыгодными условиями может скрываться финансовая пирамида. Проверьте законность работы компании на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ онлайн. Убедитесь, что организации, с которой вы собираетесь заключить договор, нет в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Он публикуется на сайте регулятора cbr.ru.
2: Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама.
3: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Освобождение Лесного в Запорожской области позволило подразделениям группировки войск «Восток» закрепиться на новом рубеже. Рост инвестиционной привлекательности региона фиксируется в Курской области. И третья за день вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована сегодня на солнце. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий овладели двумя селами Ровной и Лесной Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. А войска южной группировки в результате активных боевых действий освободили Малиновку Донецкой Народной Республики. Освобождение Лесного позволило подразделениям группировки войск «Восток» закрепиться на новом рубеже и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке. Занятие села создает условия для дальнейших действий в районе Даниловки и развитие продвижения на юго-западном направлении Запорожской области в сторону Тимашовки, отметили в министерстве. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение подразделений ВСУ в северо-западной части города. По данным ведомства, подразделения группировки «Запад» овладели 4 опорными пунктами ВСУ и заняли 54 здания. В течение суток в Красном Лимане потери армии Украины составили более 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 2 наземных роботехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения южной группировки продолжают зачистку от противника юго-западной части города и освободили 30 зданий. По информации ведомства, потери ВСУ за сутки составили до 90 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных роботехнических комплексов. Оперативно-тактической авиации, ударными, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества. Также за сутки поражены пункты временной дислокации противника в 142 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Рост инвестиционной привлекательности региона фиксируется в Курской области. Регион вошел в тройку лидеров в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья, заявил губернатор региона Александр Хейнштейн на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Президент обратил внимание и на ситуацию в агропромышленном комплексе области и отметил, что индекс производства сельхозпродукции стабильно увеличивается. Глава региона рассказал отверженности аграриев в Курской области.
2: Прежде всего, наша область – это регион, конечно же, аграрный. И несмотря на то, что часть наших
1: Ключевую ставку Банка России следует снижать. Реальные ставки в экономике слишком высокие, экономика уже переохлаждена. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров.
3: Есть разные точки зрения, так скажу. Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках, реальных высоких ставках, которые существуют сегодня, долго существовать не может. И реальные ставки у нас в районе 10%. То есть это учетная ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% ставки.

0: Ее продолжительность составила 37 минут, уточняется в сообщении. Ранее сообщалось еще о двух вспышках предпоследнего класса мощности. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
1: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены смогут выступать в личных и командных соревнованиях. Министр спорта России Михаил Дегтярев так прокомментировал эти новости. Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться. Лед тронулся во многих видах спорта. В десятках международных федераций наши взрослые спортсмены и юниоры могут выступать.
0: Небольшой дождь плюс 24. В Кургане небольшой дождь, плюс 23. Во Владимире ясно, плюс 28. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 27. В Ростове-на-Дону ясный, плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 16, днем плюс 25. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 16, днем плюс 26. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
3: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
4: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь для того, чтобы подвести очередные итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У нас по-прежнему есть мессенджеры, и вы можете сюда писать, если какая-то тема покажется вам интересной, и вы захотите поделиться собственной точкой зрения по этому вопросу. 8-925-222-9992. Ну а в этом часе, в ближайшие 45 минут, мы будем обсуждать самые горячие, интересные темы с лучшими экспертами нашей страны. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем вас и расскажем, о чем пойдет речь. Игорь, здравствуй.
7: Здравствуй, Оля, здравствуй.

0: Уважаемые радиослушатели, в России обновят стандарты дошкольного и начального образования в 2027 году. Будет год дошкольного образования объявлен, и вот в этот год будут какие-то новации, об этих новациях поговорим. Следующий адрес, следующая тема – это Доха. Доха – такой новый адрес очередных переговоров США и Ирана. А на российском танкере в Балтийском море обнаружили, со стороны так посмотрели, иностранцы присмотрелись и увидели, что там стоят тяжелые пулеметы. Вот. Поэтому будем обсуждать, что бы это значило. Что это за танкер с пулеметами и сколько танкеров российских еще будет оборудовано пулеметами. Зачем это делают и кому посылают сигнал. Или прямо уже не сигнал, а конкретно прямым текстом что-то показывают. Ну и о саммите НАТО в Анкаре поговорим прямо сейчас.
1: Наше время.
2: Заинтересовало нас вот что. Решение Североатлантического альянса НАТО о вооруженном конфликте с Россией будет зависеть от итогов предстоящего саммита блока в Анкаре. Об этом написала турецкая ежедневная газета «Тюркия». Европа уже сегодня просчитывает вероятность полномасштабной войны с Россией. Москва, в свою очередь, допускает, что такой сценарий может быть реализован к 2030 году. Смогут ли США и НАТО остаться в стороне от подобных событий? В этом контексте крайне важны оценки и заявления, которые прозвучат на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля. Это мы цитируем статью, и эта встреча может принести весьма примечательные результаты. Также отмечалось, что западные страны сейчас делают все, чтобы поддерживать Киев, и, отсылая огромное количество военной помощи, рассчитывают на ослабление России, но безуспешно. И вот автор статьи призвал следить, какие сигналы во имя всеобщего мира будут поданы из турецкой столицы, и при этом выразил надежду, что здравый смысл все-таки восторжествует. Решили мы обсудить, что это, вброс, не вброс, а если да, то зачем, чтобы что в итоге было-то. Давайте вот обсудим
0: чтобы
2: с нашим экспертом.
0: Что, да, чтобы что, такой вопрос прямо. Мы хотим задать эксперту Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, кандидату исторических наук, политологу, американисту Константину Блохину. Ну, Константин Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Константин Владимирович, а это вот просто у турков собственная гордость, ведь автор-то явно турок, ну и, мне кажется, тут больше даже было о Турции, чем о НАТО. Или мы не все правильно поняли, и это действительно, ну, серьезный такой саммит, который будет принимать какие-то стратегические решения.
3: Ну, на любом саммите, конечно, обсуждается возможность столкновения с Россией, да, и не только на саммитах НАТО, но и брюссельская бюрократия на саммитах ЕС обсуждает, и на других высокопоставленных форумах, типа Давосского, да, обсуждают, что делать с Россией. Но, конечно, пугает уже вот эта дата, 2030 год, которая, знаете, в последнее время уже становится какой-то пророческой. Вот как некоторое время назад все говорили про конец света в 2012 году, так вот, по крайней мере, все западные эксперты, да, во всех своих статьях указывают вот этот 2030 год как год военного столкновения, чуть ли не глобального конфликта.
2: Вот это правда, это уже навязло на зубах 2030-й. Почему? И насколько действительно вероятно-то?
3: Ну вот, смотрите, то есть они по-разному пишут, значит, про этот 2030 год. Одни пишут, что 2030 год – это год глобального столкновения России, а значит, с НАТО. Другие пишут, что это год военного столкновения Соединенных Штатов с Китаем. Да, то есть по одной лишь простой причине. В 2030 году Китай по основным показателям государственной мощи сравняется с Соединенными Штатами. В экономическом плане по паритету покупательной способности он уже сравнялся в 2013 году, да, аж. Вот. А там уже по основным показателям, да, и индикаторам уже будет сравним. А после 2030 года остановить Китай просто как-то используя санкции будет практически невозможно, и он пойдет в отрыв. Так вот, как бы, как вы знаете, вот нарратив там простой, что, условно говоря, за Россией, да, стоит Китай. И вот нужно, значит, если попытаться надавить на Китай, то тогда, на самом деле, Россия пойдет, значит, будет готова к компромиссам там и по Украине, и Западом, и так далее, тому подобное, да. То есть вот этот 2030 год, следовательно, для них некий такой рубеж, да, вот, потому что это, по сути, будет уже прямой, да, уже хладнокровный математическая калькуляция, да, конец вот этого однополярного мира, потому что главный, условно говоря, противник Запада Китай, да, он уже будет, значит, равноценен Соединенным Штатам Америки. Вот, поэтому как остановить Китай? Нужно повлечь Китай в какой-то широкомасштабный конфликт, да, а это можно именно только как раз с помощью, условно говоря, остановить вот его траекторию экономического развития можно только с помощью войны. Да, и вот об этом они, следовательно, значит, постоянно там дискутируют. Вот. То ли Россия, значит, нападет, первым пойдет, да, значит, на НАТО, то ли Китай бросит, как бы, выбросит, да, вот эту белую перчатку, бросит вызов Соединенным Штатам Америки. Вот. Поэтому здесь, конечно, вот как бы все вокруг этого на самом деле крутится. Ну и, конечно, Украина, да, то есть, следовательно, две главных цели, да, по Украине. Мы знаем, глобальная цель – нанести России стратегическое поражение, да, это им не получается сделать, да, то есть, и вторая цель, она менее амбициозная, да, но она, опять-таки, везде как бы на поверхности, да, это не допустить поражения Украины. И следует, конечно, признать, к сожалению, это им получается сделать, потому что благодаря вот этой как бы военной помощи, да, вот этой как бы накачке Украины вооружениями, она, кстати, Украина, к слову, стала главным импортером вооружений в мире под номером один, да, уже обойдя даже
2: нашей страной. Ну, а Польша давайте чуть позже, а для начала вот о чем. Россия начала устанавливать вооружение на танкерах, используемых для перевозки нефти и сжиженного природного газа. И об этом даже написали в Англии. Вот, в частности, The Times рассказал о том, что на палубе судна маршал Василевский, который обеспечивает эти поставки в Калининградскую область, на капитанском мостике танкера установлены два стационарных дальнобойных орудия. И, вероятно, речь о крупнокалиберном вооружении с дальностью стрельбы около 1 километра. И все это предназначено для поражения небольших надводных целей и беспилотников. И вот, по информации газеты, вооружение предназначено для защиты от атак беспилотников и предотвращения возможного захвата судна. Западные аналитики считают, что появление вооружения на российских танкерах является сигналом для стран НАТО. Россия демонстрирует готовность к силовому ответу, но в случае попыток альянс перехватить или задержать судно, естественно, задействованное в перевозке российских энергоресурсов. И обращает еще внимание на возможные последствия расширения такой практики, если вооружение начнут массово устанавливать на суда так называемого теневого флота России. Это может существенно изменить ситуацию на море. Но вот смотрите, вот эти пушки-пулеметы, это, конечно, здорово, но мы даже сначала как-то подумали, что это показывание такого кулака и игра мышцами очень удачная. Но при этом вдруг нам попалась информация о том, что Польша напрямую угрожает вот этому самому теневому флоту России в Балтийском море. Они уже заключили соглашение со шведами. Это компания Saab, известная по производству автомобилей, которая не только автомобили производит, как известно, и самолеты, по-моему, самолетов они с моторов самолетов начинали. Вот, и они производят подводные лодки и заключили контракт со шведской компанией на поставку 3 подводных лодок типа А-26 для польского флота. Стоимость контракта 5 миллиардов долларов. Не будем перечислять все технические особенности подлодок Saab, но говорим говорят о том, что они для Балтийского моря хорошо подходят, потому что приспособлены к мелководью, к рельефу, ну и так далее. Вот там уже выступили шведский министр обороны, и Туск выступил, премьер-министр Польши, и министр обороны Польши о том, что теперь они будут сильными, и теперь они будут в рамках пакта Балтийского моря контролировать... В общем-то, передвижение по Балтийскому морю. Ну, что тут говорить. И вот что это? Это получается... А, кстати, на данный момент на вооружении у Польши всего лишь одна старая подлодка

0: образца. Ржавая, я так понимаю, достаточно уже.
1: Да,
0: 45-го, что ли, года?
1: Давай, давай поговорим с военными экспертами на эту тему. С нами военный обозреватель, аналитик Кирилл Федоров. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Кирилл.
2: Добрый вечер.
1: Кирилл,
2: ну,
1: да.
2: Сразу хочу сказать, что, конечно, подводная лодка не 45-го года, а 86-го.
1: Все-таки,
2: вот,
1: да.
2: В принципе, это проект «Варшавянка», внезапно «Варшавский двор». Вот, и да, она сейчас проходит достаточно длительный ремонт и модернизацию, там есть определенные с ней тоже нюансы. Ну, как бы сказать, что она прям очень старая, у нас тоже есть подводные лодки типа «Варшавянка», и, в принципе, есть подводные лодки 80-х годов производства. Поэтому тут скорее вопрос в том, что Польша не совсем может поддерживать ее боеготовность. Вот это да.
1: Ну да, если весь подводный флот из одной лодки состоит, это уже в любом случае говорит о сложностях.
2: Много.
0: Ну так что, что Польша готовится действительно воевать с нами,
1: Балтийском море. Ждет что-то вообще, ведь кроме Польши там и другие есть.
0: И что наши пулеметы вот эти против планов Польши?
2: Ну, надо понимать, что Польша, в принципе, на данный момент обладает сильнейшей армией в Европе и, в принципе, наверное, может завоевать в одиночку любую страну Европейского Союза, без исключения, или даже альянс нескольких стран, потому что польская армия наиболее боеспособна, до 7% ВВП. У них истребители 5-го поколения есть, так-то на секундочку. Там «Хаймерсы» за сотни перевалили, танков у них больше 1000. Новейшие танки, на самом деле, у них новых танков. Я не знаю, в какой армии мира такое количество новых танков. Даже не уверен, что в нашей, учитывая, что мы все-таки танки новые теряем, которые производим на войне. Ну вот, а у них они прям новенькие, и корейские, и «Абрамс», и прочее, прочее. Поэтому польская армия, безусловно, готовится к большой войне, является наиболее боеспособной, и в ближайшем будущем сможет диктовать свои условия, ну, по крайней мере, в регионе. А другой вопрос, если мы говорим про флот, то польский флот не является очень сильной составляющей. Ну, и понятное дело, что в целом с флотом у Польши так себе. Им после Первой мировой войны выдали немецкий город Данциг, который является, поменял потом название, Гданьск и так далее. Ну вот, но суть заключается в том, что действительно они готовят небольшие подводные силы, в том числе для работы по потенциально нашей логистике. Надо понимать, что Калининград сухопутно уже практически отрезали, по воздуху, ну, это очень дорого и, мягко говоря, не совсем возможно. Ну вот поэтому они, безусловно, готовятся участвовать среди других стран НАТО в перерезании артерии, идущей к Калининграду. Не только к теневому флоту, а в целом, если мы говорим о большой войне, к Калининграду.
0: Вот вы говорите, это готовится к большой войне. Вот мы только что обсуждали эту тему в контексте предстоящего саммита НАТО в Анкаре, и там звучало о том, что будет приниматься решение о войне с Россией 2030 года. То есть вот мы так понимаем, слушая ваш комментарий, что это будет уже для Польши вопрос абсолютно решенный.
2: Ну, не то, что решенный, будет что-то решено или нет. Надо тоже вспоминать истории, что планы о бомбардировке ядерными бомбами Советского Союза тоже были в целом решенными. Ну, вот, и их предлагали, начиная там с Уинстона Черчилля и продолжая другими ребятами. Но в свое время создание советской атомной бомбы Курчатовым и Лаврентием Павловичем и группой ученых все-таки перенесло эти планы надолго. Ну, вот, поэтому надо понимать, что тоже все вот эти планы, которые там обязательно будут или не будут, они во многом очень сильно зависят от наших действий.
0: Кирилл, мы попросим вас задержаться на минутку. У нас сейчас обязательно рекламная пауза, но есть желание вас дослушать. Еще один вопрос к вам будет, поэтому останьтесь, пожалуйста, с нами, и вы, уважаемые радиослушатели, дождитесь. Вернемся через минуту.
3: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
4: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
5: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
6: Не обижай.
5: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
7: Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-Choo?
8: Yes, yes, track 29!
3: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к Кириллу Федорову. Кирилл, еще один вопрос к вам будет, но вы закончите свою мысль.
2: Да, да, вот как раз-таки про, наверное, пулеметы. Вы спрашивали про пулеметы, про наше сопровождение. Безусловно, наличие пулеметов там, и прочего вооружения на гражданских судах, оно, во-первых, может остановиться от каких-то необдуманных решений. Но тут самый главный вопрос не только наличие вооружения, сколько его готовность применять. Будут ли на палубе люди, которые будут понимать, что они, встречаясь где-то далеко-далеко от великой России, защищая ее, так сказать, экономические и политические интересы, должны вступить в бой там, в количестве 10 человек против большого количества англичан, американцев, французов, там, ну, нужно подчеркнуть. Вот. Если люди будут готовы, то действительно даже наличие небольшого количества там, пулеметов и ПЗРК каких-нибудь, они могут охладить от такого рода решений. Ну, или же противник будет понимать, что если он будет вести по ним огонь, то это может привести уже к полноценному конфликту с Россией. Вот. Но тут возникает вопрос, найдутся ли такие люди, и самое главное, будут ли им отданы приказы. Потому что если Запад будет знать, что пулеметы стоят, люди стоят, ПЗРК на палубах лежат, но никто по ним стрелять не будет, и у них будет такая уверенность, что огонь не будет открыт, то толк с этих пулеметов будет никакого.
0: Ну и вот еще вопрос, если можно, за минуту мы уложились бы. Вот встретила мнение, в котором сетуют на то, что промедление присутствует отечественных капиталистов в контексте активной защиты своих интересов и торговых путей. А на что это намек? Каким образом отечественные капиталисты, они что, подводные лодки тоже должны строить? Как вы думаете, что подразумевается?
2: Ну, я могу сказать, что большая часть отечественного так называемого капитализма, оно вполне себе аффилировано с государством, поэтому не знаю, кто там промедляется. У нас в целом, как бы, принятие решений по многим вопросам, мне кажется, хотелось бы форсировать. Вот, потому что часто решения мы принимаем в ответ, удары наносим в ответ. Как сказал один мой коллега, я это не прекращу, так сказать, цитировать, что если мы не будем эскалировать, то противник обязательно будет эскалировать. И пусть лучше инициатива принадлежит нам. В конце концов, президент когда-то сказал, что если драка неизбежна, надо бить первым. Ну, давайте будем следовать все-таки этому принципу везде, а не просто говорить. Мне кажется, принцип хороший, фраза замечательная, осталось ее исполнить.
0: Спасибо. К сожалению, время наше вышло, но я думаю, что это будет повод еще раз нам встретиться в эфире и узнать о том, какие же все-таки превентивные удары мы могли бы нанести. Обязательно еще встретимся в нашей программе с Кириллом Федоровым, военным обозревателем и аналитиком. А сами переходим к следующей теме.
3: Наше время.
0: И поговорим про Доху. Анонс очередных переговоров США и Ирана прозвучал буквально вчера. И президент Соединенных Штатов заявил, что Иран запросил встречу с ними, и что состоится она в столице Катара. Ну и, соответственно, при этом Иран отказывается от того, что они запрашивали переговоры. И их сенатор... не их, точнее, американский сенатор Джон Кеннеди, при этом сказал вот что. Мы должны их полностью сожрать и выплюнуть их кости. И добавил, что он считает, что США после завершения срока прекращения огня с Ираном должны снова продолжить боевые действия против Исламской Республики, поскольку сейчас она сильно ослабла. А вот правда ли она сильно ослабла? Или что? Вообще, что это за очередной, ну, какой-то уже цирк, что ли? Потому что, ну, все это бессмысленно, что происходит, и все это опять приводит к нарушению каких-то договоренностей. Зачем и для кого это делается? Зачем эти бесконечные переговоры, встречи, которые ничем не заканчиваются продуктивным? Почти как, кстати, по поводу Украины. Правда? Вот для чего они? Какова цель? Давайте спросим нашего эксперта.
1: Журналист-международник Аббас Жума с нами на связи. Аббас, здравствуй.
0: Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, коллеги.
1: Но уже утомились мы говорить об очередных раундах американо-иранских переговоров, и вот, тем не менее, да, никогда такого не было, и вот опять, и вновь очередной раунд. Почему так? Есть ли перспектива вообще договориться, или это кто-то тянет время?
10: Ну, представьте, если вы, сторонние наблюдатели, утомились, как утомились те, от кого, в общем-то, кто, у кого от этих переговоров зависит будущее, я имею в виду иранцев, да, которые наблюдают за происходящим, и сдается мне, иранцы, ну, в подавляющем большинстве недовольны происходящим, они считают себя победителями, имеют на это полное право, и, в общем-то, имеют полное право воспринимать происходящее как недостойное обращение с победителем. Да? Американцы ведут себя так, как будто победили они. И это не может не злить. Более того, мы видим, что этот, в Иране как бы есть два лагеря. Да? Один лагерь, который скептически настроен по отношению к переговорам и к штатам. И второй лагерь, который, в общем-то, ну, намерен продолжать диалог во что бы это ни стало, полагаю, что, ну, вариантов два. Либо диалог, либо война. И вот представители этого, ну, назовем так, силового блока, истребиного лагеря, консерваторов, людей, скептически относящихся к США, да, они с вот этим реформаторским таким договороспособным лагерем, если хотите, пришли на определенном этапе к некому консенсусу, как это было, кстати, и в период СВПД, еще когда не было войны, но тоже был вот этот вот как бы диссонанс внутри Ирана, внутри иранских элит, да, когда лидер Исламской Республики, да, погибший недавно, Саид Али Хамене, был против, но Рухани, его команда, Зариф и прочие были за. Да? Соответственно, лидер, как всегда, дает некий кредит доверия, разрешает, говорит, ну попробуйте, окей, но я против, я считаю, что это вряд ли чем-то хорошим закончится. А вот эти вот переговорщики, дипломаты, президент Пезешкиян нынче и так далее, они пробуют. И вот сейчас, по мере того, как попытки, в общем-то, срываются, да, наладить что-то, запустить что-то, представители консервативного вот этого крыла, они уже обозначили свою позицию, да, устами вот этих вот большинства членов Совета Хобриган, начинают давить, начинают выказывать неудовольство происходящим и намекать на то, что в случае, если все будет продолжаться в том же ключе, ну, мы, скорее всего, отменим все эти, да, моменты, мы, скорее всего, завернем переговоры, хватит, дескать, с нас, ни к чему это не ведет, кроме как к тому, что враг имеет возможность передохнуть, отдышаться и снова пойти в бой. И вот это вот, да, вот, ну там демократия, там плюрализм мнений, там идет активная борьба внутри власти, мне так кажется. И вот кто в итоге возьмет верх, покажет время, чем более нагло ведут себя штаты, вот когда сенаторы всякие, да, паршивые, говорят то, что они говорят, они, не знаю, ведают того или нет, но, в общем-то, льют воду на мельницу ястребов в Иране, на мельницу тех, кто считает, что никаких переговоров быть не должно,
1: Аббас,
10: и Нетаньяху с Трампом должны ответить.
1: Вот, Аббас, у нас есть две с половиной минуты, а все-таки Соединенным Штатам нужна эта война, или они вынуждены помогать Израилю? Ведь Израиль во всякие нехорошие дела их постоянно затягивает. Сейчас вот он
0: против... С Турцией, да, уже собрались воевать.
1: Уже фактически Турцию объявляет врагом и, наверное, будет обращаться по этому вопросу к США. Все-таки кто там виляет, хвост собакой или собака хвостом? Нужна ли Америке иранская война?
10: Я думаю, Америке война не нужна. Война, которую они не могут, значит, выиграть. Война, которая грозит им поражением, да? Война, которая бесперспективна. Ну, слушайте, группировку миллионную не собрать, Иран не оккупировать, власть не свалить. Перепробовано все. Такая война им не нужна. Но еще больше им не нужен сильный, крепкий Иран, контролирующий Ормузский пролив, а следовательно и мировую экономику.

0: поскольку цены на нефть в мировом масштабе, да, не для того, значит, они на Иран давят больше 40 лет, чтобы Иран в итоге вышел еще крепче, да, из этой передряги, чем раньше, да, чем он в нее вошел. Соответственно, вот что как говорится, победит, да? Если американцы на определенном этапе посчитают, что действительно у них есть шанс, еще один шанс, что-то такое изобразить, да, вот как-то вмешаться, значит, разжечь что-то, свергнуть кого-то, убить, не знаю, подорвать, и тогда они это обязательно сделают, и тут не нужны израильтяне, которые, ну, понятно, они хотят войны, они спят и видят. Говоря израильтяне, я имею в виду, конечно, те, кто управляет страной. Тут Бениамин Нетаньяху не нужен. Но пока, сдается мне, американцы не видят никаких перспектив, и именно поэтому вышли на переговоры, именно поэтому терпят унизительные, на самом деле, условия этих переговоров, потому что, если вы почитаете пункты меморандума, они совершенно унизительны для Америки. Их недаром все назвали, ну, актом о капитуляции, он еще и подписан был Трампом в Версале, да, очень символично. В этой связи, как бы, да, тянут время, а дальше, мне кажется, у них нету четкого плана. Они будут постоянно прощупывать Иран, вот, делая хорошую мину при плохой игре, и ждать, когда можно будет нанести еще один удар.
1: Вот, конечно, удивительная такая история. Вот Аббас сказал про Ормузский пролив. Ну, как-то особо Иран-то и не вмешивался до этого в судоходство в Ормузском проливе, а его фактически
2: спровоцировали,
1: заставили этим заняться. То есть, чем дальше, тем хуже, и все хуже для США. Аббас Джума, журналист-международник, был с нами на связи. Удивительные дела. Мы обсуждали непонятный американо-иранский конфликт, который, на самом деле, конечно, Израиль. Иранским является по сути. По
2: ну а далее мы будем говорить о том, что происходит уже в России. У нас обновят стандарты дошкольного и начального образования. Очень интересно, потому что речь идет о песнях, игрушках, оформлении пространств, программ работы и проведении занятий.
3: Лекция из того, что было упущено ранее. Если мы немножечко обратимся к истории, то тот стандарт, по которому сейчас живет система дошкольного образования 2013 года, он в себе уже вносил такую формулировку, вот вас интересует безопасная образовательная среда, у него была такая формулировка требований к развивающей предметно-пространственной среде, и одним из ключевых принципов являлась ее безопасность. В 2022 году, в год дошкольного образования, но получается почти 10 лет, тоже в него внесены были изменения. И это тоже происходило, скажем так, с усилением унификации единого образовательного пространства, то, что мы говорим сейчас о системе в целом общего образования. И создать, скажем так, такие условия, и в первую очередь условия для не только обучения, но в первую очередь воспитания, чтобы они гарантировали, ну, вот те результаты, которые мы все ожидаем. Ожидаем, конечно же, указ у нас существует очень важный и значимый, 809-й, это сохранение традиций российского духовно-нравственных ценностей. И вот здесь, возвращаясь к среде, я хотела бы добавить следующее, что в действующих нормативных документах, включая федеральную программу образовательную, которая не так давно появилась, только с 2022 года, а вводится с 2023 года в системе дошкольного образования, там уже существует так называемый формат документы, который называется «Федеральная программа воспитания», а к ней приложен примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений. Я предполагаю, что вот эти слова, они, ну, как бы для обывателя, может быть, даже режут ухо и вырваны, может быть, ну, как-то немножко из контекста, а, скорее всего, будет, ну, рекомендовано, раз это рекомендации, все равно будут рекомендованы и четче будет прописано, чтобы действительно среда сохраняла и свою вариативность, с одной стороны, и была безопасна, и чтобы все детские сады, они, по крайней мере, имели один уровень, один стандарт качества, чтобы не получалось, что какие-то центральные города, города-миллионники, они могут быть более благополучны, больше там финансировать, а какие-то отдаленные территории в меньшей степени. Вызывает тревогу то, как оборудованы детские площадки. Это тоже требует большого внимания. И мне предполагается, что, ну, раз мы говорим о единстве,

0: не просто пространство, а сохранение, распространение духовно-нравственных ценностей нашего народа, то получается, что, конечно же, нужно было провести Минпросу, просмотреть с помощью экспертного совета, а что же наши дети слушают на занятиях, что они поют, какие сказки им рассказывают, потому что, ну что греха таить, в нашу систему и, казалось бы, детство, неприкосновенную такой уровень, за последние десятилетия входили и чуждые нашей культуре определенные произведения художественные. И вот это сейчас, я предполагаю, что министерство этому вот в рамках года дошкольника, оно собирается вот сделать, ну это не просто какая-то авторитарная мера, но навести порядок. Я думаю, это так будет выглядеть.
1: Ну, с одной стороны, да, понятно, что всякая эта стандартизация, унификация, но в то же время ведь существуют индивидуальные какие-то программы, специальные программы, там, не знаю, в частных тех же школах и детских садах. А с ними-то как? Их, во-первых, контролируют, да? Не могут ли в каком-нибудь частном детском саду или частной начальной школе, ну, что-то сверху, давая сверху основного, соблюдая, конечно, вот эту программу, тем не менее, навредить делу? Вообще, как устроен контроль за вот этим, ну, за воспитательными практиками, за всем вот этой, за соблюдением программы в школе?
0: Ну, хочу сказать, что у нас есть не очень большой процент детских дошкольных учреждений частных, и также не очень большой процент, есть даже среди них и топовые образовательные школьные организации, но так как они реализуют образовательные программы, например, детский сад не только занимается присмотром и уходом, а тоже лицензировал свою образовательную программу, поэтому они, хотя и частные, на реализацию образовательных программ они получают финансирование, а значит, они должны будут выполнять требования того нормативно-правового, скажем, законодательства, которое, ну, вот оно существует и будет, если корректироваться. Но я хотела бы обратить также внимание, что в части образовательной программы, неважно, частная это образовательная организация, у нее, наверное, больше даже возможностей, а если государственные, у них остается люфт. Вот дошколки в данном случае это 40%, когда сама организация определяет, чем она будет наполнять, каким содержанием. Но важно, о чем всегда помнить. Важно помнить, они добьются тех результатов, которые поставлены перед ними государством. Потому что любой стандарт, там зарегламентированы эти требования к результатам. Если они с помощью других инструментов, других, скажем так, материалов учебно-методических могут получить такие же результаты, я думаю, никакая проверка им не будет страшна. А все, что касается школ, здесь, конечно же, посерьезнее все. Я знаю, что, ну вот, министр просвещения активно встречается с директорами частных образовательных организаций и в первую очередь тоже вот как бы аккумулирует не столько содержательный какой-то вот контент, а именно воспитательный контент. То есть, а что происходит, чтобы понимать, чтобы у нас эти дети, ну, не оказались как бы вне общей системы, чтобы они также были успешными, чтобы была возможность, если частная школа может предлагать большие возможности, большие, скажем, возможности по приглашению каких-то преподавателей извне, или же какие-то мелкие, но очень интересные программы на внеурочную деятельность. Ну, чтобы в данном случае никто не стоит, вот, скажем так, у такого руля, чтобы это все запретить.
2: Наталья
0: Наоборот, просто
2: Владимировна,
0: хочется быть понимание. Да.
2: Вот еще один вопрос. У нас осталось ровно минута. Меня почему-то заинтересовали рекомендации относительно песен и игрушек. А вот с чем это связано? Были какие-то проблемы? Пели какие-то не те песни? Играли в какие-то не те игрушки? Что?
0: Но я знаю, в бытность, это уже не вчера, не сегодня, не позавчера, мы сами проводили некогда исследования, изучали. Вот сейчас, конечно, игрушки очень большое внимание уделяется, и конкурс проводят отечественные игрушки. Игрушки, но хочу сказать, что действительно в дошкольные учреждения попадали игрушки, но ну, как бы чужды нашим представлениям о добре, о детстве, о гендере. Ну, в общем, все, что в данном случае мы традиционно получали в своем детстве, у нас действительно это попало. И также и песенный фон. У нас за последние годы, ну, появилось много, скажем так, зарубежных праздников, которые, ну, я не могу сказать, что они плохие, но в данном случае надо просто пересмотреть, какие-то, безусловно, останутся. Это не значит, что все абсолютно будут, скажем, не рекомендовать. Но на какие-то, так же, как вот произведения по литературе, их все время переосмысливают, и список этот как бы пересматривается. Значит, и здесь будет это предложено, как бы, обновление.
2: Благодарим Наталью Владимировну за ваш комментарий. Наталья Тарасова, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития Высшей школы государственного управления, РАНХИКС, кандидат психологических наук, педагогических наук и доцент, комментировала эту тему. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Вернемся после новостей, поговорим про Крым.
3: Наше время. Время. В центре внимания специальная военная операция.
4: Чем больше номенклатура наших средств противодействия вражеским беспилотникам и ракетам, тем, конечно, лучше и эффективнее это будет сбиваться.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
7: Это какое-то волшебство или только технологии?
8: Это волшебство технологий.
6: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
9: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
10: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
9: Каждый гость в студии – настоящая находка.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История при... Реклама.
11: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия продолжает уничтожение ВСУ в северо-западной части Красного Лимана. После запуска энергоблока Курская АЭС в регионе появился большой запас доступной энергии. И преступность на улицах британской столицы достигла огромных масштабов. Далее подробнее. Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции взяли под контроль 3 села – Ровное, Лесное в Запорожской области, а также Малиновку в ДНР, сообщает Министерство обороны. Подробнее о действиях группировки войск «Восток» сообщил офицер пресс-центра армейского соединения Михаил Герасимов.
13: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новое Поле, Великомихайловка, Гавриловка, Любицкая и Тимошевка. Противник потерял свыше 455 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
4: Российская армия продолжает уничтожение ВСУ в северо-западной части Красного Лимана. Подразделения группировки «Запад» овладели 4 опорными пунктами ВСУ и заняли 54 здания. Зачистка идет также в Константиновке. Установлен контроль над 30 зданиями, заявили в Министерстве обороны. Кроме того, ВКС России поразили бомбами ФАП-3000 и ФАП-500 пункты временной дислокации ВСУ в Орехове и Краснополье. Уничтожены до 40 боевиков, а в результате 2 ударов беспилотников пилотниками «Герань-2» и «Герань-4» по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожье, обесточенные промышленные объекты, используемые в интересах ВСУ, сообщили в оборонном ведомстве, опубликовав соответствующие видеокадры. Также за сутки вооруженные силы России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, средствами противовоздушной обороны, сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, информирует российское оборонное ведомство. Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля. В русле договоренности, достигнутой в ходе государственного визита президента России в Казахстан в мае этого года, рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях, говорится в сообщении Кремля. После запуска энергоблока Курской АЭС появился большой запас доступной энергии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече в Кремле с Владимиром Путиным.
14: В этом году наш первый энергоблок Курская АЭС, хорошо это знаете, начал поставлять электроэнергию в единую энергосистему страны. Теперь у нас есть большой запас надежной и доступной энергии. Ну и по поводу энергии хочу также отдельно вам сказать спасибо. Вы давали поручение по снижению тарифной нагрузки для региона. Мы сейчас вместе с правительством Минэнерго прорабатываем такие решения, которые позволят тарифы сдерживать и дальше.
4: В ходе встречи Владимир Путин заслушал доклад о проблеме дольщиков Курской области.
14: Проблема дольщиков, когда на сертификат за разрушенное помещение претендовали сразу несколько собственников, и люди оказывались заложниками друг друга. Это ремонт так называемых размороженных домов, которые впрямую не пострадали от действий ВСУ, но пришли в негодность, и люди туда не могут пока вернуться. Докладываю, что ваши поручения выполнены, постановлением правительства внесены соответствующие изменения.
15: А по земельным участкам?
14: Да, Владимир Иванович, и по земельным участкам. При первом же докладе вам в феврале прошлого года вы этот вопрос передо мной ставили. В прошлом году Государственная Дума приняла соответствующий федеральный закон. Мы работали с моими бывшими коллегами над ним вместе. И теперь у людей, получивших сертификаты и отказавшихся от жилья разрушенных земельных участков под ним расположен, есть право обратно эту землю получить сразу в собственность, безвозмездно, но при условии, что они там будут строиться. Вы тогда сказали, чтобы земля не зарастала лопухой.
15: Нормально работает это?
14: Закон принят, региональные акты у нас приняты. Я рассчитываю на то, что люди эти меры поддержки, конечно же, воспользуются.
4: Губернатор Курской области также подчеркнул героизм всех курян, в особенности аграриев, которые самоотверженно выходят в поле, несмотря на угрозу прилета украинских дронов, а также строителей, энергетиков и медиков. Условия семейной ипотеки в России с 1 июля останутся неизменными. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, уже сложившийся финансовый механизм показал свою эффективность, и вопрос об изменениях пока не актуален.
16: У нас уже сложившийся механизм семейной ипотеки, который показал свою эффективность. Новые предложения, которые были посчитаны, они имеют разную направленность по разной процентной ставке, по количеству, у кого один ребенок, у кого пять детей. И вот мы, проведя опросы, послушая население, все-таки мнение пока неоднозначно. Поэтому мы решили, с учетом того, что рынок сейчас и так достаточно непростой ситуации, все-таки не делать пока изменений.
4: Марат Хуснуллин добавил, что на площадке правительства прорабатываются различные варианты со всеми заинтересованными ведомствами. По его словам, задачей является повышение адресности поддержки, а также оказание положительного эффекта на демографию. Преступность на улицах британской столицы достигла огромных масштабов. Гости Лондона не должны выходить из дома.

0: Кирсов объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены смогут выступать в личных и командных соревнованиях. Также стало известно о том, что Международный союз конькобежцев пока не планирует проводить соревнования на территории России или Белоруссии. Российский футбольный союз обнародовал рейтинг лучших арбитров минувшего сезона. При подсчете рейтинга учитывались матчи чемпионата и Кубка России, а также переходные матчи между командами РПЛ и Первой лиги. В список попали судьи, отработавшие в роли главного арбитра не менее 6 матчей. На первом месте Кирилл Левников, далее идут Инал Танашев, Артем Чистяков, Сергей Карасев и Рафаэль Шафеев. Московский «Спартак» вновь заинтересован в приобретении полузащитника Тарина Ивана Ильича. Как сообщает издание «Куоре Торро», серб исключен из проекта нового главного тренера Торино Иньяцио Аббате. Напомню, в январе 2025 года «Спартак» готов был купить Ильича за 20 миллионов евро. А сейчас, в свете истекающего летом 2027 года контракта Ильича, Торино рассчитывает всего лишь на 7 миллионов евро. Голкипер сборной Германии, чемпион мира 2014 года Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в национальной команде. Информирует инсайдер Фабрицио Романо. Ранее Германия проиграла Парагваю в серии пенальти 1/16 финала на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Новости тенниса. Продолжаются первые матчи Уимблдона. Карен Хачанов нанес поражение Билли Харрису 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. В женском одиночном разряде Анна Блинкова победила украинку Стародубцеву 6-7, 6-4, 6-1. Еще одна россиянка Арина Корнеева уступила Кимберли Бирелл 3-6, 6-0, 2-6. И пока это все новости спорта.
1: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 27, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске небольшой дождь, плюс 24. В Рязани небольшой дождь, плюс 29. В Краснодаре ясно, плюс 31. В Майкопе ясно, плюс 29. В Ставрополе ясно, плюс 26. В Нальчике облачно с прояснениями, плюс 27. В Донецке ясно, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 16, днем плюс 25. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 16, днем плюс 26. Ветер северный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Военные ведомства должны решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должны решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах

0: Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
1: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще 45 минут нашего времени посвятим разговору на самые интересные темы, которые появились в медийном пространстве к данному моменту. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Приветствуем всех, кто к нам недавно присоединился. Напоминаем, что есть у нас мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать, если есть желание высказаться. На тему того, что вы слышите в эфире. А что вы будете слышать в эфире предстоящие 45 минут. Расскажем.
2: Да, итак, с москвичами мы поговорим о юбилее Московского дворца пионеров, которому исполнилось, не поверите, 90 лет. А с Виталием Павловым поговорим о Кубке защитников Отечества, который поручил проводить с 2027 года Владимир Владимирович Путин. Будем разбираться, что это за соревнования будут нас ожидать в ближайшее время. О лесниках поговорим, о том, что сотрудников лесной охраны застрахуют на случай, извините, убийства, похищений, захвата в заложники. Мне казалось, что надо просто увеличить хотя бы численность этих лесников, там страховать некого. Леса у нас совершенно без присмотра, это правда. Ну, а начнем мы с ситуации в Крыму, которая не такая печальная, как пытаются разогнать об этом информацию в украинских социальных сетях и вообще везде, где только, куда только укработы проникают. Об этом сразу сейчас и поговорим.
0: Наше время.
1: Ну, во-первых, мы наткнулись вчера на огромное количество репостов того, что написала блогер Мартынова Евгения Зданицка у себя. Она пишет, что в запрещенной в России соцсети у украинцев праздник настоящий. Разгоняется нарратив, что наша страна проигрывает, Крым сдается, но крымчане при этом парируют. Есть проблемы, но в магазинах покушать есть. Вот на море ходили, умирать не собираемся. И по словам жителей полуострова, ситуация сегодня такова. Пару дней в магазинах не продавали скоропортящиеся продукты. Работали не все кафе, но не скоропортящиеся в магазинах были, есть в большом количестве, и никакого ажиотажа, и никакой паники. А всякие овощи, фрукты, мясо, молочку, яйца по-прежнему привозят местные фермеры, которые торгуют во всех районах города. Машин стало поменьше, исчезли пробки. Кто вовремя переоборудовал под газ, тот молодец, потому что с газом проблем нет. Ну и крымчане признаются, что привыкли к ночным тревогам, но раздражает больше всего все-таки отключение мобильного интернета. А владельцы точек общепита жалуется, что выручка в 3 раза упала. Думаю, что, конечно, эйфория в украинском обществе разогнана грамотно, но я жду неминуемого обратного процесса. Вот так вот резюмировала блогер Мартынова. А вот чем в социальных сетях делятся сами жители полуострова. Включайте нашу трансляцию для того, чтобы посмотреть этот видеоролик. Ну, в общем-то, и со звуком многое будет понятно.
3: Я в еще большем замешательстве. Мне теперь пишут, что у нас продуктов нет. Сейчас покажу, были в магазине. И мало того, у нас еще и воды нет. В Крыму. Сейчас покажу магазинчик в Алупке. Поселке. Ой, совсем нечего есть.
1: Но это такая очевидная ирония, я поясняю для тех, кто не видит трансляцию, потому что тут абсолютно забитые полки магазина, ну, как, не знаю, в во всех регионах Российской Федерации.
2: В принципе, да. Есть много и других роликов. Я видел ролик, на котором девушка сидит на пляже и жалуется, ну, тоже так очень иронично говорит по поводу того, что, ну, вообще, вот, все страшно, заняться нечем, все плохо, и вот только единственное, что спасаемся на пляже и купаемся, да. Ну, это вот такая шутка.
1: Ирония. Да. Ну, а мы еще прочитали заметку в «Комсомольской правде», корреспондентка которого отправилась в Крым для того, чтобы посмотреть все своими глазами и резюмирует. Крымчане танцуют, раздают розы и делятся бензином. И мы решили, что, наверное, мы пригласим в эфир человека, который это действительно все видел только что своими глазами. Это корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Андриенко. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юлия.
4: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Я поправлю сразу, что я, к сожалению, не в Крыму, но постоянно на связи с Крымом, со всеми точками, не только вот с ЮБК, потому что мы очень часто считаем, что Крым – это вот южный берег Крыма, да, у меня друзья и в Степном Крыму. Сегодня близкая моя подруга поехала в Гурзуф, причем поехала туда с тремя детьми, поехала, ну, у нее там семейный дом на 2 месяца. И она рассказывала, вот буквально прямо перед эфиром, я говорю, Дуня ее зовут, Евдокия Шереметьева, маленькая Хиросима, вот она, позывной у меня, она волонтер. Я говорю, расскажи мне, пожалуйста, вот прямо вот сейчас, свежак, что вообще происходит? Она, если честно, она говорит, Юля, я в хорошем шоке, потому что люди вообще не ропщут. То есть нету вот этого, я ожидала все-таки, говорит, что ну тут коммерсанты, тут люди, которые живут за счет туристов. И вдруг вот такие у них сложности с бензином, с транспортом, да, со всеми, с беспилотниками. Говорит, если тут и на кого-то злит, то только, ну вот ее фраза на Хохлов, на Зеленского. Тут люди объединились, говорит, поверь, ну вот я удивлена, потому что я общаюсь с людьми, которых я знаю много лет. И смешного сказала, местные сказали, слава богу, мы хотя бы на пляж можем теперь сходить. Ну, это такая грустная ирония, понятно, что сложности есть, никто их не скрывает, но и паники какой-то, которая бы очень устроила Украину, ну, сами крымчане, мне очень понравилось, они мне подарили очень прекрасный глагол, они сказали, кисложопить мы не будем, Украина выкусит, они сломят нас. Ну, вот мне кажется, это вот прям лучшая характеристика, потому что люди объединились там, где обычно все сыто, спокойно, этого не происходит. Мы объединяемся, люди, вот свойство такое, я вот дончанка, я понимаю, что мы объединяемся только тогда, когда нам страшно, когда тяжело, когда есть какие-то проблемы. И вот тут вот это вот появляется русское «врешь, не возьмешь». Люди действительно проявляют, ну, просто чудеса. Кто-то делится бензином, кто-то рекламирует чей-то бизнес. Вот какой-то там, значит, коммерсант кормил арбузом людей в очереди на АЗС, которые стояли. Конечно, я не говорю, что все прям розовое, прекрасное, иначе мы бы сказали, это брехня, да, то, что я рассказывала. Конечно, есть барыги, есть перекупщики, есть те, кто бензином торгует. Но вместе с тем, это просто тоже потрясающе, меня очень потрясло клич о помощи из Севастопольского аквариума, где 4,5 тысячи морских обитателей были обречены. Просто обречены, потому что фильтры не работают. Ну, вы понимаете, что это вот все, это кислород, то есть эти животные погибли.
1: И нужно было 100 литров бензина раздобыть.
4: Да, совершенно верно, Ольга, да. И вы знаете, тоже перед эфиром с вами, чтобы уже, знаете, вот какой-то владеть информацией, что на, вот на сейчас, я связалась с Геннадием, директором, и он сказал, нас обеспечили на неделю, и власти, ну, сказали, что тоже не бросят. Ну, я пообещала, что тоже, если вот вдруг какие-то эти информационно точно поддержим, точно кинем клич везде. И, ну, мне кажется, это очень здорово. Это реально вот характеризует людей, которые там живут. Понятно, что они не все одинаковые. Это вот
1: Юлия, вот еще из вашей заметки я почерпнула, что все гостиницы, вся бронь забита, и на июль уже невозможно ничего заказать, забронировать, потому что ну, просто нет мест. Вот сегодня еще можно как-то за 8500, по-моему, рублей в сутки на двоих. А если чуть подальше, то все, ни мест, ничего, и пляжи забиты, и свободных лежаков нет, и даже люксы все распроданы.
4: Вот. Это действительно так. Я звонила, это Алушта. Ну, не будем говорить там название рекламы, не будем делать. Но это первая линия у моря, и это достаточно такой, ну и не люкс, совсем там 5 звезд, да, например, но средней такой ценовой политики для Крыма это вот такая цена. И действительно, я даже связалась с администратором, поинтересовалась, будут ли снижать цену, нет. Одно, что они предлагают, Ольга, они предлагают, на мой взгляд, классный бонус или акцию, можно назвать как хотите, они предлагают вас доставить, то есть вы приезжаете в Керчь, и они, очень многие отели вот так вот делают, они организовывают переезд, то есть вас встречают и бесплатно доставляют, ну, я считаю, это здорово, потому что вот на сегодня по QR-коду, это вот мне тоже мои друзья из Севастополя, 185 рублей, это 95-й какой-то ультра, я не автомобилист, тут не знаю, ультра, это какой-то хорошего качества бензин, столько стоит. Вчера он был...
1: Спасибо большое,
2: Юлия Андреенко, корреспондент «Комсомольской правды», была с нами, рассказала о том, как живет сегодня Крым под ударом врага, который находится постоянно. А мы к следующей теме переходим.
0: Наше время.
1: Говорить будем о лесниках. Сотрудников лесной охраны застрахуют на случай убийства, похищения и захвата заложника. Вообще, это, конечно, заголовок поразил воображение, потому что, ну что, мы привыкли, что в нашем представлении, конечно же, обывательском, что лесник, ну, это кто-то ходит по лесу, отслеживает, где буреломы, какова популяция дятлов и сколько особей лосей проживает на данной территории. Вот есть у него какая-то лесная там избушка, где он живет со своей верной собакой Лайкой. И мирная такая достаточно профессия. А тут заложники, убийства, захват и избиение лесников. Обратите внимание, что им хотят вот эти вот страховки сделать. И в Рослесхозе уже подтвердили наличие такой проблемы, что действительно это нужно. Такой же страховки, как для бойцов МВД, ФСБ, МЧС и Минобороны. Нормально? Лесник. Вот представляете, в ряду таких вот профессий.
2: На переднем крае, потому что с оружием в руках. Наверное, надо нам обратиться.
1: Вот надо выяснить, с оружием в руках почему. Потому что всего необходимо застраховать более 25 тысяч сотрудников лесной охраны. Ты говорил, что это мало. Но нам трудно понять, на страну это много или мало. Сейчас будем выяснять. И на это потребуется около 30 миллионов рублей в год из федерального бюджета.
2: Член общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства, эксперт направления Народный фронт, аналитика Николай Шматков с нами. Николай Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну, давайте про риски вначале в работе лесников. Неужели действительно такие угрозы?
1: И откуда? От
2: и кого? Откуда они появились, пришли эти угрозы?
5: Ну, начать хотел с того, что лесник – это такая собирательная, народное, что ли, название многих профессий работников леса. Это инспектора государственной лесной охраны, это лесничие, это егеря, это сотрудники охотнадзора. То есть это вот много есть профессий, которые связаны с лесом. И основная эта часть работников, основная часть рабочего времени уходит на контроль соблюдения законодательства в лесу. А в лесу работают многие. Работают предприниматели, которые изготавливают древесину. И это большие деньги. Получается, это ведется охотничье хозяйство, то есть ведется промысел, организуется охота, это тоже значительные деньги. И есть определенный, ну что ли, люфт для разных злоупотреблений. То есть лесничему приходится выезжать на места заготовки древесины и проверять, правильно ли предприниматель рубит лес, ведется ли вся заготовка согласно законодательству, не вышел ли он с этими рубками за пределы отведенной лесосеки, а те ли породы попали в заготовку древесины. И вот тут вот, когда лесничий работает в лесу, когда он один на один там с предпринимателями, один на один с возможными нарушителями, и выявляются какие-то отклонения, и выявляются отклонения серьезные, вот тогда возникают и угрозы, возникают и самые разные риски для работников лесной охраны. Поэтому я считаю, что вот такое действие по страхованию жизни – это совершенно правильно. Лесничие должны быть уверены, когда они едут в лес на возможные конфликтные ситуации, что за ними стоит государство, им помогут.
2: Николай Михайлович, а вот, может быть, знаете побольше, мне кажется, по крайней мере, об этом неоднократно говорили раньше, ну, последние годы, что у нас все-таки недостаток работников лесного хозяйства, что у нас в Советском Союзе было гораздо более плотно распределен лес, вот этими, населен, скажем так, лесничими, а потом как-то от этого отказались, и в итоге поэтому у нас горят леса направо и налево, ну и другие вырубки.
1: Все-таки возмездие его настигло.
5: Ну, я думаю, да.
1: Ну, а вот если говорить о том,

0: о самых проблемных регионах тоже там какие-то пугающие цифры. Сколько лесников у нас приходится на там тысячи гектаров? Вот у вас наверняка есть такие цифры, чтобы слушатели тоже понимали.
1: Ну, в Сибири и на Дальнем Востоке не редкость, когда на одного работника лесной охраны приходится там 10-15 тысяч гектар. То есть, если мы вообразим эту цифру, там, сколько человеку нужно времени и сил, чтобы охранять и контролировать эту территорию, ну, это
0: да очень... это просто нереально, мне кажется.
1: Да, это очень сложно. Ну, на помощь приходят космические снимки. Надеемся, что со временем будут беспилотники использоваться в вот таких вот мирных целях для контролирования там раннего возникновения огня на самых первых этапах лесных пожаров, например, для выявления незаконных рубок. Ну, технологии идут вперед, да. Есть надежда, что...
2: Есть надежда.
0: Спасибо, Николай. Спасибо. Михайлович. Благодарим вас за комментарии. Член Общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства, эксперт направления Народный фронт, аналитика Николай Шматков был с нами. Вот вам... И наша служба, и опасна, и трудна. Теперь вы знаете о том, какие риски сопровождает профессию лесника.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовым и Игорем Шатровым к нам пришел Виталий Павлов. Здравствуй.
5: Привет, привет.
6: Привет, Виталий. Слушай, на новый, что ли, кубок появляется у российских спортсменов. И интересно, какие виды спорта будут в этом кубке участвовать. То есть имеется в виду, известно, о каком спорте идет речь, но имеет ли перспективу расширения видов спорта для этого кубка, на твой взгляд? Понятно, что пока речь о конкретном кубке.
7: Слушай, ну да, то, что ты имеешь в виду, то, что Владимир Владимирович постановил учредить и проводить ежегодно, там, со следующего года комплексные спортивные соревнования, называется это вся история Кубок защитников Отечества, соответственно, среди ветеранов боевых действий военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Ну, я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Ну, скажем так, паралимпийские виды, да, вот про них идет разговор. Я, честно говоря, пока не понимаю, какие виды спорта действительно будут включены.
6: Ну, футбол, насколько понятно, на первом этапе.
7: Футбол
6: и футзал, наверное.
7: Я думаю, что понятно, наверное, самые популярные, да, виды спорта. Это там, безусловно, футбол, футзал. Хотя, честно говоря, я видел огромное количество соревнований, например, по разного рода единоборствам среди ветеранов СВО, да, и тут надо понимать, что это, наверное, большее такое направление, которое подходит тем людям, которые, ну, соответственно, возвращаются с боевых действий. Но это стереотипы, как мне кажется, потому что на СВО, например, мы все прекрасно знаем огромное количество околофутбольных людей. И это те люди, которые не только там фанаты бывшие, но и по-настоящему бывшие футболисты. Например, Андрей Соломатин, как один из лидеров... одного из, скажем так, фанатских батальонов, да, вот он в том числе на СВО принимал участие, и сейчас буквально вот 1 июля состоится турнир по футзалу, который будет, ну, соответственно, посвящен и ветеранам боевых действий, ну и в целом, конечно, будет с их участием проводиться.
6: А завтра просто такая неформальная дата.
7: День
6: ветеранов боевых действий. Нет такого официального праздника, но все участвовавшие в каких-либо боевых действиях, начиная от Анголы и там Вьетнама и заканчивая вот последними нашими боевыми действиями, этот день отмечают.
7: Да, это такой, ну, неформальный действительно праздник, но для них, мне кажется, это действительно серьезная дата, и вот как раз по поводу проведения футзальных соревнований с участием, в том числе и в прошлом профессиональных футболистов, нам рассказал координатор Московской ассоциации ветеранов СВО по юго-западному автономному округу Москвы Григорий Лысов. Давайте послушаем.
2: 1 июля у нас в стране отмечается праздник «День ветеранов боевых действий». И в честь этого праздника состоится турнир по мини-футболу среди ветеранов специальной военной операции. Организаторами выступают Единый центр поддержки участников СВО и Московская ассоциация ветеранов СВО. Соревнования станут частью проекта «Спартакиада ветеранов СВО», который реализуется при поддержке конкурса грантов мэра Москвы. Ну, сейчас уже сформирован состав команд, все они уже полностью внесены. Вот, у нас получилось 6-8 команд. И там будут и участники СВО, и ветераны российского и советского футбола. Один из очень известных футболистов, Андрей Юрьевич Соломатин, это футболист ЦСКА и сборной России. Вот он у нас принимает самое активное участие и является одним из капитанов команд, которые завтра будут выступать. Мы очень ждем и ветеранов, и просто болельщиков, которые могут запросто приехать и посмотреть на все это действие. Это будет начало у нас в 11 часов на стадионе «Космос-Арена». Это поселок Внуково, улица Большая Внуковская, дом 8. Также мы организовываем специальную программу для наших самых маленьких гостей, для детей ветеранов специальной военной операции. Ну и в конце будет вручение памятных кубков, медалей, ценных призов и грамот для участников турнира.
7: Я думаю, что это не единственное мероприятие, которое такого рода завтра пройдет. Подозреваю, что их все-таки масса по всей стране. Просто, ну, может быть, нет, скажем так, такого яркого освещения в прессе. Но вот из того, что мне удалось найти, буквально там в течение последних пары недель, например, в Челябинской области прошел турнир по волейболу сидя. Это тоже паралимпийский вид спорта, да. И туда на открытие этого турнира среди тоже ветеранов боевых действий приезжал Александр Карелин. Поэтому это действительно такое серьезное событие. Там было, насколько я понимаю, довольно много команд. Там говорится чуть ли не о 20 командных участницах. Так что, на самом деле, скажем так, участников в этих соревнованиях крайне и крайне много. Но не стоит забывать о том, что один из самых популярных видов спорта, да, в нашей стране, хоккей, который, ну, поддерживается, мне кажется, на всех слоях нашего общества. Есть колоссальные любительские лиги. Среди ветеранов СВО и среди ветеранов боевых действий, естественно, тоже многие играют в хоккей. И в случае, если вдруг какие-то травмы, повреждения и так далее, естественно, есть слэдж-хоккей, который тоже достаточно популярен. И в этом отношении, мне кажется, многие переходят и в него в том числе.
6: Виталий, ну, ведь речь идет, я понимаю, не только об адаптивных видах спорта,
7: да,
6: и
7: да,
6: паралимпийских,
7: конечно.
6: А обычных видах спорта.
7: Я же тоже говорю о том, что это и полноценные виды спорта, но в случае каких-то травм есть, ну, соответственно, адаптивные виды, которые тоже развиваются в этом отношении. Это не значит, что там все обязательно идут в адаптивные виды. Нет, конечно. Многие возвращаются и продолжают играть в футбол там на любительском уровне или там в хоккей. И многие даже, насколько я знаю, там и водными лыжами занимаются, и лыжным спортом в принципе. Ну, то есть, на самом деле, мы же все прекрасно понимаем, что эти люди, которые возвращаются с боевых действий, они в хорошей физической форме.
6: Вот я как раз хотел на этом какую-то акцент сделать. Получается, что мы получили, ну, в результате вот этих боевых действий еще какой-то такой специальный, особый слой, ну, я хотел сказать касту, но это не очень правильно, людей, которые, ну, по-иному воспринимают спорт, например. Для них он как бы часть жизни естественная, не ради поддержания там здоровья, а вот, ну, как, ну, не знаю, как почистить зубы, например. например, да, и так далее. Хотя там тоже о здоровье речь идет, но становится уже естественной привычкой. То есть для них спорт – это привычка. И так, а такого ведь у нас не было, да, например, ну, не знаю, хотя все проходили, ну, в советские годы, там, мы проходили армейскую службу, но как-то мы быстро-быстро забывали об этом, да. А вот здесь, когда это не игра в войну, извините, да, а реальная война, ты уже и роль вот этой физической подготовки, ее, ну, как бы, ты по-другому воспринимаешь, да, место в жизни у нее другое совершенно, правда?
7: Ну, мне кажется, что да, это, скажем так, те люди, которые действительно посвящают свою жизнь спорту. Это не просто для поддержания формы, а они просто не видят свою жизнь без спорта. Вот и все. И таких людей становится все больше, что не может не радовать. И понятно, что там многие, как я уже говорил, и спортсмены, и околоспортсмены, да, отправлялись на боевые действия. И, естественно, возвращаясь оттуда, им же нужно как-то жить в том же режиме, что и до этого, и, естественно, им нужен там либо футбол, либо там хоккей, в зависимости от того, какой вид спорта они для себя выбрали первоначально. Кто-то, может быть, условно и спортивной гимнастикой на брусьях будет заниматься. Это, мы это называем сейчас в эфире спортом, мы прекрасно понимаем, что это физическая культура.
6: Ну да, да, да, да, конечно. Да.
7: Потому что, ну, многие и таким образом свою жизнь без этого себе не представляют, да, кто-то бегом занимается, да, опять-таки, это все, ну, мне кажется, очень развито среди тех людей, которые являются ветеранами боевых действий, и очень радует, что для них проводятся вот такие специальные турниры, чтобы им не возвращаясь сюда искать что-то, вот в просто в попытках приткнуться к какому-то любительскому виду спорта. А для них есть специальные отдельные соревнования, куда ты можешь просто за счет там какого-то координатора, вот как мы послушали Григория, да, через таких людей просто попасть на специальные соревнования. Тебе не нужно искать. Ты можешь просто обратиться к человеку, можно сказать, через которого ты уже сюда вернулся, да, и, ну, просто обратиться, сказать, хочу принимать участие вот в таком-то соревнований, и все, и, ну, мне, да, кажется, и это гораздо проще.
6: При этом среди своих, как бы, да, то есть условно,
7: да,
6: говоря.
7: Плюс, да, плюс ко всему, скорее всего, там будут уже и какие-то знакомые, друзья и так далее, то есть не нужно еще и какую-то там серьезную адаптацию, да, проходить в этом отношении, сразу есть те люди, с которыми тебе приятно заниматься спортом.
6: Вообще, поэтому, конечно, может даже возникнуть какая-нибудь отдельная федерация, вот так подумал, потому что они не совсем любители, вернее, так, любители особого какого-то вида, да, что ли, с одной стороны, да, потому что это любители, которые, ну, для которых вот эта вот часть жизни была все-таки.
7: Ну, опять мы, да, говорим о том, что вот, например, Андрей Соломатин, да, про которого сегодня так много говорим, ну, он ходил специально на боевые действия, сейчас вернул, это бывший футболист сборной России, если что. И понятное дело, что его уровень игры, он априори просто выше, чем любительский, поэтому тут, возможно, какая-то действительно федерация, которая будет собирать так спортсменов, любителей, полупрофессионалов, бывших профессионалов в одно, формировать из этого какие-то там команды, дивизионы и так далее. Ну, в общем, на примере многих федераций мы прекрасно знаем, как это устроено, и Кубок защитников Отечества, который будет проводиться с 2027 года, мне кажется, тоже может быть выстроен в том числе и по дивизионам силы, да, потому что, ну, как могут обычные люди соревноваться с Андреем Соломатиным по игре в футбол? Это невозможно. Поэтому, естественно, нужно как-то силы и приоритеты расставлять в этом отношения, и мне кажется, это тоже потенциал для роста и, безусловно, в плане, скажем так, становления физической культуры в нашем обществе, это большой шаг вперед, потому что мы же все прекрасно понимаем, что у этих людей семьи, дети и так далее, они все ориентируются на своих отцов, которые показывают, что я не просто держу себя в форме, а участвую в соревнованиях. Это круче, гораздо. Это не просто вышел во двор там и поподтягивался, а действительно там сходил на соревнования, туда можно привести свою семью, которая будет тебя поддерживать. Это, мне кажется, дополнительная мотивация для юного поколения.
6: Ну да, и как ты правильно сказал, фактически это еще и пропаганда вот такого,
7: конечно,
6: образа,
7: конечно,
6: жизни, такого вот модели поведения, да, не только в своей семье, естественно, перед своими детьми, но и вот посторонние, для внешних наблюдателей, там, детей со двора или для тех, кто пришел там на соревнования.
7: Нет, ну когда приходишь на соревнования, естественно, ты видишь людей в форме. Я думаю, что все прекрасно понимают, вот как мы, условно говоря, мои просто впечатления и наблюдения. Когда ты приходишь в, я не знаю, в условный, скажем так, парк, где в аквапарк, в условный, да, и ты просто смотришь на людей, которые, ну, скажем так, явно там держат себя в физической форме, ну, приятно же смотреть на таких людей, и хочется на них ориентироваться, да, и понятное дело, что когда люди приходят смотреть за такими околопрофессиональными соревнованиями спортивными, естественно, ты хочешь делать там как условный дяденька, который там подтягивается, отжимается или бегает быстрее всех, хочешь с него брать пример. Это абсолютно нормально, а учитывая то, что это еще и ветеран боевых действий, и патриот нашей страны, естественно, мне кажется, это дополнительное правильное воспитание будущего поколения.
6: Вообще, конечно, да, здорово, что по всем направлениям сейчас думают об этих ребятах, потому что я вспоминаю там историю с афганской войной, которые эти ребята никому были не нужны, когда вернулись. А здесь мы, начиная от социальной поддержки и заканчивая спортом, все
7: направления. Да, я еще хотел сказать, что еще ведь есть специальные соревнования по профессиональному мастерству. Я находил огромное количество вот таких мероприятий, которые уже проведены, и там тысячи людей принимали участие, как раз ветераны боевых действий.
0: Ну, кстати, прекрасно. Наш президент же сказал буквально в воскресенье на встрече с «Единой Россией» о том, что бойцы СВО – это наша элита теперь. Спасибо, Виталий, большое. Да. Благодарим Виталия Павлова, нашего спортивного обозревателя, за интересный рассказ. Ну, а сами вернемся к москвичам через минуту и будем говорить про 90-летие Московского дворца пионеров. Дождитесь.
5: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
8: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
5: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
10: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
11: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
12: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Один из самых любимых весенних шлягеров «Ландыши» родился, естественно, весной. По традиции, в мае открывается летняя концертная площадка в столичном саду «Эрмитаж». В 1958-м организаторы первого весеннего концерта попросили композитора Оскара Фельдсмана написать песню для открытия сезона. Фельдсман решил, что по такому случаю надо сочинить что-нибудь легкое и весеннее. Тогда он вспомнил, что пару лет назад в одном из поэтических сборников прочитал стихи Ольги Фадеевой «Ландыши». Она была известна главным образом как литературная переводчица. Времени было в обрез. Композитор собирался в отпуск на Черное море. Билеты уже были куплены. Потому он за 15 минут написал мелодию, передал ноты и текст певице Гелене Великановой и едва успел к сочинскому поезду. Через несколько дней он получил телеграмму от друзей. «Оскар, вся Москва поет твои ландыши».

Вскоре для радио «Ландыши» записала Нина Дорда, а Гелена Великанова первая выступила с этой песней на телевидении. Как вспоминал впоследствии композитор, с одной стороны, успех «Ландышей» его радовал, но с другой все складывалось подозрительно легко, а значит, жди неприятностей. Так оно и произошло. Уж кого-кого, а завистников у Фельдсмана среди коллег было предостаточно. Вскоре последовали статьи в нескольких газетах, где «Ландыши» обвиняли в пошлости и безвкусице. К счастью, под запрет эта чудесная песня не попала. За свою почти 70-летнюю историю песня «Ландыши» входила в репертуар многих известных певиц, таких как Людмила Сенчина, Карина Хомчик, Екатерина Гусева. Ее исполняли на японском, польском, чешском, а московский ансамбль «Мегаполис» записал ее на немецком. Вокалист команды Олег Нестеров сделал перевод песни. Однако слово «Майнглюхен» – «Ландыши» на немецком – не легло на мелодию, зато подошло слово «Карл Маркштадт». Кстати, самому Фельдсману исполнение «Мегаполиса» чрезвычайно нравилось. «Теперь, Олег, эта песня будет преследовать тебя всю жизнь», – предсказал маэстро Нестерову и, естественно, оказался прав.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. У большинства из нас много аккаунтов в соцсетях, электронной почте, всевозможных сервисах и онлайн-магазинах. Как только мы узнаем, что нас взломали, начинается паника, потому что непонятно, что надо делать и в какой последовательности. А надо как можно быстрее спасти свои деньги и персональные данные, защитить друзей от мошенников и попытаться вернуть контроль над учетной записью. Что делать, если вас взломали в WhatsApp? Главное без паники. Сообщения в WhatsApp защищены сквозным шифрованием и хранятся только на вашем устройстве. Никто другой не сможет их прочитать. Максимум, что могут сделать преступники, это отправить от вашего имени сообщение списку контактов. Предупредите друзей, знакомых, коллег по работе, что ваш аккаунт взломали по телефону, через социальные сети или другие мессенджеры. А потом восстанавливайте доступ к своему аккаунту. Для этого вводите WhatsApp по своему номеру телефона, подтвердите его с помощью SMS-кода. После ввода кода мошенники потеряют доступ к вашему аккаунту. Если у вас была включена двухшаговая проверка или двухфакторная идентификация, то WhatsApp попросит ввести пин-код. А вот если вы не подключали двухшаговую проверку, а WhatsApp просит ввести пин-код, значит, эту функцию подключили уже мошенники. Однако и тут не переживайте. Аферисты уже потеряли доступ к вашему аккаунту после того, как вы ввели код из SMS. Но для входа в аккаунт без двухшаговой проверки вам придется подождать 7 дней. Если у вас возникло подозрение, что кто-то получил доступ к вашему аккаунту WhatsApp, зайдите в своем телефоне в настройках в раздел «Связанные устройства» и отключите их. А на будущее придумайте сложные пароли, которые не так просто взломать, с цифрами, буквами, различными допустимыми знаками. Не переходите по подозрительным ссылкам, да в принципе не переходите по ссылкам о знакомых или от незнакомых людей. Если очень нужно, сами найдете в поисковике тот сайт, который вам нужен. А главное, никому не сообщайте код регистрации, который придет вам по СМС при создании аккаунта, или пин-код двухшаговой проверки. Это классика, или, как теперь принято говорить, банальные, простые рабочие правила цифровой гигиены. Чтобы не повторяться во всех остальных случаях, первым делом попробуйте сбросить пароль. Есть шансы, что взломщики не успели отвязать от аккаунта вашу почту, так советуют эксперты. Потом предупредите о взломе как можно больше знакомых, тогда они, скорее всего, не поведутся на уловки мошенников, если те начнут рассылать им от вашего имени просьбы срочно перевести денег. Если мошенники добрались до аккаунта в платежной системе или к аккаунту была привязана кредитка, позвоните в банк или платежный сервис, чтобы тот заблокировал ваш аккаунт или карту. Просканируйте компьютер антивирусной программой, чтобы убедиться, что на нем нет программ, которые воруют пароли от аккаунтов. И дальше вспоминайте, к чему еще был привязан взломанный аккаунт. Самое важное – это госуслуги, онлайн-магазины, банки, чтобы не украли ваши деньги, не взяли кредит за вас и не наделали покупок за ваш счет. Не дайте мошенникам заработать.
0: Все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть пятая.
2: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Те самые пластинки, те самые сказки.
3: Кто это?
4: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
5: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
6: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
7: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Театр Радио России представляет. Реклама.
10: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершает.
11: Продолжает уничтожение подразделений ВСУ в северо-западной части города. По данным ведомства, подразделения группировки «Запад» овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 54 здания. В течение суток в Красном Лимане потери армии Украины составили более 30 военнослужащих, боевая бронированная машина.

0: машины, 4 автомобиля, 2 наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения южной группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части города, освободили 30 зданий. По информации ведомства, потери в ССУ за сутки составили до 90 военнослужащих и различная техника. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в ССУ, места хранения и сборки БПЛА дальнего действия, склады горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества. Также за сутки поражены пункты временной дислокации в ССУ в 142 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области. На встрече с главой региона Александром Хинштейном президент указал и на рост индекса производства сельхозпродукции в регионе.
1: Я смотрю, промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно.
2: Товарищ,
1: и в основной капитал, и в целом инвестпроекты пошли.
2: Товарищ, несмотря на непростую ситуацию, вполне понятно, несмотря на то, что у нас по ряду показателей есть снижение, но есть и действительно очень хорошие позитивные тенденции. У нас идет рост инвестиционной привлекательности региона. По итогам первого квартала мы вошли в тройку лидеров в Центральном федеральном округе. После Москвы и Подмосковья объем инвестиций без малого 55 миллиардов рублей составил. Вот на Санкт-Петербургском форуме только в этом году заключили 27 соглашений на сумму более 87 миллиардов рублей. Ну а в прошлом году у нас было порядка 85 миллиардов.
0: Владимир Путин поддержал инициативу Курской области о строительстве центра адаптивных видов спорта, ориентированного на ветеранов СВО. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о росте в текущем году числа несовершеннолетних преступников. По его словам, в два раза выросло число подростков, совершивших преступления экстремистской направленности и террористического характера, что свидетельствует о рисках распространения деструктивной идеологии. Глава СКР подчеркнул, что системное вовлечение подростков в преступную деятельность, их радикализация несут серьезную угрозу общественному правопорядку, посягают на благополучие, становление и развитие молодого поколения. По словам Бастрыкина, в текущем году всеми правоохранительными органами расследовано более 11 тысяч преступлений, совершенных подростками. Глава Следственного комитета поручил следователям проанализировать эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на молодежную политику. Неизвестная комета приблизилась к Солнцу и сгорела, сообщили сегодня в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые назвали комету небольшим, никому до этого неизвестным камнем, появившимся много миллиардов лет назад и в результате цепи нелепых совпадений с заброшенным силами тяготения гигантских планет прямо на Солнце. За мгновение до смерти комета вспыхнула, чтобы тут же погаснуть навсегда, констатировали в лаборатории. Столичный регион пришла жара, хотя она не достигнет пиковых европейских значений. Знойные температуры не превысят 30-градусной отметки. Такая погода сохранится до конца рабочей недели, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится гребнем антициклонов. Ну и далее, завтра в среду тоже солнечно, без осадков. Ночью 15-18, днем 26-29. Индекс ультрафиолета достигнет высоких значений 8 единиц. Ну и в четверг потепление достигнет своего пика. В условиях ясной ночи будет 14-17, а днем столбики термометра поднимутся до плюс 27, плюс 30. Это на 5-6 градусов выше нормы. Ну и на этом жаркое дыхание из Европы будет прервано, поскольку в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями, что и понизит дневную температуру до положенной на макушку лета значений плюс 24-27 градусов.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
4: Здравствуйте!

0: «Спартак» Заболотный выступал с лета прошлого года, провел 16 матчей, в которых не забил ни одного мяча. «Казанский Рубин» объявил об уходе из команды 33-летнего полузащитника Далера Кузяева. Футболист покинул команду по истечении срока контракта. Напомню, Кузяев выступал за «Рубин» с осени 25 года. «Милан» купил Гонсало Рамоша у ПСЖ за 74 миллиона евро и обновил клубный трансферный рекорд. 25-летний нападающий сборной Португалии подписал соглашение на 5 сезонов. Ранее рекордным для «Милана» был переход еще одного португальца Рафаэла Леао из «Лиля» за 49,5 миллионов евро летом 2019 года. Защитник Артем Блажиевский продолжит карьеру в московском хоккейном «Динамо», пишет «Спортэкспресс». Ранее «Авангард» объявил о расторжении контракта с 32-летним хоккеистом без выплаты денежной компенсации. На Уимблдоне Карен Хачанов вышел во второй раунд, победив Билли Харриса 6-3, 5-7, 6-3, 6-3 в женском одиночном разряде. Россиянка Анна Блинкова была сильнее украинки Стародубцевой 6-7, 6-4, 6-1. Алина Корнеева уступила Кимберли Биррелл 3-6, 6-0, 2-6. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
2: В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 24. В Перми небольшой дождь, плюс 21. В Ульяновске ясно, плюс 25. В Элисте ясно, плюс 30. В Махачкале ясно, плюс 29. В Владикавказе облачно с прояснениями, плюс 25. В Грозном малооблачно, плюс 31. В Херсоне ясно, плюс 33. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 16, днем плюс 25. В Москве в среду ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 16, днем плюс 26. Ветер северный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Ибрагим Маалуф, только недавно представивший созданный им саундтрек новой картине Софи Нибу «Ничей сын», премьера драмы состоялась 10 июня, почти одновременно выпустил и новый альбом. Диск «Trumpets of Michelangelo Volume 2» – это продолжение позапрошлогодней работы популярного французского трубача. На запись новой пластинки, помимо многочисленных трубачей, собрались такие звезды, как пианист и вокалист Джон Батист, бас-гитарист Мона Неон, перкуссионист Педрито Мартинес, тромбонист Трамбон Шорти, пианист Гонсало Рубалькава, мандолинист Хамильтон де Оланда и аккордеонист Ришар Гальяно, что бесспорно свидетельствует о все растущей популярности Ибрагима Маалуфа.

0: Российский джаз.
1: С 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на открытой сцене в саду Фонтанного дома музея Анны Ахматовой пройдет 12-й международный музыкальный фестиваль «Бродский драйв». В этом году фестиваль посвящен столетию петербургского джаза. В 1926 году в Ленинграде состоялись эпохальные джазовые концерты, выступления американского оркестра Сэма Вудинга с джаз-ревью «Шоколадные ребята» во втором госцирке. В том же году в Ленинграде выходит сборник статей «Джаз-банд» и «Современная музыка» под редакцией музыковеда Семена Гинзбурга. В 2026 году в фестивале примут участие Давид Голощекин, Джей Ди Уолтер, трио Андрея Разина, актеры Габаи Сергей Фролов с новым проектом «Габой и любовь к трем абориутам», Волков трио, Саша Алмазова, Хуан Арлендис, Леонид и Николай Винскевич и, конечно, художественный руководитель фестиваля «Бродский драйв» санкт-петербургский пианист, композитор и продюсер Андрей Кондаков.

Детройтский барабанщик Джо Сириан, вдохновленный успехом вышедшего в прошлом году дебютного альбома Secret Message, его коллектива Motor City Jazz Octet, быстро записал и выпустил вторую пластинку. Называется Blue Time. Состав Сириана непостоянный, исполнители в нем меняются. Основное условие, раз уж это октет, в записи участвует 8 музыкантов, но не считая приглашенных гостей, на новой пластинке это вокалистка Люси Гизарян. Всех музыкантов перечислять не буду, отмечу, что в работе над новым альбомом участвовали гитарист Пол Боленбек, пианист Адам Бирнбаум и басист Борис Козлов. На альбоме, собственно, как и на дебютной пластинке, собраны известные произведения, причем далеко не только джазовые, в частности, битловский Norwegian Wood, Black Magic Woman Питера Грина здесь соседствуют с темой шарад Генри Манчини из одноименного фильма и классикой Антонио Карлоса Жобима «Огонь Жабибер».

0: Проверено временем.
1: Лейбл Blue Note представил очередную порцию переизданий в серии Tone Poet Society из своего бездонного каталога, как обычно, на 180-граммовом виниле. Первый альбом Power of Three записан в 1986 году во время выступления пианиста Мишеля Петручани вместе с гитаристом Джимом Холлом и саксофонистом Уэйном Шортером на джазовом фестивале в Монтрё. Вторая пластинка студийная, появилась на 20 лет раньше. Это, на мой взгляд, один из лучших альбомов Джона Паттона «Got a Good Thing Going», записанный органистом знаменитой студии Руди Ван Гелдера в компании перкуссиониста Ричи Лендрома, барабанщика Хью Уокера и выдающегося гитариста Гранта Грина, игравшего на всех пластинках Джона Паттона с начала карьеры органиста как лидера. «Got a Good Thing Going» стал их последней совместной работой. Позже Грина в составе Паттона заменил Джимми Пондер.

0: юбилей.
1: В 1946 год композитор Гарольд Арлин и поэт-песник Джонни Мерсер работают над мюзиклом «Сент-Луис Вумен». Премьера спектакля состоялась 30 марта 1946 года в театре Мартина Бека. Получив невысокие отзывы критиков и низкую посещаемость, мюзикл закрылся после всего 113 представлений. Но одной из прозвучавших в нем песен был будущий джазовый стандарт «Come Rain or Come Shine». Справедливости ради отмечу, что в мюзикле была еще одна тема, ставшая популярной. Это «Any Place I Hang My Hat Is Home», но речь сегодня не о ней. Песня «Come Rain or Come Shine» сразу попала в поп-чарты. Запись Маргарет Уайтинг с оркестром Пола Уэстона поднялась до 17 места, а вскоре после этого запись Хелен Порест и Дика Хеймса до 23-го. Позже инструментальные и вокальные версии «Come Rain or Come Shine» записывали Билл Эванс, Дайна Вашингтон, Элла Фицджеральд, Рэй Чарльз, Уэс Монтгомери и другие звезды. Для сегодняшней передачи я выбрал версию Дайан Шур с альбома «Timeless» 1986 года, принесшую вокалистке ее первую премию Грэмми.

Трубач Николас Пейтон объединился с группой Butcher Brown для создания альбома Supreme Blue, в который вошли пьесы с одних из самых известных пластинок в истории джаза Kind of Blue Майлза Дэвиса и Love Supreme Джона Колтрейна. Как нетрудно догадаться, альбом создан в честь столетия со дня рождения Дэвиса и Колтрейна, которые отмечаются в этом году. Пейтон и один из основателей Butcher Brown, перкуссионист Кори Фонвилл, познакомились в 2010 году, когда Фонвилл учился в Институте Брубека, а Пейтон был приглашенным артистом. С тех пор музыканты оставались на связи и выступали вместе. И идея записи пластинки пришла как раз на одном из совместных концертов, когда Пейтон начал импровизировать на одну из тем Колтрейна. Концепция будущего альбома родилась очень быстро. Далее студия в Ричмонде, оценившая задумку звукорежиссера Алекс Де Йонг и аннотация к пластинке, написанная большим знатоком творчества Майлза Дэвиса и Джона Колтрейна Эшли Каном. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: часто мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
2: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: У микрофона Кирилл Лушников
3: и Юлия Содикова.
5: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
6: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
5: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
7: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
3: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. И все это музыка. Реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении российской группировки «Войск Восток» за минувшие сутки освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области. Участники основного периода ЕГЭ в этом году подали 186 обращений через QR-коды и горячую линию. В основном они касались условий проведения экзамена. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. В России запустили сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения российской группировки войск «Восток» за минувшие сутки освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов.
10: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий

0: и освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новое поле, Великомихайловка, Гавриловка, Любицкая и Тимошевка. Противник потерял свыше 455 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
1: Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что военнослужащие южной группировки войск за сутки заняли 30 зданий в Константиновке и освободили населенный пункт Малиновка в Донецкой Народной Республике. Бойцы подразделений беспилотных систем южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на Константиновском направлении. Страны-члены НАТО пока не могут согласовать сроки оказания дальнейшей помощи Украине из-за позиции Италии, сообщают местные СМИ, ссылаясь на дипломатические источники. Отмечается, что постпреды при НАТО поддержали во вторник формулировку в проекте итогового заявления предстоящего саммита Альянса в Анкаре, согласно которой Украине в 2026 году на вооружение, поддержку и подготовку военных будет выделено 70 миллиардов евро. Изначально планировалось, что в тексте будет сказано и о продолжении помощи Киеву в 2027 году, как минимум на сопоставимом уровне. Однако Италия выступила против того, чтобы подобные обязательства были прописаны на следующий год. Добавлю, что саммит НАТО в Анкаре состоится 7-8 июля. Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией. Это касается отдельных железнодорожных пунктов пропуска, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства России. Временно приостановлено движение будет с 1 июля 2026 года. В частности, это касается таких переходов, как Выборг в Ленинградской области, Вярцеля и Лютя в Республике Карелия, Санкт-Петербург, Финляндский в Санкт-Петербурге, Светлогорск в Ленинградской области, Печоры Псковские и Пыталово в Псковской области. Еще раз напомню, что ограничения начнут действовать с 1 июля нынешнего года. Участники основного периода ЕГЭ в этом году подали 186 обращений через QR-коды и горячую линию. В основном они касались условий проведения экзамена. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на брифинге по итогам основного периода единого госэкзамена. По его словам, объективность проведения ЕГЭ в этом году не вызывает сомнений.
2: О том, что качественно проведен экзамен, ну, говорят следующие цифры. У нас уже второй год действует такая норма, как платформа обратной связи, когда ребята через QR-коды до экзамена или после экзамена моментально могут обратиться к нам, пожаловаться, если их права нарушены. Кроме того, работают горячие линии. Вот я вам говорил, что 750 тысяч участников у нас, в среднем они по 3 раза пришли в пункты проведения экзамена. И вот количество обращений на наши официальные ресурсы – 62 обращения по QR-кодам и 124 обращения по горячим линиям. Все эти обращения рассматриваются, оперативно отрабатываются. В основном эти замечания со стороны участников носят характер условий проведения. Да? То есть как бы не разрешили воду пронести, какой-то перекус. Условия не соответствовали тем, которые они хотели. Не вовремя что-то. Бланки дополнительные выдали. То есть это нарушения, которые не влияют сильно на, ну, не влияют на результат, но в основном касается условий в пунктах проведения.
1: Напомню, что основной период ЕГЭ стартовал в стране 1 июня. С 22 по 25 июня были предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля пройдут дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в ВУЗ. Оман направил Соединенным Штатам и западным союзникам официальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Оман предупредил страны Европы о том, что проход судов через Ормузский пролив, возможно, будет сопровождаться взиманием сборов.

0: Ивани Иличи. Как сообщает издание Куоре Торро, серб исключен из проекта нового главного тренера Торино Иньяцио Абате. Напомню, в январе 2025 года «Спартак» готов был купить Ильича за 20 миллионов евро, а сейчас, в свете истекающего летом 2027 года контракта Ильича, Торино рассчитывает всего на 7 миллионов. В завершении новости тенниса продолжаются матчи первого раунда на Уимблдоне. Россиянка Анна Блинкова победила украинку Стародубцеву 6-7, 6-4, 6-1. А вот Алина Корнеева уступила Кимберли Бирелл 3-6, 6-0, 2-6. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов прошел Билли Харриса 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, с 1 июля в Петропавловске и Камчатском до плюс 13 градусов. Днем пройдут кратковременные дожди. Во Владивостоке без осадков и до плюс 19. В Тюмени 25 градусов тепла, дождь. В Новосибирске до 30 градусов прогреется воздух. В Мурманске плюс 17-19. Также кратковременные дожди. В Самаре до 25 градусов тепла, кратковременный дождь. Во Владимире и Туле 29-30 со знаком плюс. Осадков не ожидается в Сочи. Плюс 27. Во Владикавказе 28 градусов. Вечером дождь и гроза. В Санкт-Петербурге и Москве небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 17, днем 25-27. В столице на пару градусов теплее, а по области до плюс 31.
3: Неопалимая Купина. Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть седьмая.
4: Хорошо? Пойдет.
5: Женя, а ведь ваш автомат сейчас на весь мир разговаривает.
4: Ну и что ж, пусть все знают, что этот автомат сделан мною, ленинградской девушкой Женей Никитиной и моими подругами. Номер автомата 34689. Я хочу, чтобы его запомнили на фронте. Вместе с подругами я уже изготовила много автоматов. А теперь с каждым днем мы будем выпускать их все больше и больше. Без промаха, дорогие товарищи. Растите захватчика наверняка.

0: Поднять бомбу! Есть поднять бомбу! Проверить замки! Есть проверить замки! Вернуть взрыватели! Есть вернуть взрыватели! Закрыть бомбы люки! Есть закрыть бомбы люки! Пулемет опробовали! Все в порядке!
1: Часто там она встречает утро розовый рассвет, речь танкист.

0: Странное дело, Антонина Федоровна все чаще начала задумываться о своей юности.
1: И не о ее героических деяниях, страданиях, жертвах, а о ее счастье, которое невозможно ни заменить героизмом, ни затмить жертвами.
2: После дождичка небеса простой.
1: Как детство. Немыслимо без игры и удивлений.
2: Голубей вода.
1: Так юность немыслима без любви и надежд. Даже там, не на фронте вообще, а в окопах конкретно, где смерть закономерна, как закономерна жизнь вдали от этих окопов. Даже там неистово любили свою незакономерную, будто по лотерее выигранную жизнь.
2: В городском саду флейты-то волторны.
1: Неистово надеялись, что выигрыш этот непременно пойдет на тебя.
2: Хочется взлететь.
1: На это опирался знаменитый фронтовой оптимизм, без которого не только стране, командиру взвода не выиграть своего личного боя за три бревна через безымянный меч.

0: Было у нее такое сражение за три бревна. Было. В марте, когда днем таяло, а ночью подмерзало, когда снега пропитались водой, и люди проваливались до земли.
1: Приказано нам на тот бережок, Тонька. Речонка, конечно, название одно, однако препятствие. Твое направление атаки – отдельный куст. Видишь? Перед рассветом по свистку.
2: Можно 50 метров левее взять, товарищ старший лейтенант? Там мостик в три бревна сохранился. Снегом его запорошило. За полчаса до атаки троих с ручником вышли, чтобы прикрыли во время переправы. А солдат по бревнам...
1: Мудришь, Антонина, смысла не вижу.
2: Снега больно рыхлый, ротный. По пояс проваливаешься.
1: Бойцов простудить боишься?
2: Застрять боюсь. Завязнут ребят в каше этой. Снег и ноги не держит, и ступить не дает. Забуксуем в низинке, а ну как немец минами забросает. При ручном пулемете пошел пожилой боец. Как звали-то его, господи, забыла. А только помнится, погиб он возле тех трех бревен. При нем вторым номером парнишка Ярославец и один автоматчик. Лихой парень. Недавно из госпиталя во взвод прибыл и сам в прикрытие напросился.
3: Разрешите, товарищ лейтенант, за второй медалью слазить?
2: Глаза синие-синие. Ну, будто нарочно покрасил кто.
4: Как фамилия, ефрейтор?
3: Ефрейтор Середа.
0: Василий. Знала ли тогда, что то первая любовь ей улыбалась?
2: Другое знала. Сегодня не тронет. Сегодня не тронет, не смеет тронуть. Уж больно глазища у парня синие. Будто нарочно покрасил, чтоб девчонок с ума сводить.
0: И зачем тогда военврача упросила? Рос бы сейчас синеглазый Васильевич или Васильевна. И была бы ты, Тонька, и в самом деле, и мамой, и бабушкой. И не было бы счастливее тебя на всем белом свете. А рос бы сын или дочь. Васильевич. Книжка была почти закончена, когда совсем иные воспоминания вдруг обрушились на Иваншину. Лишили сна и покоя, причем те далекие времена, времена ее юности, теперь все чаще сталкивались в ней с относительно недавним прошлым. Порой Антонина Федоровна отчетливо видела торжества в собственной школе. Юбилейные, не юбилейные, пионерские сборы, треск барабанов, бойкое перечисление подвигов и героев.
5: Вот дает дед, а? Одной гранатой всех немцев перебил.
0: А, как в кино.
2: Герасим утопил собачку, и 150 лет рыдают над нею потрясенные дети, а мы... Без конца толкуем о 20 миллионах погибших и встречаем отсутствующие глаза. А они должны гореть, страдать. Иначе и за перо браться не стоит. На другое утро, после той перестрелки, в которой тяжело ранили командира роты, случилось затишье. И комбат повел меня представляться командиру полка, подполковнику Зотову. Илье Харитоновичу.
1: Лейтенант Иваншина зарекомендовала себя толковым взводным, товарищ подполковник. Думаю, что командиром роты будет геройским.
2: Илья Харитонович был по тогдашним моим представлениям весьма стар, и я очень его боялась. И так тянулось, что красная вся стала. А он взял да и по щеке меня погладил. И сказал то, что я на всю жизнь запомнила.
5: Знаешь, в чем... командирский героизм, лейтенант. Первое, чтоб твой боец хотя бы разочек в сутки горячего похлебал, пусть из расчета котелок на двоих. Второе, чтоб твой боец хотя бы 4 часа в сутки лежа поспал, пусть в шинели и с винтовкой в обнимку. И третье, чтобы он, боец твой, всегда верил, что за спиной его пол

0: идеальный порядок. Мать здорова, дети сыты.
1: Аборт. Убит любимый Вася. От страха при атаке ваша героиня, то есть вы, извините, мочитесь прямо в юбке. И ни одного военного эпизода, характеризующего командира взвода, кажется, как действительно героическую личность. Так в чем же заключается уникальность опыта? Что мы поведаем молодежи?
2: Правду.
3: Знаете,
1: какую правду? Какую? О том, как писают от страха? Кому это надо? Ну, то ж, пожалуйста, приведите нам хотя бы один положительный пример, который бы... Ну, который бы... Который...
4: Нет, Антонина Федоровна не оглохла. Шум в ушах вдруг все заглушил и перехватило дыхание. Не в спину ударило, как обычно, а впервые стиснуло грудь. Тупой тяжелой боль отдалась в сердце, и воздух застрял в горле.
2: Героизм вам положительный. А когда на тысячи солдат одна девчонка, это как? Не героизм? А спать в землянке 3 на 4 среди двух десятков грязных, потных, усталых, вонючих, завшививших с окопной тоски мужиков тоже? Не героизм? А по нужде куда бежать, когда кругом поле чистое, а до ближайшего сортира полста верст? Эх вы, указчики, чистенькие да надушенные, вас бы туда, часа бы на 4, в то реальное, окопное, грязное, вонючее, пехотное, где вши и крысы, где трупы в 3 шагах разлагаются, а рядом ровики полные дерьма, а воды, снегу котелок. А смену только через 30 дней обещали, да и то, если маршевая рота подойдет, а бани нет, и не будет, и неделями снегом умываешься тоже? Не героизм, эх вы, гладкие, не клевал вас петух.
1: А что это вы делаете-то? Вы что, вы что делаете? Да что это такое? Отдайте, вы что делаете? Помогите же, помогите кто-нибудь, помогите!
4: Олег склеил разорванные страницы, отвез работу директору издательства, все объяснил, попросил прочитать лично. Замечания оказались мелкими и конкретными. Антонина Федоровна быстро с ними справилась, и рукопись ушла в набор. До мая оставались считанные месяцы. Все стремились отрапортовать к празднику Победы. И уже в марте книжка Иваншиной вышла из печати.
5: Ну вот, тетя Тоня, а ты боялась.
2: Так ведь чем старше, тем боязливее.
4: Вторая половина дома, та, жильцам которой Иваншина отдала право первой очереди, опустела как-то незаметно.
5: Тут носишься, устраиваешь, и все вдруг гибнет от бабских капризов. Остается одно – разрабатывать новый план. Заручаться новой поддержкой.
4: На следующий день он возвращался с работы, нормально, еще засветло, и ноги сами занесли его на опустевшую половину. Олег бродил из квартиры в квартиру, шурша обрывками газет, обоев, книг и журналов, думая о поразительной беспечности и безответственности съехавших. После нас хоть пожар. В самом деле опасность короткого замыкания, который предупреждал Олег домоуправление и пожарную охрану, лишь возросла с разъездом жильцов. Любая случайность могла сблизить оголенные концы проводки, могла вызвать искру, и тогда весь этот сухой, как порох, хлам и сор затлели бы, задымили, разгорелись бы и...
5: Вот уж тогда нам всем сразу квартиру выделят, верняк. Люди жалостливы.
4: Позвонили с киностудии имени Горького с просьбой уступить право экранизации. А вскоре известный режиссер прислал письмо. Он очень хотел сам писать сценарий, но непременно после конференции.

0: консультации с автором. Антонина Федоровна почему-то испугалась, но и загордилась как бы тайком от себя самой, и в результате взаимодействия этих двух чувств вечером объявила, что ничего делать не собирается. Алла и Тонечка маленькая начали ее уговаривать, а Олег хмуро помалкивал. Иваншина объявила свое решение для него по преимуществу, а потому и ждала, вяло отшучиваясь.
1: «Дачу я снял. Тебе, тетя Тоня, природа нужна. Когда этот режиссер приехать намеревается?»
2: «Не знаю. Он ждет моего ответа».
1: «Напиши, чтобы не позже мая. Кино – дело нужное. Но одну тебя я в городе не оставлю».
2: «Считаешь, надо соглашаться?»
1: «Непременно. Твои героические дела требуют всесоюзного...»
2: «Прекрати. Не было у нас этого разговора. Все. Кончено».
0: Как и для каждого фронтовика, месяц май был для Антонины Федоровны Иваншиной совершенно особенным месяцем. В нем было самое яркое солнце, самые звонкие птицы и самые красивые цветы. Но в этом году счастливый май оказался иным. Весь апрель Олег был хмур и озабочен, особенно когда из соседней половины дома выехали жильцы. Отвечал не впопад, грубил Алле, куда-то все время уходил, кому-то звонил, с кем-то секретничал, что-то улаживал. Нет, 9 мая он, естественно, взял себя в руки, и все было как всегда. Но Антонина Федоровна уже так хорошо знала его, так чувствовала, так понимала и так любила, боясь признаться в этом даже в мыслях, что безошибочно отделяла искренность от обязательности.
2: «У тебя что-нибудь случилось?»
1: «У меня? Что ты, тетя Тоня? У меня полный хоккей, как говорится».
0: Они успели праздничные пироги доесть, заторопился на дачу. Алле велел отпуск раньше времени выпросить, Валерика из детсада забрать, а озадаченный Иваншиной сказал:
1: «Обстоятельства диктуют, тетя Тоня, все потом объясню. Жди своего режиссера, за тобой пока Тонечка приглядит. Я с ней побеседовал. У нее как раз сессия, будет дома зубрить».
2: «А может, ну его это кино?»
1: «Вот как раз кино нам прям позарез сейчас. Но Василий не за горами, оно денежек требует, а семья у нас одна. Одна, тетя Тоня, это уж навсегда».
0: И так он сказал, что Антонина Федоровна взлетела вдруг на седьмое небо. От небывалого счастья, от благодарности, от любви перехватило горло. Она поспешно оттерла слезы и молча погладила его по руке.
3: С той памятной ночи на даче до ужаса напуганная Тонечка маленькая притихла, как мышонок. Вовремя уходила, вовремя приходила, посещала только библиотеку, театр да музей и только в компании девочек. Весело рассказывала об институтских днях, горестно плакала по ночам. Соблазнов вокруг было великое множество, но она упорно гнала их от себя и побеждала, пока на ее пути не встретился он. Тот самый, который непременнейшим образом встречается рано или поздно каждой девушке. А когда встречается, все выученные правила, вложенные мамой аксиомы и нашептанные девичьи страхи разлетаются вдребезги. Он, сейчас уже нет нужды называть его имя, был иногородним. Учился в институте связи, жил в общежитии, подрабатывая мелким ремонтом, и не имел даже отдаленных знакомых, владеющих изолированным от мира пространством. Встречались в парке, в кино, в подъездах, теряли голову от первых прикосновений, уже ни о чем не могли говорить, потому что яростная сила рвала каждого в одиночку, требуя немедленно сей же миг сложиться в еще более мощную общую силу. В судьбу Тонечки маленькой впервые ворвалась любовь.
0: Прямо остановилась Антонина Федоровна. Ей хотелось довести его до ярости, до гнева, до резкой ссоры с нею. Пусть он уйдет, отругав ее за упрямство, по-мужски хлопнет дверью, а потом, через каких-нибудь 2-3

0: дня, когда он хмурый, все еще сердитый, приедет за нею и возьмет ее на руки, она шепнет:
1: «Все в порядке, Олежка, мы можем переезжать. Я заработала кучу денег».
0: И вот во имя этой мгновенной радости, когда он весь расцветет, заулыбается, Антонина Федоровна и упрямилась в тот вечер.
2: «Ну зачем? Зачем эти штучки? За Тоньку боишься? Да она здоровенная тёлка».
1: «Вот за тёлку и боюсь. Я, ты, он, она, вместе дружная семья».
0: Олег действительно хлопнул дверью, исчерпав терпение и аргументы. И Иваншина засмеялась от счастья. Да, у нее была настоящая семья, в которой просят и ссорятся, улыбаются и хлопают дверью, умеют заботиться и злиться друг на друга тоже умеют. И это правильно, это и означает, что люди связаны не прохладной вежливостью, а горячей любовью.
3: Вы слушали седьмую часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Алексей Вертков, Кирилл Вытоптов, Елена Доронина, Сергей Колесников, Мария Шашлова, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: 5 августа 1943 года были освобождены от фашистских захватчиков «Орел» и «Белгород». Это была очень значительная победа. Немцев уверенно погнали на запад, освобождая один город за другим. И исход войны был уже окончательно предрешен. Вот тогда впервые было принято решение отмечать подобные победы праздничным салютом, ну, по-военному. Объявил об этом по радио, ну, естественно, диктор Юрий Левитан. И в слове «салютовать», видимо, от волнения сделал орфоэпическую ошибку. Произнес «салютовать». А теперь внимание. Вопрос. Какие за этим последовали административные решения вышестоящих органов? Ну, насчет денежной премии диктор не знаю, ничего не скажу, урезали или нет. Однако, ошибку не стали исправлять. И норма произношения закрепилась именно в варианте Левитана «салютовать». А позже Юрию Борисовичу так часто приходилось произносить это слово в новой норме с ударением на последний слог, что коллеги в шутку прозвали Левитана «салютан».
0: Великая радиоэпоха. Голос войны.
1: Здравствуйте, дорогие любители радио. С вами, как всегда в этот день и час, ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Мы продолжаем тему, которая вполне логично привязалась к 22 июня и неизбежно растянулась на несколько выпусков. Голоса войны. Конечно, при этом словосочетании в первую очередь вспоминается Юрий Борисович Левитан, голос которого вошел в историю. А это, кстати, редчайший случай в дикторской профессии. Удивительно, но сохранилось интервью, Левитан-то их давал очень редко, где он сам, своим голосом, рассказывает именно об этом эпизоде. И становится понятным то нечеловеческое напряжение, из-за которого произошла ошибка. А, кстати, фрагмент этот начинается с фразы Левитана: «В годы войны я был на работе почти всегда». А вы понимаете вообще, что за этой фразой кроется? То, что Левитан буквально жил у микрофона без всяких выходных 24/7, потому что в любой момент могли прислать важное сообщение, которое надо срочно зачитать.
2: Да, вы знаете, в годы войны обычно я был на работе почти всегда. Как и мои товарищи, мы работали, не считаясь со временем. Иногда мы знали, знаете, каким-то чутьем вот угадывали, что сегодня будет какое-нибудь важное сообщение. Ну вот интересно, да, готовились, когда было время, обязательно должны готовиться. Вот интересно был такой момент, когда в 43-м году...
1: Наш старший коллега, которого мы снова процитируем, как и в прошлых передачах, Борис Лишенко.
3: Как-то перед началом встречи с радиослушателями, которых Левитан проводил множество, участник войны, не старый еще человек, стоя в сторонке, долго прислушивался к негромкому разговору Левитана с окружившими его людьми. Потом подошел, подарил цветы и, смущаясь, сказал: «А ведь я еще помню, как в годы войны ваш папа читал. Ах, какой голос был, мороз по коже!» Юрий Борисович поблагодарил за цветы, улыбнулся ветерану и ответил: «Как же, помню, включит бывало микрофон и...» Тут Левитан отодвинулся от ветерана, скажет: «Приказ Верховного Главнокомандующего». Окружающих как парализовало. Такая в фойе образовалась тишина. Люди не сразу поняли, что произошло, но умолкли, как по команде. Первым пришел в себя ветеран, понявший, что никакого папы с голосом не было, что всегда был только этот Юрий Левитан.
1: Мой старый друг и однокурсник, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова Павел Владимирович Разин рассказал забавную историю, участником которой сразу вскоре после войны стал его отец, хорошо знавший Юрия Борисовича по работе. Такой эпизод мог разыграться только с человеком, которого на улице не узнавали в лицо, как популярных артистов или певцов.
4: Что касается его внешности, действительно, его никто не видел, и никто не знал, как он выглядит, поэтому был вот такой интересный случай. Вокруг него действительно было очень много всяких разных мифов, многие из которых он сам придумывал, как говорили люди, которые с ним работали. Ну, что делать, людям нравятся мифы. А он был человеком действительно, как сейчас бы сказали, медийным. Так получилось, что у меня отец работал в радиокомитете и вместе с Левитаном. И в какой-то момент, в один из вечеров, они просто вместе, не то чтобы они были друзья, но просто так получилось, что они вместе поймали такси и пытались куда-то уехать. Надо объяснить нашим радиослушателям, что в те времена таксист был бог и царь, а вовсе не какой-то там обслуживающий персонал, как сейчас. И он мог кого-то повезти, мог кого-то не повезти, мог вообще высадить из машины. И вот у них возник какой-то с этим самым водителем какой-то, ну, конфликт не конфликт, ну, в общем, что-то такое в этом роде.
1: Сейчас для кого-то это может показаться невозможным, но в то время такси очень редко вызывали по телефону. Чаще просто голосовали, поднимали руку и машина останавливалась, и начиналась торговля. Водитель мог отказаться ехать, куда ему невыгодно, требовать 2, а то и 3 счетчика, короче, торговаться. И управу на такого водителя найти было не так-то просто. Ну, видимо, это и произошло в тот раз. Сумма показалась таксисту слишком маленькой, а то и вовсе отказался вести, несмотря на уговоры. Неудержимая сила долгожданной всенародной радости.

Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
1: Слово для эпилога давайте предоставим автору книги «Левитан. 50 лет у микрофона», человеку, который был с ним на «ты», Владимир Михайлович Возчиков, не просто составитель памятного сборника, а человек-легенда. Это он организовал ТРФ, телерадиофонд, журнал «Кругозор», и именно его могли бы назвать своим наставником, учителем, ярчайшие звезды отечественного эфира.
2: Когда уже про знаменитого Левитана я слышал какой-нибудь дивный голос, меня это раздражало, и хотелось сказать, на одном голосе он не сделал бы такой славной судьбы. Во-первых, он обладал талантом диктора, который, наверное, начинается с умения чужое читать как свое. Если бы такого таланта не существовало, у нас было бы много левитанов, а он у нас один. Но кроме таланта, у него было обостренное чувство ответственности за свою работу. И не в том она была, чтобы не сделать оговорки или неправильного ударения. Над этой профессиональной технологией он работал постоянно и сам, и с педагогами. Более существенным для него было осознание глобальной значимости своей миссии, если можно так сказать. Однажды я услышал от него: «Как подумаю, что я говорю со всем народом, во мне как струна какая-то натягивается, и я весь на этой струне».
1: Вот он, главный момент. Ну, кто-то думает, подумаешь, героизм. Просидел всю войну у микрофона под охраной в тепленьком месте с хорошим пайком, ты еще и ордена получал. Со стороны кому-то так может и показаться. Но, знаете, только сам Левитан мог бы рассказать, что творилось у него на душе, там вот, в прямом эфире. Редкое сердце и редкая нервная система могла справиться с такими психоэмоциональными перегрузками, поверьте. Да он и сам рассказывал об этом в интервью.
3: Мне и моим товарищам приходилось читать очень тяжелые сообщения. Хотя они важные были, но для нас они были невероятно тяжелыми. Слезы выступали на глазах. Но представляете, дорогие друзья, получает диктор текст: «Наши войска оставили Одессу, Смоленск. Взорваны шахты Донбасса, взорваны плотины Днепрогесса. Таким трудом построены, потом крови народа». Вот когда получаю диктор материал, жутко становится. А ведь это нужно читать. Читать так, чтобы не вызвать обратные реакции у радиослушателей. Потому что по тону диктора они чувствовали положение на фронтах. Но несмотря на нее, что в самых тяжелых условиях, когда немцы были под Москвой, голос московского радио звучал мужественно, сурово, непреклонно. Он поднимал на борьбу, вдохновлял народы на ратные подвиги, на массовый героизм. Особенно, конечно, незабываемо сообщение, когда диктор московского радио 6 декабря прочитал о том, что войска Западного фронта начали контрнаступление против немецких ударных группировок. Вот это сообщение наши дикторы читали по-другому. Здесь уже не медлил, как при передаче тяжелых сообщений, когда боялся, голос дрогнет. Здесь пусть дрогнет от радости. Радиослушатели поймут, простят, пусть дрогнет, но важно, важно первая замечательная, знаменитая победа наших войск.
1: Юрий Борисович Левитан, Юрбор, как называли его в шутку коллеги, скончался 4 августа 1983 года на 69-м году жизни в Бессоновке, Белгородской области, во время встречи с ветеранами Курской битвы. Отмечали юбилей 40 лет. Сердце барахлило еще перед поездкой. Врачи уговаривали отказаться. Ну, поехал, я же говорю, ответственность. Знаете, что такое инфаркт? Инфаркт – это нечеловеческая боль, которую, как рассказывал мне...
4: Не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
5: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то...

0: недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за ваше имя все что угодно делает.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: Слушаем!
1: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
3: «Радио России». Первое государственное.
4: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама.
1: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении группировки войск «Запад». Продолжают уверенное продвижение на Краснолиманском направлении. Ведут зачистку Красного Лимана от разрозненных групп ВСУ, заявили в Минобороны. В Горловке при ударе дрона пострадали 3 сотрудника скорой помощи. Россия закрыла несколько погранпереходов через границу с Прибалтикой и Финляндией. А число жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 2000. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Запад» продолжают уверенное продвижение на Краснолиманском направлении, ведут зачистку Красного Лимана от разрозненных групп ВСУ. Об этом заявили в Минобороны. При поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем, действуя малыми группами, штурмовики зачищают многоквартирные дома и постройки частного сектора. Российские военные южной группировки войск за сутки заняли 30 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики. Как сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Вадим Астафьев, в ДНР был освобожден населенный пункт Малиновка.
9: Подразделения южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад в районах Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО и 27 автомобилей.
8: Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области. В Горловке при ударе дрона ВСУ пострадали 3 сотрудника скорой помощи. С 7 до 21 часа российские военные перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, в частности над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении военного ведомства. Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией. Это касается отдельных железнодорожных пунктов пропуска, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства России. Среди них Выборг и Светлогорск в Ленинградской области, Верцеля и Люття в Республике Карелия, Санкт-Петербург, Финляндский в Санкт-Петербурге, Печоры Псковские и Пыталово в Псковской области. Министерству иностранных дел России поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении. Ограничения начнут действовать с 1 июля нынешнего года. Сергей Лавров обсудил с главой Министерства иностранных дел Бахрейна ситуацию в Персидском заливе. Как сообщает российский МИД, стороны подчеркнули необходимость соблюдения меморандума между США и Ираном о прекращении конфликта. Переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут состояться уже в среду, но они будут непрямыми. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По его данным, темой дискуссии станут Армузский пролив и обеспечение стабильности в регионе. Источники также сообщили, что к концу недели Иран получит 3 миллиарда долларов из своих замороженных активов. Ожидается, что в связи с этим уже во вторник американская и иранская делегации встретятся в Дохе с премьер-министром Катара Аль-Тани и пакистанскими посредниками. Ранее телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на МИД Катара сообщил, что переговоры на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируются. Дефицит кадров остается вызовом для российской экономики. Об этом на стратегической сессии по теме повышения производительности труда заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его мнению, нехватка квалифицированных сотрудников является одним из важнейших составляющих для развития экономики страны и для динамики ВВП. Как заявил глава правительства, одним из способов разрешения этого вопроса может стать повышение эффективности труда.
10: Это значительный резерв для роста нашей экономики и ключевой фактор для ее вывода на принципиально новый технологический уровень. Правительство занимается этим вопросом системно. По итогам прошлого года, благодаря проектам по бережливому производству, в отдельных организациях выработка в среднем увеличилась почти на 60%. Сроки выпуска и избыточные запасы товаров сократились примерно на треть. Многое, конечно, зависит от самих предприятий на местах. Важно, чтобы бизнес активнее избавлялся от лишних операций, неэффективных процессов. Надо системно выявлять и устранять потери, что также может повысить доход и конкурентоспособность услуг и продукции.
8: Премьер-министр обратил внимание, что речь идет о комплексной задаче, которая предполагает приложение усилий на предприятиях, в отраслях и в экономике в целом. Число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Венесуэле, произошедшего 24 июня, превысило 1900 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на председателя Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригеса. По его данным, еще 10,5 тысяч человек получили травмы. Землетрясение было 2, они произошли с разницей около 40 секунд магнитудой 7,2, а также 7,5. Эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. Сильный ливень, прошедший в Перми, сегодня вечером серьезно повредил инфраструктуру города. Об этом сообщили в администрации прикамской столицы. Зафиксированы участки дорог, где из-за размыва грунта образовались провалы. Для устранения последствий направлены бригады, подвозятся необходимые техники, ведутся работы по ограждению опасных зон. Сильный ливень продолжался в Перми несколько часов и затопил многие улицы города. Между тем, из-за порывов ветра до 20 метров в секунду в республике Татарстан упало 30 деревьев. Повреждены 5 автомобилей, люди не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. По данным ведомства, больше всего деревьев упало в Казани. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru.
2: Спорт.
11: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены смогут выступать в личных и командных соревнованиях. Также стало известно о том, что Международный союз конькобежцев пока не планирует проводить соревнования на территории России или Белоруссии. Всемирное антидопинговое агентство официально уведомило Министерство спорта России о том, что судебное разбирательство с российским антидопинговым агентством в спортивном арбитражном суде будет завершено после того, как стороны урегулируют вопрос судебных расходов. Следующее, что предстоит сделать, провести аудит РУСАДА. Это должно произойти в этом году, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Новости футбола. «Спартак» объявил об уходе из команды 35-летнего нападающего Антона Заболотного, который выступал за красно-белых с лета 2025 года. Кроме того, «Спартак» предложил футбольному клубу «Сочи» 1 миллион евро за трансфер вратаря Александра Дегтева, сообщает «Метарейтингс». По информации источника, сочинцы еще не приняли окончательного решения по поводу будущего 21-летнего голкипера. Роналд Куман покинет пост главного тренера сборной

28 градусов тепла обещают синоптики. Вечером пойдет дождь, возможно, гроза. В Петрозаводске 23 градуса со знаком плюс без осадков. В Уфе столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24, небольшие дожди. В Нижнем Новгороде 27-29 тепла и без осадков. В Ростове-на-Дону тоже сухо, там 34 жара. В Нальчике плюс 27-29 градусов тепла. Вечером дождь и гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью 15-17 тепла, днем до плюс 26. Ветер северо-восточный, слабое атмосферное давление будет выше нормы. В столице небольшая облачность без осадков. Ночью 16-18 тепла, днем до плюс 28, по области до 31 градуса. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и останется в пределах нормы.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Вообще-то я советую всем молодым политикам, делающим первые шаги в большую жизнь, постарайтесь понравиться этому человеку. Потому что, когда пройдет время, вы отправитесь на покой, он обязательно напишет о вас книгу. И то, в каком свете вы будете мне представлены, зависит не только от ваших деяний и поступков, но и от симпатии автора. Но это шутка. Я всей души в нашей студии приветствую самого бескомпромиссного, тонкого и думающего журналиста, писателя Леонида Млечина. Здравствуйте.
2: Очаровательная девушка. Ну, я же не могу не посмотреть на нее. Я проводил ее взглядом. Вернулся к книге. Входит следующее. На журфаке девушек-то было море.
1: А красивые какие были.
2: Ну, конечно. Но я сообразил, что делать. Так. Я познакомился с библиотекаршей. Была тоже очаровательная девушка. У нас был роман. И она мне эти книжки просто давала на дом. Я читал. Благодаря этому я сдал экзамен и закончил журфак.
1: Из читального зала?
2: Да.
1: Как вам не стыдно?
2: Ну, это же ради дела. Я же не для... Это же я для того, чтобы хорошо сдать экзамен.
1: Ну, да.
2: Ради дела,
1: конечно,
2: надо идти на всю.
1: На всю, естественно.
2: В нашей профессии, конечно.
1: Ну, и последнее, это правда, что несколько раз вы печатались в эротическом журнале «Пентхаус».
2: Да, я писал эротические рассказы, да, они их издавали. Да, они издавались, эротические повести. Даже какую-нибудь мне переводили за границей, там, каких-то сборников.
1: Вы, Леонид Млечин, человек, который знает о нашей истории все.
2: А я вообще-то, на самом деле, по главной, основной профессии писатель-детективщик. Ну, в детективе эротические мотивы должны быть.
1: Всегда.
2: Из этого нету в жизни. Конечно.
1: Только Штирлиц у нас.
2: Ну, это просто отрезали, Леонид Семенович. Вот, поэтому это совершенно для меня было естественно. А мне кажется, это такая важная сторона жизни, любовь между мальчиками и девочками.
1: Конечно.
2: Так хочется это приветствовать, конечно.
1: Ну, хорошо, Леонид Млечин, переходим к делу. Значит, в детстве вы мечтали стать героем Советского Союза.
2: У меня было несколько таких желаний. Я хотел быть машинистом в поезде дальнего следования, потому что рос у железной дороги, прожег глазами поезда, это было написано «Москва-Владивосток», «Москва-Хабаровск».
1: Вот это где-то вы жили?
2: Ну, жили вот на северной железной дороге, и они уходили туда куда-то, особенно вечером, в дымку какую-то, и такая была романтика, там были вагоны, горел свет, я представлял себе, эти люди, скоро они доберутся до Владивостока, как бы мне хотелось совершить это путешествие. Потом я хотел, естественно, быть милиционером.
1: Ну, это понятно.
2: И, да, я хотел быть военным, разумеется, и куча всяких других интересных желаний было. Но военным больше всех на самом деле хотелось быть.
1: А героем-то хотелось?
2: А героем не хотелось, потому что мама меня отправляла сдавать белишко в стирку.
1: Так.
2: Стоял, по тем временам все очень дешево, но стояла огромная очередь. Вот я стоял в этой очереди тоскливо, а там ребята уже в футбол играют и ждут меня. И думаю, как бы побыстрее. А там пустая стена, и на ней только было написано «Герой Советского Союза», там «Герой социалистического», без очереди. Я думал, была бы у меня золотая звезда, я бы сейчас быстро сдался и уже с ребятами бы играл в футбол.
1: Какая интересная мысль. Ну, это уже все в прошлом. Значит, свой первый материал в газете «Пионерская правда» вы посвятили Семену Будённому.
2: Меня отец взял на встречу с Семеном Михайловичем Будённым. Я учился в 9 классе.
1: Подождите, а кто у нас был папа?
2: Ну, я из журналистской семьи. Мой отец был одним из в ту пору одним из руководителей литературной газеты, очень популярной в ту пору.
1: Ого!
2: Вот. И Семен Михайлович, вот так вот мы сидели, он мне книжку написал. Я написал заметочку в «Пионерскую правду», отправил по почте. И я не знал ее публикации, потому что я уже вышел из «Пионерского»,
1: ну,
2: писал,
1: да,
2: «Комсомольскую правду». Вдруг к нам в школу. Я подписался, Л. Млечин, значит,

0: ученик 9 Б-класса 16-й школы города Москвы. К нам почтальон стал сумками таскать письма со всей страны. И я понял, что такое журналистика, которая находит отклик.
1: А какое впечатление на вас произвел этот бравый...
0: Маршал?
1: Да.
0: Он сидел под картиной, на котором был изображен верхом на лошади рядом со Сталином. И я представлял себе, да, эту значимую фигуру. Ему было тогда за 90 лет, 93, по-моему, ему исполнилось, и... Он все еще был в форме. В реальном смысле он был в маршальской форме сидел и в переносном смысле был в форме.
1: А скажите мне, а вот в чем секрет долголетия у политического? Что его не тронули, не тронули его семью?
0: Ну, счастье. Мы всегда ищем логику какую-то объективную, а человеческий фактор имеет ключевое значение. Знаете, с годами, если всерьез говорить, я стал понимать, что роль личности в истории значительно больше, чем мы в советские особенно времена привыкли воспринимать. Ну, например, не было бы Адольфа Гитлера, не было бы Второй мировой войны.
1: Да. Вот.
0: И со мной начинают сразу спорить, да нет, был бы кто-то другой. Я говорю, не было бы его, и не было бы Второй мировой войны. Вы представляете себе, какой был бы мир? Был бы не Николай II немножко другим человеком, не было бы февральской революции, сохранилась бы Российская империя. Мы сейчас с вами, вот сейчас бы, жили бы в Российской империи с населением примерно в 400 миллионов человек, в границах 913 года. Никто бы от нас не ушел, потому что от добра добра не ищет. Россия была на подъеме, она входила в пятерку самых развитых государств мира в промышленном. И это было только начало развития. Вот он был бы чуть-чуть другим человеком, и мы бы жили бы в другой стране. Не было бы в Питере в 17-м году Ленина и Троцкого, не было бы Октябрьского переворота. Тоже жизнь пошла бы.
1: Слушайте, а коль пошел такой разговор, расскажите мне, а в чем секрет большевиков и Ленина? Самая малочисленная партия. Захватили власть и удержали ее.
0: Ленин был самым талантливым политиком всего мира 20-го столетия. Более талантливого политика не было. Человека, который так точно чувствовал настроение в обществе и понимал, что нужно сейчас, это первое. Второе, у него не было никакого тормозного пути. Знаете, вот как там какой-то крупный корабль начинает разворачиваться, медленный путь. И политики тоже, они какой-нибудь лозунг выдвинули. Потом, как от него отказаться? Ленин мог изменить это просто в полсекунды. Если он чувствовал, изменяется настроение людей, надо действовать по-другому. И, кроме того, ему несложно было пообещать то, что люди хотели. Вне зависимости от того, можно это дать или нет. Он был талантливейшим человеком, а Троцкий был талантливейшим организатором. Вот они в четыре руки это сделали. Не было бы того и другого, не было бы Октябрьского переворота. Мы бы с вами сейчас в учебниках, где-то была бы сноска, там, Владимир Ильич Ленин, Ульянов, там, социал-демократ и так далее.
1: Так, Леонид Ильич, мы еще вернемся к этим замечательным людям. А пока о вашем детстве. В школе плохо учились.
0: Мне, во-первых, было до 9 класса. Мне было крайне неинтересно, это первое. Второе, у меня большие трудности с естественными науками. И знаете, я вам сейчас объясню. Вот я где-нибудь бываю, и не знаю, куда мне идти. Я звоню жене и говорю, знаешь, я стою вот здесь, вот мне, а нужно туда. Мне куда, налево или направо? Она говорит, тебе налево, иди, потом повернешь.
1: То есть навигатор
0: направо.
1: Такой?
0: Да-да-да. Причем это даже в других странах происходило, когда я был в командировках. Она мне объясняла, куда идти. У меня трудности с геометрией, у меня трудности с математикой.
1: С географией,
0: с физикой, там, с географией. Ну, в общем, у меня большие были трудности. И моим родителям в 8 классе так вызвали в школе, сказали, ну, подумайте, может, какой-нибудь там ПТО отдадите ребенку. Ну, как-то...
1: Кстати, неплохо.
0: Ну, какую-то, да, ну, хотя бы профессию, а то что он у вас такой,
1: да.
0: Бестолковый? Ну, родители не прислушались и отдали меня в гуманитарный класс. Была тогда, в Москве такой был создан гуманитарный класс в 16-й школе. Я попал в другое окружение с другим преподавателем гуманитарным, блистательному преподавателю литературы и нашему классному руководителю, конечно, увлекшему меня всем этим. И это было огромное дело. Преподаватели, естественно, были к нам крайне благожелательны. 25 мая, это последняя линейка, мне почему-то поручили выступить со словом. Я обратился вот к преподавателю математики, физики, химии. Я извинился за то, что мы были так невнимательны, были такими плохими учениками. Учитель математики заплакал. И когда я пришел к нему сдать математику, он сказал, все. И пятерку поставил. У меня стоит по математике пятерка в аттестате. Просто потому, что...
1: Умеете выражать.
0: Просто потому... Нет, просто потому, что он, видимо, хорошо был искренен. Да.
1: А вот мама Ирина Владимировна, вот как она относилась к к своему непутевому сыну, наказывала?
0: Ну, я думаю, она сейчас слушает. И
1: я
0: она,
1: знаю, да.
0: Она иногда меня наказывала. Это было, меня ставили в угол, когда я был совсем маленький, да. Меня ставили в угол, это было наказание.
1: Такого нежного мальчика?
0: Нет, нет, очень строго, потому что, ну, в общем, ожидали большего.
1: Ну, да. Слушайте, я понимаю, что это, конечно, не мое дело. Ваш был очень замечательный.
0: Да, конечно.
1: Виталий Александрович?
0: Да, конечно.
1: Прекрасный журналист.
0: Знаете, я должен сказать, что я абсолютно счастлив семьей. Я живу наследством своей семьи, духовным, и по сей день. Ну, скажем, мой дедушка обладал, среди прочего, талантом разговаривать с ребенком на самые серьезные темы. Я еще в школу не ходил, мы с ним вечером гуляли. Он мне рассказывал про революцию, про гражданскую войну, участником которых он был. Он там под командованием Фрунзе брал Крым, с Фрунзе разговаривал. Мне Фрунзе как родной. Я когда писал книжку для Жизела Фрунзе, он мне был как родной, я понимал, о ком идет речь. И он умудрился мне так точно и ясно все это рассказать, что сформировал мои представления об этом. Мама моя занимается всю жизнь немецкой литературой, она доктор наук, специалист по германской литературе 20-го столетия. Не только дала мне все это прочитать, всю немецкую литературу, которая посвящена и всему тому, что было после Первой мировой войны и после Второй мировой.
1: А это непростая литература.
0: Конечно, она очень жизнеобучающая. А отец мой, да, он был выдающимся журналистом, я на его примере учился журналистике. Кроме того, он был на партии на работе, он был в молодые годы помощником первого секретаря Московского горкома партии, и он мне объяснял механизмы партийной жизни, что позволило мне потом достаточно точно рассказывать о советском обществе, о взаимоотношениях и так далее, что на самом деле непросто. Я помню, мне какой-то один видный партийный деятель про кого сказал, что он понимает в нашей жизни, он же в райкоме не работал. И правильно сказал, если ты не работал в райкоме, то
1: и
0: ты все-таки, жизнь не...
1: Леонид Ильич, вы отошли от ответа, ведь он был отчим, Виталий Александрович.
0: Он любил меня как сына, я любил его как отца. И формальности не имел никакого значения.
1: Еще я знаю, что ваша мама и он долго добивали свое счастье.
0: Да, это все на моих глазах происходило, но это был такой союз очень любящих и понимающих людей, что на меня тоже произвело сильное впечатление. Я говорю, что я счастлив абсолютно вот своей семье.
1: Слушайте, а это правда, что у вас находятся дома архивы Брежнева?
0: Ну, слава богу, что они ко мне попали, потому что они должны были погибнуть на мусорной свалке, куда их выбросили.
1: Как?
0: Мне, ну, так вот, мне позвонила одна знакомая, замечательная журналистка, и говорит, слушай, у меня дома архивы Леонида Ильича Брежнева, мне не нужны, а тебе надо будет...
1: Интересно. Вот его личные архивы?
0: Да, ну, сейчас вот я вам расскажу. Я не поверил, ну, думаю, как-то неудобно. Я приехал, она открывает дверь, я вхожу, и в коридоре вижу хорошо знакомые мне папки управления делами ЦК КПСС. Открываю первую из них. Да, это личный архив Леонида Ильича Брежнева, который собрали, сложили, отправили к нему домой, а когда там внучка продавала квартиру, то все выбросили. Хорошо, что кто-то собрал, это попало ко мне, не пропало.
1: Слушай, а почему, да, а почему такое горе было у Галины Брежневой? Почему так не сложилась ее жизнь?
0: Ах, она несчастная, она была очень хорошим, милым человеком. Родители были виноваты. Она полюбила человека, который был сильно ее моложе, Кио.
1: Игорь
0: был,
1: Кио, да.
0: Да, было сильно ее моложе. Она любила его, потому что у меня письма есть, которые она ему адресовала.
1: Письма?
0: Да, это абсолютно любовные письма.
1: И что она там пишет?
0: Она пишет, я тебя люблю, когда мы с тобой встретимся, мы должны сейчас пока, нельзя говорить о наших отношениях там и так далее. Они сколько-то времени скрывали. А потом все-таки они поженились. Ну, я себе представляю, конечно, Леонида Ильича Брежнева, его жену в то время, как это так, дочка может выйти замуж, ну, да, старше, но не моложе. Они сломали этот брак и сломали ей жизнь, не понимая этого. Потому что дальше вокруг меня были мужчины, которые видели в ней дочку Леонида Ильича Брежнева, а не замечательную женщину, которой она была. Она в первом браке вышла за человека, у которого было двое детей, ухаживала за ними, заботилась.
1: Я знаю.
0: Она была замечательная.
1: Это были дети Милаева, Евгения.
0: Да, конечно. Она их воспринимала как собственных детей. Не всякая девушка так поступит.
1: Она молодая была, яркая.
0: Она была замечательная, совершенно невиновная во всем том, что ей приписывают. Другое дело, что потом все покатилось под откос. Но ее вины в этом нет никакой.
1: Слушай, а что вас поразило больше всего в образе самого Брежнева?
0: Он значительно более объемный и глубокий, чем мы себе представляем. Он человек, который хотел учиться и мечтал учиться. Значит, сколько-то проучился в родных местах, потом поехал в Сибирь, потому что там была работа. Из Сибири поехал в Москву учиться. Но уже трудно было, уже семья, ребенок на руках, значит, поехали в родные места. А тут его уже стали сразу поднимать на партийную работу. Он не выучился. Он был человеком очень талантливым. прекрасно разбирающимся в людях. В нем не было ничего дурного, никаких комплексов, никаких вот обид на все человечество и так далее. Он искренне хотел жизнь людей сделать лучше. Другое дело, мог он это сделать, не мог, понимал он, как это можно сделать. Но в нем была такая душевная доброта, которая имела большое значение. Он был очень работящим человеком. Мы просто его помним, уже бы жил его больным. А когда он в Казахстане работал, все, вторым секретарем, он первым на подъеме Целины, мне там рассказывали, кто с ним работал. Он там в обморок падал дважды от усталости тяжелой. Потому что Казахстан же это огромная страна на самом деле. И вот он летал из одной области, из одного края, в ту пору, в другой край. Просто от усталости падал в обморок, в больницу возили. Потому что перерабатывал.
1: Так, Леонид Млечин, вернемся к вам. Значит, первый детектив назывался «Хризантема пока не расцвела».
0: Да, это правда, да.
1: Политический детектив о шпионской деятельности западных спецслужб.
0: Точно, в Японии дело происходило. Я же японец, по-моему.
1: Ну да, я знаю.
0: В Японии дело происходило.
1: А кто вас допустил до секретных архивов?
0: А ничего, никаких не надо было секретных архивов. Это же детектив. Это же шпионский детектив. Это все твоя фантазия.
1: Ой, да ладно.
0: Это ты ходишь вечером. И чем, когда начинает смеркаться, то ты начинаешь видеть какие-то фигуры, они потом оживают, начинают действовать. Я потом, да я думал, что это у меня только, я потом, когда прочитал булгаковский лучший роман, театральный роман, там он описывает, он себя там описывает, драматург, он тоже описывает, как эти фигурки у него в комнате оживают, его герои начинают действовать. Так и у меня в глазах вот появляются эти люди, они начинают жить своей жизнью, и ты пишешь детектив.
1: А вот смотрите, вот вы действительно хороший драматург, хороший писатель. Когда вы пишете, все время есть нерв, все время есть интрига, все время есть конфликт.
0: Да, но я твердо знаю, что, конечно, ты должен сразу заинтересовать и заинтриговать читателя, зрителя или слушателя.
1: А вот скажите, если вдруг хочется очень заинтересовать, вы можете пойти против исторических фактов?
0: Можно начать с чего-то, потом сказать, ну, это версия. Я почему ее? Потому что изложил, потому что эта версия, она, на самом деле, я про нее все думаю, что все было так, а все было на самом деле по-другому. Да, можно, но только не забыть вот вовремя сказать, что это версия, или это придумка, это миф на самом деле.
1: То есть вы не можете идти против прав, да?
0: Нет, нет, это нельзя ни в коем случае.
1: А в советское время шли?
0: Знаете что, я в советское время писал про японский милитаризм. Он, конечно, был тогда не такой уж масштабный и сильный, но он был, и, может быть, я сгущал краски. Но краски были, поэтому нет-нет, я...
1: Знаете, в чем дело? Совсем недавно у меня был такой долгий протяжный разговор с нейропсихологом Татьяной Черниговской. Я у нее спросил, а вот что больше всего разрушает человека? Его психику, тело, мозг? И она вдруг четко ответила – ложь. Даже ложь не по отношению к миру, а по отношению к себе. Я вот знаете, о чем думаю? А значит, наша страна СССР была обречена...
0: Ой, это один из самых сложных вопросов. Вчера со мной один издатель вел разговор, не напишу ли я книжку о распаде Советского Союза специально. Эта тема одна из важнейших. Очень трудно ответить на этот вопрос. Я думаю, что если бы не Михаил Сергеевич Горбачев стал в 1985 году руководителем партии, то, возможно, Советский Союз существовал бы и по сей день. Жесткий режим может преодолевать, как мы видим в мире, и большие экономические трудности. Другое дело, как какой был бы там уровень развития экономики и все прочее, но вполне возможно, Советский Союз существовал бы и по сей день, да?
1: То есть опять роль...
0: Мы вот не отдавали себе в этом отчет.
1: А вы часто врете себе вот сейчас?
0: Нет, к сожалению, потому что...
1: Почему к сожалению?
0: Ну, потому что иногда надо было бы, а я человек очень слишком реагирующий на всякое и переживающий, поэтому иногда лучше было бы себе что-нибудь соврать, успокоить, пойти спокойно спать. Но не могу, к сожалению, вот и весь ужас.
1: А вот ваш дедушка Владимир Михайлович, вот он воевал за советскую власть, перекобрал, а потом... Расчаровался.
0: Да, у него это в записках я нашел, я издал сколько мог. Для него коллективизация и раскулачивание были чудовищным ударом. Он был уполномочен ЦК партии в Брянской губернии. И когда он видел, как детей увозили туда, в Сибирь, вот у него в записках есть, я понял, что я не на той стороне, или нет, я сейчас точно могу, в общем, не за то сражался. Потому что вот это было невыносимо. Когда детей куда-то выгоняют и разрушают дом, это было для него чудовищно.
1: И он продолжал жить?
0: А вот ему поделать было ничего нельзя, потому что времена были тяжелые. У него тоже это все в записках есть. Исчезло то ощущение счастья и радости, с которыми он участвовал и в революции, и в гражданской войне, и в строительстве социализма. И у него было вот это ощущение. Оно, да, исчезло. Он исполнял свой долг профессионально. Он занимал важные должности. Он руководил Московской театрально-зрелищной цензурой, то есть ни один театр, ни одна песня не звучала в Москве без его разрешения, а потом руководил театром, который сейчас называется театром Маяковского, тогда был театром революции.
1: Ого.
0: Вот, и у него была насыщенная жизнь, ну, вот... Там внутри, конечно, у меня было вот это ощущение.
1: А где ваш партбилет?
0: Партбилет у меня дома лежит вместе с учетной карточкой. Я еще успел ее получить.
1: Да ладно.
0: Я собиратель исторических документов. Я успел получить учетную карточку. Тогда после распуска партии это можно было сделать.
1: Скажите мне, а зачем надо знать историю? Правильную историю своего государства.
0: Ой, вот теперь это мне становится совершенно очевидно. Раньше просто мне казалось, что это безумно интересно и как бы нелепо не знать. А теперь я понял главное. Мы сформированы прошлым. Мы такие, каким было прошлое. Не понимаешь прошлое, не понимаешь сегодняшнее. Не сознаешь, что в тебя заложили, не понимаешь, как ты поведешь себя сейчас. То есть это так важно. Посмотрите, что в мире творится. Люди воюют, государства воюют друг с другом из-за истории. Из-за того, что когда-то чего-то не поделили, не так провели границу или еще что-то. И во всем мире чуть не все конфликты порождены историей. Мы вот к Первой мировой войне относились всегда без всякого вообще уважения, что ужасно с моей точки зрения, потому что русская армия сыграла там колоссальную роль и не терпела, кстати, никаких поражений, как мы себе предполагали. Ну, какие-то были неудачные битвы, но поражения не было. А все конфликты, не знаю, сейчас на Ближнем, в Среднем Востоке, это порождение Первой мировой войны. Распались империи, и нам всегда казалось, распались. Как это хорошо? А мы теперь видим, ничего хорошего нет. Возникли государства, которые плохо поделили землю, которые ненавидят друг друга и сражаются друг с другом вот уже 100 с лишним лет из-за Первой мировой войны.
1: А ведь нас предали тогда.
0: Нет, нет, это мы сами во всем виноваты. Я хоть просто хочу на всякий случай сказать, что там все Николай II плохой был главковер. По Николаю II немцы не до Волги, не до Москвы, не до Питера, не до Киева. Никуда не дошли. Могилёва была ставка всю, пока был главковерхом Николай, была всю войну. Немецкий сапог, русскую землю. Тогда не топтал. Кто-то мне сказал, ну, чего ты говоришь? Потому что скорости были не те. А я скажу, что немцы до Парижа, что в 40-м, что в 14-м дошли за одно и то же время. А сюда не дошли, потому что Николай II был на своем месте. Были выдающиеся военачальники. Была выдающаяся армия, подвиг которой мы забыли. Просто в силу того, что большевики называли эту войну империалистической.
1: Да.
0: Не знаю, как сейчас, у нас там полторы страницы в учебнике было посвящено огромной, важнейшей войне с важнейшими последствиями.
1: Кстати, о Николае II. Ну, в принципе, мне понятно, почему убили его семью и его. Это такая, знаете, шекспировская история. Ленин мстил за брата. Ну, это мне так кажется. Но я о другом. А почему Николая II не спас его двоюродный брат, король Англии?
0: Потому что они смертельно боялись революции. На территории Англии оставался большой экспедиционный корпус, который надо было бы отправить на фронт, туда на фронт. Они держали его дом, потому что боялись повторения революции.
1: У себя?
0: Конечно. Все говорят, это только у нас была революция. Нет, все государства, участвовавшие в войне, были на взводе. И кое-где революции произошли, в Германии произошла тоже. Боялись страшно они в Лондоне, что это произойдет. И никак не хотели никого возбуждать, каких-то левых, что они сейчас привезут сюда русского царя. Вы просто боялись
1: вот
0: за себя, конечно. Страстно боялись, и все.
1: Но я увидел, что вы не очень согласны с моей версией по поводу смерти за Александра. А почему убили Николая II? За что?
0: А пусть все очень просто, потому что гражданская война – это самая страшная беда, которая произошла с нашей страной в 20 веке. Кто-то скажет, ну как, Великое Отечество погибло больше. Да, Великое Отечество погибло больше, но Великое Отечество был фронт и тыл. В тылу тоже было сложно и трудно, но никто друг друга не убивал. А гражданская война была катастрофой, охватившей всю страну. Тонкая пленка цивилизованности слетела, и произошло что-то чудовищное. Ну, Господи, кто читал «Тихий Дон»? Шолохова тут должен был на это обратить. Мы просто его в юности читали как такой авантюрный роман, там любовь. А там все описано до деталей, повторять которые я просто не могу. Чудовищно. Он описывал, что происходило с людьми, и что люди одни делали другим, соседям, братьям и так далее. Поэтому убить семью вместе с детьми ничего не стоит. Все, с них слетела эта пленка. И все, они были готовы на все. Почему не убить? Убил. Ему делали фильм отдельный про брата, про Михаила Александровича, которому Николай хотел передать трон, как его убить. И там убийца его там потом рассказывал. Я что, нет, я его убью обязательно. Как это? А вдруг ты белые сюда придут, и мы их знаем? Нет, нет, я его убью обязательно. То есть это, он считал, что это правильно. Его их вывезли за город и убили просто. Я говорю, гражданская война – чудовищная трагедия, чудовищная.
1: Так, Леонид Плечин, предлагаю вернуться к чему-то более приятному. Значит, супругу нашли на рабочем месте.
0: Ну, конечно, а где еще
1: мог встретить? Ну, как не стыдно, а?
0: Где
1: Но еще... есть пословица русская, никогда не надо любить там, где живешь, и там, где работаешь.
0: Нет, для человека, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,
1: да.
0: 52 недели в году, я же в отпуске никогда не был. Я был один раз после окончания факультета. Меня родители взяли тогда. Вот, жизнь на работе, и тебе интересно с теми, кто понимает, о чем идет речь. Мы вдвоем пришли, мы в один день фактически пришли на телевидение,
1: так.
0: ничего не понимая, как
1: угу.
0: это дело. И мы вдвоем и создали эту программу. Я без нее бы не справился, бы не потянул, потому что у нее есть вот такой божий дар важный. Она видит, она создатель программы. Я всего лишь исполнитель, она создатель.
1: То есть она начальник?
0: Она начальник, естественно. Но она еще, она видит, она понимает, как это надо делать. Она видит художественное решение и замечательно подбирает кадры.
1: Прекрасный. Слушайте, а дома тоже, да?
0: Естественно. Я вообще за матриархат.
1: Да?
0: Когда?
1: Слушайте, а то, что у вас кровать находится рядом с рабочим столиком, это хорошо или плохо по фэншую?
0: Это катастрофа, потому что весь путь на работу занимает два шага. Ноги в тапочке, два шага сделать. Я очень ленивый еще по природе. У меня два движения. Утром сел, встал, вечером встал. Сейчас, конечно, годы у меня уже не те. 12 часов я работать не могу, понимаешь, это катастрофа. Но свои 9-10 отрабатываю.
1: Вы знаете, хочется, конечно, вернуться в глубокую историю по поводу крепостного права, поговорить по поводу Крымской войны, которую мы проиграли. Скажите, а почему мы не пошли по пути Китая? Вот мы СССР тогда.
0: Это очень просто. У нас китайцев очень мало.
1: Это да.
0: Знаете,
1: согласен.
0: Когда мы смотрим на Китай, на китайскую реформу, мы не понимаем одну очень важную вещь. А китайскую реформу Дэн Сяопин начал в феврале 1978 года на третьем пленуме ЦК КПК. Сколько прошло лет после того, как коммунисты пришли к власти? Это был конец 1949 года.
1: Да.
0: Еще живы были люди, которые привыкли всю жизнь запахивать, заниматься тяжким крестьянским трудом. В Китае он особенно тяжел, потому что там заливное рисоводство. Кто видел, тот понимает, что это такое. Это всю жизнь по колено в воде и согнувшись в три погибели. Это тяжелейший труд. И все эти люди были. Если бы у нас через 20 лет после Великой Октябрьской, в 1937-1938 году, решили бы вернуться к реформам, какие, как у Дэн Сяопин, у нас бы тоже все получилось. Дэн Сяопин свои реформы усвоил, между прочим, когда был здесь, в Москве, проездом из Франции, он возвращался к себе. Он здесь некоторое время учился. Это было время НЭПа. И он увидел, что прекраснейшим образом при политическом руководстве коммунистической партии можно создавать рыночную экономику, и люди будут счастливы в этом участвовать. Он это все увидел, привез с собой, и как только открылась возможность, что он это сделал, какое было его первое решение? Он сказал крестьянину: друг мой, значит, смотри, вот столько-то ты сдаешь зерна государству, остальное все твое продавай. И в один день эта страна изменилась. Дело в том, что у меня есть друзья-китаисты, которые работали в нашем посольстве в Пекине. Они рассказывали о Китае до реформы. Это просто две разные страны. Вот люди сидят и ничего не делают. А на следующий день, ну буквально, они стали запахивать. Почему? Потому что они могли заработать. Я когда первый раз поехал в Китай, бог знает, давно было. Меня там партия принимала, водила по району, мне интересно было. Помню, с каким-то я разговаривал, бригадиром одним. И я его спросил, вот когда первые деньги заработали, что вы купили? Я думаю, по тем временам, видеомагнитофон, там сейчас. Он говорит: как? Когда первые деньги заработали, мы с соседом купили подержанный грузовик. Я так удивленно спрашиваю: а зачем? Как, зачем, говорит он? Я 8 часов на совхоз отработал, а потом 8 часов еще на себя. Вот и все. Он, во-первых, 16 часов работал, во-вторых, он думал только о работе, у него не было никаких отпусков, никаких выходных, это все, он ничего не понимал. Он понял, что он должен работать, запахивать, кормить семью и двигать ее дальше. И у него уже был дом такой классный и так далее. Вот что такое. Были еще вот эти вот замечательные крестьяне наши. А у нас, в результате, раскулачивание. Тогда и сильно прорезали, а потом еще прошли поколения. Если человек работал в совхозе, то это вообще была беда. Что такое совхоз? Зарплата тебе все равно.
1: Да.
0: Хорошо ты работаешь, плохо, зарплата тебе полагается. И все, и у тебя пропадает это желание трудиться. Ну вот кто крестьянский труд, понимаешь, что это такое? Это надо там в 4-5 утра пойти подоить коров и так далее. Все это. И у тебя весь день, ты только об этом думаешь. А тебе говорят: нет, у тебя 8 часов рабочих. Ну, 8
1: то
0: часов.
1: То есть советская власть нас развратила.
0: Конечно. Они просто этого не понимают. Они даже из лучших побуждений действуют.
1: Ну да.
0: Ну вот китайский пример показывает, как надо.
1: А скажите мне, историк Леонид Млечин, а это правда, что товарищ Сталин хотел в конце своей жизни провести какую-то мегареформу?
0: Нет. Нет. В конце жизни, я должен сказать, когда человек уже много лет не очень хорошо себя чувствует, никакие мегареформы никто проводить не собирается. Нет-нет, возраст, к сожалению, сказывается. Как это, как с Юрием Владимировичем Андроповым. Ведь мало кто отдает себе отчет о том, что когда он был избран, он был тяжело больным человеком. Его на гемодиализ все время возили. Кто понимает, что это такое, сознает, какая-то болезненная, тяжелая, опустошающая процедура. Ну какие тут реформы, когда ты страдаешь просто целыми днями? Нет-нет, реформы, конечно, это дело людей здоровых и помоложе.
1: Рождение сына как на вас повлияло?
0: Ой, это такой праздник был. Вот это счастье. А у меня теперь же внуки. Вот дедушка
1: быть. Поздравляю.
0: Спасибо большое. Я дважды дедушка Российской Федерации. У меня и внук, и внучка. Все. Вот это счастье настоящее. Причем дедушкой даже еще лучше, чем с отцом.
1: Почему? А, ответственность не
0: то. Конечно. Ты просто приезжаешь к внукам. Это чистое счастье. Садишься на диванчик и смотришь на внука. Ну, это просто счастье.
1: А почему он выбрал вашу профессию?
0: Ну, трудно быть Млечиным и не журналистом.
1: Да, это точно. Почему не верите в Бога?
0: Ну, я вырос в коммунистической семье.
1: Ну и что? Я тоже.
0: Это было очень... Нет, это было невозможно. Все представления в семье были сформированы, как это ни странно покажется, коммунистическими представлениями о жизни. В лучшем смысле этого слова. И какой-то Всевышний там...
1: Не... То есть места там ему не было?
0: Вот, да, я с большим... Я на самом деле очень интересуюсь теологией. Угу. И даже писал на теологические темы, потому что есть очень важная тема, с которой сталкивается это, в церквах, это... Все авраамические религии с этим столкнулись, христианские в первую очередь, со сложностями, связанными с событиями 20-го столетия, объяснением, почему Всевышний это мог допустить и так далее. Это очень интересные теологические дискуссии, я слежу за ними и сам даже в них участвую. Это очень важно, вне зависимости от того, веришь ты или не веришь, надо осознавать, что очень многие в это верят, и надо понимать людей верующих, понимать, что ими руководит, почему. Это очень важно.
1: Но ведь вы все равно должны верить в справедливость. Всевышнюю.
0: Ну, я исхожу из того, что если Всевышний создал человека, то он точно заложил в нем понимание того, что есть что, что есть добро и что есть зло. Поэтому всякое нарушение есть преступление. Человек, который совершает, знает, что он это делает.
1: Да.
0: Особенно верующий человек должен это осознавать. Я просто иногда грущу смотрю, что многим кажется, что достаточно вот соблюдать только какие-то правила.
1: Да-да-да.
0: А на самом деле подлинная вера требует очень глубокого изучения религиозных текстов, это понимания того, изучения, проникновения и освоения. Это ты должен исходить из этого всего, что сказано Всевышним. Это очень важно.
1: Скажите, что вас сейчас интересует больше всего?
0: Я продолжаю вникать вот в историю начала 20-го столетия, потому что...
1: То есть все-таки вас это задело?
0: Да, конечно, это безумно интересно. Я пытаюсь все время понять, вот как это могло бы быть, почему это произошло так, а не иначе, что двигало отдельными людьми, которые понимали, что они вот делают не то, а все равно, почему личные убеждения брали вверх. Вот это безумно интересно. И потом от этого я понимаю, это же моя, ну, история моей семьи. Это же не просто такая история.
1: Я понимаю,
0: вот с моей семьей произошло что-то, потому что вот эти люди поступили так или иначе. Мне безумно интересно. Я пытаюсь в этих людей проникнуть и понять их.
1: А как Хрущев пришел к власти?
0: Никита Сергеевич Хрущев был одним из самых природно одаренных политиков. Мы просто его вот эту вот там, с кукурузой в руках принимаем всерьез. Это маска была, это была роль, которую он играл, потому что он начинал в публичной политике, на митингах, где надо было завоевывать сердца. Он был очень хладнокровным, холодномыслящим и точно трезво рассуждающим человеком, который так себя вел только на публике, но никогда не в кабинете, никогда при принятии решений. Он был очень одарен, он был умнее тех, кто ему противостоял, значительно динамичнее. Поэтому он их просто всех и одолел, и в голову не приходило, что он такой умелый политик. Он
1: замаскировался.
0: Это была маска, которая он... Была такая роль, которую он играл. Ну, все это у политики. Угу. Знаете как? В политике это необходимо, потому что в политике нужна роль, нужна маска, как на Трампа, посмотрите.
1: Да.
0: Без этого ты не добьешься успеха. И потом истинное лицо тоже очень опасно показывать. А человек должен как-то отдохнуть, прийти в себя. Так что нет-нет, это он был умелейшим, талантливым, одаренным, природно одаренным политиком. Никто же его не за уши не тащил. Все сам.
1: А скажите, а если бы Берия удержался у власти, что нас ждало бы?
0: У меня есть даже текст на эту тему, да.
1: Что, серьезно?
0: Да, у меня есть книжка про Лаврентия Павловича, такая толстенная. Она начинается примерно с того, что Лаврентий Павлович Берия выступает на 20-м съезде партии. И там, что он рассказывает? Ну, я думаю, он действовал теми методами, которые он привык действовать. Других он просто не знал. Он был очень эффективным менеджером, потому что он действовал методами, которые другие не решались.
1: А что ждало нас бы?
0: Ну, вот он распространил бы это на всю страну. Да.
1: Масштабировал, как сейчас говорят.
0: Да, наверное. Он тоже был очень талантливый человек. Он был очень талантливый, он архитектором собирался быть. Если бы не революция, стал бы прекрасным архитектором, градостроителем, дома бы строил. Ну, вот так вот жизнь повернул, занялся не тем. Очень одаренный был человек тоже, очень одаренный.
1: Скажите, жить с одной супругой столько лет сложно или легко?
0: Это счастье. Я надеюсь, жена меня слышит.
1: Счастье? А как его сохранить, это счастье?
0: Ну, знаете, нас объединяет очень много, не только работ, мы по-прежнему работаем вместе, рука об руку, но очень базовое представление о жизни, это ключевое.
1: Но ведь ваше влечение к женщинам, оно же никуда не делось.
0: Я просто с удовольствием смотрю на них, как и смотрел в юные годы. Проходит, я...
1: А, то есть посмотрел и дальше пошел, да?
0: Конечно. Ты пошел на работу.
1: А там жена начальник.
0: Конечно.
1: Почему мы проиграли Крымскую войну в 19 веке?
0: Ну, знаете, проиграли такое довольно условное понятие.
1: Ну, понятно,
0: сражались,
1: да,
0: так, что они потом пожалели, что полезли на самом деле. Во-вторых, ну что же, их объединилось было много.
1: А как так произошло, что вдруг враги, Франция, Англия, они все были враги, и вдруг они объединились против нас?
0: Они объединились, потому что Россия становилась мощным государством, влиятельным и важным. А мы вот недооцениваем. Николая ведь Первого тоже недооценивал. У нас какой-то солдафон. Это не
1: палочник.
0: Так было. Да, на самом деле он был человеком очень преданным стране, очень патриотичным, который работал с утра до вечера. Он не отдыхал. Он гулял по городу, к нему можно было подойти, обратиться и заговорить с ним. Он боялся революции. И справедливо боялся. Ему говорили, ну, вот сам понимал, скажем, что надо бы с крепостничеством бы покончить. Но он боялся, что этот процесс придет к революции, а революция к разрушению государства. И смотрит, как воду ведь смотрел в определенном смысле. Но страна все равно крепла и развивалась. И у европейцев возникло это опасное ощущение, что надо это остановить. Это не в первый раз. Первая мировая война. Ведь на самом деле, началась потому что Германия видела, как развивается Россия, какой мощной становится русская армия и русский флот, и решили, что пока они еще могут, надо бы сейчас как-то обезоружить Россию, и тогда они, немцы, будут хозяевами Европы. Вот ведь был на самом деле главный движущий мотив начала Первой мировой войны. Сербия и все прочее были лишь предлогом.
1: Это повод, да.
0: На этом все можно было остановиться и поладить, и никакой проблемы не было. Нет, просто в генеральном штабе немецком исходили из реальности, они видели, что такое Россия в 1914 году. Понимали, какой она будет еще через 10 лет. Боялись не то, что на них Россия, боялись, что они утратят свое положение. И решили, что надо сейчас нанести удар превентивный, такой, предварительный, прежде чем Россия так вот по-настоящему станет уже вообще великой военной державой. Все.
1: Ну, скажите мне, а Леонид Млечин когда-нибудь чего-нибудь боялся?
0: Ой, я боюсь зубных врачей. Уколов боюсь, чудовищ. Ну, что вы? Я когда маленький был, у меня там еще тогда же не было никаких этих препаратов. Меня папа садил с кресла и держал в руках у зубного врача. Ужас какой. И сейчас боюсь.
1: А ведь страх – это хорошее качество.
0: Не знаю. Ужасно. А к зубному теперь приходится ходить все чаще.
1: Ну да, все чаще и чаще. Скажите мне, как вы относитесь к тому, что многие вас критикуют? Говорят, ну вот, опять Млечин, опять, значит, вот, особенно, вы знаете, активная определенная часть нашей аудитории.
0: Самое главное в журналистике, в телевизионной журналистике, это быть интересным. Я ведь не политик и не религиозный деятель. Я не увлекаю и не веду никуда. Я просто исполняю свой профессиональный долг. Я вгрызаюсь в какую-то тему, постараюсь ее понять, показать. И показываю. Я не делаю выводов. Это делает зритель, читатель или слушатель. Он может соглашаться, не соглашаться.
1: Но вас не задевает, когда...
0: Нет, конечно, нет. Это значит, что я рассказываю о чем-то интересном, что важно людям, что мы интересно, что возбуждает
1: что
0: их
1: задевает,
0: эмоции.
1: Да,
0: конечно. Я очень благодарен, когда у меня какие-то ошибки находят. А такое бывало. Несколько раз у меня были неточности, я с благодарностью это всегда воспринимаю, исправляю сразу же, да. У меня было такое несколько, просто я не знал. Чего-то не знал, положился на какие-то недостаточные источники. Вот это я всегда очень, за это я очень благодарен всегда.
1: Ковид сильно ударил?
0: Да, конечно. Страшная история.
1: Она была рядом?
0: Конечно, да. Жена очень заботилась обо мне, да.
1: Я про смерть?
0: Вы знаете, я звонил иногда друзьям, и там кто-то рассказывал, что я вот, ты знаешь, там вот только что меня вот там был, сняли с аппарата искусственного дыхания. Это прям было, да, страшно было слушать. Как кого-то потеряли.
1: Вы знаете, конечно, вы очень счастливый человек, потому что у вас жива мама.
0: Да, только что отметили 91-летие ее, конечно. Мама первый читатель моих рукописей. Все, что я пишу, я отдаю ей.
1: Господи, редактору. Бедная женщина.
0: Она, нет, она с удовольствием. Мама моя же профессиональный редактор, ну, высочайшего, да, уровня. И она вычищает там кучу всяких глупостей, которые я написал, правит. Она ей нравится, и я просто безумно благодарен.
1: Скажите мне, а ваш биологический отец, вы с ним поддерживали отношения?
0: Конечно, его тоже очень любил, он любил меня, конечно. Он тоже еще раз женился там, и все, конечно, да, не все.
1: То есть у вас есть сводные братья и сестры?
0: А у меня был, да, к сожалению, ушел в мир иной, трагически, эта история, да. Нет, я говорю еще раз, что я вот в своих родителях, бабушек у меня, к сожалению, не было. У меня была тетя, которая преподавала всю свою жизнь русский язык и литературу, была выдающимся преподавателем, с орденом, и все. Она меня учила русскому языку, когда я еще в школу не ходил. Кажется, чему-то научили, потому что среди там премий и наград у меня есть одна, которую я очень дорожу, за лучший русский язык на телевидении. Вот это я действительно очень дорожу.
1: Это хорошая награда.
0: Да, вот это. Я обязан своей тете, да, конечно.
1: Леонид, а можно один маленький вопрос? Вы знаете, ну, я жил тоже в советское время, и, честно говоря, мы, мальчики, не очень толерантно относились к ребятам-евреям. Ну, простите, ничего личного. Вам не доставало за свою национальность?
0: Вы знаете, нет, может быть, меня как-то судьба хранила, я не знаю. Всегда как-то я был в окружении друзей хороших.
1: Не-не, мы тоже дружили, но иногда...
0: Нет, нет, не знаю, нет, нет.
1: Я просто думал, когда мы станем одной большой общей нацией, народностью, российский человек...
0: Ну, вы знаете, что разные этнические предрассудки, они, к сожалению, свойственным людям и, в принципе, никуда не исчезают. Это тоже предмет моих размышлений, что мы вот одеваемся по-другому, у нас появилось, бог знает, что в руках там гаджеты фантастические, но природа человека не изменилась, черты характера не изменились. Мы, в общем, такие же, какими были всегда. Можем только иногда сдерживаться, иногда, ну, не, да, сдерживаемся. Но все те самые чувства, которые мы испытывали всегда, мы испытываем и сейчас. Это вопрос уже как-то самовоспитания. Я вам скажу, что я занялся самовоспитанием. Я никогда не назову человека по его этнической принадлежности. Никогда. Я всегда скажу, он там из Грузии, он из Белоруссии, он из Армении.
1: О, кстати.
0: Вот я в себе это воспитал, сейчас скажу. Я никогда не расскажу этнический анекдот в присутствии человека, к которому это относится. Ну, просто это вот есть какие-то вещи, ну, да, которые не надо делать. Но это вопрос самовоспитания. Если ты этим, над этим задумываешься, ну, ты вот. Да. А девушки мне нравились всех любого этнического,
1: да, происхождения. О чем речь? Самое главное, чтобы красивые были. Скажите, вот знаете, глядя на вас, я все время думаю, вот если бы я был сотрудником спецслужб, я бы вас завербовал. Не обращались, нет?
0: Есть тема, которую нельзя обсуждать. Да.
1: Это тоже
0: по прошествии лет.
1: Очень правильно. Но я бы завербовал. Так, Леонид Лещин, у нас осталась одна минута. А скажи что-нибудь нашим слушателям.
0: Я хочу пожелать хорошего лета, хорошей погоды. Расслабиться, съездить, поплавить, погулять, потом собрать грибы. Вообще получать удовольствие от жизни. Это есть вещи, которые нельзя оставлять на потом. Получать удовольствие от жизни надо каждую минуту и каждый день. На потом не откладывая.
1: Друзья, это был Леонид Млечин. Я очень благодарен вам за этот разговор. От себя добавлю, у вас очень пронзительный голос и у вас очень пронзительное сердце. Именно этим вы завораживаете людей.
0: Спасибо, спасибо большое.
2: Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Освобождение Ровного в Запорожской области позволило вооруженным силам России развить продвижение и усилить давление на оборону ВСУ. Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области. Президент во вторник провел встречу с губернатором Александром Хинштейном. Переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут состояться в среду, но они будут непрямыми, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Освобождение Ровного в Запорожской области позволило вооруженным силам России развить продвижение и усилить давление на оборону ВСУ в районе Долинки, заявило Министерство обороны России. Во вторник ведомство сообщило, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Ровное. Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации также освободили Лесное в Запорожской области и Малиновку в ДНР. Два мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли, еще 9 пострадали во вторник из-за атак украинских беспилотников, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, поздно вечером пожарные выехали на тушение 2 грузовых автомобилей. В момент проведения работ дроны нанесли еще несколько ударов. В результате 4 сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы. Командир отделения и сторож автостоянки погибли. 3 сотрудника скорой помощи также сегодня получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. С 7 до 21 часа вторника российские военные перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами и Азовским морем, говорится в сообщении Министерства обороны. Владимир Путин отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области. Президент во вторник провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Глава государства отметил, что в Курской области, несмотря на непростую ситуацию, растет инвестиционная активность и промпроизводство. Также постоянно увеличивается и индекс производства сельхозпродукции в регионе, указал президент.
2: Я смотрю, промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно.
3: Да, Владимир.
2: И в основной капитал, и в целом инвестпроекты пошли.
3: Да, Владимир, несмотря на непростую ситуацию, вполне понятно, несмотря на то, что у нас по ряду показателей есть снижение, но есть и действительно очень хорошие позитивные тенденции. У нас идет рост инвестиционной привлекательности региона. По итогам первого квартала мы вошли в тройку лидеров в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья. Объем инвестиций без малого 55 миллиардов рублей составил. Вот на Санкт-Петербургском форуме только в этом году заключили 27 соглашений на сумму более 87 миллиардов рублей. Ну а в прошлом году у нас было порядка 85 миллиардов.
1: Александр Хинштейн также отметил, что бесперебойная работа экономики в Курской области – важнейшая задача. По его словам, жители области, пострадавшие из-за атак ВСУ, получили более 16 тысяч сертификатов на новое жилье на сумму свыше 101 миллиарда рублей. Переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут состояться в среду, но они будут непрямыми, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По его данным, темой дискуссии станут Армузский пролив и обеспечение стабильности в регионе. Источники также сообщили, что к концу недели Иран получит 3 миллиарда долларов из своих замороженных активов. В Дохе американско-иранские делегации встретятся с премьер-министром Катара Аль-Тани и пакистанскими посредниками. Ранее телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на МИД Катара сообщил, что переговоры на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируются. Венесуэльские и иностранные специалисты после землетрясения спасли из-под завалов почти 6,5 тысяч человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Кроме того, по данным властей, около 13,5 тысяч человек смогли выбраться из-под завалов самостоятельно или с помощью родных и соседей в первые часы после удара стихии. 24 июня в Венесуэле произошло 2 мощных подземных толчка. Спустя 6 дней после трагедии сегодня был спасен 3-летний мальчик. Из-под завалов его извлекла бригада спасателей из Иордании. По последним данным, в Венесуэле после 2 землетрясений погибли 1943 человека. Ранения получили свыше 10,5 тысяч человек. Взрыв в Монако, по предварительной версии следствия, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщила газета «Ле Фигаро» со ссылкой на источники. По информации издания, нападение было больше похоже на предупреждение, чем на умышленное покушение на убийство, говорится в статье. По данным «Ле Фигаро», несколько лет назад бизнесмен дистанцировался от Украины, а в 2019-м отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2023 году Киев ввел против него персональные санкции. По информации издания, при взрыве в Монако Ермолаев получил сильные ранения ног, а его спутница лишилась ноги. Сына предпринимателя, которому 13 лет, взрывной волной отбросило на 20 метров. Он получил ожоги по всему телу, утверждается в материале. Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. До пятницы в столичном регионе ожидается сухая, солнечная и жаркая погода. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, прохлады и дожди придут в Москву не раньше пятницы.
4: Столица нашей Родины в среду и четверг по-прежнему солнечно и сухо. Станет еще на градус другой теплее. Днем плюс 26-29. Однако в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями. И температура вернется в свое июльское климатическое русло. Плюс 24-27. В выходные погода ожидается пасмурная, дождливая и прохладная.
1: Роспотребнадзор порекомендовал отдыхающим на пляжах использовать солнцезащитные кремы, но главное – правильно их наносить. Крем следует мазать плотным слоем и обновлять каждые 2-3 часа или после каждого купания. Между тем, столбики термометров в Риме поднялись выше отметки в 40 градусов на фоне продолжающейся жары, сообщило окружное управление речного бассейна центральных Апеннин. Кроме того, в Венгрии побит рекорд жары за все время метеонаблюдений. Температура в населенном пункте Сечень достигла 42 градусов, заявил премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. А спортсмены смогут выступать в личных и командных соревнованиях. В тех случаях, когда на турнирах применяются квоты, число нейтральных спортсменов будет определяться теми же критериями, что применимы ко всем фигуристам, а именно результатами и рейтингом. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев так прокомментировал эти новости. Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться. Лед тронулся во многих видах спорта. В десятках международных федераций наши взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в составе сборной России с флагом и гимном страны, отметил Дегтярев. Российский футбольный союз обнародовал рейтинг лучших арбитров минувшего сезона. В список попали судьи, отработавшие в роли главного арбитра не менее 6 матчей. На первом месте Кирилл Левников. Далее идут Инал Танашев, Артем Чистяков, Сергей Карасев и Рафаэль Шафеев. Московский «Спартак» вновь заинтересован в полузащитнике Тарина Иване Иличе. Как сообщает издание «Куоре Торро», серб исключен из проекта нового главного тренера Тарина Иньяцио Абате. Напомню, в январе 2025 года «Спартак» готов был купить Илича за 20 миллионов евро. А сейчас, в свете истекающего летом 2027 года контракта Илича, Тарина рассчитывает всего на 7 миллионов. В завершении новости тенниса продолжаются матчи первого раунда на Уимблдоне. Россиянка Анна Блинкова победила украинку Стародубцеву 6-7, 6-4, 6-1. А вот Алина Корнеева уступила Кимберли Бирелл 3-6, 6-0, 2-6. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов прошел Билли Харриса 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, сегодня 1 июля, в Южно-Сахалинске

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Чем еще удивить можете?
2: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха» – радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
3: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
4: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
5: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
1: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
6: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
7: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
6: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
8: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
9: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
6: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. История.
10: Российский радио университет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами будем заниматься строительством Римской империи во времена императора Адриана. Как Адриан управлял экономикой, мы уже начали разбирать в прошлый раз, но все-таки, что такое Римская империя в его правлении и самое интересное, как империя вела периферийные войны, особенно Третью Иудейскую войну, последствия которой мы ощущаем до сих пор. С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, автору цикла «История Рима», замечательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору Московского экономического института, почетному работнику высшего профессионального образования России Игорю Олеговичу Князькому. Здравствуйте, Игорь Олегович.
12: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
11: Император Адриан, его любимая Греция, его любовь к искусствам, его понимание государственного управления и то, что он стал фактически отцом римской бюрократии. Об этом все мы говорили в прошлый раз. Но все-таки мы не договорили, что такое его экономические реформы. Собственно говоря, Рим, остановивший войны, наступательные войны и перешедший к стратегической обороне. Как римляне почувствовали последствия этого изменения, стратегического изменения курса императора?
12: Я уже упоминал этого замечательного человека, выдающийся английский историк Бёрли, автор одной из биографий Адриана, называл «The Restless Emperor», то есть беспокойный, не, можно сказать, неугомонный император. Адриан, да, эллинофил, это верно, все, поклонник самых разных видов искусства, это все было, это так, но никто, как он, так ответственно, пожалуй, относился к своим императорским обязанностям. Причем он стремился объехать всю империю, все ведь воочию, везде, так сказать, себя проявить. Это было не показно, это было глубоко искреннее. Он хотел быть именно достойнейшим правителем Рима. Да, эллинофил по духу, по культуре, но римлянин до мозга костей, как император.

0: Это безусловно. Во что же вливались его поиски? Не просто, конечно, он инспектировал, мы помним, Британию, там вал Адриана построен, проинспектировал опасную, естественно, традиционно рейнскую границу, все это так, побывал даже на Британии, на юге Испании. Но главное, это было другое. Он стремился обустраивать все регионы империи. До этого времени, скажем так, главной заботой императоров было что? Был Рим. Конечно, Адриан его без забот не оставит, мы еще поговорим. Италия, само собой. Но вот в чем особенность Адриана? Во-первых, скажу сразу такую важную вещь, что он уравнял Италию с другими владениями Римской империи по управлению. Это было шоком для Римского сената, который привык, что император управляет провинциями, Виталий хозяин все-таки. Сенат? Нет. Теперь император. Четыре консуляра распределили власть. Виталий. Все. Теперь это император. Но самое главное другое. Внимание провинциям уделяется не меньшее. Он понимает главное. Чтобы империя процветала, все провинции должны быть в равном положении. Все подданные империи должны ощущать заботу высшей власти. И потому почитать ее как свою власть, а не чуждую, навязанную власть завоевателей, покорителей, угнетателей. Понимаете? Это важнейший момент. Важнейший. Примерно, кстати, меняется комплектация римской армии. Италийцы там более не составляют большинства. Нет. Охотно принимаются уроженцы самых разных провинций. Самых разных. Там, разумеется, и германцы, которые давно уже служат Риму, ну, само собой, галлы, испанцы, панонцы, народы Малой Азии и Северной Африки. Армия становится подлинно всеимперской. Именно при Адриане начинается этот поворот. Иные даже ставят Адриану упрек, что началась варваризация римской армии, которая потом станет катастрофической. Но это спустя несколько столетий еще. Пару столетий тогда будет сложно. При Адриане ничего подобного не было. Но главное другое. Исключительная забота об обустройстве провинции. По всей империи, где бы он ни побывал, что прежде всего происходит? Прокладываются дороги, первоклассные римские дороги. Где надо, сооружаются акведуки, водопроводы. Основываются новые города. Самый знаменитый из них – город Адрианополь, недалеко от Босфора, Малой Азии, в нынешней европейской Турции, который сейчас называют по-турецки Эдирне, город Адрианополь. Очень, кстати, заметный город потом в русской истории. Адрианопольский мир, русские не разбрали Адрианополь. Но город, построенный Адрианом, замечательный город. Более того, ведь возникает естественная проблема. Строятся дороги, акведуки, новые порты открываются. Понимаете, в чем дело? Города. На это нужны очень большие деньги. Мы помним, как в начале правления он погасил возможность недовольства. Зачем? Была еще частью сохранена дакийская добыча, кое-какая добыча оказалась с Кавказа, с Месопотамии. Но это все быстро ушло. А что дальше? Так вот, что вводит Адриан? Он создает, как бы сейчас сказали, инвестиционные сообщества. Акционерные общества, можно тоже сказать, большие. Активно участвует государство, но не только государство. Государство должно, чтобы присматривать за иными участниками. Богатые крупные сообщества, отдельные богатые граждане в этом охотно участвуют. Хотя потому, что они понимают, что это строительство ведется впрок, что это все со временем окупится. Вот это новый способ зарабатывания денег государством. Для государственного же строительства, буквально в смысле этого слова. И что вот что особенно важно, замечательный, и, можно сказать, первый в мире пример бизнес-государственного сотрудничества. То, что сейчас в мире является одной из важнейших статей, так сказать, развития мировой экономики. Сотрудничество бизнеса и государства. Вот, пожалуйста, вам первый пример. Мы говорили, первый он создает основу будущих цехов в городах. А теперь что? первое сообщество бизнеса, и опять не только бизнес, но и сообщество бизнес, и государство, причем весьма успешное. Некоторые стоят даже и так восторгом ожидают, что Адриан за 20 его шведского правления построил столько, сколько все правители Рима от Августа до Ромула Августула. Ну, конечно, преувеличение, но тем не менее второго такого яркого в экономическом плане правления мы не найдем. И главное, что все это очень успешно работает. Строятся самые разные здания. Адриан стремится еще и украсить империю. В Риме строится великолепный, и по его задумке, грандиозный храм, который должен быть самым грандиозным храмом империи, храм Венеры и Ромы. Венера, покровица Энея, все потомки основали Рим, Рома, богиня, собственно, Рима. План строительства храма разработал сам Адриан. Адриан увлекался чем только угодно. И архитектурой, и живописью, и поэзией, и литературой. Ну, в общем, всем, что только можно. Но, разумеется, специалистом это не было, в отличие от дел государственных, военных. Я бы назвал его блистательным дилетантом. Но вот здесь, разработав план, тоже был план величайшего храма, придал его особенной гордости, он представил его человек, который лучше всех в империи, знал эти дела, Аполлодор из Дамаска. Мы помним этого гениального инженера, великого архитектора. Но надо сказать, что Аполлодор Дамасский был великий профессионал, и потому на любой дилетантизм реагировал очень остро. Он как-то то ли не понял, то ли скорее даже не пожелал понять, что план сей к нему направлен для одобрения с легкими поправками. Он его, как высокий профессионал, любой дилетантский план жестоко раскритиковал. В чем-то даже высмеял. Статуи, которые должны быть в храме, были слишком велики, как он сказал, что если вдруг богиням захочется выйти из храма, они через дверь не пройдут. Ну, это уже явно издевка, вообще-то. В общем-то, что и фундамент надо строить иначе, очень много там иначе надо строить, понятное дело. В общем-то, для Адриана был удар. Он тоже с площади Тиберия, когда он был просто Публием Елеем Адрианом, одним из приближенных Трояна, ну, так сказать, дальним родственником, еще фигурой, которой никто не мог прозреть будущего Августа. Он как-то показывал тому же уже известнейшему человеку Аполлодору, тоже, знаете, как бы близок к Трояну, свои рисунки. Только близливых не мог, сказал, ладно, и продолжай рисовать свои тыквы. Здесь он и тыквы припомнил, и провал своего плана. Финал самый страшный, который только мог быть. Аполлодора уже задние числа обвинили в растрате каких-то там денег, которых он никогда не растратил. Все поняли, что не так. И он погиб. Но эта смерть, пожалуй, наряду с смертью четырех маршалов гордых, одно из самых тяжких преступлений Адриана. Пожалуй, может быть, даже самое тяжкое. В общем-то. Это срок заслуг этого гениального архитектора, гениального инженера. И уровень так высок, что простить это не получается. Не получается. В общем-то. Храм-то был построен, его, так сказать, счастье, он значительно даже сохранился в Риме. Это так, это известно, в общем-то. Ну вот видите, за одно хвалим, за другое. Адриан очень противоречивая личность. Очень противоречивая. И вот такие жертвы, которые он, так сказать, принес на алтарь своего правления, поневоле заставляют задуматься, что не зря многие все-таки сопоставляли его с Нероном.
1: Игорь Олегович, все-таки я понимаю, император, императорская власть, божественное происхождение, но когда говорят об императоре, который организовал экономику Рима таким образом, это было божественное провидение, либо у него были классные советники, либо он сам был просто хорошим экономистом, который, ну, полез не в свое дело. Условно говоря, блестящий экономист пошел в дела архитекторов и зодчих. В данном случае, ведь то, как выстроена была история и с фактически прообразами цехов ремесленников, и с налоговой системой, и с тем, как вы описывали, акционерное общество, фактически кейнсианская политика задолго до американского кейнсианства. Вот это все, ну, вы извините, сейчас за многие вещи сейчас дали бы Нобелевскую премию в области экономики, да? Все-таки для того, чтобы поддерживать такой темп, нужно было, чтобы бюджет был сбалансирован. Нужно, чтобы империя держалась. Но империя, она не существует в вакууме. Существуют провинции, возможно, мятежные, возможно, племена на перифериях. И вот здесь все-таки нужно балансировать между экономическим развитием и военным бюджетом, содержанием армии. А легионы-то в каком были состоянии? Праздная армия – это угроза для трона.
0: Андриан, надо ему должное, это понимал лучше всех в империи. Никаких праздных легионов в течение 20 лет управления в Риме в империи не будет. В армии появляется новая богиня. Да, римляне чтили военных богов. Марса, само собой, Белону, богиню. Появляется третья. Богиня – дисциплина. Самая жесткая из всех трех. Понимаете? Ей поклоняться положено всем. Дисциплина, несмотря на мирное время, поддерживается самым жестким образом. Он, объезжая империю, разумеется, посещает легионы. И там проверки самые серьезные, проводят учения самым серьезным образом, причем не только, ну, понятно, там, где Британия, Каледонская граница, там, знаете, не очень-то забалуешь. Там легионы не до праздности. Что с севера дикий Каледон, что с юга мятежные бриты, там не отдохнешь. Германская граница по Рейну, мы тоже понимаем, что да и Дунайская граница тоже, само собой, там всякие сарматы, северные фракийцы, помимо даков там их хватало и так далее. А, например, он посещает Третий легион в Африке. Ну что, Северная Африка, благополучная территория. Никаких опасных соседей, там где-то далеко на юге какие-то гараманты, знаете, диковатые, но не очень-то опасные. Поэтому там легиону самое оно, что? Праздновать, так сказать, свое пребывание в такой тихой мирной провинции. Но приехал император и проводит жесточайшую проверку. Что интересно, это было очень любопытно. Там уже заждались дождей. Давно не было дождей. А дожди нужны, тем более хозяйственная провинция. И тут, как только прибыл Адриан, пошли дожди. То есть боги благословили, что называется, его приход. И вот легион подвергнут самому серьезному испытанию. Но к чести офицеров легиона, центурионов, трибунов, самого легата, испытание легион выдержал. И если кого он покритиковал, так конницу. Конница, конная ала, решительно пошла в атаку, изобразив ее, но при этом как-то рассыпалась по равнине. И он тут же сделал самое суровое замечание. В случае контратаки противника вы были бы разбиты. Нельзя терять строй. В общем-то. То есть он ничего не спускал. Так что за легион переживать незачем. Все было в полном порядке. Кроме того, чему он уделяет огромное внимание? Да, Рим как бы рыболовецкое государство, так? Так, интересно. А кого он предпочитает видеть на горных работах? Там же кто, как правило, трудится, горнодобывающие труды. Так кто это? Рабы. Преступники. Сказать, что вы рабы, либо тем более преступники, горели желанием успешно работать, не приходится. Какая-то успешная работа, она ничего не изменит в их положении. Раб, он и раб пожизненный, и главное, когда на таких работах нет доброго хозяина, который мог бы отпустить. что это преступник, а не там пожизненно. Что он делает? По возможности, или самые рудники, он передает в частную собственность. И там работают у хозяина наемные рабочие. Производительность труда резко возрастает. Резко возрастают и доходы государства. Между прочим, тоже. Далее. Вот интересно, в чем прежде Северной Африки. Она здесь как раз очень хорошо упомянута нами. Вспомним Нерона, недоброй памяти. Когда, говорится, казна оказалась пуста из-за всех его причуд, начал искать деньги, помните историю сокровища Гедона, хотел в Африке обнаружить, какой-то сумасшедшему там наплел, что он их видел во сне. Но главное другое, ему сообщили, что там есть 6 богатейших землевладельцев, что почти вся земля провинции Африки в их руках. Разумеется, их лишили жизни, а провинции отошли, земли в провинции отошли к императору. Но императорская власть управлять этим не умела, толком земли пришли в запустение. И уже при Флавиях Веспасиан призывает желающих эти земли распахивать. В общем-то, гарантируя, что эти земли за ним могут и остаться. Так называемый закон Манциана, он так был назван. Так вот, при Адриане это уже принимает значение системы. Земли эти широко сдаются именно конкретно людям, готовым заняться выращиванием хлеба, зерновых, сады, виноградники, огороды. В общем, весь спектр сельхозпродукции. Причем гарантируется следующее. Пока вы арендаторы. Но если вы эти земли сможете и передавать своим детям, в хорошем состоянии, если будет продолжаться обработка, они становятся вашей собственностью. То есть создается широкий слой мелких, эффективных частных собственников. Никакого рабского труда, между прочим. И Африка снова расцветает. Тут же что еще было перед этим? Многие крупные хозяева решили, что далеко не так уж выгодно разводить там огороды, сады, даже тем более зерновые. Земли там богатые, трава растет замечательно. Там очень хорошо на подножном корм выращивать крупный рогатый скот. Поэтому ряд полей пришли в запустение, зато, так сказать, гуляют там быки и коровы. Знаете, как в средневековой Англии, когда начались огораживания, поздно в средневековой Англии, говорили, овцы пожирают людей. Здесь, так сказать, быки и коровы пожарят, так сказать, сельское хозяйство. Адриан это прекратил. Ну, в общем, разумеется, живность там осталась, должно, никто не спорит. Но снова расцвело настоящее сельское хозяйство. Знаменитые оливки североафриканцы, знаменитый инжир, который считался Марк Порций, который он старший, и призывал, так сказать, покончить с Карфагеном, не говоря уже о поставках пшеницы. Слава предстоящей провинции. И это касается не только Северной Африки. Египет. В Египте в царские времена, на Птолемеев, были обширные земли, так называют царские земли. То есть собственность правящей династии Птолемеев. Так вот, времена Адриана, что мы узнаем? Термин царские земли он присутствует по-прежнему, хотя никакие не царские, понятное дело. Но на них, как и в Северной Африке, частные земельные хозяйства. То самое массовый собственник. Эффективный собственник. Вот в чем дело-то. И Малайзия то же самое, Греция. Вот в Афинах проблема. Все масло Аттики уходит в другие провинции. А в Аттике оно непомерно дорогое. Обращается к Адриану. Говорится, Цезарь, помоги. Как помочь? Приказать ценам стоять? Как я его здесь прозвал, ценам приказать стоять. Адриан умный человек, разбирается в экономике. Приказывать ценам нельзя. Он просто велит ограничить вывоз масла за пределы Аттики. И оно резко дешевеет. То же самое с продажей рыбы. Он убирает посредников, чтобы те, кто рыбу добывать, могли ее и продавать. Рыба резко дешевеет, и опять-таки те, кто занимается рыболовством, процветают. Причем Вы говорили, правильно вы, Дима, сказали, что у него могли быть советники. Да, был советник, философ, он же очень толковый экономист, как оказывается, Дион Хрисостом, Дион Златоуст. Сохранилась его эвбейская речь как раз о том, как надо осваивать пустынные, но плодородные земли. Пускай до любых желающих. Не возражайте, кто даже без спроса начнет их распахивать. Если он распахал и способен платить налоги, замечательно. Эта земля переходит в его собственность.
1: Игорь Олегович, нужен ваш комментарий. Когда вы все это рассказываете, у меня буквально вот такие флешбеки, вспышки в голове, ощущение дежавю. Мы вывели в Российском радиоуниверситете блестящий, огромный цикл «Петр Великий и его империя». Когда вы рассказали о том, что Адриан в частную собственность передал каменоломни и каменное дело, я немедленно вспомнил промышленников Демидовых, которых при Петре, которым были переданы Урал, уральские земли. И для наших радиослушателей, возможно, будет интересно, но Демидовы не, так сказать, не именем государя установили там рабский режим, как нам иногда показывали, а у местных крестьян выкупали землю для обустройства заводов. Вся земля была куплена, вольнонаемные люди нанимались для строительства завода. То есть, отсюда вопрос. Насколько Петр Алексеевич знал римскую историю и мог полагаться на такие уже экономический учебник императора Адриана?
0: Ну, Петр вообще историей очень увлекался. Кстати, нашу родную русскую историю знал прекрасно. Интересовался историей Западной Европы. Но кто русские цари? Правда, не его династия, а предыдущая династия. Согласно сказанию великих князей Владимирских, они потомки кого? Гая Юлия Цезаря. Иван Грозный, правда, Цезаря забывал, начинал свою династию с Августа. Понятно, почему. Цезарь плохо кончил. Август правил 44 года. Понятно. То есть от Первого Рима царственную власть получили уже от Второго Рима, мы из Третьего Рима. Хотя Петр Святослав сегодня что-то любил выражение, но он его прекрасно знал и понимал. Поэтому он старался учиться у всех, у кого стоит учиться. Мы не знаем, действительно, знал ли он о политике Адриана, но мыслил в той же категории. Кстати, один из ближайших сподвижников, выдающийся человек, полководец, государственный деятель, князь Дмитрий Михайлович Голицын, говорил, что он знал о планах Петра, что пока в России еще не вырос настоящий собственник. Поэтому мы должны начинать с государственных предприятий. Но по мере того, как будет вырастать уже собственник, человек, способный управлять, будем собственность государства передавать в частные руки. То есть эффективная приватизация. Не приватизация ради приватизации, боже упаси. Мы знаем, что это такое. Эффективная приватизация, когда передается в лучшие руки.
1: Получается, что у империи есть свои экономические законы развития. Вот то, что мы сейчас называем государственно-частное партнерство, при императорах тоже имело место. И еще какое, особенно с учетом фронтира империи. Но насколько спокоен был фронтир империи, вы уже сказали, и в Африке, и в других регионах управляются каменные работы, управляются цены на масло, продажа рыбы, ну просто колоссальное направление деятельности империи, но насколько спокойно в самой империи, особенно на периферии?
0: Ну, конечно, на разных границах было по-разному. Мы уже говорили о Британии, и исчез целый легион, причем первоклассный, 9-й испанский легион, исчез и все. Такие вот границы в непокорной Британии. Безусловно, Дунайская граница никогда не была спокойной тоже. Не случайно он дважды будет посещать Дакию и укреплять ее, поскольку северные фракийцы Дакии частью истреблены, частью проданы в рабство, заселяется уже романизованным населением, римским населением территория, но за Карпатами остались иные северные фракийцы, Риму недружественные. В степях нижнедунайских гуляют сарматы, отменные войны, конечно. О спокойной границе говорить не приходится. Ну, на Кавказе, там, знаете ли, новая волна появилась. когда Гоголь занимался русской историей, он писал про Центральную Азию, что она как вулкан постоянно выплескивала лавы кочевых народов. Но здесь идет о тюрко-монгольских народах Центральной Азии. До тюрко-монгольских народов, начиная с гунов, были другие иранские народы. Иранцы. Иран выплескивал огромные массы кочевников. Это киммерийцы. За ними кто? Скифы. За скифами сарматы. А вот во время Адриана появляются кочевники, чьи нам хорошо знакомы, до сих пор на картах нашей страны присутствуют, аланы. Часто маленький сиракасский народ иранскими корнями, дальние потомки тех самых аланов. Но тогда это была огромная сила, которая составляла десятки тысяч конницы. Причем в чем особенность? Это была тяжелая латная конница. И, скажем так, на равнине даже римской пехоте и легкооружной коннице с ней сталкиваться было крайне нежелательно. Так что их появление в Передней Азии тоже, знаете ли, мы еще поговорим о том, как Флавий Ариан сумел остановить аланов, но это будет несколько позже. С Парфией было все спокойно. В общем-то, парфяне вернули свое. Римляне после печального опыта Трояна за Евфрат уже не стремились. По понятным причинам, в общем-то, по понятным. Хотя там требовалось держать серьезную силу. И если бы парфяне заметили, что римляне там ослабли, сами понимаешь, что могло быть. Но вот была одна очень неспокойная провинция. Прежде всего, речь идет, конечно, об Иудее. Иудея уже пережила тяжелую войну при Нероне и во время года четырех императоров. Потом Флавий, сын правящего императора Юстиниана, Тит, сумел закончить эту войну, разрушив Иерусалим. Но это была очень тяжелая война. И в начале этой войны римляне терпели серьезные поражения. Очень серьезные. Потом мы знаем, что иудеи нанесли жестокий удар в спину Трояну во времена его бестактного главы походов, когда одни выходят к Каспию, другие к Персидскому заливу. Вот, Парфия завоевана, все, захвачена Парфия. Сенат его так называет, легион продолжает покоритель Парфии, тут на тебе. Удар с тылу, и парфяне тоже ожили. Мы помним, как все это произошло. Но тогда это Вторая Иудейская война, чем особенность ее? Там восстала диаспора. Кипр, Киренаика, Египет, Финикия, там. Сама Иудея была спокойна. Почему? Там появились самозванные мессии в провинции. Разумеется, Синедрион, первосвященники иудейские не могли признать самозванных мессий. Призвать иудеи идти под самозванного мессии где-то в диаспоре было нельзя. Кроме того, очевидно, память о Трояне, виноват, о Веспасиане и его сыне Тите была еще крепка. Но вот теперь при Адриане назревали очень серьезные события. Казалось бы, Нерва, потом Троян пошли на встречу иудеям. У них же был традиционный храмовый налог. Так вот, Веспасиан велел этот налог платить не храму, который был разрушен, а в римскую казну. Нерва, потом это подтвердил Троян, отменил плату этого налога в римскую казну. Теперь им распоряжалась иудейская религиозная верхушка. То есть это был снова иудейский внутренний налог. Но при Адриане все стало меняться в худшую сторону.
1: Давайте, Игорь Олегович, мы это обсудим после небольшого перерыва, потому что все-таки нужно разобраться с тем, как и почему Иудея всякий раз становилась занозой в Римской империи. И это мы с нашими уважаемыми радиослушателями как раз разберем после перерыва. И я напоминаю уважаемым радиослушателям, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и все выпуски нашего проекта «История Рима» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте. YouTube канал Дмитрий Кононыхин. Мы вернемся. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, в нашем проекте «История Рима» переместились в Иудею. Это времена императора Адриана, и мы говорим о том, что как раз в Древней Иудее подспудно зреют проблемы. Кризис, который привел впоследствии к Третьей Иудейской войне, последствия которой мы ощущаем до сих пор. Мы в гостях у замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора Московского экономического института Игоря Олеговича Князького. Игорь Олегович, так в чем же дело? Что привело к кризису в Иудее? Неужели законы Адриана об унификации налогов?
2: Дело было в другом. Корни очень глубокие. Можно же вспомнить первое появление римлян в Иудее. Именно Гнея Помпея Магна, Гнея Помпея Великого. Да, сначала иудеи должны были быть как бы довольны его появлением. Он их избавил окончательно от царства селевкидов. Но римляне совершенно не понимали иудейской религии. Они были терпимы другим левшим. Языческий мир, он веротерпим. Язычники. Это легко берут других чужих богов вместе. Иной раз даже специально, когда на Востоке было, статуи чужих богов привезли к себе, чтобы они нас не обижали и так далее. Но вот иудейская их здесь как-то не укладывалась ни в какие рамки, что еще раздражало эллинских, эллинистических владык. Помпей вошел в храм, любопытно, интересно, этот храм еще не видел, и спокойно вошел в святую святых. Понимаешь, что для евреев? Из иудеев только первосвященники туда могли входить, и только по особым случаям. Тут римский полководец спокойно заходит, и не один, нет, что за ним пришли его легаты. Ну так вот, представляете? Ему интересно, что это такое. Он даже не понял, что он совершил. Потому что языческие храмы совсем другие. Что языческий храм? Небольшое, как правило, строение, там статуя Бога, и якобы там живет Бог. Туда ходить может любой человек, и ничего такого там сокровенного нет. А тут Калигула, который пожелал, чтобы в храме воздвигли его статую. Из-за этого чуть было тогда, не началась война, чудом удалось ее избежать. Благо, у него друг был Ирод Агриппа. В общем-то, очень умный и достойный человек был, очень царь иудей последний, можно сказать, который сумел найти способ уговорить вот таких вещей не делать. При Нероне там был назначен дурной наместник, который спровоцировал дурной налоговой политикой, жестким обращением с народом эту войну. А вот здесь случай-то уже другой. Адриан бывал в Иудее. Он, как человек очень любознательный, весьма интересовался иудаизмом, их обычаями. Даже беседовал не с кем-нибудь, а с Иешуа бен Хананией, главным иудейским первосвященником, главной фигурой иудаизма. И, тем не менее, уважение к иудаизму не появилось. И на обычаи просто смешили, в общем-то. Что такое, как и Калигула, кстати, отражение свинины. Что плохого в свинине? Прекрасное мясо, гораздо лучше баранины, скажем так. Да и говядины тоже. Ну и, наконец, обычай, который стал просто ненормальным, и решил, что его надо истребить, избавить евреев от этого мучения, обычай обрезания. И он его немного взял, да и запретил. Вот так вот. Необрезанные иудеи пристают быть иудеями. Для них это катастрофа. Потом он еще проявил очень своеобразное чувство юмора. Над Иерихонскими воротами Иерусалима он велел воздвигнуть мраморную статую. Большую, великолепную мраморную статую, изображающую свинью. Ни один правоверный иудей в такие ворота, понимаете, войти не может. Это ворота Иерусалима вообще-то. Но сводить начало иудейской войны в Третьей к этому не приходится. В самой иудейской верхушке было сильное противостояние. И Иешуа бен Ханания, и другой выдающийся деятель иудаизма, рабби Акиба бен Иошуа. Дело в том, что исповедовали разные точки зрения. Бен-Ханани считал любым способом нужно избежать войны. Ни в коем случае. Раби Акива – убежденный сторонник войны. К ней иудеи готовились много лет. Причем интересный способ подготовки к войне, представляете? Иудеи обещали римлянам наладить изготовление и поставку в римские регионы оружия. Самого разнообразного. Причем, что интересно, заломили умеренную цену. Точнее, не заломили, а предложили очень умеренную цену. Римляне обрадовались, господи. Люди добросовестные, трудолюбивые, пусть делают. Мы, так сказать, купим. Но здесь пошли такие хитрости. Оружие представлялось какими-то мелкими недоделками. То есть, как говорится, приемная комиссия смотрела, не-не-не, так не годится. Давайте доделывайте. Ну что ж, они забирали на переделку, откуда они, оно так и не возвращалось, понимаете? Таким образом, оружие было заготовлено заранее с помощью самих римлян. Вот так вот, понимаете? Но что касается запрета обрезания, это самой свиньи, такого пренебрежения, ну и как теперь Иерусалим, Иершалаим, как он велел ему называться? Никаких Иершалаимов нет и быть не может. Есть римская колония Элия Капитолина. Элия – имя императора. Капитолина – капиталистская. Вот так вот. Знаете? Римское название священно для людей города. Конечно, это спровоцировало еще больше. Еще больше. Но подготовка шла очень серьезная. Наступил роковой 132-й год. И Иешуа бен Ханания скончался. Теперь раби Акиба, он теперь главный среди первосвященников иудеев. Он теперь главный духовный вождь. И в это время появляется еще один человек, предлагающий свои услуги, Симеон Бар-Касиба. Он принимает имя Симеон Бар-Кохба. Что такое Бар-Кохба? Звезда. Звезда. Что такое имя звезда для иудеев? Есть такое пророчество Валаама. Восходит звезда от Иакова, и восходит жезл от Израиля, и разит князей Муава, и сокрушает сынов Софовых. Понимаете? Звезда. Израиль восстает и сокрушает своих врагов. Кто такой Муав? Что такое Муав? Это княжество. Моавитяне тоже семитский народ, но иудеям глубоко враждебный. Глубоко враждебный. То есть звезда – символ восстания Израиля. Его меч. И Акиба, обращаясь ко всему народу иудейскому, перед огромной толпой, произносит следующее, указывая на Бар-Кохбу, уже не Симеона Бар-Касиба, на Бар-Кохбу. Вот царь Мессия. Вот царь Мессия. Понимаете? Теперь есть вождь. Это не тот случай, который был во время Второй Иудейской войны, разрозненные восстания, пусть грозные, страшные восстания, но разрозненные и самозванными мессиями во главе здесь нет. Сам Раби сказал, вот царь Мессия. Каким имя его какое? Звезда Бар-Кохба. Теперь он будет разить князей Муава в лице римлян. Восстания грандиозные, считанные месяцы, иудеи овладевают всей территорией Иудеи и Израиля, от Средиземного моря до Мертвого моря, до Иордана, от холмов Галилеи до Илата. Причем римляне по серьезной удаче. Иерусалим освобожден от римлян. Десятый легион оттуда изгнан. С особым удовольствием истребляют свинью. Мраморную свинью. Ее разбивают на мелкие-мелкие кусочки, что символизирует разгром римлян. Здесь, конечно, дело серьезное. Кстати, Адриан это хорошо понимает. Он направляет туда войска, серьезные войска. Кроме того, полководца отзывают из Британии. Юлия Севера, очень серьезного полководца, испытанного. Понимаете? Причем иудеи как ведут войну. Они не пускаются в авантюры, в открытые большие сражения с римлянами, нет. Они создают систему крепостей, которые защищают до последнего. Главная крепость, собственно, столица Иерусалима, главная крепость – Бейтар, недалеко от Иерусалима. Крепость где-то площадь общая около 10 гектаров, не такая и маленькая, в общем-то. Там резиденция Бар-Кохбы. Он уже чеканит свою монету. Сохранились документы, которые он издает как правитель, царь Иудеи, в общем-то. Война крайне тяжелая. Крайне тяжелая. Тут нет молниеносных операций, знаете, больших сражений. Нет, нет, нет, нет. Римляне буквально выгрызают каждый клочок территории. Война длится около 3 лет. Последний оплот, как в первой весне была Масада, теперь Бейтар. Кстати, оба эти названия в современной израильской армии, вы знаете, звучат очень даже серьезно. Бейтар бьется до последнего. И лишь когда осенью погибает Бар-Кохба, война закончена. Сенат поздравляет Адриана с победой. Он поздравления не принимает. Почему? Уж больно дорога цена. Фактически Рим в Третьей Иудейской войне одерживает пирову победу с огромными потерями.
1: Игорь Олегович, я предлагаю последствия Третьей Иудейской войны и вообще, что это значило для администрации Рима, вообще для самого Адриана, разобрать в следующем выпуске. Мы должны понимать, какое значение оказала Третья Иудейская война и на Римскую империю, и на эти земли с прилегающими провинциями, и на историю человечества. Тем более, мы обещали нашим радиослушателям об этом рассказать. А я напоминаю, что весь этот проект «История Рима» и все выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте. YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы на этом заканчиваем. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за внимание к нашей работе. Игорь Олегович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания, Дмитрий. До свидания, уважаемые радиослушатели.

0: Радио России. История приемных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: У нас девочка самая старшая. Так интересно получилось, нам звонит начальница опеки, и она просит на 3 месяца, заберите ее, пожалуйста, потому что ну некуда ее из детского дома. А ей было 17,5, грубо говоря, и нужно искать семью.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль 3 села, Ровное и Лесное в Запорожской области, а также Малиновку в ДНР, сообщает Министерство обороны. Совещание, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходит каждый день, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Уровень отказов в Шенгене россиянам остается относительно умеренным, поскольку их резкий рост политически чувствителен для стран Евросоюза, отметили в Российском Союзе туриндустрии. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Запад» продолжают уверенное продвижение на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны России. При поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем, действуя малыми группами, штурмовики зачищают многоквартирные дома и постройки частного сектора Красного Лимана. Операторы беспилотников южной группировки войск вскрыли попытку контратаки ВСУ на Константиновском направлении, уничтожили 10 человек живой силы противника, сообщили в пресс-центре южной группировки. В зоне проведения специальной военной операции вооруженные силы России за сутки взяли под контроль 3 села – Ровное, Лесное в Запорожской области, а также Малиновку в ДНР, сообщает Министерство обороны. 2 мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли, еще 9 пострадали во вторник из-за атак украинских беспилотников, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, поздно вечером пожарные выехали на тушение 2 грузовых автомобилей, и в момент проведения работ дроны нанесли еще несколько ударов. В результате 4 сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы. Командир отделения и сторож автостоянки погибли. 3 сотрудника скорой помощи получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. Совещание, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходит каждый день, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, действительно ли власти прорабатывают меры по разрешению НПЗ снижать класс топлива до евро-2 в целях насыщения рынка. Песков также отметил, что вице-премьер Александр Новак ежедневно в ручном режиме занимается вопросами мер по стабилизации рынка топлива.
2: Вы знаете, что президент в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в Российской Федерации. Вы все видели заявление президента на этот счет. Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с Новаком. И Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива. Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака.
1: Песков также сообщил, что импорт нефтепродуктов в Россию из других стран будет происходить, если удастся договориться делать это по приемлемым ценам. Венесуэльские и иностранные специалисты после землетрясения в Венесуэле спасли из-под завалов почти 6500 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. 24 июня произошли 2 мощных подземных толчка. Спустя 6 дней после трагедии сегодня был спасен 3-летний мальчик. Из-под завалов его извлекла бригада спасателей из Иордании. По последним данным, в Венесуэле после 2 землетрясений погибли около 2000 человек. Ранения получили свыше 10 500. Уровень отказов в выдаче шенгенских виз россиянам остается относительно умеренным, поскольку их резкий рост политически чувствителен для стран Евросоюза, рассказал РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Ранее газета «Известия» со ссылкой на европейский источник сообщила, что Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. По словам эксперта, для российских туристов и туроператоров Европа постепенно перестает быть единым визовым пространством, даже формально. Около 9000 школьников стали стобальниками по итогам ЕГЭ, и это рекордный показатель. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге по итогам основного периода единого госэкзамена. По его словам, все прошло в штатном режиме, без утечек экзаменационных материалов.
3: В целом, по стране 100 бальников, ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд. 200 баллов набрали 895 учеников, 373, а 400 баллов набрали 7 участников единого государственного экзамена. В целом хочу сказать, что экзамен прошел штатно, не было утечек в экзаменационных материалах и обеспечена объективность экзамена. Все ребята находились в равных условиях.
1: Напомню, основной период ЕГЭ стартовал в стране 1 июня. С 22 по 25 июня были предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, а 8 и 9 июля пройдут дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в ВУЗ. Также российские школьники на международных олимпиадах в этом году, по словам Кравцова, завоевали рекордное количество медалей – 115 наград на 20 международных соревнованиях. Поздравляя победителей, министр просвещения России отметил: каждая из этих наград – результат упорного труда, глубоких знаний и настоящей любви к физике. Так, школьники из России завоевали 5 золотых медалей 4-й международной олимпиады по физике. Кроме того, сборная России взяла гран-при турнира. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Турнир проходил в онлайн-формате. Это решение позволило свести к минимуму логистические трудности и значительно расширить географию участников. В этом году в олимпиаде приняли участие 136 школьников из 30 стран. Сборная России вновь показала лучший результат, сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его секретариата. До пятницы в столичном регионе ожидается сухая, солнечная, жаркая погода. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, прохлада и дожди придут в столицу не раньше пятницы. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены смогут выступать в личных и командных соревнованиях. Также стало известно о том, что Международный союз конькобежцев пока не планирует проводить соревнования на территории России или Белоруссии. Всемирное антидопинговое агентство официально уведомило Министерство спорта России о том, что судебное разбирательство с российским антидопинговым агентством в спортивном арбитражном суде будет завершено после того, как стороны урегулируют вопрос судебных расходов. Следующее, что предстоит сделать, провести аудит РУСАДА. Это должно произойти в этом году, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Новости футбола. «Спартак» объявил об уходе из команды 35-летнего нападающего Антона Заболотного, который выступал за красно-белых с лета 2025 года. Кроме того, «Спартак» предложил футбольному клубу «Сочи» 1 миллион евро за трансфер вратаря Александра Дегтева, сообщает «Метарейтингс». По информации источника, сочинцы еще не приняли окончательного решения по поводу будущего 21-летнего голкипера. Роналд Куман покинет пост главного тренера сборной Нидерландов, сообщил портал Touchline. Ранее эта команда под руководством Кумана уступила сборной Марокко в 1/16 финала на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Курской области о строительстве центра адаптивных видов спорта, ориентированного на ветеранов СВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн по итогам встречи с главой государства. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 15 градусов, переменной облачности без осадков. В Челябинске воздух прогреется до плюс 25, пройдут небольшие дожди. Временами осадки возможны и в Ханты-Мансийске, там до 20 градусов, выше 0, в Великом Новгороде плюс 25-27. В Оренбурге до 23 градусов поднимутся столбики термометров, там без осадков. В Пензе и Ярославле плюс 28-29, в Волгограде до 32 тепла, в Ставрополе 28 градусов. Выше 0 и без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью до 17 градусов тепла, днем до плюс 27. Ветер слабый, атмосферное давление будет выше нормы. В Москве небольшая облачность без осадков. Днем до плюс... Ночью до плюс

Здравствуйте! В эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе главное альтернативное нео-прогрокера современности английское трио «Мьюз». Американский продюсер Дэниел Голдштейн, более известный как Line 8, британский электронщик Мартин Дженкинс и его проект PyConnor Audio, а также базирующаяся в Лондоне англо-новозеландская группа The Wales, оригинальные песни которой звучат как кавер-версии неизвестных произведений Ника Кейва и Дэвида Боуи. А открывает нашу очередную встречу композиция «Status» японского пост-рокового ансамбля «Mono».

Mono Status из альбома Snowdrop, выпущенного лейблом Temper Residence. Эта токийская группа, созданная в самом конце прошлого века, сегодня известна во всем мире благодаря своей уникальной инструментальной музыке, в которой органично соединяются элементы пост-рока, неоклассики и эмбиента. Взаимоотношения тьмы и света – универсальный дуалистический конфликт с богатой историей. С музыкальной точки зрения, возможно, ни один рок-коллектив 21 века не исследовал его настолько последовательно, глубоко и эффективно, как этот неординарный ансамбль. За 25 лет японский квартет записал 13 альбомов, в которых отразилось все многообразие оттенков и полутонов звуковой вселенной моно. От самых громких, драматичных, мрачных и хаотичных до неожиданно тихих, нежных и подкупающе мелодичных. Если в начале пути токийские музыканты использовали традиционные для классического рок-состава гитары и барабаны,

0: Это был японский ансамбль «Моно», прозвучала композиция «Колокола Ирландии» из нового альбома «Snowdrop» «Подснежник».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди главная альтернативная неопрогрокера современности английское трио Muse с песней «The Dark Forest».

Muse – The Dark Forest из альбома Wow Signal, изданного Warner Records. Британское трио Muse по праву считается одной из главных групп современной альтернативной сцены. Их юбилейный 10-й альбом – это фирменный коктейль из научной фантастики, политики, тревог, обнаженных чувств, замешанный на изобретательных гитарных хуках и синтезаторном роке 80-х. Среди представленных 10 песен можно обнаружить все, что угодно – от пронзительных баллад и прогрессивного рока до индастриала и чуть ли не hard and heavy. Но, несмотря на такую эклектику или, если угодно, разнообразие, Muse неизменно дает сохранить свой персональный стиль, мощную энергетику и легко узнаваемый саунд. Видимо, таким и должен быть стадионный рок 21 века.

Это было знаменитое британское трио Мьюз. Звучала песня «Unraveling» – распутывание из нового альбома «The Wow Signal». А наш обзор продолжает американский проект «Line 8» с композицией «Empty Theater» – «Pretty Picture».

Blind Aid. Пустой театр, красивая картинка. Из альбома Cross Pollination, часть вторая, выпущенного лейблом This Never Happened. Blind Aid – это псевдоним электронщика, хаос-продюсера, диджея из Денвера, штат Колорадо, Даниэля Голдштейна. Он дебютировал в 2013-м и сразу оказался в фокусе внимания публики и музыкальной прессы. Влиятельный английский диджей и радиоведущий Пит Тонг без колебаний назвал Дэниела звездой ближайшего будущего. Такие щедрые авансы обычно бывают не просто оправдать, но Голдштейн, похоже, неплохо с этим справляется. Во всяком случае, его новый студийный альбом получился весьма продуманным и эффектным. Это наполненная гипнотическими мелодиями довольно тонкая смесь прогрессив-хауса и синти-попа, особый шарм которой придают голоса приглашенных вокалистов.

Это был продюсер из Денвера Дэниел Голдштейн, более известный как Lane 8. Прозвучал трек «Something in the Air» из нового альбома «Cross Pollination», часть вторая. А наш еженедельный обзор продолжает композиция «Дыхание настоящего момента» британского электронного проекта «PyConnor Audio».

Пайко на Одио с Brief of Now из альбома Mo Songs About the Sun, изданного лейблом Sonic Cathedral. С названием Пайко на Одио скрывается британский электронщик Мартин Дженкинс. Мартин – известный инженер, продюсер, программист и саунд-дизайнер, середины 90-х, постоянно работающий в лондонском объединении MyLoco Studios. Он приложил руку к записи многих британских артистов. Особенно продуктивным было сотрудничество Мартина с лидером группы ZZ Мэттом Джонсоном. Оно-то и подтолкнуло Дженкинса к созданию собственных произведений. Так, в 2010-м появился проект Pike Honor Audio. Сегодня в активе Мартина Дженкинса уже полтора десятка студийных альбомов. Музыка Pike Honor Audio быстро завоевала сердца любителей электроники. В ней без труда можно обнаружить не только изящество даунтемпа и эйфорию хаоса, но и отсылки к ретрофутуризму, отголоски космических импровизаций мастеров берлинской школы, а также влияние эмбиента, шугейза, саундтреков к научно-фантастическим фильмам и итальянским хоррор-мувиям.

0: Это был британский электронщик Мартин Дженкинс, выступающий под псевдонимом Пай Коннор Одио. Прозвучала композиция «The Race is Run» из нового альбома «More Songs About the Sun» – еще больше песен о солнце.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».

0: The Wales – «Большие надежды» из альбома Fragile World – «Хрупкий мир», выпущенного лейблом V2 Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня из нового альбома The Wales. Она называется «Lungs» – «Легкие».
1: We're signaling across these cities in the dark, where we all move about like blood through the chambers of the heart. You're not like anyone I've met. You're not like anyone I've seen.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог Данила Гуреев об антироссийском курсе в Великобритании.
1: Но это исторически обосновано, потому что если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. А британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофобия – это национальная политика, которая уже больше 2 веков.
2: Все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
1: Ну да, надеяться на то, что российско-британские отношения – в какой-то перспективе будут нормализованы. Нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
3: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
4: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь в утильный металл там или продаешь в третьей стране.
3: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Советы и напутствие начинающим охотникам. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
5: Охотникам охотничьего фарта, безопасных охот, ну и удовольствие от природы на свежем воздухе, да, увидеть, да, закаты и рассветы, и получение максимального удовольствия от процесса.
0: Гости – биолог-охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера» в воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
6: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении российской группировки войск «Восток» за минувшие сутки освободили населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области. Жители Курской области, пострадавшие за атаку ВСУ, получили более 16 тысяч сертификатов на новое жилье на сумму свыше 100 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона. Венесуэльские и иностранные специалисты после землетрясения спасли из-под завалов почти 6,5 тысяч человек. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения российской группировки войск «Восток» за минувшие сутки освободили населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новое поле, Великомихайловка, Гавриловка, Любицкая и Тимошевка. Противник потерял свыше 455 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
1: Ранее в Российском министерстве обороны сообщили, что военнослужащие южной группировки за сутки заняли 30 зданий в Константиновке и освободили населенный пункт Малиновка в Донецкой Народной Республике. Бойцы подразделений беспилотных систем южной группировки сорвали контратаку ВСУ на Константиновском направлении. 2 мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли, еще 9 пострадали во вторник из-за атак украинских беспилотников, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, поздно вечером пожарные выехали на тушение двух грузовых автомобилей, и в момент проведения работ дроны нанесли еще несколько ударов. В результате 4 сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы. Командир отделения и сторож автостоянки погибли. 3 сотрудника скорой помощи получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Жители Курской области, пострадавшие за атаку ВСУ, получили более 16 тысяч сертификатов на новое жилье на сумму свыше 101 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
3: Что касается выдачи сертификатов, эта работа тоже ведется активно. Вот на момент моего назначения было выдано всего 3800 сертификатов. Вот на данный момент уже число выданных документов более 16 тысяч сертификатов. Это сумма свыше 101 миллиарда рублей. Ну а всего, Владимир Владимирович, в Курской области для жителей пострадавшего приграничья реализуются 65 мер поддержки и федеральных, и региональных. Безусловно, без помощи федерального центра, правительства, вашей непосредственной помощи мы бы, конечно же, здесь не справились. Цифра мер поддержки из всех уровней бюджета за последний период составила 248 миллиардов рублей.
1: Владимир Путин, в свою очередь, отметил рост промышленного производства и инвестиций в Курской области, а также индекса производства сельхозпродукции в регионе. Совещание, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходит каждый день. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, действительно ли власти прорабатывают меры по разрешению НПЗ снижать класс топлива до Евро-2 в целях насыщения рынка. Песков отметил, что вице-премьер Александр Новак ежедневно в ручном режиме занимается вопросами мер по стабилизации рынка топлива.
4: Вы знаете, что президент в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в Российской Федерации. Вы все видели заявление президента на этот счет. Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с Новаком. И Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива. Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака.
1: Песков также сообщил, что импорт нефтепродуктов в Россию из других стран будет происходить, если удастся договориться, делать это по приемлемым ценам. Венесуэльские иностранные специалисты после землетрясения спасли из завалов почти 6500 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Напомню, 24 июня в Венесуэле произошло два мощных подземных толчка. Спустя 6 дней после трагедии спасли 3-летнего мальчика. Из-под завалов его извлекла бригада спасателей из Иордании. По последним данным, в Венесуэле после двух землетрясений погибли около 2000 человек. Ранения получили свыше 10500. Уровень отказов в выдаче шенгенских виз россиянам остается относительно умеренным, поскольку их резкий рост политически чувствителен для стран Евросоюза, рассказал РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Ранее газета «Известия» со ссылкой на европейский источник сообщила, что Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. По словам эксперта, для российских туристов и туроператоров Европа постепенно перестает быть единым визовым пространством, даже формально. Самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный с 1 июля. Такое право возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в социальный фонд, сообщает РИА Новости. Напомню, в России с 1 января 2026 года действует программа добровольного социального страхования для самозанятых, позволяющая получать оплачиваемые больничные. До пятницы в столичном регионе ожидается сухая, солнечная и жаркая погода. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, прохлада и дожди придут в Москву не раньше пятницы.
5: Столица нашей Родины в среду и четверг по-прежнему солнечно и сухо. Станет еще на градус другой теплее. Днем плюс 26-29. Однако в пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями. И температура вернется в свое июльское климатическое русло. Плюс 24-27. В выходные погода ожидается пасмурная, дождливая и прохладная.
1: Как отмечают синоптики, 40-градусной жары, как в Западной Европе, в Москве, не ожидается. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены смогут выступать в личных и командных соревнованиях. В тех случаях, когда на турнирах применяются квоты, число нейтральных спортсменов будет определяться теми же критериями, что применимы ко всем фигуристам, а именно результатами и рейтингом. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев так прокомментировал эти новости. Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться. Лед тронулся во многих видах спорта. В десятках международных федераций наши взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в составе сборной России с флагом и гимном страны, отметил Дегтярев. Российский футбольный союз обнародовал рейтинг лучших арбитров минувшего сезона. В список попали судьи, отработавшие в роли главного арбитра не менее 6 матчей. На первом месте Кирилл Левников. Далее идут Инал Танашев, Артем Чистяков, Сергей Карасев и Рафаэль Шафеев. Московский «Спартак» вновь заинтересован в полузащитнике Тарина Иване Иличе. Как сообщает издание «Куоре Торро», серб исключен из проекта нового главного тренера Тарина Иньяцио Абате. Напомню, в январе 2025 года «Спартак» готов был купить Илича за 20 миллионов евро. А сейчас, в свете истекающего летом 2027 года контракта Илича, Тарина рассчитывает всего на 7 миллионов. В завершении новости тенниса продолжаются матчи первого раунда на Уимблдоне. Россиянка Анна Блинкова победила украинку Стародубцеву 6-7, 6-4, 6-1. А вот Алина Корнеева уступила Кимберли Бирелл 3-6, 6-0, 2-6. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов прошел Билли Харриса 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 1 июля в Южно-Сахалинске и Владивостоке до 18-19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске брызнут небольшие дожди. В Екатеринбурге до плюс 25 дождливо. Осадки обещают и в Красноярске, там до 27 градусов. В Вологде плюс 24-26 без осадков. В Перми временами дожди плюс 22. В Кирове до 24 тепла. В Краснодаре плюс 30-32 и без осадков. В Ялте также до 32 градусов. градусов. В Санкт-Петербурге и Москве осадков не ожидается. Ночью до плюс 17, днем до 27-28 градусов. В столице по области до плюс 31. Ветер слабый, атмосферное давление будет меняться мало. И в столице будет в пределах нормы, а в Санкт-Петербурге чуть выше нормы.

0: Как значит он отец, мы дети. А в случае, ежели у меня, так вот. Все молчать! Свистовым свистать! Ура!
1: Ура!
2: Ура!
3: Да, ну, конечно, мы его милостивое царское слово чувствуем. А только сомнительно нам, про что это ты говорил-то? Мы народ тихий, не военный.
0: Да это я так, для строгого порядка. А дело, братцы, вот... Должны наши тульские мастера ихним разным Европам нос утереть, как значит ихняя невозможная техника, а наша тульская, то оно и выходит, да. Ну, которые тут у вас есть самолучшие мастера? Говори, не бойся.
4: Левша!
5: Левша!
6: Левша!
7: Старик Егорович!
0: Ну и где же этот самый Левша?
8: А вон он, с Машкой!
6: Мухрыста!
0: Доставить его!
9: Он у вас самый!
0: Да, не того. Неказист. Ну, мастера, глядите. Тут вот оно все и есть.
3: Ах ты, мать! Пресвятая из подручица грешных! Да
10: это блоха никак!
11: Живая, аль...
10: Аль, калелая.
0: То-то и есть, что не живая и не калелая. А стало быть, подлецы эти англичане из чистой стали ее в изображении блохи построили. И значит, середки у ней угадины, завод с пружиной. И завести, она стерва пойдет танцевать.

0: Ты пообещал я царю. Так и так наши дедульские еще и почище диковину сделают. Ну, можете.
1: Ну, хотя, конечно, кроме всего прочего, но ежели это самое технически, например, так оно и не то чтобы как, а вроде как...
0: Что? Да я на вас голову прозакладывал, а вы... Да я вас... Крохи пирожные!
2: Ты, ваше превосходительство, говори словесно. Мы народ не военный, но против ихних мастеров, конечно, не уступим. Но ты нам эту бложку оставь, а сам поезжай на Тихий Дон с Богом, заживляй раны за отечество приявшие, а когда будешь вертаться, авось мы к той поре свое дело сделаем.
0: Авось! А это слыхал? Авоська веревки вьет, невоська петли затягивает. Нет, вы мне толком скажите, чего вы такое сделаете?
2: А уж что мы сделаем, того мы.
1: Того мы в одну минуту преждевременно.
3: Преждевременно сказать тебе.
4: Сказать тебе не можем.
0: Да как же я вам это аглицкое удивление оставлю, коли я не знаю, чего вы с ним сделаете?
2: Так и не оставляй, батюшка. Не хочешь, не оставляй.
3: Воля твоя, берись Господом, нам это хоть бы хны.
1: Нам все едино, и без этой блохи проживем, своих довольно.
0: Да я вас всех, да ты там пошли вон! Стой, стой, стой! Ты, богатырь, как тебя? Поди-ка сюда. Вот, так и так. Водку принимаешь?
3: Могу.
0: Ну-ка.
3: А еще могу. А еще могу.
0: Ловок. Ну ладно, пес с тобой. Рассказывай, чего вы такое с блохой придумали?
3: Благодарим покорно. А сказать не могу. Это аминь.
0: Ах ты! Пошел вон отсюда! Задарма все вылокал. Глотка! Пошел! А ну-ка ты, старикашка!

0: Подгреби-ка.
1: Ты, ваше превосходительство, говори словесно.
0: Да, да, так и так. Придется мне, видно, старичок почтенный, к другим замочным дел мастерам ехать.
1: Так, Чуша, поезжай с господом.
0: Да, да. А вот надо бы знать, чего вы такое придумали. У вас пружины годятся ли? Да. А вот что, мне ты бачком балуешься?
1: Ну, господи, господи, мы, батюшка, держатской веры от этого самого табачного зелья.
0: Стой, стой, стой, куда?
1: У нас головокружение в ногах происходит,
0: ты...
1: да?
0: Это, как тебя запамятовал?
1: Левша.
0: Чего вырло-то, чумазая, не левша? Турецкий табак... Куришь?
2: Ну, хотя, хоть и пользуемся технически, а только я нынче уж возьмушку, это самое, в грудях копать не могу больше.
0: Ишь ты, а водку принимаешь?
2: Кроме всего прочего, ежели, а только я нынче это самое, вроде как, уже.
0: О, да ты, брат, вижу, хитрее всех. Ну, а девок любишь?
2: Вот это да, это технически.
0: Ну, слушай, левша, так и так, ты мне очень понравился, пришелся, и стал быть, хочешь, я тебе вон эту девку...
1: Машку?
0: Усватаю.
1: О, неужели верно? Машка!
0: Не-не, брат, стой, стой, сперва хомут, потом подпругу. Ты мне наперед скажи, чего вы такое с блохой придумали?
2: Эх, ну, мы это, конечно, хотя хоть эх, то есть, ну, никак. Что-что, а это никак. Ну, то есть... Вот, ну...
0: Эй, вестовые! Ну, тульские, видно, делать нечего. Будь по-вашему. Нате, берите. Стервицы, братцы, голубчики, уж вы как-нибудь так и так. У меня чтоб в аккурате, чтоб для нашей русской полезности ни одна чтоб минута молчать. Через 40 дней и 40 ночей я вашу работу царю предоставить обязан, чтобы у меня в срок была. А то, поняли?
1: Благодарим покорно. Поняли?
0: Трогай!
3: Куда прикажете?
0: На Тихий Дон!
4: От своих чистых сердец с огнем
0: молчать!
5: Кулак-то видел.
1: Страхота Господня. Выведи, Господи, на большой дороге встретиться.
5: Да и на малой бы не хотелось.
6: Ой, ну, братцы, надо за дело. Вода бежит, время идет. Ты, левша, мозгуй поживей. Как нам и что?
2: Технически, это самое, ежели...
6: Во-во-во-во-во. А я пойду свечку поставлю Николе Кузнецкому да за сими Саватию.
7: Братьям-разбойничкам.
4: Представление продолжается.
8: А именно происходит расцвет промышленности в городе Туле нашего отечества.
9: Слышите? Молоточками тюкают.
10: Нет, не слышно.
8: Ничего не слышно.
11: Пущай погромче происходит расцвет промышленности.
10: О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Слышно, слышно. Постукивают.
8: Стучат. Непитые, недетые сидят.
10: Никого не допущают.
8: Что делают, неизвестно.
11: Ну-ка, дайте-ка я попробую.
12: Кто там?
11: Братцы,
12: горим,
11: горим, пожар.
12: Пожар.
8: Где пожар?
13: Дама.
8: Их? Тешит!
13: Ну, с Богом горите, а нам не досуг. Срок вышел, то и гляди, Платов назад будет.
14: Левша, левша, красавчик ты мой. Левша, пойдем обожаться.
13: Пойдем, Машка.
14: Казаки!
15: Молчать!
0: Да вы что же, язык-то вам корова, что ли, сжевала? Да
15: ты, ваше превосходительство, сам говоришь, молчать!
0: Молчать! А? Сейчас говори, где оружейники?
9: Вон там!
11: Слышь, молоточками тюкают!
0: Как такие-сякие тюкают-то? Не готовы еще? Да я их опросите, чтоб живых и мертвых ко мне их момент доставить. Зубом загрызу, крушу.

0: Раз! Раз!
1: Что
2: вонь-то какая!
1: Не вонь, а вонища!
3: А вы, как же подлецы, эдакой зловонью сшибать смеете? На вас что, креста нету?
4: Душок!
2: Да не душок, а дух тяжелый!
5: Душок, оно действительно скопимше от нашей безодышной работы. А вот вы кто такие?
3: Вы ослепли никак? Вы не видите? Там свой казак латал, вот он! Вас к себе требует, что вы сию секунду!
5: О, передай ему от нас почтенница и скажи, сейчас где несут.
3: Иду! Несу! Молчать!
5: Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
2: Аминь, черт! Готово?
5: Готово!
2: Подавай сюда!
1: Кликась, кликась!
6: Ой, приятно.
1: Чуть приятно.
2: Чисто медный глаз.

0: театр.
1: Что же, а? Шутки шутить. Но...
2: Не кулачища.
0: Ухалом ткнись. Это, по-твоему, что?
3: Плоха?
0: Английскую работу
1: испортили.
0: Убьем!
3: Ежели, кроме всего прочего, это, то есть, кто же испортил?
0: Молч! Кто? Ты, левша косорукий, вот кто! Мастера! Кошелки вам плесть!
3: Это я-то, ехал, я свою работу сделал. Технически, да.
0: Сделал? Так и говори. Что сделал? Ну?
3: А что сделал, то вот это самое и сделал. Царю это самое предъявите, так оно и выйдет технически. А преждевременно вроде как не желал.
0: Молчай! В бутылку загоню. Запечатаю. Царю предъявите. С тем, чтобы я перед царем остромился, как вы передо мной. Нет, голубчик, шалишь, так и так вашу. Я вам проверку устрою. Сейчас к аглицким мастерам одним духом скачу. Они мне все ваши дурави хитрости разберут. И ежели только да вы мне ничего не сделали, я вас...
3: Технически это самое ежели.
0: Всех сразу!
1: Во-во-во-во-во-во!
0: И по одному!
1: Благодарим покорно!
0: Молчать! Трогай!
4: Куда прикажете?
0: Лондон ихний! Гони во весь дух!
1: Стой!
0: Где эта левша косорукая? А ну-ка мне в санки! Сиди! Сиди, сукин сын, тут за место пубеля. И до самого до Лондона, чтобы меня не пикнул. Ты мне за всех ответишь, за всех? Ну, дай-ка!

0: Прощай, Машка! Сорокоуст-то! Сорокоуст не забудь!
1: Засохни!
2: Царствие ему небесное и вечный покой!

0: музыка!
1: Перевожу, разъясняю, объясняю. Платовых храбрые дела мы будем помнить навсегда.
2: Виват Платов! Ура!
1: Разъясняю, объясняю. Ура!
3: Вылезай-ка, мусье Левша. Ну-ка, муси свистовые, достаньте мне сейчас ихних удивительных людей, химиков, механиков, мастеров, да чтоб были аглицкие первого сорта. Ну, живо!
4: Как скоро, так сейчас.
3: Налей-ка глоточек в семя.
5: Рад стараться.
3: Отлегло.
5: А вот и мы, самые ихние удивительные люди.
6: Химики, механики, мастера на все руки.
5: Первое средство от скуки.
3: Ах, бонжур, бонжур.
5: А на вашем, уважаемый мастер, механизме, предназначенном для измерения времени, сколько?
6: А на моем, уважаемый химик, механизме, предназначенном для измерения времени, без четверти.
5: А и на моем, без четверти.
3: А что будто личности ваши?
6: I don't...
3: Я видел где-то.
5: Understand you.
3: Да вы... Ихние ли настоящие?
6: Мы-то?
3: А ну, перекрестись. Ну, ладно, ладно. Вижу, креститесь не по-нашему. На затылок, на спину и сзади, на правое плечо и сзади на левое. Не по-нашему! Ой, свистовые голубчики, шкатулочку мне из саней. Прошу вас. Но что глазами хлопаешь? От нежного неуставного обращения обалдел. Да ты что, оглох, сукин сын? Неси шкатулку! Ах, пардон, пардон!

0: Так, глядите, ваша работа.
1: Да, наша аглицкая, первый сорт.
2: Сами стали ковали, под видом блохи. Ну как же?
0: Что ж, как была ваша блоха, так и есть.
2: Ну, как была, так и есть. В том же пространстве.
1: Ни подмены, ни перемены, ни рог, ни хвоста, как была, так и осталась.
0: Быть того не может. Не верю. Так и так. Была ваша блоха удивительная диковина у наших тульских мастеров, и, стал быть, произвели они над ней какой-то секрет. Еще удивительнее вашего. А какой секрет, про то не говорят. Так, чтоб выведали вы мне секрет вон у энтого проклятого левши.
3: Молчать!
0: Не выведаете, в Сибирь сгоню. Ах, пардон.
1: Ничего, не извольте беспокоиться, выведаем.
0: Убедительно, благодарю вас. Ну ты, косорукий такой-сякой, лопать хочешь?
4: А ну это самое, ежели и птицы такой нету, чтобы не ела, а пела, что же я, вроде как хуже птицы, что ли?
0: Доставить его в пищеприемную ихнюю комнату. Православные, так и так. Пока что, стало быть, счастливо вам оставаться. Мне в Петербург к царю поспешать надобно. Трогай!
1: Катерки, дорожка! Буераком путь! А на вашем, уважаемый мастер, механизме, предназначенном для измерения времени, сколько?
2: А на моем, уважаемый химик, механизме, предназначенном для измерения времени, без четверти.
1: А на моем, без четверти.
5: Идем к левша!

Нет, нет, нет. Я должен сказать вам, кто создавал этот спектакль. Артисты: Дарья Белоусова, Елена Мелиотти, Алена Хованская, Александр Коршунов, Илья Древнов, Сергей Колесников, Василий Бочкарев, Прохор Чеховской, Михаил Данилюк, Валерий Трошин, Валерий Сторожек, Сергей Бурунов, Геннадий Фролов, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Дмитрий Филимонов и другие. А еще работали Маргарита Шабурова, Марина Лопыгина, Любовь Рындина, Людмила Демидова, Михаил Антал, Олег Сулимов, Владимир Шведов. А пьесу все-таки написал Евгений Замятин. До завтра!

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжу рассказ об удивительном человеке – враче Александре Святославовиче Самоходском. В середине 20 века, работая в Одесском медицинском институте, он придумал уникальный, удивительный метод лечения. Он создал некие таинственные растворы, инъекции которых ставили на ноги, казалось бы, безнадежных больных. А если этими растворами обрабатывали гнойные раны и даже гангрены, они устраняли их практически без следа и отменяли назначение на ампутацию. Его метод опирался на теорию нервизма, которая признает ведущую роль нервной системы в регуляции функций всех органов и тканей организма животных и человека. Иными словами, нервная система – это дирижер большого оркестра под названием организм. А сейчас я расскажу о сути метода Самоходского и о том, как дальше сложилась жизнь Александра Святославовича. Самоходский продолжал работать, и в 1946 году он с блеском защитил кандидатскую диссертацию. Ее название подходило бы скорее для обобщающей монографии. Оно звучало так. «Это был опыт жизни. Диссертанту давно перевалило за 50». Наверное, пора уже объяснить, а в чем суть идеи Самоходского. В основе работы Самоходского лежат положения теории нервизма. Нервизм в физиологии – это концепция, которая признает ведущую роль нервной системы в регуляции функций всех органов и тканей организма животных и человека. Иными словами, нервная система – это дирижер большого оркестра под названием организм. Понятие «нервизм» ввел в физиологию Иван Петрович Павлов в 1883 году в своей докторской диссертации. Но на самом деле первым о принципе нервизма заговорил древнегреческий ученый и врач Алкмеон Кратонский еще 2500 лет назад. Он первым связал поведение человека с работой его нервной системы и мозга. В 17 веке Фридрих Гофман сформулировал гипотезу о влиянии нервов на все перемены в здоровом и больном состоянии. В 18 веке Уильям Каллен, шотландский врач и химик, развивал идею о том, что все процессы в здоровом и больном организме регулируют нервный принцип, который проявляет свое действие через головной мозг при посредстве нервов. В 19 веке Иван Михайлович Сеченов и Сергей Петрович Боткин рассматривали организм как целостную систему, регулируемую нервной системой. А затем Иван Петрович Павлов, первый российский лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, основательно развил концепцию нервизма и создал науку о высшей нервной деятельности. Александр Святославович Самоходский был деятельным сторонником теории нервизма. Он был уверен, что болезнь – это результат реакции центральной нервной системы на раздражитель. Каверну в легких, гной в воспаленном очаге создает не инфекция, а сам организм, процессы в котором изменились под воздействием раздражителя. И многие факты это подтверждают. Например, у спящего кролика, которому во сне привили бациллы чумы, болезнь проявляется лишь после того, как он проснется вместе с нервной системой. Если есть некая универсальная реакция нервной системы на раздражитель, который формирует болезнь, то, значит, должен быть и другой универсальный инструмент, который, воздействуя на нервную систему, возвращает организм в состояние равновесия. Какого же сигнала ждет нервная система? По Самоходскому универсальный индикатор, сигнализирующий о любой болезни, о всяком нарушении в работе организма, это электролитный состав крови, то есть количество и соотношение ионов калия, натрия, кальция и магния, которые, собственно, и обеспечивают прохождение электрических импульсов в нервной системе. Отклонение элементов от нормы то есть их количество, служит оценкой болезни, количественной оценкой болезни. Задача врача – указать центральной нервной системе, каких микроэлементов недостает, восполнить недостачу и выровнять их соотношение. Собственно, этим и занимался Самохоцкий. Сложные растворы недостающих элементов он вводил в кровь. Они раздражали хеморецепторы в стенках кровеносных сосудов, сигнал поступал в центральную нервную систему, и организм сам начинал нормализовывать электролитный состав крови и возвращаться в здоровое равновесие. Порой для исцеления больного хватало 1-2 инъекций. Кстати, вот буквально вчера общалась со своей знакомой, у которой начало скакать давление. Она оказалась в больнице, ее посмотрели все врачи, кто должен посмотреть, терапевт, кардиолог, невролог, наверное, кто-то еще, и каждый назначил свои препараты. В результате она принимала в день 12 лекарств. «Знаешь, — сказала она, — мне кажется, что от этого я чувствовала себя хуже». Подход Самохоцкого к лечению был шагом на пути к теории терапии и, судя по практическим результатам, удачным шагом. Академик Спиранский тогда писал, что у нас действительно нет теории терапии, поэтому наша фармакология до сей поры развивается лишь по частному поводу. На каждую болячку свои таблетки. Работы доктора Самохоцкого способны пролить свет на давно уже существующие трудности. На защите диссертации Самохоцкому устроили овацию. Аплодисменты отгремели, и что же? В жизни Самохоцкого ничего не изменилось. Он по-прежнему оставался врачом-одиночкой, который вылечивал тяжелых больных, от которых отказался его шеф. Официальная медицина не собиралась включать Самохоцкому зеленый свет, но он продолжал лечить всех, кто к нему обращался. Он ушел из мединститута, однако его день по-прежнему был расписан по минутам. Работа, пациенты, изучение литературы, занятия спортом, гимнастика. Все, что представлялось ему значимым и важным, он выписывал в пухлые тетради. Память, ясность ума, физическое здоровье – все это он сохранил до последних лет, напомню, до 96. Себя лечил теми же средствами, что и своих больных. Сегодня наши представления о регуляции процессов в организме расширились, и специалисты признают, что в организме два дирижера – нервная система и гуморально-гормональная, которые регулируют процессы в организме с помощью органических веществ, тех же гормонов, выделяемых в кровь. То есть, дорогие друзья, нами управляют две химии – неорганическая и органическая. Однако Самохоцкий это прекрасно понимал и говорил, что его метод бесполезно применять в эндокринологии и иммунологии. Но это поле для органической химии. Самохоцкий никогда не брал с пациентов денег. Когда друзья спрашивали его, почему он так поступает, он раздраженно отвечал: «Какое они имеют право оценивать то, что я делаю?» Была, правда, и другая причина. Он многого требовал от пациентов. Диета, режим дня, не курить, не пить, не принимать лекарства, вести дневник с подробным описанием самочувствия. Малейшее нарушение, и он отказывал в лечении. Деньги не позволили бы таких отношений. Пациент для него всякий раз становился объектом исследования, а ему нужен был только чистый эксперимент. В семейном архиве сохранились письма пациентов. Помню, я читала их и брала жуть. Тысячи спасенных и полная безвестность их спасителя. Как это возможно? Да, это был человек неудобный, независимый, с сильным чувством собственного достоинства. Он не умел и не желал приспосабливаться, никогда не шел на компромиссы, потому что знал, за первой уступкой последуют другие, с каждым разом все большие. Впрочем, что толку теперь отыскивать причину? Такие истории в науке были и будут. Ученый-одиночка, опередивший время. Врач-одиночка.
0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
2: Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак.
3: А что случилось, Ной?
0: Продавец дождя. Радиоверсия спектакля Московского драматического театра имени Станиславского по одноименной пьесе Ричарда Нэша.
3: С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к солнцу. Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары.
4: Ты в этом уверен?
0: В самый разгар страшной засухи в доме фермера Карри появляется человек, предлагающий продать столь необходимый всем дождь. Но есть одно условие. Нужно поверить в чудо.
5: Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас.
6: Вы способны вызывать дождь.
5: Каждый человек способен вызвать дождь.
0: Продавец дождя. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
7: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
7: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
8: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
7: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
8: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
9: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
8: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
9: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
8: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
9: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
8: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
9: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
8: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
9: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
8: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить «Пилорис» в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
9: И как же это средство изобрели?
8: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукаидан и аскофилан.
9: И как же работает пилорис?
8: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
9: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
8: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных, но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
9: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
8: Да уж. Любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
9: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
8: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8-800-100-01-33 или с мобильного *22-03. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. История возникновения ислама на Кавказе.
10: Ислам очень глубоко впитался в народную культуру дагестанцев. Недаром вот среди этнографов распространено мнение о том, что Дагестан – это самая исламская республика.
0: Исламовед Ахмед Ярлыкапов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». Понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Кургана. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
11: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкалья.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Запад» продолжает уверенное продвижение на Краснолиманском направлении. Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области. Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией. Это касается железнодорожных пунктов пропуска. Представители США хотят продолжать переговоры с Ираном. Об этом заявили в МИДе Катара после встречи премьер-министра страны со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Сегодня в Дохе. Подробнее об этих и других событиях рассказывает.